0: России, пропавших в Непале после наводнения. Об этом в интервью ТАСС заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. В конце августа на севере Непала возник мощный паводок. Причиной стал сход лавины на границе с Китаем. На данный момент сообщается о более чем 1300 жертв. Стихийное бедствие лишило крова 32 тысяч семей, уничтожило около 7500 домов и серьезно нарушило работу жизненно важной инфраструктуры в центральной части Непала. Почти 5000 человек, включая 589 иностранных граждан, числятся пропавшими без вести в списках пропавших 12 россиян. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решение спортивного арбитражного суда о ее 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба суда. В январе 2024 года КАС дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отчитывалось от 25 декабря 2021 года. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге до 21 градуса без существенных осадков. В Москве местами небольшой дождь, и в столице днем +14, +16.

0: Audio Stories.
1: В древнем римском укреплении Магна в Северной Англии было обнаружено 32 старинных предмета обуви, среди которых выделяются 8 огромных пар. Их размеры соответствуют современному европейскому размеру 48. Самая крупная из найденных сандалий достигала длины 32 сантиметра и 6 миллиметров. Специалисты полагают, что наличие столь крупного размера обуви связано с особым статусом крепости. Она была расположена вдоль важной транспортной магистрали Римской империи, которая притягивала сюда солдат и торговцев из разных частей империи. Сегодня коллекция обувных предметов насчитывает уже более 5000 единиц. Ученые выражают серьезную озабоченность влиянием изменения климата, ускоряющим процессы разрушения органических материалов, таких как кожа и дерево. Необходимо незамедлительно фиксировать и законсервировать обнаруженные экспонаты, возраст которых составляет около 2000 лет, пока они еще сохранились.
0: Audio Stories.

0: я и Бог твой, и подданный твой.
1: Аудиосторис.
2: Немецким археологам посчастливилось найти уникальное кладбище лошадей. Животные принадлежали римским войскам, которые осуществляли охрану границы империи приблизительно в первом-втором веках нашей эры. В процессе раскопок возле немецкого города Бад Каннштадт ученые извлекли из-под земли кости примерно 100 лошадей, которые входили в состав римского кавалерийского подразделения. Животные, предположительно, служили конницей. После смерти укладывались на бок в неглубокие ямы неподалеку от казарм. Они могли погибнуть либо естественным путем, либо быть убитыми во время военной службы. Одну из лошадей похоронили вместе с предметами домашнего обихода, керамическими сосудами и маленькой масляной лампой, помещенной аккуратно в сгиб передней ноги животного. Ранее подобный ритуал применялся исключительно при погребении людей, что свидетельствует о глубоком уважении хозяина к этому животному. Среди лошадиного кладбища неожиданно оказались человеческие останки. Человек был похоронен небрежно, вероятно, считался посторонним или нарушил правила поведения среди римлян. Человеческое кладбище располагалось всего в нескольких сотнях метров оттуда, однако выбор похоронить тело рядом с животными указывает на низкую оценку покойника членами гарнизона.
1: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь одно имя прилагательное. Причем самое простое. Прилагательное «красивый». Ну а что с ним не так? Да все в порядке, ровно до тех пор, пока мы не возведем наше слово в какую-нибудь степень сравнения. И вот здесь нас подстерегают разные неприятности. Неприятность номер один – сравнительная степень. Разберем ее на примере от Михаила Жебрака, гостя утреннего шоу.
2: И вообще, она была в претензии к художникам, потому что, наверное, хотела, чтобы она вышла красивее. Она 58-го года рождения, а всем говорила, что 67-го.
1: Красивее, неверно, правильно, красивее. В этом слове сохраняется ударение исходного прилагательного. Красивый, красивее. У нашего слова есть еще один вариант сравнительной степени. И самое время разобраться с ним тоже. Сделаем это вместе с гостем программы «Физики и лирики». У микрофона Михаил Коптюк.
3: Я вот не знаю, как мне покрасивше выдохнуть в микрофон, чтобы вот передать всю весь спектр эмоций.
1: Покрасивше. А вот это совсем неправильное слово. Дело в том, что сравнительную степень некоторых прилагательных можно образовать разными способами. Во-первых, суффиксальным способом. Как раз такой пример мы уже разобрали. Красивее. Слово образовано при помощи суффикса «ее». Во-вторых, можно образовать и приставочно-суффиксальным способом. То есть добавить не только суффикс, но и приставку. Покрасивше как раз как бы такой пример. Но в конце должен быть все тот же суффикс «ее». Покрасивее – это литературная норма. То есть мы имеем второй вариант сравнительной степени слова «красивый». Красивее и покрасивее. А теперь мы переходим к превосходной степени прилагательных. Составной вариант – самый красивый или наиболее, наименее красивый. Но есть еще и простая превосходная степень. Вот ее-то и использовал в своей речи гость программы Сергей Стилавин и его друзья. Слушаем.
4: И аэропорт в том году мы ввели новую эксплуатацию. Один из самых красивейших. Он уже получил там награды разные заслуженные.
1: Красивейших. Неверно. Правильно, красивейших. И здесь опять же проблема с ударением. Напоминаю, мы сохраняем ударение во всех формах. Оно должно стоять там же, что и в исходном прилагательном. Красивый. Итак, все варианты. У слова «красивый» возможна сравнительная степень. Красивее, покрасивее. Ну и составной вариант более или менее красивый. Превосходная степень – красивейший. Или самый красивый. Ну или наиболее, наименее красивый. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Но приглашаю в свой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Объект Эарендель, известный как самая дальняя звезда во Вселенной, может оказаться вовсе не отдельной звездой, а древней группой звезд. Расположенная на расстоянии 28 миллиардов световых лет от Земли, эта структура излучает свет, который доходит до нас спустя 13 миллиардов лет после его испускания. Ученые предполагают, что Эарендель – это не отдельная звезда или бинарная система, а целое звездное скопление, сформировавшееся в первые миллиарды лет после Большого взрыва. Эарендель был обнаружен в 2022 году благодаря наблюдениям с космического телескопа «Хаббл», которые стали возможными из-за эффекта гравитационного линзирования. Свет удаленного объекта преломлялся через массивное скопление галактик, позволяя рассмотреть его издалека. Сначала считалось, что Эарендель – это отдельная звезда массой около 50 солнечных масс. Затем появилась гипотеза, что это может быть уникальная двойная система. Проведенный учеными анализ спектра Эаренделя и других объектов в галактике «Восходящее Солнце» показал, что характеристики Эаренделя гораздо ближе к характеристикам звездных скоплений, нежели отдельных звезд. Стоит отметить сходство с другим объектом в той же области неба, который ранее был определен как звездное скопление. Оба объекта демонстрируют низкий уровень содержания тяжелых элементов, характерный для ранних этапов эволюции Вселенной. Несмотря на то, что вариант двойной звезды не исключен окончательно, предположение о принадлежности Эаренделя к группе звезд кажется исследователям более убедительным и согласуется с наблюдательными данными.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В России набирает популярность необычный вид активного отдыха, получивший название болотинг. Этот термин обозначает новую форму экотуризма, которая привлекает тех, кто устал от городского шума и повседневных обязанностей. Поклонники болотинга ищут возможность почувствовать единение с природой и испытать небольшие приключения, отправляясь исследовать российские болота. Подобные мероприятия позволяют горожанам ощутить связь с первозданной природой и получить яркие впечатления от необычных ландшафтов. Участие в таком путешествии помогает отвлечься от привычной рутины и позволяет лучше оценить красоту окружающих пейзажей. Кроме того, такие маршруты способствуют повышению осведомленности о важности охраны уникальных экосистем и позволяют посетителям увидеть дикую природу собственными глазами. Концепция подобного досуга тесно связана с развитием экотуризма в целом. Интерес к таким видам туризма подкрепляется особенностями географического положения России, где обширные пространства заняты болотистыми землями. Эти регионы представляют собой уникальные экосистемы, нуждающиеся в сохранении и изучении. Особый вклад в понимание особенностей формирования болот вносят исследования почвоведов, отмечавших, что значительная часть российских земель занята торфяными болотными почвами. Организаторы предупреждают, что самостоятельные выезды на заболоченные участки без должной подготовки могут представлять серьезную угрозу безопасности.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
2: Хочешь наукой воспитать ученика? Люби свою науку и знай ее. И ученики полюбят и тебя, и науку, и ты воспитаешь их. Но ежели ты сам не любишь ее, то сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произведет воспитательного влияния. И тут опять одно мерило, одно спасение. Опять та же свобода учеников слушать или не слушать учителя. Воспринимать или не воспринимать его воспитательное влияние. То есть им одним решить, знает ли он и любит ли свою науку.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: Stories.
1: Стробоскопический эффект возникает, когда объект движется периодически с определенной частотой, которая совпадает или близка к частоте наблюдения. Из-за этого движение кажется замедленным, остановившимся или даже обратным. Этот феномен объясняется особенностями восприятия человеческим глазом движущихся объектов. Стробоскопический эффект можно наблюдать в флуоресцентных лампах. Кажется, что лампа горит непрерывно, хотя она мигает каждую секунду. Если частота мигания совпадает с вращением какого-то механизма, например, вентилятора, он может казаться неподвижным. Иногда колеса автомобиля кажутся неподвижными или даже вращающимися назад при движении машины вперед. Это связано с совпадением частоты вращения колеса и кадровой частоты камеры видеонаблюдения или съемки фильма. Такой же эффект можно увидеть на лопастях вертолета. Они будто замирают в одном положении. Этот эффект возникает потому, что мозг человека воспринимает объекты через последовательность изображений – кадры. Когда человек смотрит на быстро движущиеся предметы, мозг обрабатывает лишь отдельные моменты, пропуская промежуточные фазы. Таким образом, если кадры фиксируются недостаточно долго, восприятие движения искажается, вызывая иллюзию остановки или обратной динамики.

23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

светится заря. Загнала с трудом домой старуха своего супруга щукаря. По над домом выстал он клубиться, никому не жаль своих сапог.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российская армия нанесла удары по железнодорожным составам ВСУ в районе населенного пункта Вишневая Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Отмечается, что удары были нанесены беспилотниками. Целями атаки были поезда, которые использовались для доставки военных грузов, в том числе дронов иностранного производства и их комплектующих. Кроме того, российское ведомство сообщило об ударах по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях. Владимир Путин поручил совершенствовать систему поддержки военнослужащих СВО и членов их семей в Дагестане. На встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Федором Щукиным президент подчеркнул, что дагестанцы героически сражаются в зоне СВО.
2: Вот эта система поддержки, она должна не просто поддерживаться, она должна развиваться и совершенствоваться. Прошу вас не снижать к этому своего внимания, но и всю команду, управленческую команду на это настроить.
3: Есть еще одно предложение, которое я хотел доложить и хотел получить ваше одобрение. У нас очень активно, очень результативно работает филиал Фонд защитника Отечества. И кроме еще несколько наших общественных организаций республиканских, и мы приняли решение в центре Махачкалы, нашли отличное здание, отдельно стоящее, для того, чтобы создать там дом ветерана. Совместив там все, чтобы это действительно стало домом и для членов семьи, и для наших бойцов, героев, которые возвращаются и вернутся с победой.
2: Я обязательно дам команду правительству России. Мы с федерального уровня поддержим эту идею.
3: Спасибо большое.
2: Вам спасибо.
0: Глава региона также пообещал президенту неукоснительно выполнить поручение по возмещению ущерба местным жителям, чье имущество пострадало от паводка. Встреча российского президента Владимира Путина с эмиссарами США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером стала маленьким шагом в сторону мира. Такое мнение, заявление сделал на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия высоко ценит миротворческие усилия американских переговорщиков. Так Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что недавние консультации приблизили мирное урегулирование конфликта на Украине. В Кремле не исключено возможности возобновления трехстороннего формата Россия-США-Украина, но о месте и сроках его проведения пока говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России. Также Дмитрий Песков прокомментировал запланированный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. По его словам, главные темы предстоящих в столице российско-армянских переговоров на высшем уровне – это определение дальнейшего развития Армении и ее ориентации, а также проведение референдума по этому вопросу, заявил Дмитрий Песков.
4: В ходе встречи с Пашиняном, которая имела место в Бишкеке, это очень важная встреча, она была весьма содержательная. Были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, и соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать. Но главное, это было достигнуто о том, что уже в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву, и главы государств будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему наших сейчас двусторонних отношений, эту тему все-таки выбора направления развития, ориентации Армении и тему проведения соответствующего референдума. Об этом вкратце шла речь на упомянутой вами беседе, но для того, чтобы все обсудить в комплексе, именно Путин пригласил Пашиняна в Москву. И Пашинян принял это приглашение и сказал, что скоро приедет. Точные сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков глав государств.
0: Владимир Путин сообщил, что договорился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вести диалог по поводу дальнейших интеграционных планов Еревана в спокойном режиме и пригласил его для этого в Москву. Бабье лето придет в столицу в середине этой недели. Пик тепла.

0: 10-13 в дневные часы. В простых метеоусловиях при мощном динамическом прогреве воздух разогреется, внимание, до летних плюс 23-26.
1: Сегодня, во вторник, в Москве погода начнет улучшаться, ночи будут еще холодными, но после полудня воздух сможет прогреться до плюс 13, плюс 16 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков, от 19 до 21. В Москве местами небольшие дожди, в столице днем плюс 14, плюс 16.

0: Audio Stories.
1: На земле от цветочных горшков иногда появляется белый налет. И для этого есть несколько причин. Первое – избыточное внесение удобрений. Некоторые из них содержат соли кальция, магния и калия. Если подкормки вносятся чрезмерно часто или в больших количествах, соли накапливаются в почве и образуют белесые отложения на поверхности грунта. Из-за солей в жесткой воде также может появляться налет. Вторая причина – жесткая вода и перелив. В жесткой воде также содержится множество солей, которые и оседают на поверхности. А постоянно влажная почва способствует накоплению минеральных веществ, особенно солей, которые поднимаются вверх вместе с влагой и оседают

на поверхности субстрата. Третья причина – это недостаточный дренаж и неправильно подобранный грунт. При плохом дренаже лишняя вода остается в грунте, вызывая застой влаги и образование солевых отложений. Использование некачественного или неподходящего субстрата также может привести к появлению белого налета, поскольку некоторые грунты изначально содержат избыток минералов. Чтобы избавиться от белого налета на почве цветов, нужно регулярно рыхлить верхний слой грунта, использовать для полива мягкую воду и умеренно вносить удобрения.

0: Маяк.
1: Про тебя одну я подсчитывал 97 песен сложено. Каждый день певцы знаменитые исполняют их как

нравится это мне. Ну а я пою про зори, и про радости, про горе, и про загород и город, а совсем не про тебя, а про то, что дует ветер, и про то, что будет вечер, и про все на свете, а совсем не про тебя. А тебе поют зарубежные популярные исполнители. Про глаза, про твои, про нежные знают даже мои родители. Может, чувство мое в опасности из-за этой широкой гласности. Это надо же так прославиться, но не нравится это мне. Потому-то песня эта и про зиму, и про лето, и про лишние билеты, а совсем не про тебя, а про то, что снег холодный, и про то, что нынче

писал никто, а поют про все на свете. И про ветер, и про вечер, и про день, который светил, а совсем не про тебя. Только спорить бесполезно, мне же все равно известно, что любые в мире песни — это песни про тебя.

0: в сторис.
1: Великий аттрактор или большой аттрактор. Это загадочная область пространства во Вселенной, которая обладает огромной гравитационной силой. Она притягивает соседние галактики и скопления галактик, включая нашу местную группу. Он расположен примерно в 250 миллионах световых лет от Земли. Впервые существование Великого Аттрактора было предположено астрономами в конце 20 века, когда были обнаружены аномалии в движении некоторых галактик нашей окрестности космоса. Оказалось, что большинство ближайших галактик движется к одной общей точке пространства быстрее, чем ожидалось бы, исходя из стандартной модели расширения Вселенной. Есть две гипотезы происхождения Аттрактора. Согласно первой, Великий Аттрактор представляет собой невидимое суперскопление галактик, которое преимущественно состоит из темной материи. Вторая гипотеза утверждает, что два крупных кластера столкнулись друг с другом миллионы лет назад, образовав зону притяжения. Так появился Аттрактор. Однако точное происхождение и природа Большого Аттрактора пока остаются предметом научных исследований и дискуссий среди астрофизиков. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Охладители атомных реакторов играют ключевую роль в обеспечении безопасной эксплуатации ядерных установок. Основная задача охладителей заключается в отводе тепла, которое выделяется в активной зоне реактора в результате цепной реакции деления ядер топлива и передачи его дальше для преобразования в электроэнергию либо использования в промышленных целях. Теплоноситель, обычно вода, газ или жидкий металл, циркулирует внутри корпуса реактора и поглощает тепло. Затем нагретый теплоноситель поступает в теплообменники, где передает тепловую энергию в воде второго контура. Вода первого контура превращается обратно в пар, вращая турбины генератора электроэнергии, а затем возвращается охлажденной обратно в активную зону реактора. Самые распространенные современные системы охлаждения – водяные. Как правило, это большие озера, которые находятся рядом с атомными электростанциями. Реактор забирает воду из озера, пропускает через себя и выбрасывает обратно горячую воду в водоем.
0: Аудиосторис.

0: это замечательный портал в реальность, в котором мы сами для себя становимся видны и доступны. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит

0: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: На территории китайской провинции Ганьсу в пустыне Гоби введена в эксплуатацию крупная энергетическая установка, которая работает на принципе концентрированной солнечной энергии. Это самый крупный объект солнечной термальной генерации. Он состоит из двух башен, каждая из которых имеет высоту в 200 метров. Пространство вокруг башен занято приблизительно 30 тысячами подвижных зеркал-гелиостатов, которые точно следят за движением Солнца и фокусируют солнечные лучи на приемниках, расположенных на вершине каждой башни. Общая площадь поля зеркал достигает 800 тысяч квадратных метров, что обеспечивает эффективное поглощение солнечного излучения. Особенность проекта – применение расплавленных солей в роли теплоносителя и средства накопления тепловой энергии. После попадания сконцентрированного солнечного света на приемнике они передают большое количество тепла солям, доводя температуру жидкости до отметки в 500 градусов Цельсия. Полученное тепло сохраняется в специальных резервуарах, что позволяет накапливать значительное количество энергии и поддерживать выработку электричества круглосуточно, независимо от погодных условий. Эту тепловую энергию используют для нагрева воды и образования перегретого пара, который подают на паровые турбины. Турбина, которая приводится в движение паром, запускает генератор, который производит электроэнергию. Процесс похож на функционирование классических тепловых станций, однако в данном проекте энергия получается экологически чистым способом, без потребления ископаемых ресурсов. Установленная мощность способна ежегодно производить почти 2 миллиарда киловатт в час, что достаточно для покрытия потребностей примерно 170 тысяч домашних хозяйств. Китай – ведущий игрок в области развития возобновляемой энергетики, реализует подобные проекты в рамках своей программы по увеличению доли альтернативных источников энергии.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Американский доллар. Всемирно известная валюта. Но столь же известным стало и его неофициальное название – бакс. Оно давно укоренилось в разговорной речи и распространилось по всему миру. Происхождение слова «бакс» уходит корнями в Америку колониального периода XVIII века. Переселенцы того времени активно вели торговлю с местными племенами индейцев, обменивая товары на ценные предметы, включая шкуры животных. Особенно востребованными считались оленьи шкуры, которые называли на английском «bucks skins». Само слово «бакс» означало «оленя», и шкуры этих животных служили не только материалом для изготовления одежды, но и выступали своего рода деньгами. Прочность, универсальность и доступность сделали их мерилом ценности. Первые купцы и торговцы нередко фиксировали стоимость товара в баксах. Например, цена винтовки равнялась 20 баксам, то есть двум десяткам оленьих шкур. Появление первых американских бумажных денег не вытеснило привычного термина. Напротив, в 19-м столетии, когда доллар официально утвердился в качестве национальной валюты США, понятие «бакс» постепенно перешло в повседневную речь, обозначая деньги в принципе. Краткость и выразительность сделали этот термин популярным среди простого народа и коммерсантов. Постепенно бакс трансформировался из меры стоимости шкур в синоним самого американского доллара. Широкая популярность термина пришлась на 19-20 столетия, когда американская культура начала доминировать на международной арене. Слово «бакс» регулярно использовалось в литературе, кинематографе и музыке, прочно войдя в массовое сознание американцев и жителей других стран.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Комплекс водяных мельниц Барбигал был открыт учеными в 1937 году. Он расположен на юге Франции и считается выдающимся образцом римского технического прогресса. Этот уникальный объект был возведен в начале II века н.э. и стал первой промышленной фабрикой в европейской истории. Сам комплекс устроен на крутом холме и состоит из 16 отдельных мельниц, которые выстроены двумя параллельными рядами по 8 устройств в каждом ряду. Система подачи воды была организована с помощью 9-километрового акведука, который обеспечивал последовательное заполнение всех механизмов. После прохождения верхнего уровня поток падал ниже, заставляя двигаться соседнюю мельничную установку. Такое решение обеспечило максимальную экономичность использования водных ресурсов. Предположительная производительность комплекса оценивалась специалистами от 4,5 до 25 тонн муки ежедневно, что соответствовало потребностям крупного поселения. Анализируя осадочные породы в дренажных каналах, исследователи установили, что работа мельничного хозяйства осуществлялась циклично, с периодическим перерывом. Возможно, кроме снабжения мукой местного рынка, продукция мельниц использовалась и для коммерческих целей. Продажа кораблям, которые прибывали в местные гавани сезонно. Римские суда плавали преимущественно весной-летом. Соответственно, зимой и осенью деятельность существенно сокращалась. Комплекс работал непрерывно вплоть до 3 века н.э., но начал медленно разрушаться и окончательно прекратил свою деятельность к 5 веку, когда Западная Римская империя пришла в упадок.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На «Маяке». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня. 7 часов вечера.

Как часто мы вдвоем рассвет встречали, о будущем и прошлом говоря.

ясного дня. Встает мой город рано, и башенные краны по-дружески приветствуют меня. Утром улицы умыты синим ветром, мы шагаем по бульварам и проспектам. Утром

0: Travel Stories.
1: Петролонская пещера находится на греческом острове Халкидике. В 1960 году местные жители обнаружили здесь почти идеально сохранившийся человеческий череп. Он застыл в стене пещеры на уровне чуть выше полуметра над полом и был покрыт слоем коричневого кальцита. Череп сохранился лишь частично. У него отсутствует нижняя челюсть. Особенности строения затруднили точное определение его принадлежности к какому-то определенному виду человека – гоминидам, типа Homo sapiens или неандертальцу. Вопрос о возрасте петролонского черепа долгое время оставался открытым. Ранние научные гипотезы предлагали широкий диапазон датировок – от 170 до 700 тысяч лет назад. Недавнее научное исследование значительно уточнило оценку возраста черепа. Примененный метод уранториевого анализа основывается на изменениях соотношения количества урана и образовавшегося в результате его распада тория в минеральных слоях, которые покрывают череп. Эти слои образовались в пещере и включают небольшие примеси урана, который распадается с постоянной скоростью. Проведенное исследование позволило установить минимальный возраст черепа в районе 277 тысяч лет. Новая оценка возраста черепа из Петролоны заставляет пересмотреть знания о населенности Европы в древности. В регионе могли одновременно обитать представители различных групп древнего населения еще до появления классических неандертальцев или параллельно с ними.

23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские беспилотники нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщила Минобороны. По информации с канала ведомства, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами. Российская армия сжимает кольцо окружения и уничтожает ВСУ в Харьковской области. В окружении находится более 1500 украинских военных, заявили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Национальной гвардии в районах Андреевки, Горняка, Белозерского, Нововодянова, Доброполя, Ивановки, Новоандреевки, Новогришино и Новотроицкого. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Силы ПВО в течение понедельника перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа. В воздушном пространстве России дроны были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областями, Пермским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Он заявил, что Кремль не располагает информацией о результатах их поездки в Киев, но не исключает телефонного разговора лидеров России и США, а также возобновления трехстороннего формата.
3: По итогам поездки американских переговорщиков мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор. И если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: Отвечая на вопрос о том, приблизили ли встречи в Москве и Киеве мир, Песков охарактеризовал любые подобные шаги положительно.
3: Безусловно, любые попытки, более или менее эффективные, это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. И Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа. И что он признателен президенту Трампу за приверженность вот этой ориентации на мир.
0: 5 сентября Уитков и Кушнер в Москве встретились с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что разговор длился более 3 часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Во время налета беспилотников на Саратов сегодня ночью была повреждена гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По предварительной информации, есть пострадавшие, на месте работают оперативные службы. По каким объектам ударили беспилотники, не уточняется. Глава региона объявил об угрозе атаки БПЛА. Правительство утвердило концепцию повышения цифровой грамотности граждан страны. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил Михаил Мишустин. Документ предусматривает единые правила безопасного поведения в интернете и алгоритмы действий при цифровых преступлениях.
4: Нужны единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве для защиты граждан от преступлений в этой сфере. Ну и, конечно, у людей также должна быть возможность освоить новые технологии, необходимые как для профессионального развития, так и для личных целей. Ведь сейчас практически каждый человек со своего смартфона участвует в самых разных сообществах, от родительского комитета в школе до чатов садоводческих товарищей, множество иных чатов также существует. И запись к врачу, оформление документов, другие государственные услуги уже привычно для многих ведутся в онлайн. Немалый объем сведений перенаправляется и в рамках межведомственного взаимодействия, а значит, пользователи должны иметь четкое представление о том, как противодействовать возможным рискам.
0: Единые правила и рекомендации планируют внедрить в образовательные программы в детсадах, школах, колледжах и вузах. Им также обучат работников корпоративных структур, педагогов и соцработников. Сильный ветер и ночные заморозки прогнозируются в ряде регионов Центрального федерального округа, сообщила ТАСС. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, по ее словам, в тылу циклона, который над Поволжьем сегодня будет кружить, ожидаются небольшие дожди, днем в отдельных районах ветер до 17 метров в секунду. На западе тепло, при

летние часы плюс 14, плюс 16 градусов.

новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник на календаре у нас, 8 сентября, 5 часов 9, почти 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня традиционные полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7-967-103-5533, через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram можно свои послания отправлять сюда, к нам. Ну, а тем временем ученые вновь призывают нас не думать о секундах свысока. Мы знаем, что когда-то предки договорились поделить год на 365 дней, там корни этого явления уходят глубоко, сутки на 24 часа. Здесь есть подозрение, что, конечно, сыграл свою роль зодиакальный круг, но потом, когда инструменты для измерения времени у нас совершенствовались, появились часы, которые измеряют уже время за счет периода распада радиоактивных веществ. Причем, кстати, оказалось, что тоже тут любопытные

парадоксы выясняются. И был эксперимент проведен, когда одни атомные часы катали на самолете, на самолетах, точнее, вокруг света, другие оставались в лаборатории. И те, и другие сверхточные. Привезли те часы, которые кругосветку совершили. Расхождение. Ну, то есть, время такая субстанция текучая. Мы знаем, что и год у нас не совсем 365 дней. Да, потому что есть еще прибавка в это 6 часов, 9 минут, 10 секунд. Поэтому у нас есть 29 февраля. И некоторые имели счастье родиться именно в этот день. Таким образом, день рождения у них не каждый год. Но, вы знаете, с сутками тоже все не так уж прям здорово. Потому что сутки у нас тоже не 24 часа, там есть определенное расхождение. И поскольку наша планета вращается не только вокруг Солнца, но и вокруг своей оси, и скорость вот этого оборота тоже меняется, то время от времени приходится часы корректировать, чтобы они соответствовали непосредственно астрономическим суткам. В общем, ученым надоело это все делать, вы знаете, похоже, потому что они призывают отвязать уже, наконец, время на нашей планете от вращения самой планеты, как вокруг нашей звезды, так и вокруг своей оси. Почему ученые устали? Ну, смотрите, с 1972 года добавили 27 високосных секунд за 54 года. Последняя прибавка была в 2016. Что такое 27 секунд, простите, за полвека? Ну, для человека ничего. А вот для разнообразных орбитальных компьютерных систем это существенная история, поскольку нужно, чтобы многие процессы происходили вот не просто даже секунды в секунду, а доля секунды в долю секунды. Ну, ракету какую-нибудь запускаешь, а она взяла и двигатель на 2 секунды позже выключила. Ну и вместо облет Луны получается удар в Луну. Нехорошо, очень дорого это все обходится. Все, давайте уже часы будут часами, а планета пусть вращается, как ей вздумается. К чему это может привести? Говорят, что за 1000 лет где-то час набежит. Ну, мне кажется, через 1000 лет можно к этому разговору и вернуться. И будет какой-нибудь бонусный час. Естественно, все случится так, что надо будет вставать на час раньше, а не на час позже. Но это, знаете, через 1000 лет произойдет. Так что нам пока волноваться не о чем. Давайте дружно и с оптимизмом встречать этот вторник под музыку на маяке.

0: спали. +7 967 103 5533. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Хотелось бы спросить курильщиков, ну или тех, у кого есть друзья-курильщики. Скажите, как с социализацией дела обстоят? Потому что, вот тут я ни в коем случае не являюсь адвокатом курения, сразу, как говорят теперь, дисклеймер. Но действительно бытовало мнение еще лет каких-нибудь 20 назад, что курение – это, может, конечно, и не сильно полезная привычка, а, мягко говоря, вредная, и негативных последствий масса, но есть еще и социализирующий фактор. Ну, вот это вот курильщицкое комьюнити, братство такое, стрельнуть сигаретку, зажигалку, где-то в курилке разговоры послушать, источник информации тоже какой-то о том, что происходит в офисном закулисье, например. Ну, в общем, есть какая-то вот эта социальная роль курения, видимо, надуманная, потому что реальных исследований этого, свежих, по крайней мере, я не нашел. Понятно, почему этих исследований нет, потому что пойди тут какой-нибудь грант получи на исследование, ну, условно полезной функции курения. Ну, кто ж тебе этот грант даст? Естественно, нет. И с курением надо бороться, все понятно. Ну, вот теперь подвезли исследование, основанное на данных более чем 50 тысяч человек в возрасте около 67 лет из 15 стран, и выяснилось в результате, что курильщики чаще чувствуют себя одинокими, чем люди не курящие. Причем со временем чувство возрастает, даже если учитывать возраст, пол и наличие других всевозможных факторов, включая болезни. Любопытно, что авторы этого же исследования, правда, тут уже как-то, по-моему, не особенно доказательно, говорят о том, что люди часто курить начинают из-за одиночества, видимо, в надежде, что что-нибудь поменяется. Ну, а может быть, это такой способ суицида, не очень понятно. Ну, в общем, вот такие исследования. Если это кого-то заставит бросить, очень хорошо. Что касается борьбы за наше здоровье, то она у нас периодически в эфире не просто происходит, а, можно сказать, продолжается беспрерывно. И в программе «Как знать» сегодня в новом цикле «Сердце в деталях» врач-кардиолог Центра высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства Ирина Михайлова будет рассказывать, как сердце устроено и насколько это не похоже на символ 14 февраля. Программа «Как знать», напомню, сегодня после 14 в эфире «Маяка». Время, разумеется, московское. Ну, а мы в ожидании перенесемся в четверг. Там уже как раз тема одиночества была затронута. Так что послушаем сейчас кандидата психологических наук Софью Сулим. Она как раз в четверг и объясняла, почему человек может чувствовать себя одиноким, находясь буквально в толпе себе подобных.
1: Через других людей человек понимает себя. То есть другие люди нужны как зеркало. И если человек находится в обществе, глядя на других, у него всплывают внутри и, может, не осознаются, но влияют на него все установки относительно других людей и себя. То есть человек может там что угодно думать, не осознавать, но чувствовать точно, он чувство чувствует. Вот, например, где-то внутри него есть установка, что я не такой, мне сложно познакомиться, меня отвергнут, меня не любят. И это не осознается, это где-то глубоко уже внутри, и поэтому, когда у него есть порыв пообщаться, или кто-то ему понравится, и с другими людьми он взаимодействует, или даже просто сидит в метро, да, у него с одной стороны порыв, а вот хороший человек, а с другой стороны, а я не хороший. И вот психология-то как раз с этим и разбирается, помогает человеку понять, какие установки ему мешают чувствовать себя достаточно нормальным и в толпе людей, и наедине с собой, и вообще с другими людьми. Поэтому это внутреннее состояние, формирующееся от мыслей, которые появились когда-то о себе. И обычно это очень ранние установки. Они настолько глубокие, что они, ну, уходят куда-то там в глубину бессознательного.

0: вы спали.
1: +7 967 103 5533. Напоминаю номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Дмитрий из Омска пишет нам: на моих глазах знакомые все поголовно бросают курить. Дорого и не камильфо. Сам бросил 20 лет. Как? Ну что ж, берите пример с Дмитрия. А то, что касается исследований, подсказывают из зала, что есть не просто исследования современные на тему социальной роли курения, но, оказывается, сама стигматизация табакокурения – это тоже предмет исследований научного. Ну, то есть, одни ученые изучают то, как другие ученые при помощи своих исследований заставляют нас бросить курить. Это хорошо, на самом деле, и обсуждение того, как это происходит, и сам процесс стигматизации, ну, потому что действительно курить во многих социальных группах не круто. Но, знаете, есть социальные группы, в которых это вот прям система идентификации свой-чужой по-прежнему. Ну, в основном профессиональные сообщества, имеется в виду, определенного характера. Не будем сейчас на них останавливаться. Вместо этого продолжим тему здоровья. Вот как раз анонсировал я появление кардиолога профессионального сегодня в эфире программы «Как знать». И тут же совет от кардиолога, правда, не нашего, который рекомендует в качестве перекуса, вот если до приема пищи полноценного еще далеко или не вполне располагает ваш график к подобному явлению, можно, оказывается, отваривать яйца вкрутую, приправлять их черным перцем, тмином, например, но не увлекаться солью, по крайней мере, и будет вполне себе полезно. Вот видите, вот, оказывается, перестали стигматизировать холестерин, и оказалось, что вареные яйца — это не так уж и плохо. 6 граммов белка, 72 килокалории, и вот такой вот, не сказать, чтобы исключительно полезный перекус, вряд ли следует на такую именно диету переходить, но кардиолог, вот видите, утверждает, что все хорошо. Можете спросить сегодня у Ирины Михайловой, которая в программе «Как знать» ожидается, насколько это все полезно в качестве перекуса. О том, что газировка сладкая нам, мягко говоря, никакой пользы не приносит, уже сказано немало. Но вы знаете, тут врачи, нутрициологи, гастроэнтерологи говорят о том, что просто пошли чередой сплошной пациенты, которые жалуются на отложение висцерального жира. Ну, то есть на то, что растут животы, которые раньше как называли пивными. Ну, как ты будешь человека обвинять в пивном животизме, если он не пьет пиво, а еще и алкоголем не злоупотребляет, а зато вот газировку сладкую пьет. И вот говорят врачи, что эти самые жидкие калории в состоянии нам устроить эпидемию вот этих кока-кольных, как их называют, животов. Ну, казалось бы, кока-колы в стране уже официально нет, а животы есть. Как-то несправедливо. Причем речь о молодых людях в возрасте от 20 до 30 лет. Вот они курить не курят, пить не пьют, заменяют вред, который не наносят себе, перечисленными веществами при помощи сладких лимонадов. Ну что же, ждем компанию по стигматизации сладкой газировки под музыку на маяке.

0: ресурс опубликовали онлайн-карта мира, связанная с местами киносъемок. Ну, тут говорят про культовые фильмы. Ну, знаете, так поизучал я не только культовые, и документалки тоже попадаются. Потому что, естественно, первым делом куда хочется залезть-то? Туда, где меньше всего фильмов снимали. Понятно, что на этой карте она называется Movie Scene Map. Ну, то есть scene как сцена. Я думаю, что найдете вы поиском без проблем. Ну, вот издание «Москвич», например, публикует ссылку прямую. И, конечно, там очень густо все в Европе, не менее густо в Соединенных Штатах, Индия, понятное дело, тоже, Япония практически вся, Австралия, в основном восточное побережье, Новая Зеландия, ну, конечно же, спасибо Кэмерону, ой, не Кэмерону, господи, как звали режиссера «Властелина колец»? Питер Джексон, спасибо большое, это я с внутренним голосом поговорил, но интересно же посмотреть на всякие ненаселенные людьми места, Антарктида, Гренландия, допустим, и там тоже точечки вот эти прослеживаются, но в основном связаны со съемками документальных фильмов. Конечно, ехать туда снимать игровое кино дорого даже по меркам Голливуда. В общем, поизучайте, интересно, может быть, и свой родной город тоже найдете. Россия там представлена. Не очень, конечно, подробно, но любопытные такие штуки есть. Интересно, можно ли добавить. Пока изучаем мы этот вопрос, давайте послушаем культуролога Ольгу Хлопонину, которая в субботу в школьной программе для взрослых говорила о том, как менялся кинематографический образ Москвы. Причем проследила довольно обширный период от документальных лент Дзиги Вертова до «Места встречи изменить нельзя». Ну, естественно, если вы хотите полную версию услышать, добро пожаловать на медиаплатформу «Смотрим». У нас прямо сейчас небольшой отрывок.
1: Был же вот этот генплан 21-24 года, который был не осуществлен. Но уже понятно, что вот это противопоставление старой и новой Москвы. И это очень важно. Москва прямо на глазах превращается с патриархальной в индустриальную. Создается вот это новый человек, новое общество. И с одной стороны, в кино это показывается как именно вот это все новое. То есть вот там фильм Льва Кулешова, например, 24-го года, «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков». Да. Там сначала старая Москва прям показана, потом новая. Вот документальные все эти вещи. А при этом люди не всегда успевают меняться. Интересно, что меняться не успевают мужчины, потому что женщина, как мы знаем, она становится таким рупором изменений для советской власти. И у нас появляются фильмы типа «Третья Мещанская», «Дом на Трубной». Такие вот чудесные фильмы, где как раз показаны вот с одной стороны и Москва, и всякое старое. И, кстати, интересно смотреть. Вот, наверное, мы с вами, Игорь Владимирович, могли бы посоветовать нашим слушателям пересмотреть. Потому что, вот, скажем, в «Третьей Мещанской» есть такая интересная сцена, где лужники, еще без всяких лужников, да, церковью, да. А сзади идет вот та самая окружная железная дорога, построенная по инициативе купца Чижова, да, с помощью Витте, поддержавшего инициативу, и это не что иное, как современный МЦК. Вот это там видно. Вот. Но все равно постепенно здесь, конечно, поскольку это госзаказ, поскольку это цензура, то в кадр входит в основном, как правило, такая парадная форма, то есть некоторая мечта такая.

0: спали.
1: Разучимся разговаривать скоро, похоже. По крайней мере, об этом говорят исследователи, которые собрали данные за 14 лет и показали нам, что объем ежедневно произносимых человеком слов сократился почти на треть. Да, особенно все это заметно среди... несложно догадаться, молодежи, которые, конечно же, чаще переписываются теперь уже, чем разговаривают. Но, говорят ученые, говорить необходимо, поскольку этот самый разговор, даже в аудиоформате, когда мы не можем друг другу посмотреть в глаза, заставляет синхронизироваться волны мозговые, и такой разговор вызывает больше доверия, эмоционального сопричастия, которое нам, возможно, и не нужно, вот давайте по-честному. Немного грустно такие новости читать в День языков народов Российской Федерации, ну, ничего не поделаешь. Таковы современные тенденции. Ну, правда, есть люди, которые, мне кажется, не дадут нам разучиться разговаривать, не дадут нам забыть русский язык и его многочисленные правила. Я, конечно же, намекаю на Татьяну Юрьевну Гартман, которой и уступаю эфир.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах собственных, то есть о словах, которые называют конкретные, единичные явления, предметы, организации. Но начнем с людей. Имя Тамара Николаевна вам о чем-то говорит? Возможно, у кого-то есть знакомые с таким именем. Возможно, вы сами носите такое прекрасное имя. И вот оно стало предметом обсуждения в программе «Как знать». Слушаем.
4: Раз я сижу уже минут пять и думаю, кто такая Тамара Николаевна.
5: Это метафорично.
6: Это собирательный образ.
4: Хорошо.
6: Мы практически ушли в метафоры сегодня.
5: Ну, я думаю, что среди наших слушательниц есть достаточное количество Тамаров Николаевнов.
3: Тамаров Николаевнов. По-моему, так было сказано. Но, если честно, я отчество не совсем расслышала. Однако даже имя было произнесено неправильно. Вообще, Тамару Николаевну поставить во множественное число можно. Но ведь может же быть несколько женщин с таким именем. Но будет у нас тогда много Тамар Николаевн. Именно так склоняем имя и отчество. Ну а далее мы переходим к названию фильма. О классике отечественного кино говорил ведущий Павел Картаев.
6: Эйзенштейн делает лестницу бесконечной. Он что делает? Он какой-то символ вкладывает, да? Что время растягивается таким образом. Вот в этот броненосец Потемкине коляска никак не может до конца этой лестницы доехать.
3: Возможно, это была просто оговорка, но прозвучало «в броненосец Потемкине». Это некорректно. Правильный вариант – «в броненосце Потемкине». То есть склоняем оба слова в названии. «В броненосце Потемкине», «в Евгении Онегине», «в Анне Карениной» и так далее. Ну и мы переходим к следующему примеру. Нам предстоит разобрать уже глагол, образованный от имени человека, вместе с Игорем Ружейниковым.
7: Бензина скоро будет везде хоть залить. Вот я вангую. На самом деле я не вангую. У меня есть цепь рассуждений.
3: Игорь Ружейников наванговал нам бензин. Спасибо. Но кроме бензина нас интересует глагол «ванговать». Это, безусловно, неологизм, образованный от имени знаменитой предсказательницы Ванги. В словарях такого слова нет. Что интересно, подобные глаголы в народе образуются довольно часто. Мне доводилось слышать еще и такие, как «петросянить» или «раскобзониться». Ну и они все, как на подбор, яркие и смешные. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали.
1: Люди могут разучиться разговаривать, а шимпанзе учатся представлять, причем всю жизнь. Зоологи проанализировали более 11 тысяч записей криков, смеха и воя детенышей шимпанзе из двух популяций в Танзании и Замбии. Мало того, что обнаружили акценты, совсем как людей, как у людей, так еще и оказывается, акценты эти совершенствуются, усиливаются с возрастом. То есть животные осознают себя через язык, совсем как люди. Но вот теперь вопрос, разучимся ли мы это делать. Но пока, судя по всему, не разучились, потому что в прошлый вторник в программе «Пойми себя, если сможешь» Артем Новиченков и Владислав Тимкин как раз и говорили не только о том, для чего нам, людям, дано умение учиться всю жизнь, но и как мы определяем реальность через язык.
2: Мы озвучиваем некую расщепленность, на самом деле. У нас есть некое сознание, да, возьмем это слово, которое мир воспринимает. И есть то, что мы называем знанием. Вообще сознание этимологически получается сознанием, да? И это сознание использует язык как аппарат для восприятия реальности. Причем какой язык она возьмет, так сознание это, оно, да, и будет воспринимать реальность. Это тоже факт, что от языка определяется реальность. То есть, если в вашем языке нет слова «горе», «несчастье» и «страдание», предположим, то у вас просто в жизни этого не может быть. Даже если вы будете что-то испытывать, вы не сможете назвать это по имени, это очевидно. Короче говоря, есть некое сознание, и есть я как носитель сознания. Вот в чем дело. И мне кажется, я сейчас такую гипотезу озвучу, что вот эта разница между знанием и пониманием, которую мы тоже озвучили, это как раз разница между мной и сознанием. Как будто бы сознание просто предлагает нам некий аппарат взаимодействия с реальностью. А вот некое нечто помимо сознания позволяет этот мир понимать. Может быть, я глупости сейчас говорю. Сейчас будем это обсуждать. Да?
3: Да.
2: Понимаешь, о чем я говорю?
3: Да,
2: Очевидна раздвоенность. То ты говоришь, я могу много знать, но нифига не понимать.
3: Это, мне кажется, ровно то, чем занимаются нейролингвистические модели. И компьютеры, и всяческие вот работающие через 1.0 аппараты. Подходит пропуск? Пропускаем. Не подходит пропуск? Не пропускаем.
2: Ну и как в любых фильмах взламывают сейф, именно так.
3: Да-да-да. То есть машина не понимает, кто перед ней. Все, форму надел этот Том Круз в «Миссии невыполнима», значит, перед нами генерал. Если это генерал, надо слушаться. Да. Так устроены системы. А человек-то не система, вот что интересно. Да? Мы с легкостью в них встраиваемся, но это дрессировка. Да? К пониманию это не имеет отношения. Понимание – это что-то дополнительное и необязательное.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Из дневника.
1: 18 ноября 1928 года. Люблю брать плацкарту без уговора и подбора соседей. Ночевать в открытом купе с незнакомыми. Устраиваясь спать, все люди часто выдают свою внутреннюю жизнь. И тогда читаешь ее как книгу бесстрашно. В конце концов, знаешь ведь, что книга только книга, и бояться в ней нечего. Так и в купе не настоящие люди, а пассажиры. Поезд придет, и мы раскланяемся, чтобы больше никогда не встречаться.
0: Михаил Пришвин.

0: спали.
1: Посмотрим, что у нас там в культурном процессе происходит. А там творятся вещи не то чтобы очень удивительные. Аудиоархив группы «Оазис» выставлен на продажу. Там и разговоры участников в процессе записи альбомов, и один никому доселе неизвестный концерт. Все это было сделано звукорежиссером Хью Ричардсом. Ну и сразу надо говорить, что кейс с «Битлз» не повторится. Не уйдут права, непонятно кому, после аукциона. Потому что речь о продаже прав не идет. То есть купить все эти записи можно, а издать без согласия участников группы нет. Ну, то есть довольно странная инвестиция. Ну, хорошо, оставим бизнес бизнесменам и посмотрим, что там во вселенной узрели ученые. Говорят, есть свой музыкальный ритм, универсальный для светлячков, птиц и людей. Очень громкое заявление, но вы знаете, если вчитаться, выясняется, что для ученых вот 145 ударов в минуту, 120 и даже 240 — это якобы один ритм. Но, может быть, в масштабах вселенной разница-то и невелика, но мы-то понимаем, что, ну, что 120 это какой-нибудь там, что это, Deep House, да, со мной вот тут профессиональный диджей работает, 120 ударов в минуту где-то, ну, что-то плюс-минус, да, если мы посмотрим на 145, это уже там какой-нибудь дабстеп вполне может быть, а все, что там быстрее, 170-180, это уже драм-н-бейс, ну, совсем одно и то же, прям скажем. Конечно же, нет, но для ученых, видите, все как-то более-менее едино. С другой стороны, эта теория неплохо объясняет, почему у нас музыка становится таким универсальным языком, а иногда и напрямую языком. И вот как раз тут интересно вспомнить субботний выпуск программы «Хочу все знать». Там, во-первых, соведущим был дирижер и композитор Данил Лукин, но и, конечно же, все там вокруг музыки более-менее вращалось, точнее, музыка была представлена, может быть, шире обычного. И как раз вокалистка профессиональная и обладатель гран-при вокальных конкурсов Таисия Соловьева рассказывала, что важно показывала, что такое йодль, то есть как общение пастухов превратилось в самостоятельный музыкальный жанр. Давайте слушать фрагмент.
2: Сам йодль и этот термин зародился от баварского слова йодльн, что означает произносить слог йо. Угу. И зародился он в Австрии, давайте представим, Альпы, пастухи.
3: Коровы.
2: Коровы.
4: Коровы бело-фиолетовые, да?
3: А, куда?
2: И йодль служил своеобразным кодом для пастухов. Конечно, связи не было. Они так между собой перекликались. Один кричит «Йорлей-ри-ри-эй!» И другой отвечает «Йорлей-эй!»
3: Красота. То есть это была система...
4: Система
3: сотовой связи.
4: Ну да, в некоторой степени.
2: Да.
3: А особенность, видимо, так выбрана, чтобы разносилось лучше звук.
2: Да, сам слог «йо», он такой звонкий в Альпах, это важно.
4: То есть это действительно акустически работает, вот именно вот это вот вечное переключение регистров перманентное, да?
3: Объясните.
2: Есть грудной регистр и головной. И сам йодль — это быстрый переход из грудного регистра в головной. То есть, да?
3: Это... А, я понял, все. То есть из низа вверх
4: практически.
2: Да. Многие говорят, что это похоже на ослиный крик. Угу. И многим это на слух тяжело воспринимать.

0: новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило об успешных действиях штурмовых подразделений группировки «Запад» на Краснолиманском направлении благодаря скоординированной работе частей 25-й общей войсковой армии. Российские силы ежедневно теснят украинские формирования, отодвигая их все дальше от занимаемых рубежей. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» рассказал Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ОСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Болдыревка, Ковалевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Маяки, Райгородок и Рубцы Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 5 барражирующих боеприпасов и 68 тяжелых боевых гексокоптеров. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина «Снэч» производства Великобритании, 12 автомобилей, 2 гаубицы Л-119 производства Великобритании, гаубица МСТБ и 3 миномета. Кроме того, скрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи, 3 квадроцикла, 28 наземных роботехнических комплексов, 3 моторные лодки и 2 полевых склада боеприпасов противника.
0: Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пункт управления беспилотников, живой силы и наземный робототехнический комплекс подразделения ВСУ, которые находились в окружении Харьковской области, сообщили в Минобороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер признателен Дональду Трампу за стремление к миру и очень высоко ценит усилия американских переговорщиков. Он отметил, что любые попытки более-менее эффективные – это один маленький шаг в сторону мира. Официальный представитель Кремля также не исключил, что президенты России и США проведут телефонный разговор в ближайшее время, чтобы обсудить

0: Джаред Кушнер, который вместе с Уиткофом в выходные посетил Москву и Киев, призвал к возобновлению переговоров в трехстороннем формате. Он подчеркнул, что США довольны тем, как прошли переговоры в Москве и Киеве, и подчеркнул, что Вашингтон хочет добиться прочного мира. Российские дипломаты принимают исчерпывающие меры для поддержки родственников граждан России, пропавших в Непале после наводнения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, посольство России в Непале знает имена всех родственников, находится с ними на прямой связи, а также поддерживает контакты с правительством Непала. Захарова добавила, что о работе посольства в Пекине расскажут позже. Дипломат подчеркнула, что лично связывается с посольствами, когда речь идет о судьбах людей, чтобы убедиться, что делается все возможное. Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на бензин в стране резко снизятся после окончания конфликта с Ираном. В публикации в своей соцсети он предположил, что стоимость топлива составит $3 за галлон, а в дальнейшем опустится ниже $2. Сейчас средняя цена бензина в США находится на рекордно высоком уровне – около $4.14 за галлон. Рост стоимости топлива связан в том числе с перебоями в поставках нефти на фоне конфликта и ограничением судоходства через Ормузский пролив. Бабье лето придет в Москву в середине этой недели. Пик тепла ожидается в четверг. Воздух прогреется в этот день до 23-26 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Ночь на среду будет самая ясная, но холодные столбики минимальных термометров покажут плюс 4-7. Ну а днем на фоне усиленного притока лучистой энергии солнца потеплеет до плюс 18, плюс 21. Такое потепление – это довольно коварный обманщик. В агрономии его называют физиологическое сушь, то есть земля сверху прогрета и сухая, а на глубине после дождей все еще холодная, что и приводит к выпадению обильных роз и туманов. В четверг и пятницу по ночам показания минимального термометра подрастут до плюс 10-13. В дневные часы в простых метеоусловиях при мощном динамическом прогреве воздух разогреется, внимание, до летних плюс 23-26.
0: Как сообщила РИА Новости, ведущий специалист центра гидрометцентра Людмила Паршина, бабье лето вернется в Москву, но во второй половине сентября ожидается повышение температуры. По ее словам, небольшое бабье лето ожидается в столице сегодня, среду и четверг, а выходные сохранится теплая, но облачная погода. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без существенных осадков плюс 19, плюс 21. В Москве местами синоптики обещают небольшие дожди. Днем в столице плюс 14, плюс 16 градусов.
2: Маяк. На правах рекламы.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

Вторник на календаре, 8 сентября, 6 часов 15 минут, время московское. Продолжаем наши разговоры. У микрофона Николай Свистун. И у нас с вами есть еще сколько? Минут 20 примерно, даже чуть меньше, на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, об анонсах передач, которые готовятся к эфиру, тоже поговорим. Ну, а пока, знаете, прошло почти 4 недели с момента Всемирного дня лени, Дня российской лени и того больше. И вот ВЦИОМ сообщает нам, а сколько же процентов россиян считают себя ленивыми. Хотелось бы верить, что аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения все-таки не от лени так задержался. Просто много работы у этой уважаемой организации. Но есть у нас заветное число. 21% всего лишь навсего, представляете. 73% россиян считают себя усердными и старательными работниками. К какой страте относите себя вы? Пожалуйста, напишите +7 967 103 5533 через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Можно заниматься отправкой сообщений на этот номер. Ну, знаете, любопытно, что вот этот процент ленивых россиян, ну, вернее, откровенно ленивых, бесстрашно ленивых людей, которые признаются в том, что являются ленивыми, парадоксально совпадает с количеством, точнее, долей людей, которые недовольны дарить руководителю подарки от коллектива по случаю личных событий. Например, рождение ребенка, юбилея или свадьбы. А есть ли у вас в организации подобная традиция? Лично я с таким не сталкивался. Но, конечно, мы все навсегда запомнили фразу, произнесенную персонажем Мягкова по фамилии Новосельцев в служебном романе. «Если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я останусь без обеда». Помните, там по 50 копеек собирали на все подряд, иногда в течение одного утра не единожды. Кстати, рубль – это были вполне себе деньги. По меркам вот этих самых 70-х годов, когда действие происходит. 27% россиян признаются, что их раздражает обычай скидываться на подарки коллегам в связи с днем рождения. С одной стороны, меньшинство. С другой стороны, тут надо будет за динамикой понаблюдать. Интересно, действительно, как это будет расширяться или, наоборот, коллапсировать это сообщество людей, которые все-таки не хотят оставаться без обеда из-за того, что просто кто-то родился. Тут, мне кажется, возникает куда более серьезная проблема такого социального характера. Хорошо, когда-нибудь, допустим, ну, вообще экстремальную ситуацию давайте себе вообразим. Закон приняли, запрещающий скидываться на подарки, неважно кому, коллегам, руководителям. Мы просто вот этот стихийный сбор денег взять и прекратить. Ведь будет же рубежная дата, когда нужно будет прекращать. Ну и, конечно, никто не хочет оказаться по ту сторону от этой даты, потому что еще вчера какому-нибудь Василию собирали на день рождения, а послезавтра тебе, какому-нибудь замечательному Олегу, уже не соберут. Ну, это несправедливо, конечно. Но хочется все-таки жить в справедливом мире. Надеюсь, именно таким он вам и представляется. Давайте с оптимизмом врываться в этот вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: +7 967 103 55 33. Напомню номер для ваших посланий. Макс, WhatsApp, Telegram. Все эти мессенджеры к вашим услугам. Ну, а пока очередная новость на тему высоких технологий и того, как мы, видимо, тупеем. Я не знаю, как это еще интерпретировать. Широкое распространение искусственного интеллекта, генеративного вот этого самого ИИ, заставляет исследователей задуматься о стандартизации мышления и культуры. Постоянное использование языковых моделей приводит к стиранию уникальных языковых особенностей, снижает разнообразие идей и упрощает стиль речи. Ну, с одной стороны, можно, конечно, биться в конвульсиях и говорить о том, как же у нас все примитивизировано, но и будет, видимо, еще примитивнее. Но, знаете, в целом, вот давайте посмотрим вокруг себя. Ну, много ли людей вокруг нас, даже если мы отмотаем виртуальную машину времени лет на 10-15 назад, когда еще про генеративный искусственный интеллект никто не слышал, кроме людей, которые им занимались уже тогда непосредственно. Но вот много ли людей вокруг нас, про которых мы можем сказать, положа руку на сердце, вот перед нами человек абсолютно нестандартно мыслящий, вот этот светоч креатива, который постоянно фонтанирует новыми идеями. Ну, и таких людей, мне кажется, всегда очень немного. Некоторых мы называем гениями, некоторых не безосновательно. Так что, в целом, мне кажется, можно тут, конечно, переживать на тему шаблонности мышления, но неоднократно нам, в том числе исследователи мозговых процессов, рассказывали о том, что мы наоборот, вообще мозг наш, как очень энергозатратный орган, стремится все свести к определенному набору шаблонов и паттернов. Так просто экономичнее с точки зрения расхода ресурсов. Ну и потом мы, конечно, любим все порассуждать о временах хруста французской булки, о том, что вот, дескать, в 19-м столетии все сплошь умели писать стихи, музицировали, а кто-то даже не на одном инструменте. Но кто такие эти все? Это дворянство, которое по самым оптимистическим оценкам, ну, это 2% населения, то есть, в общем, ориентировочно, ну, вот есть даже число, мне попалось, 1,58% от всего населения Российской империи. Ну, то есть, это было действительно меньшинство интеллектуальное. Это не значит, что нужно успокоиться и вот так вот пассивно деградировать. Нет, конечно. Спасибо большое исследователям, что обращают наше внимание на те или иные процессы и развивать в себе когнитивные навыки необходимо. Опять же, мы помним, что это как минимум откладывает образование в организме Альцгеймера и прочих неприятностей дегенеративного свойства. Поэтому, конечно, надо мыслить. Надо мыслить, как говорил Остап Сулейман Берта-Мария Бендербей. Он добавлял еще, что меня кормят только идеи. Наверное, к этому мы едва ли придем, чтобы все кормились исключительно идеями. Но все-таки постигать новое необходимо. И потом тот же самый искусственный интеллект во всех его видах и проявлениях, его можно уподобить любому инструменту. Простой карандаш. Дай его одному человеку, он сможет изобразить максимум палку-палку и огуречек. А другой нарисует портрет. Да? Ну, вопрос навыков. Навыков. Их можно и нужно развивать. Сегодня под руководством Андрея Полубарова, это научный сотрудник группы «Адаптивные агенты» Института АИРИ, который как раз занимается современными IT-технологиями, Андрей будет рассказывать, на что способны агенты, вот эти на основе искусственного интеллекта, и как завести собственного, наверняка тоже нам расскажет. Разговор состоится в 11:30 в рамках шоу «Физики и лирики». Ну, а мы пока послушаем архивный материал. В пятницу востоковед Анна Пак, опять же в шоу «Физики и лирики», поведала нам о том, как устроено японское прикладное искусство и как представители этого творческого направления работают с деталями, и почему японская керамика отличается от китайской, европейской, и в чем магия явления под названием «Ваби-саби».
2: Да, если посмотреть шире на декоративно-прикладное искусство, то чем японское вообще декоративно-прикладное искусство отличается от, например, европейской традиции, да? Например, не обязательно есть уважение к материалу, что не обязательно скрывать неровности, фактуру, следы огня, ручной работы. Есть такое понятие «Ваби-саби» — красота несовершенного, простого, измененного временем. Вот, есть особое отношение к вещи, потому что даже бытовой предмет может иметь большую эстетическую ценность. Например, чаша, какая-нибудь коробочка, деталь меча. Это как самостоятельное произведение искусства, потому что вещь ценится же не только за декор, но и за материал, за технику, за историю. Потом очень сезонность важна, высокий статус ремесла, как я уже говорила, да, потому что есть статус живого национального сокровища, ну и так далее. Вообще, само японское слово «когей», кстати, декоративно-прикладное искусство, намного шире, чем привычный русский канон. И предмет должен быть хорошо сделан, он должен быть удобным в быту, но при этом форма, материал, техника становятся частью искусства, поэтому когей объединяет и ремесло, и дизайн, и художественное творчество, и культуру повседневных вещей. То есть это целая отдельная художественная традиция.
0: То есть какие-нибудь, я не знаю, пиалы, да, керамические, они строго могут делиться, если мы говорим о сезонности, по определенным временам года?
2: Это если у них декор определенный есть, да, очень важна сезонность. Предмет выбирается под время года, под ситуацию, под ритуал, и как раз особенно хорошо это, как вы правильно сказали, видно в чайной культуре.
1: Пока вы спали. Востоковед Анна Пак, вы сейчас ее слышали, выступала она в пятницу в шоу «Физики и лирики». Сегодня свежий выпуск этой программы с 11 утра в полдень. Нам обещают рассказать о кроссвордах Владимира Набокова. Да, Владимир Владимирович был пионером и этого направления тоже. Ну, а совсем скоро уже программа «Сергей Стиллавин и его друзья» после 7 утра. Сегодня, по-моему, в режиме «The Best». Поэтому мы переносимся в день вчерашний и послушаем создателя цикла «По грибы» Дмитрия Тихомирова, который рассказывал, где искать боровики. Дмитрий сейчас зазвучит в эфире, а я пожелаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
3: Многие грибники ищут грибные места по спутниковым снимкам. Вот такие беломошные сосновые боры прекрасно видны благодаря своим проплешинам, таким беловато-синеватым лишайниковым. Поэтому можно на спутнике прекрасно боры увидеть. Они сильно отличаются от обычных лесов. Зато там гуляешь, кстати, как по парку. Нет этой поросли всей. Одни толстые взрослые сосны стоят от 50 лет и старше. Именно в них нужно искать боровики. В молодых лесах сосновых боровики, конечно, не растут. Молодые сосновые леса – это, знаете, для рыжика, для маслят. Кстати, маслят тоже я немного нашел. И когда лес взрослеет, становится таким могучим, в нем появляются боровики, за которыми все грибники и гоняются. Я порой гоняюсь за ними, как и многие, кстати, из Москвы, за километров 900-1200, это в Архангельскую область, на берега Северной Двины, Подвельск, там бескрайние сосновые боры, и если идет волна, то там все в боровиках. Там, кстати, можно на них даже совет тем, кто хочет заработать. Там их можно сдавать в грибоприемные пункты, которые во многих деревнях. Так истории было и на Руси, и в Советском Союзе.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу, как обычно, с утра. Ну, в Москве это утро. С утра. По вторникам под предводительством Олега Осипова. Олег, привет.
2: Привет, Игорь. Здравствуйте всем, дорогие друзья.
1: Ну, поехали.
2: Поехали, да. Ну, у нас, между прочим, обратная связь есть, так, на всякий случай. Вдруг будут вопросы. А говорить мы будем по преимуществу о китайских автомобилях сегодня. Есть очень интересные и весьма важные поводы для этого.
1: Дорогие друзья, обратная связь осуществляется с помощью нашего номера 8-967-103-5533. Пишите, спрашивайте, сообщайте.
2: Ты знаешь, вот мы вчера вечером говорили там о том, что происходит в автомобильном мире и так далее, но как-то упустили из внимания одну существенную вещь, так сказать. А на самом деле мы не поговорили буквально о войне, о битве, которая разгорается между автопромом Соединенных Штатов и автопромом Поднебесной, то есть китайским автопромом. Reuters сообщил на прошлой неделе в конце, что группа Alliance of Automotive Innovation – это группа, которая представляет интересы крупнейших автопроизводителей, обратилась к Конгрессу США с призывом принять закон, который навсегда запретит китайским автокомпаниям доступ на американский рынок. Ни больше, ни меньше. Нет,
1: вот просто раз и навсегда. Ничего себе.
2: Раз и навсегда вообще. Ну, надо заметить, что в объединение, вот в этот альянс, входят, конечно, гиганты. Это General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stellantis и другие автоконцерны. А возглавляет его достаточно известный в автомире человек Джон Боязелло. И он заявил вот о чем, что китайские производители массово поставляют субсидируемые автомобили с интегрированным программным и аппаратным обеспечением по всему миру, что, вообще-то говоря, соответствует действительности. Тут ключ субсидируемые. Первый, так сказать, важный момент.
1: Разумеется.
2: Потому что поддерживают, это, в принципе, не принято в автомобильном бизнесе, когда автопроизводители, в общем, независимые, как бы, так сказать, концерны, производители поддерживают правительство, да? Ну, понятно, по каким причинам. Ну, и еще их волнуют, конечно, аппаратные программные истории, потому что якобы это позволяет следить за всем, что происходит в жизни каждого человека. В общем, да, мы тут слышали про пылесосы, про корейские. Ну, то же самое с китайскими автомобилями. В общем, это достаточно серьезная история. Хотя в посольстве Китайской Народной Республики в Вашингтоне при этом заявили, что Пекин, между прочим, отменил ограничения на доступ иностранных инвестиций в производство и сохраняет открытость для производителей, подчеркнув, что на китайском...
1: Собственно говоря, он никогда и не запрещал особенно. Ребята, приходите, да, инвестируйте.
2: Да. В общем, это очень серьезная, так сказать, история, которая разворачивается вот сейчас на наших глазах, и пока, в общем, не до конца лично мне ясно, чем она закончится. И на самом деле китайские производители, конечно, наступают по всему миру. Более того, так сказать, китайские автомобили, вот я когда думал о сегодняшней теме, они становятся все надежнее и ресурснее. Ну, например, недавно Евро НКАП, это не China НКАП, а Евро НКАП, это очень авторитетная организация, да, которая оценивает безопасность машин. И вот они на прошлой неделе буквально сразу трем китайским электромобилям поставили высшую оценку по безопасности.
1: Ничего себе.
2: Это Ion UT, кстати сказать, Ion – это Honda. Это тот автомобиль, который выпускается под названием «Ума» в России. «Ума-5», «Ума», слушай, какой там номер, 7, 8, 9, я запутался уже. Короче говоря,
1: да, там, слушай, да,
2: маленький вот этот, который в такси идет, на котором я ездил, да. Ну и большой кроссовер, который я еще пока не испытал, но испытаю. В общем, этот автомобиль известен и у нас. это тоже электромобиль, и Leapmotor B05. Ну, этот автомобиль у нас неизвестен, официально не поставляется, но тем не менее, электромобили. Конечно, были отмечены некоторые недостатки у всех, у трех, но тем не менее, они проникают вот, собственно, и таким образом. То есть, становятся и ресурснее, и безопаснее.
1: Между тем, в этом ничего удивительного. Просто китайцы, тот путь, который корейцы проходили 30 лет, китайцы его прошли за 7.
2: Ну, чуть больше, скажем так.
1: Ну да, ну больше, ну за 15, но не за 30.
2: Ну вот что в этой связи я хотел бы сказать. У нас, тем не менее, вот эти самые, как бы, ну, становящиеся более безопасными ресурсами автомобили, вдруг начали в этом году ломаться. И я имею в виду частые в 26-м году, более частые обращения владельцев китайских автомобилей в сервисные центры. И главной причиной этого стало, конечно, топливо. Вне всякого сомнения. То есть вот когда возникли очевидные, так сказать, проблемы с топливом, когда разрешили поставлять разного класса бензины, в особенности бензина, о солярке там речь не идет, хотя тоже всякое может быть и бывает с этим. Но тем не менее, всплеск жалоб отмечает Национальный автомобильный союз, в частности, на проблемы с топливной аппаратурой и двигателями. Об этом публикация большая в журнале, так сказать, «Мотор». Ну вот один из примеров, их тут много приводится, все перечислять не стану. Владелец Cherry Tiggo 7 Pro Max с пробегом 50 тысяч жалуется, что заправился, ну в данном случае речь идет о том, что он заправился в Крыму, но в принципе мог заправиться где
1: какая
2: угодно.
1: Какая разница, где
2: в России, не только на юге, но и на востоке.
1: Конечно.
2: Или там на западе, или на севере, неважно. Везде можно нарваться на плохой бензин. Машина стала дергаться, не ехала, потом начала глохнуть на светофорах. Что? Диагностика показала низкое давление в топливной рампе из-за разбитой сетки фильтра бензобаки. Ну и так далее. Короче говоря, вот эта сетка, короче, там есть колба такая, так сказать, специальная. Она неразборная. А новую ждать минимум неделю, и стоит она, ну, стоила вот на тот момент, неделю назад, 24 тысячи рублей. В общем, приличная сумма. Короче, что сделали? В результате специалисты, у нас же умельцы, будь здоров, так сказать, там китайцы
1: внеснулись. Не то слово.
2: Они что делали? Они аккуратно распилили узел, прочистили ультразвуком и собрали обратно. Но ремонт обошелся владельцу все равно в 30 тысяч рублей.
1: Ну,
2: приличная сумма, надо сказать, серьезно, из-за того, что... Да. Ну, пишут, «Москвич», «Чанган Юникей», там, пробег 40 тысяч, столкнулись с отказом турбины. Там, тоже может быть, так сказать, потому что если она не крутится выше 4 тысяч оборотов в минуту, то машина слабо разгоняется, ну и так далее. В общем, вот такие, так сказать, истории. Понятно, что забиваются топливопроводы, топливные фильтры, лямбда-зоны выходят из строя. И прочее. А на что следует обратить внимание всем владельцам, так сказать? Если у вас машина, ну, скажем так, вот и не только я, но и многие специалисты считают, до 15-го года выпуска, то, в общем, ничего особенного, она может справляться и с бензинами не слишком чистыми, пониженного класса, да? Ну, то есть мы говорим о Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5. У нас в России, вот это вот важно еще раз напомнить, я думаю, что это будет полезно. У нас это не евро теперь, а К2, К3, К4, К5.
1: Подожди, вот К5, причем, есть? К5 есть у нас, да?
2: Обязательно, а как же, это Евро-5.
1: То есть, да, К5, то есть К5 это, то есть не К4, а именно К5, понятно. Угу.
2: К5 это Евро-5, да. Вот да, и да, все.
1: Смотрите, да, на чек, когда вы выдают чек, на чеке он есть. Но просто на чеке это чек... уже это постфактум получается.
2: Вот. На чек смотреть уже поздновато, друг мой. А вот на колонку, на саму, на пистолет необходимо. Потому что сейчас на всех заправках, особенно, так сказать, сетевых, да на всех должно быть, чтобы на колонке было написано, ну, скажем, Евро-2, К-2, да?
1: Да.
2: Чего не стоит. Сразу подъезжаешь к колонке, видишь пистолет с цифркой К-2, отъезжайте к другому или другой пистолет, смотрите, так сказать. На самом деле К-5 есть. Я заправился буквально вчера, так сказать, на одной сетевой заправке, не буду рекламировать. Там на пистолете четко было, так сказать, написано К-5. Но это был бензин улучшенного класса. Да, они есть практически на всех.
1: Ну,
2: не буду говорить, как называется. Где-то, так сказать, там Евро плюс, где-то Пульсар, где-то еще какой-то, так сказать. Ну, в общем, вот эти бензины, они, как правило, соответствуют стандартам Евро-5, хотя бы только по основным параметрам. И, в общем, я заправился, а поскольку езжу сейчас я на быстрой машинке, достаточно такой спортивный, ну, 2 литра, 235 сил, да, вот достаточно этого сказать. Потом попозже, может быть, останется время, расскажу. Никаких проблем не заметил, так сказать, не должно было быть. Но, по чести говоря, уже не раз я заправлялся и не стал бы говорить, если бы это была одна заправка. Но я езжу почти уже скоро 3 недели и все время заливаю. Сейчас бензин, слава богу, есть, так сказать, в московском, во всяком случае, у нас точно в регионе никаких проблем особых не наблюдаю. Так вот, никаких проблем за эти почти месяцы не возникло. Но я заправляюсь исключительно и только вот этим самым бензином К5.
1: Ну, конечно.
2: Если, кстати, нет на ручке, все-таки не грех пойти поинтересоваться, чего вы мне заливаете. Хотя я понимаю, что когда очередь, там не особенно, так сказать, походишь. Но тем не менее.
1: Если если есть такая возможность, узнайте.
2: Узнайте, если есть. Ну, уж во всяком случае, это нетрудно же, в конце концов, обращать внимание на сам пистолет. Это простая вещь, так сказать. Это если у вас автомобиль, выпущенный в особенности в последние лет 5.
1: Да.
2: Там прямой впрыск и прочее, прочее. Вот в этом отношении Ян Хатцейр, это заместитель главы Национального автомобильного союза России, он правильно сказал, что вот эти двигатели, это так и есть, китайские, 1,5-2-литровые, они ничем не отличаются от европейских двигателей.
1: Конечно.
2: И в смысле требовательности качества топлива в том числе и в первую очередь. Что нет, такое
1: они,
2: вообще-то
1: они
2: говоря?
1: Они могут отличаться ресурсностью, но что касается
2: качества там,
1: топлива,
2: чем-то еще.
1: Да, это все то же самое, что в Европе и в Америке.
2: Абсолютно так и есть. Более того, вот эти 1,5-литровые некоторые, да и 2-литровые, их раскочегаривают до серьезных значений, в смысле отдачи.
1: Ну, да.
2: И поэтому они сверхнагружены, они очень чувствительны. Даже более чувствительны, чем некоторые аналогичные агрегаты из Европы. Там, ну, в Америке не делают таких. Они говорят, что 2 литра – это банка с соком, не больше того. Это не
1: может.
2: Но тем не менее, на что следует обратить внимание все-таки? Вот именно на это и знать, что в Евро К2 вообще никогда не стоит заливать современный автомобиль, потому что там, например, содержание серы до 500 миллиграмм на килограмм. Это очень много. Это гарантированно отказ топливных магистралей, форсунок и всего прочего. Да? Ну, для сравнения, в К5 всего 10 миллиграмм. Не 500, а 10. То есть во сколько? В 500, короче, в дикое количество раз меньше.
1: Ага.
2: Ну, также меньше содержание бензола, моно, есть такой ММА, такая присадка, которая запрещена в любом бензине, начиная с К3, а в К2 разрешена. Тоже, в общем, очень такая история важная. Во всяком случае, мне кажется, да, это нетрудно, так сказать, сейчас и просто необходимо. Кстати, не грех будет еще одно сделать. Вот совет, который дают дельные, так сказать, да все в один голос. Проверьте руководство к автомобилю. Производитель всегда указывает минимально допустимый экологический класс топлива. Вот с чего надо начать. Ну, о маркировке я уже сказал на заправках, о том, что если сомневаетесь, попросите у сотрудника АЗС паспорт качества на текущую партию. Кстати, он есть и на многих серьезных заправках. Вот этот листочек, как правило, распечатка просто, так сказать, из компьютера, она висит около касс. Можно поинтересоваться, где. В этом ничего, так сказать, зазорного нет. Вы этим, во всяком случае, сотрудника АЗС не обидите, так сказать, а машину сбережете. Вот такая история, с моей точки зрения, весьма, весьма важна. Забиваются фильтры и так далее. Мне кажется, что, в общем, пока все, так сказать, в наших силах. Где-то, конечно, там, если одна заправка в небольшом населенном пункте, там не разбежишься. Но при покупке... Да. Ну, тут никуда не денешься. Что еще интересно? Кстати сказать, вот смотрю сейчас ленту новостей, конечно, многие переходят на газ. Я думаю, что и наших слушателей тоже много. Но, к сожалению, вот большая публикация, вижу ее, про уральских автомобилистов, «Коммерсант» пишет. Там очередь, например, на установку газобаллонного оборудования до конца года. Это чтобы не рисковать с этим самым, с бензином. И еще забыл сказать, что все-таки существуют действительно присадки, которые позволяют немножко улучшать то, что у вас в бак залито. Но, во всяком случае, лишними они не будут. Их выпускают ряд компаний. У нас тоже мы нередко об этом говорим. Обратите внимание. В особенности сейчас. Стоит это недорого, но, в общем, наверное, есть смысл, если какие-то сомнения, использовать в том числе и их. А газобаллонное оборудование, вот это вот, сейчас очередь до конца года. Вы можете себе представить, насколько стоит, возникает вопрос.
1: То есть лучше забыть, на самом деле, потому что если очередь до конца года, ну какой смысл?
2: Ну, слушай, где по-разному, там и все зависит от того, сколько вы готовы заплатить. А вообще-то цены колеблются на установку ГБО от 35 до 135 тысяч рублей сейчас. Ну, в общем, это не дешевое удовольствие. И кроме всего прочего, это вот у Сидоренко надо спрашивать. У одного у нашего коллеги, который по четвергам здесь же в ассамблее автомобилистов. Не на каждый автомобиль, не с каждым двигателем можно установить. И есть смысл устанавливать такое оборудование. Просто потому, что некоторые автомобили просто его не перенесут. Не будут нормально работать. Ну, ну, да. Некоторые марки BMW, Mercedes, Audi с некоторыми моторами. Просто это совершенно бессмысленно на них устанавливать. Вот, и сейчас хочу все-таки сказать пару слов о том автомобильчике, на котором езжу, потому что вот это вот яркий представитель нового поколения моторов, в том числе, так сказать, и машин, и совершенно новая история для российского рынка. У нас не так много спортивных машин. Спортивных в полном смысле этого слова. Но,
1: то есть автомобили не которые прикидывают спортивными, а действительно такими
2: являются? Нет, они, которые быстро и уверенно ездят, позволяют передвигаться. Вот, и речь идет, конечно, о «Чингане Юниди», на котором я езжу вот уже почти месяц, и который, вообще-то говоря, мало чем по своим ходовым качествам, я впервые это говорю, отличается от добрых европейских моделей, которые хорошо известны.
1: Давай прервемся совсем ненадолго, вернемся через полторы минуты.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше, Олег.
2: Едем. Ну, хочу обратить внимание, пишет нам Дмитрий, у нас в Курске заправки из Белоруссии, ну, в смысле, бензин из Беларуси, 80 рублей за литр евро-5. Да, в Москве еще дешевле. Вот сейчас, я вчера, опять же, заправлялся на заправке по 74,90, если не ошибаюсь. Но есть еще, видел, проезжал.
1: 74,90 – это евро-5, ну, скажем, я не буду его называть, да, Маркус, да. Специальный евро-5.
2: 95-й, естественно.
1: 95-й. Да, конечно. 95-й
2: специально. Я о 95-м да, говорю. Да, 95-й. Но есть заправки, такие желтенькие, в виде подсолнуха. На них 71 рубль. Но там всегда есть небольшая
1: там очередь. Небольшая
2: очередь. Я, правда, тоже минут 30 постоял. Так вот, все-таки несколько слов о Юниви. Интересный автомобильчик, я уже о нем немножко говорил. И, кстати, не надо путать с тем, который был прежде, еще вот до этого года, до нынешнего. То есть там был 1,5-литровый двигатель, тоже, в общем, вполне себе пристойный агрегат. Но вот этот 2-литровый, который развивает уже 235 сил, да, и приличный крутящий момент, и способен ускоряться за 6,3 до сотни, он другой. Кстати, сертифицирован под бензин с октановым числом не менее 92, но категорически не рекомендую его лить по, конечно, понятным причинам. Потому что здесь и коробка другая, Эйзен 8, 8-ступенчатый, и работает она отменно. Но самое главное, почему я говорю, едет. Мы вчера вместе с Андреем по очереди ехали на этом автомобиле достаточно быстро, честно скажу, но не нарушая правил дорожного движения.
1: Разумею. Да.
2: И приходилось использовать тормоза. Так вот, тормозные механизмы абсолютно нормальные. Это удивительная вещь для многих китайских машин. Вот тут они работают просто отменно. Во-первых, не греются, а всегда эффективны достаточно. Вот. И это автомобиль спортивный не только потому, что там кнопка есть R, Race, да, и вы сразу же превращаете автомобиль в такой вот гоночный, так сказать, болид в каком-то, в некотором смысле. И спойлер там выезжает, и вообще выглядит автомобиль превосходно. Вот. А, то есть, короче говоря, это один из немногих быстрых автомобилей, полноценный быстрый автомобиль, хотя, конечно, он предназначен и в первую очередь для города, не кланяется в каждом повороте, то есть с достаточно упругой, жесткой подвеской. Стоит обратить внимание, если вы любите именно такой быстрый драйв. И еще раз уже заговорил о быстром автомобиле, не могу не сказать о новинке, которую представила Lamborghini на прошлой же неделе, так сказать. Речь идет о полицейском суперкаре Темерарио Полиция, созданный специально для полицейских. Это, кстати говоря, традиция уже. Uh-huh. Так вот, этот гибридный автомобиль получил 907 сил под капотом. То есть, понятно, что там V8 4-литровый, так сказать, и с турбины, и еще 3 электромотора с батареей на 3,8 кВт-часа, которые выдают вместе 907 сил и 730 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до 100 за 2,7 секунды, а максимальная скорость достигает 343 км в час. Зачем полиции такой Lamborghini? Вопрос,
1: я вот не понимаю. Вот, да, тоже.
2: А я понимаю, это тоже традиция. Это не для того, чтобы за кем-то гнаться, за преступником, а для того, чтобы в случае необходимости доставлять органы для пересадки. Вот представь себе, именно для этого создан автомобиль.
1: Ничего
2: себе. И, кстати говоря, они уже с 2004 года, именно Lamborghini предоставляет полицейским для перевозки органов свои быстрые машины. И благодаря этому партнерству уже с 22 года оно идет. Yeah. Более 200 органов, что спасло около 200 жизней людям. И вот в таком случае я очень хорошо понимаю, зачем. И я думаю, что ни у кого не возникнет ни малейших сомнений. Ну, конечно, новый вот этот Темерарио полиция, его невозможно купить, разумеется, да, во всяком случае, сейчас. Он имеет характерную раскраску сине-белую с надписями «Полиция» на дверях, разумеется, мигалку. Но мигалка сделана так, что она не мешает аэродинамике автомобиля, иначе бы он быстро, так сказать, не ездил. Салон, в общем-то, стандартный, хотя перед вводом в эксплуатацию, я так уверен, что его оснастят дополнительным оборудованием для связи. А вообще история вот этого сотрудничества именно с этой целью, с целью спасения жизни Lamborghini с итальянской полицией начиналась с Галарда еще, LP560, потом Huracan, Huracan, хорошо, и Urus Performance. Ну, и помимо, в общем, доставки органов, эти автомобили принимали участие в более чем 1500 мероприятий, между прочим, по обучению безопасному вождению.
1: Обалдеть.
2: Ну, как, на чем еще учиться безопасному вождению, как не на такой, так сказать, Lamborghini, который разгоняется, выпрыгивает это... за 2,7 секунды.
1: Все-таки все это доживает последние дни. Я тут вчера прочитал, что BYD, да, BYD представили зарядку мегаваттную. Ты представляешь? За 9 минут заряжает до 97%. Все. Это конец ДВ. Ну, не конец, но... Серьезная такая.
2: Нет, это не конец. Задача. Слушай,
1: ну, не конец ДВС, конечно. Ну, нишевым продуктом останется.
2: Я больше чем уверен, что все-таки будущее за теми автомобилями, которые будут вырабатывать энергию на борту.
1: Может
2: что
1: быть.
2: Бы это ни было, да. Топливные чеки или что-то еще. В общем, в интересное время мы живем, надо заметить. Есть зачем следить.
1: Есть зачем следить.
2: Согласись.
1: И есть чего слушать, дорогие друзья. Слушайте главную автомобильную программу страны Ассамблеи Автомобилистов с утра и вечером. Олег, спасибо огромное за хорошее настроение. Спасибо за ценную и полезную информацию. Увидимся, услышимся. Пока.
2: Всем удачи. Пока.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские беспилотники нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщило Министерство обороны. По информации из канала ведомства, в результате атаки поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, автоцистерны с горючими смазочными материалами. Российская армия сжимает кольцо окружения и уничтожает ВСУ в Харьковской области. В окружении находится более 1500 украинских боевиков. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Национальной гвардии в районах Андреевки, Горняка, Белозерского, Нововодянова, Доброполя, Ивановки, Новоандреевки, Новогришино и Новотроицкого. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Силы ПВО в течение понедельника перехватили еще 32 украинских беспилотника самолетного типа в воздушном пространстве России. Дроны были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской областями, над Пермским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Министерство сообщений Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно инициативе, под запрет попадут регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в эти страны. Сейчас действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Разрешение на его использование действительно до 9 января 2027 года, после чего продлевать его не планируется. Ведомства пояснили, что фактический эффект от ограничения регулярных рейсов не является полным, поскольку пассажиры могут пользоваться стыковочными маршрутами через Эстонию и Литву, а также услугами микроавтобусов, на которые не распространяются соответствующие правила автобусных перевозок. Дональд Трамп заявил, что цены на бензин в США резко снизятся после окончания конфликта с Ираном. В публикации своей соцсети он предположил, что стоимость топлива составит $3 за галлон, а в дальнейшем опустится ниже $2. Сейчас средняя цена бензина в США находится на рекордно высоком уровне, около $4.14 за галлон. Рост стоимости топлива связан в том числе с перебоями в поставках нефти на фоне конфликта и ограничениями судоходства через Ормузский пролив. Порядка 1500 человек, собравшихся незаконно пересечь границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, были выдворены в последние дни марокканскими правоохранительными органами из северных районов страны. Такие данные привел новостной портал «Хэспресс». Отмечается, что подавляющее большинство высланных составляют молодые марокканцы, в том числе несовершеннолетние. Среди арестованных при попытках незаконного проникновения в Сеуту более 60 человек, имеющих гражданство стран Африки к югу от Сахары. В марокканских правоохранительных органах сообщили, что число задержанных, пытающихся пересечь границу, оценится в 150-200 человек в день. Такие цифры свидетельствуют о том, что активность процесса незаконной миграции в регионе, прилегающем к Сеуте, не спадает, несмотря на введение усиленных мер безопасности, патрулирование жандармерии, постоянный мониторинг и многочисленные дополнительные пункты пропуска на подъездах к автономному городу. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести на уровне Евросоюза запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. С таким предложением обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Макрон призвал подготовить новый европейский законодательный акт, который установит единые правила ограничения доступа несовершеннолетних к соцсетям. По его мнению, норма должна быть четко сформулирована и юридически обоснована. Сегодня в Москве потеплеет. Инициатива в атмосфере от тыла циклона перехватит гребень антициклона. Температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы. Как обратил внимание ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, этот вторник отметится также стартом пусть и короткого, но бабьего лета.
3: В течение дня инициатива будет переходить от тыла циклона к гребню антициклона с северо-запада, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ну и после полудня максимум, на что придется рассчитывать, это плюс 13-16 градусов. Показания барометра будут меняться мало. Составит 749 миллиметров ртутного столба. То есть температурный фон по отношению ко вчерашнему дню немного подрастет и практически вернется в рамки положенной в сентябре климатической нормы. Ну и можно сказать, что сегодня как раз и стартует или будет, в общем-то, дан старт началу бабьего, хоть короткого, но все-таки бабьего лета.
0: Гребень антициклона, который и сегодня окажет влияние на погоду, сохранит влияние до конца недели. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, без существенных осадков, температура воздуха плюс 19-21 градус. В Москве также облачная погода, небольшие дожди, днем плюс 14-16 градусов. Давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что будет выше нормы.

0: ценности.
1: Дорогие друзья, я рад приветствовать в нашей новой студии Тараса Вархотова, доцента кафедры философии и методологии науки философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук. Тарас, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей.
1: Вы с большим удовольствием ходили в нашу предыдущую студию лично, а в новую-то вас теперь, как говорится, за уши не оттащишь, да?
2: Да, вообще с восторгом просто.
1: Да-да-да-да-да, мы тоже рады, да. Тарас, ну вот у нас сегодня будет тема «Ценности и будущее», да? У нас, правда, ценности идут в комплектации обязательно с традиционными ценностями.
2: Бывает, да.
1: Да-да-да, это устойчивый такой каркас, мы будем от него отталкиваться сегодня, да? Но будущее, да? Вот насколько, пытаюсь верно сформулировать, насколько ценности – это про традицию, а будущее – это про, скажем так, ну не то, что противоположность, да, но у нас же как бы часто противопоставляют, вот те, кто за традицию, они типа тянут назад, а те, которые за будущее, они должны быть прогрессивными, идти вперед, от каких-то шелухи какой-то отказываться, да, и вот эта прогрессивность, она подается как безусловное благо, а традиции как консерватизм, который тянут нас туда, назад, в эти, как бы, в лапти, вот, особенно, я ни один из них не носил лап.

0: лаптей, но говорит, что это плохо, которые так считают. Вот как вот эта вот конструкция работает? Будущее и ценности.
1: Лаптей вещь удобная, но лапти едва ли являются ценностью.
0: Потому что одно дело в лаптях жить, а другое дело, например, бегать кросс. Я согласен, наверное, кросс не очень.
1: Несомненно, несомненно. Тут дело такое. Будущее, понятное дело, расположено впереди во времени. В этом смысле, понятное дело, его еще нет. Да? Правда, мы привыкли в последние десятилетия обращаться с ним так, как будто оно уже здесь. Это тоже устойчивая форма разговора о будущем. Будущее уже наступило, будущее уже осталось в прошлом, даже так, да, иногда. Вот, про это тоже можно отдельно
0: назад
1: поговорить.
0: Назад в будущее.
1: Да-да-да, назад в будущее. То есть вот способы обращения такие речевые, да, с будущим, они очень странные в этом смысле. Но, тем не менее, говорим будущее, подразумеваем то, чего еще пока нету. Да. В этом смысле это область там, мечты, область возможностей, область неопределенности и так далее. И профессиональный прогнозист скажет, что чем о более отдаленном будущем мы говорим, тем в силу, в том числе, совершенно математических причин, оно является более неопределенным, да, там, совсем впереди все вообще непонятно.
0: Хотя есть люди, которые говорят, мы примерно представляем, что будет через 20 лет, но вот что через неделю – не очень.
1: И это тоже правда. Получается все это из-за того, что будущее формируется на переплетении как бы трех групп факторов. Да? Будущее – это большая историческая тенденция. В этом смысле действительно часть будущего находится в прошлом. И это к вопросу о роли традиции. Да, мы никогда не идем в будущее с чистого листа, так как будто мы только что упали из космоса, ничего не знаем, нигде не были, да, и ничем не обременены. Мы очень много чем обременены, и когда человек осознает себя носителем языка, мыслящим существом, там, размышляет о собственной свободе воли и прочее, он уже глубоко укоренен в культуре, которая уже, скорее всего, много сотен лет куда-то идет. Накопила массу средств понимания будущего, накопила массу средств созидания будущего. Да, средства эти как раз традиционные, и здесь, собственно, смысл связки традиционное и ценностное. Да, история научила нас определенным образом обращаться с нашими интуициями ценностей. В этом смысле, в том числе, с нашей интуицией будущего. А с другой стороны, мы всегда находимся в некоторых обстоятельствах, они не полностью нам известны даже, и мы не вполне ими управляем. Они оказываются таким внешним фактором осуществления наших намерений. И плюс у нас есть какие-то собственные соображения, иногда расходящиеся с нашей традицией, иногда пытающиеся, наоборот, не отходить от традиции. Но, тем не менее, это вот область там, осознанного целеполагания, осознанного конструирования завтрашнего
0: дня. Некоторых разочаровывает, что вот у нас есть какие-то намерения, планы, да, но техноимператоры современного мира, они видят по-своему и будут выстраивать то, что нужно им. А вы можете засунуть свои вот эти представления о будущем куда-нибудь на кухне расскажете.
1: Ну, тут вот как раз таятся две опасности, связанные с размышлениями о будущем. Обе активно реализуются в нашем прекрасном настоящем. Одна опасность – это чистый традиционализм. Это вот движение в сторону лаптей, да, когда разговор о будущем идет в духе, какое у нас было прекрасное прошлое, не дай бог мы отойдем от наших традиций, это вот, ну, как сказать, святое достаточное, нам больше ничего не нужно, и возникает ныне, кстати, популярная весьма такая вот ретроградная траектория будущего как движение в прошлое. Популярная модель и в российской мысли современной, ну, Александр Гельвич Дугин, да, вот, достаточно известный, это фактически его позиция. И, пожалуйста, нечто очень похожее предлагают тоже ныне весьма модные люди, ассоциированные с компанией Palantir американской. Mm. Да, совершенно другой как бы горизонт, но один и тот же способ к нему подхода. Это все движение назад.
0: Да, ретро-футуристы.
1: Да-да, это все такой радикальный консерватизм. Да, назад к традициям, да, быть только собой, ну и так далее. А еще одна очень неприятная опасность – это то, о чем очень красиво написал, рассказал там, известный отечественный фантаст современный Андрей Столяров. Есть у него слово «футурацит». Да? Mm. футурацид.
0: Убийство будущего?
1: Да-да-да, тотальное истребление позитивных сценариев будущего. Но фактически речь идет не только о позитивных сценариях. Там проблема началась с констатации того, что современная фантастика, современные художественные размышления о будущем в основном описывают трагические сценарии. Да, у нас фактически нет позитивной мечты. Да? А дальше это все продвинулось на следующий шаг, когда возник вопрос о том, что у нас, судя по всему, в принципе нет представления о будущем, отличающегося от настоящего. У нас будущее все время оказывается тем же самым, только больше, толще, там, да, глубже, богаче и так далее. Вот мы мечтаем о повышении благосостояния, качества жизни, ВВП, приращении, да, ну, материальных это, благ.
0: Вот, я так понимаю, еще при Хрущеве, да, или при Брежневе у нас заменили мечту о коммунизме, да, на вот эту обеспеченность сортирами и дубленками.
1: Да, это же случилось с советским проектом, да, и...
0: То, что никто же не знал, что коммунизм придет на твоем веку. Это Хрущев первый раз заявил, да, что к 80-му году. А до этого, ну, когда-то, да, возможно, но мы будем стремиться. То есть это... То есть жизнь как стремление. А здесь жизнь как план, да? И мы до сих пор вот в этой истории варимся, что, мол, нам нужно главное это обеспечить людей шматьем. И вот мы видим уже не одно поколение, которое выросло вот в обнимку со шматьем, и что-то радости от этого нету, да, такой глобальной.
1: Вот в этом весь ужас, что вроде бы в нем должна быть радость, да,
0: но нет.
1: Вроде бы она довольно быстро исчерпывается, и наступает сплошное разочарование. Вот это эффект футурацида.
0: А вообще о будущем как надо думать с философской точки зрения, Тарас? Или надо жить сегодня? Есть же позиция, да, живи сегодняшним днем. Мне кажется, она религиозная, да, достаточно. Живи сейчас. Живи здесь, не привязывайся к дому, не обрастай мещанской вот этой всей шелупонью, скорлупой этой, гнилью, да, не будь привязанным, и, соответственно, потому что ты живешь сейчас, но обычному человеку, обычному простому человеку, зачем ему думать, что будет через месяц? Ну, в принципе, я не имею в виду, как зарплату распределить на еду, но просто, в принципе, задумываться о том, чего нет.
1: Ну, вот эта максима, которая как раз нуждается в таких комментариях, да, очень красиво звучит, афористично, да, все афористичные фразы, они все претендуют на какую-то такую эффективную максиму. Действительно, живи сегодняшним днем, а дальше возникает вопрос, что это значит, да, то есть то ли, вот, как сказать, текущие зарплаты.
0: Была песня хорошая 25 лет назад, не парься, кайфуй.
1: Вот то ли вот так, да, то ли речь идет о том, что, собственно, все твои возможности находятся здесь, а не в завтра, да, поэтому не откладывай их на завтра, а действуй сегодня. Это совершенно другой посыл, хотя вроде же теми же словами формулируется.
0: Ну, вот кредитная история на этой теме, да, я не могу купить, условно говоря, вот машину такого уровня сейчас и не хочу копить, ужиматься, чтобы через 3-4 года на нее накопить, и жена мне не позволит ее держать в черном теле, да, поэтому я влезу в долги, возьму ее сейчас прямо, буду на ней кайфовать и ездить, буду рабом банка.
1: Ну вот кредитная история — это в чистом виде про футурацид, причем уже не в области научной фантастики, а в области практической жизни, да, это история про проданное, проторгованное будущее, да, когда ты на 20 лет, как сказать, подписался, что у тебя ничего не изменится.
0: Да, и самое катастрофичное, если ее еще угонят через неделю.
1: Это да, очень досадно будет.
0: То есть еще и платишь, а ее уже нет.
1: Да, будущее украли, в точном смысле слова.
0: Да.
1: В точном смысле слова увезли. А если вернуться к вопросу о том, как, так сказать, философски мыслить будущее.
0: Ценности.
1: Да, да. А тут действительно снова призрак ценностей появляется. А по большому счету, в каком смысле мы располагаем будущим? Да? Мы же, с одной стороны, констатируем, что его нет, да, с другой стороны, не можем отказаться от обсуждения его и намерение его как-то созидать. А в том смысле, что в будущем мы умеем расположить то, чем мы хотели бы стать. Это касается и индивидуального будущего, это касается и коллективного.
0: Но есть проблема будущего. Одна, Тарас. Мы можем представить себе сейчас, кем мы можем стать, но став, у нас исчезают те желания и потребности, которые были тогда, когда мы представляли себе это будущее.
1: Конечно.
0: То есть в 18 лет я мог мечтать о машине, которая у меня есть. А сейчас она у меня есть, но я мечтаю о другом.
1: Ну, это вот как раз, это как раз к вопросу о том, что когда на место ценностных ориентиров становятся ориентиры потребностные, мы имеем дело с продолженным настоящим. Мы на самом деле никуда не идем. Да, там, купить машину, увеличить зарплату, шмот, как вы сказали, и так далее. Да, это все вещи, которые ничего принципиально не меняют. Это чисто количественные изменения. Да, они не меняют самого человека. И в этом смысле в будущем должны располагаться ориентиры, которые способны изменить нас, да, не в количественном, а в качественном смысле по существу.
0: То есть надо быть недовольным собой.
1: Да, да, надо мечтать о чем-то, что делает тебя больше. Вот это штука, которая действительно задает вектор развития. И здесь важно не прийти туда, потому что прийти туда в точном смысле слова не получится. Есть этот старый анекдот про человека, который все время своему взаимодавцу говорил: приходи завтра за деньгами. Вот, и в конце концов сказал: ну что ж ты все время сегодня приходишь, я тебе сказал, завтра приходи. Да? Вот, вот в этом смысле завтра, оно всегда завтра, с этим ничего не сделаешь. Да? И вот этот вот осуществленный человек, да, ну, если христианскую версию брать, то ну, богоподобный человек, да? Преображенный человек. Конечно, это вещь, которая, когда начинаешь об этом думать рационально, ну, едва ли может быть достигнута вот в материальной форме.
0: Тарас, ну вот мы товарища Дугина слушаем. А товарищ Карп из Палантира, да, вот этот Алекс Карп, он разродился ведь, я так понимаю, зимой каким-то этим манифестом вот этих людей. Они что хотят?
1: Ну, это манифест больше политический, да, чем в точном смысле слова ценностный. Они хотят...
0: Чтобы как?
1: Нет, они хотят Великую Америку. Тут вопросов нет. Вот, они хотят Великую Америку для американцев, да, это нормально.
0: То есть Трамп, он и Карп, они вот заодно. Карп — это такой интересный товарищ, конечно. У него мама негр, я так понимаю, а папа...
1: Конечно, и интересный в том числе тем, что, значит, с, так сказать, видными философами имел дело, вот, ну и сам имеет философское образование.
0: То есть ваш товарищ?
1: Да, самый подкованный, да, из компании Палантира.
0: А вот нас-то интересует наше будущее. То есть он нас за кого? За перегной, за червей держит? Кто мы для... Ну, чтобы-то мы представляли в реальности. Ну, без страшилок, но вот адекватно.
1: Ну, скажем так, в силу понятных причин набирают популярность проекты фашистского толка. Да,
0: цифровая тюряга?
1: В том числе, да, то есть фашистского не вот в смысле ассоциации конкретно с нацизмом, да, то есть фашизм не обязательно привязывается к этническому признаку, он может оперировать какими-то другими признаками. Да, принципиально, что за основу берется жесткое различие свой-чужой, да, и
0: а на условия... чем строится свой-чужой? Язык, условия... как всегда в английском мире, если английский не твой родной, то ты уже чужой, даже если ты белый.
1: Не, ну, де-факто всегда строится на каких-то общесоциальных признаках, да, язык, повадки, привычки, ценности, в смысле интерпретации ценностей, да, то есть конкретное видение, максим жизни. Угу. Вот. Но самое главное, что это различие обостряется, и дальше предлагаются разные условия для своих и для чужих.
0: Ну вот что для чужих самое-то главное?
1: Ну, для чужих цифровой концлагерь, конечно. Конечно. Да, то есть...
0: Ну, в идеале такие нео, лежащие, вырабатывающие электричество, да, в коконах?
1: Да, да, то есть по большому счету судьба чужих обычно никому всерьез не интересна.
0: Да. А функция?
1: Ну, хотя бы не мешать своим, да, да хотя бы. Вот. Ну, а в идеале, конечно, обслуживать.
0: Зашкириться куда-нибудь, да? Под шконку, условно говоря, как говорят люди серьезные.
1: Да-да-да, примерно так. Вот. Ну, вот, кстати говоря, набирают ход такого рода проекты именно потому, что хороших ценностных ориентиров нету. Вот по причине футурацида. Да,
0: а так. Что нам мешает выдвинуть теорию такого же масштаба, что, мол, вот мир крутится вокруг России, мы хотим вот так. Для себя, а вы мусор, а мусор вы.
1: Я думаю, две вещи. Традиционная российская лень мешает. Вот. Мы все время немножко недорабатываем. Да. Вот эта тема Ильи Муромца совершенно неустранима.
0: Пока лежим.
1: Да, лежим на печи ровно до момента, когда не придет время великого подвига. Встать для чего-то меньшего, в принципе, с печи невозможно. Не раскачается.
0: Мы на диване.
1: Вот. А вторая связанная с этим причина заключается в том, что мы привыкли все время кого-то догонять, да, угу. И все время на кого-то ориентироваться.
0: Тогда смотрите, если мы пойдем в другую сторону, то нам никого не придется догонять. А? Ну, принципиально в другую сторону. Да, Тарас, ну, с вами всегда очень интересно. Мы давайте продолжим наш разговор в следующий раз. Время-то как пролетело. Да, Тарас Вархотов, доцент кафедры философии, методологии и науки философского факультета МГУ. О ценностях и о будущем чуть-чуть.
2: Полноценности. Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЕ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Расчеты FPV дронов группировки войск Севера уничтожили пункт управления беспилотников живой силой наземный робототехнический комплекс подразделений ВСУ, который находился в окружении в Харьковской области. Об этом рассказали Министерство обороны. Потери ВСУ от действий южной группировки российских войск за сутки составили 61 тяжелый БПЛА коптерного типа, 60 антенн связи и 36 пунктов управления БПЛА. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 60 антенн связи БПЛА, 45 наземных робототехнических комплексов, также поражены 36 пунктов управления беспилотниками. Штурмовые подразделения группировки «Запад» ежедневно все дальше отбрасывают ВСУ на Краснолиманском направлении, подчеркнули Министерство обороны России. Корвет «Резкий» Тихоокеанского флота России провел разведывательно-поисковые действия в акватории Охотского моря и проливных зонах Курильских островов. В рамках учения он условно уничтожил подводную лодку противника, сообщила пресс-служба флота. По ее данным, в ходе планового противолодочного учения экипаж корабля осуществил поиск и слежение за обнаруженной субмариной, а также принуждение ее к всплытию. Подводная цель была смоделирована с использованием боевой информационной системы корвета. После отказа от требований всплыть, боевые расчеты уничтожили неопознанную подводную лодку, условно применив торпедное оружие, говорится в сообщении. Помимо противолодочных задач, военные моряки отработали комплекс мероприятий по противовоздушной обороне, отражению атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Российские дипломаты принимают исчерпывающие меры для поддержки родственников граждан России, пропавших в Непале после наводнения. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, посольство России в Непале знает имена всех родственников, находится с ними на прямой связи, а также поддерживает контакт с правительством Непала. Захарова добавила, что о работе посольства в Пекине расскажут позже. Дипломат подчеркнула, что лично связывается с посольствами, когда речь идет о судьбах людей, чтобы убедиться, что делается все возможное. Российские авиакомпании летом нарастили частоту полетов в Китай более чем на четверть, до 146 рейсов, сообщил агентству ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. По словам министра, за 2025 год российские авиакомпании увеличили перевозки в Китай на 27% до 1 600 000 пассажиров. Сейчас каждую неделю между Россией и Китаем совершается 309 рейсов. Россиян предупредили, что варенье из вишни и сливы нельзя хранить дольше 7 месяцев. Это связано с синильной кислотой, образующейся в косточках, сообщила ТАСС замдиректора Института медицины и медтехнологии НГУ Дарья Подчиненова. Сейчас в России идет активная заготовка варенья из косточковых фруктов. Специалист подчеркнул, что даже при отсутствии бактерий в заготовках идет окисление, а металл крышек может вступать в реакцию с продуктом. Поэтому, если консервам 2 и более года, есть их не стоит. Также следует утилизировать заготовки с косточками по истечении срока хранения. Дело в том, что в косточках вишни, сливы или абрикоса содержится вещество амигдалин, которое спустя 6-7 месяцев хранения начинает превращаться в синильную кислоту, сильнейший яд. Кроме того, герметичные заготовки из группы риска, такие как грибы, мясо и рыба, даже при соблюдении всех условий хранения, могут стать причиной ботулизма. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве облачная погода, ожидаются небольшие дожди, максимальная температура днем плюс 16 градусов.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Наши теннисисты продолжают путь к финалу на US Open. Карену Хачанову пришлось отыграть все 5 сетов, чтобы остановить американца Лернера Тиена 7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4. В 1-4 россиянину будет противостоять бельгиец Александр Блокс. Мире Андреевой на той же стадии предстоит сыграть с представительницей США Кори Гауф. В четвертьфинале она была сильнее Анастасии Потаповой 5-7, 6-4, 6-3. В концовке ее соперница получила травму. Ныне австрийской теннисистке пришлось в последнем гейме брать медицинский тайм-аут. В футбольной премьер-лиге завершился 7-й тур. В Казани «Рубин» принимал «Ахмат». На реализованный пенальти Жака Сиве до перерыва гости во втором тайме ответили голом Эгоша Касентуры. Там 1-1. «Рубин» сохранил 8-ю строчку в таблице, а «Ахмат» набрал 7-е очко и идет 12-м. Лидер чемпионата по-прежнему «Краснодар», а в зоне вылета располагаются «Акрон» и «Факел». В континентальной хоккейной лиге «Спартак» обыграл ЦСКА 3-2. За армейцев забили Дмитрий Бучельников и Максим Соркин, а в составе красно-белых шайбами отметились Илья Котлеров, Кристиан Ярош и Максим Камтуа. Результативнее игра получилась в Санкт-Петербурге. Там «СКА» обыграл московское «Динамо» 5-3, причем коллектив из северной столицы уступал 0-2 и сумел забить сразу 4 безответные шайбы. Российский фигурист Владислав Дикиджи попал в список запасных участников на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев, рассказывает Андрей Кудряшов.
1: Официальные документы на сайте Международного союза конькобежцев подтвердили, российские фигуристы внесены в списки запасных участников на грядущие этапы престижной серии Гран-при. В мужском одиночном катании в резерв попал Владислав Дикиджи, при этом участника Олимпиады Петра Гуменников в числе запасных не оказалось. Параллельно ICU сформировал резерв и в парном катании. В него вошли сразу 3 ведущих российских дуэта: Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков и Анастасия Муха. Хортова Дмитрий Евгеньев. Это решение совпало с оглушительным успехом наших фигуристов на международном турнире «Челленджер» в Токио. Сам Владислав Дикиджи, экстренно заменивший в составе Марка Кондратюка, сенсационно завоевал золотую медаль, опередив по сумме 2 программ двукратного призера Олимпиады японца Сун Сато. В парном катании на турнире в Токио российские дуэты и вовсе заняли весь пьедестал. Александр Байков и Дмитрий Козловский выиграли золото, чисто исполнив сложнейший четверной выбор. Серебряные награды достались паре Чекмарева-Янченков и Анастасии Мухартова-Дмитрий Евгеньев, замкнули тройку лучших, забрав бронзу.
0: Определились финалистки женского Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу. Амичка одержала волевую победу над Адмиралом 3-1, а Енисей после проигранного второго сета с тем же счетом огорчил амурских тигриц. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня!
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Стилавин и его друзья на маяке.
4: Погодой, погодой! Погибы!
5: Ух ты! Владислав Александрович, можно на бис? Можно на бис? Да, но это красиво. Во-первых, это красиво. Давайте.
6: Красиво, ну давайте.
4: Погодой, погодой! Погибы!
5: Да, искусство, конечно, да. Друзья мои, очень ждал сегодня Дмитрия Тихомирова, создателя проекта «Охотник до грибов», ведущего программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета». И тема есть для разговора, потому что, как пишут, ну, я не знаю, конкуренты Дмитрия или, может быть, какие-то, не знаю, дилетанты, наоборот, говорят, что грибные туристы повытоптали все грибные плантации.
6: Белогрибные.
5: Убили грибы. рыба на корню, и вместо этого в лучшем случае растут лисички, а гриб-то попрятался весь, как и Дмитрий Тихомиров. Я так понимаю, что он вдали сейчас, где-то в экспедиции. Дмитрий, доброе утро, мы скучаем по вам.
7: Доброе утро, Сергей. Да, я немножечко далеко, но и то, что белые грибы попрятались, это, конечно, миф. На самом деле во всем виновата погода, а не грибные туристы. Потому что я же сам порой провожу такие грибные туры, и, поверьте мне, я точно никакого вреда, как и люди любые, не причиняю белым грибам.
5: Вы-то нет, Дмитрий, ни в коем случае. Но я вот хочу даже, может быть, ну, процитировать не получится, но скажу вам, что действительно журналисты, наверное, далекие от грибной темы, они вот представили дело таким образом, как будто бы массовые вот эти полчища грибных дилетантов, опять же, да, туристов, что, мол, они типа своим неумелым обращением с грибом лишили нас фактически потомства грибного. Понимаете? И возможно ли это? Вот, Дмитрий, как вы прокомментируете? Вот что вы-то профессионал, а какие-то, значит, коммерчески ориентированные дилетанты водят народ, и они потоптали грибницу.
7: Нет, это, конечно, все фейк. Потоптать грибницу практически невозможно. Можно только уничтожить биотоп, в котором она растет. Вот приехал какой-нибудь бульдозер и сравнял с землей сосновый лес, и с ним умерла грибница, потому что все наши любимые лесные грибы, симбионты, они имеют конкретную связь с деревом. Вытоптать грибницу, конечно, невозможно. Грибница глубоко под землей, под лесной подстилкой. И вот этот миф, что нельзя вырывать грибы и все такое, это тоже, конечно, абсолютно миф. Хоть вырывайте, хоть выкручивайте, хоть срезайте, грибница даже не почувствует это. Поэтому повредить нельзя. Увы,
5: надо такие сложились рубить, погодные поняли, условия.
7: Да, лес рубить ни в коем случае нельзя. Вот только вырубив лес, мы уничтожим грибницу. А так грибница в тепле, в уюте себя чувствует и ждет, как и все грибники, понижение температуры и дождей. И вроде бы, если нам не соврали прогнозы погоды, вроде бы это обещает. Вот будут ливни, будет все хорошо. Но настоящей грибной волны в Подмосковье просто не было. Были отдельные точки, но вот, ну вот так вот, ни колосовиков, ни июльских белых грибов практически не было. Грибникам пока не везет. И если нас не обманули синоптики, то значит просто нужно ждать грибной волны и надеяться. И вот после того, как выпадут эти 7 литров, через полторы недели, может быть две, уже идти за грибами. То есть грибы не сразу начинают расти.
5: Дмитрий, а в этой связи позвольте вопрос. Да, вот эти приступы жары, да, которые некоторым нравятся. Некоторые, я видел, люди удовольствие получали в плюс 32. С такими довольными лицами ходили, да, полуголые. Да, но вот смотрите.
7: Это не грибники.
5: Конечно, нет. Им нужен зритель. А, так вот, Дмитрий, а если получаются такие волны жары из-за, ну вот раньше это называлось дурацким словом глобальное потепление, да, или потепление климата, а сейчас вроде как мы понимаем, что действительно смена климатических зон происходит, и вот такие частый контраст, да, то есть 32, потом резкие дожди, какая-то вот такая переменчивость погоды увеличилась, это может ударить по белому грибу так, что мы его вообще перестанем через 5-10 лет находить в нужных количествах?
7: Нет, конечно, вот такие контрасты, это на самом деле то, что надо. Вот несколько сезон другой назад тоже был июль, безумно жаркий, потом бах, и выпали вот осадки, может быть, те же самые 7 литров. И грибов было видимо-невидимо, поэтому нет, конечно, грибы как росли, так и будут расти. И белые те же самые, просто нужно каждому найти свой грибной лес, свое грибное место. Вот я люблю Владимирскую область и езжу под то же самое, могу посоветовать, откровенно сказать, свое грибное место под Гусь Хрустальный, окруженный сосновыми барами беломошными. Это просто вотчина дровяка. Если там выпадут осадки, вот надо, кстати, следить за прогнозом погоды, то все будет хорошо. Знаете, как еще можно понять, пошли грибы или нет? во-первых, на рынках посмотреть, продаются или нет вдоль дорог. Если местные продают грибы, стоят у дорог, то значит грибы где-то есть, рядом они далеко не ездят. И следить за объявлениями на сайтах бесплатных объявлений. Если, опять же, где-то вышли грибы, я сам так делаю, вот ввожу в Владимирскую область, смотрю, если грибы появились в продаже, я думаю, ага, значит, там пошли белые грибы, особенно если объявление, допустим, под гусь хрустальным, то, значит, надо туда просто взять и ехать. Но учтите, что белый слой белых грибов, боровиков, очень скоротечен. То есть буквально неделя, и все грибы устареют, то есть нужно успеть. Если вы в начало слоя не успели, вот буквально в первые пару дней, то считайте, вы опоздали. Все грибы, вам достанутся грибы просто червивые.
5: Да-да-да, Дмитрий, несколько вопросов сразу. Во-первых, вот вы заметили, что вдоль дорог появляются торговцы грибами. Как правило, я вижу, ну, вот в Московской области, если говорить, да, как правило, я вижу людей с лисичками. Они яркие, желтые, сразу видно. Скажите, пожалуйста, а насколько, в принципе, вот я вижу, что автолюбители останавливаются и покупают, чем машина дороже, тем быстрее они сторговываются. Насколько вообще эти грибы имеет смысл брать, если я вот вижу этих торговцев, да, они целый день сидят, ну, даже речь не о санцепёке, а просто рядом с дорогой, там же газы вот эти выхлопные, да, насколько грибы быстро протравливаются из-за того, что они вот как на витрине стоят рядом в метре там от дороги, а мимо проезжают эти грузовики, легковушки, дизеля, вот через сколько времени после выкладки этих грибов они становятся уже отравленными?
7: Знаете, я вот к этому отношусь вполне лояльно, грибы в корзинке уже не становятся отравленными, потому что впитывает все соли тяжелых металлов грибница. Соответственно, гриб – это часть грибницы. Поэтому то, что в корзинке какой-нибудь мужичок из соседней деревни вышел и торгует лисичками, чтобы себе заработать на жизнь или белыми грибами, я думаю, это даже на самом деле хорошо у него купить. Заодно и поможете ему, потому что не у всех есть работа, особенно в таких деревнях. Ничего опасного в этом нет. Если вы сомневаетесь, конечно, то просто возьмите и отварите грибы. Вообще лисички, белые грибы и многие другие не надо отваривать. Совершенно это тоже какое-то заблуждение. Зачем-то многие стремятся отваривать. Но это же просто ерунда. Там никаких токсинов нет. Но если вы сомневаетесь, что гриб собран не в экологически чистом месте, а где-нибудь прям у дороги, или вы его собрали, или где-нибудь в 50 километрах от Москвы, ну, то есть где, понятно, загрязнение еще то, просто отварите гриб, и все соли тяжелых металлов, они водорастворимы, выйдут в этот отвар, слейте его, и все, и гриб будет безопасен. Главное, кстати, правило, если вы покупаете не лисички, лисички долго живут, они могут неделю храниться хоть без холодильника, а белый, чтобы он был свежим, и попросите у торговца отрезать ножку. И если там хоть какая-то дырочка есть, просто откажитесь от покупки. Если он отказывается, а многие, кстати, отказываются на рынке резать гриб, то тогда просто не покупайте ни в коем случае, потому что так можно сильно попасть.

меня беда со слухом. Наступил медведь на ухо, отдавил мне ухо или два. Я пою

говорят мои соседи, ты бы взял бы отпуск, Федя, и ружье приличное купил. И убил того медведя, и убил того медведя, что теперь...

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
5: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
9: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 50 нетрезвых водителей задержали на дорогах области за выходные. Еще 86 человек сели за руль без прав. Зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы. Кроме того, произошло 112 ДТП с материальным ущербом. Напомним, волокжане могут передать информацию о грубых нарушениях ПДД по номеру телефона 112 через дежурную часть полиции или анонимно через чат-бот за безопасность 35 в мессенджере Макс. В МВД назвали распространенные схемы мошенников. Чтобы получить данные жертвы, преступники рассказывают истории о продлении договора связи, замене медицинского полиса, начислении соцвыплаты, компенсации, доставке посылок или установке домофона. В последнее время мошенники применяют многоэтапные схемы, в которых несколько человек последовательно выдают себя за представителей различных организаций. Специалисты напоминают, никому и никогда не сообщайте свои персональные данные, коды из СМС и пароли. Не переводите деньги под давлением незнакомцев. В Вологодской области проходит месяц отказа от алкоголя. Запланированы встречи с молодежью, различные акции, радиоэфиры. Добавим, с 7 сентября Минздрав России проводит неделю сокращения потребления спиртного в преддверии Всероссийского дня трезвости. 11 сентября продажа спиртного в магазинах области будет полностью запрещена. За лето в области зарегистрировали больше 2500 браков. Об этом сообщает Главное управление ЗАГС. Самым популярным месяцем стал июль – около 1000 регистраций. Чаще всего свадьбы играли по пятницам, а самой востребованной датой оказалось 26 число. В Вологде состоится творческий вечер композитора Надежды Берестовой. Литературно-музыкальный концерт «Дальних звезд мерцания» пройдет сегодня в областной научной библиотеке. Вечер посвящен 90-летию Николая Рубцова и проходит в рамках фестиваля «Рубцовская осень». Прозвучат песни на стихи поэта. В концерте примут участие вокалисты Ольга Пьянкова, Александра Колоти, Ирина Аверичева и другие. Начало мероприятия в 18:00, вход свободный.
1: Новости спорта.
0: Кубок губернатора по боксу пройдет на этой неделе в Вологде. 11 сентября турнир состоится во Дворце спорта. В этом году зрителей ждут профессиональные титульные бои международного уровня. В главном поединке вечера встретятся россиянин Георгий Юнавидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет телеканал Матч ТВ.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Маяк. 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 8 часов.
3: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Новость последних минут. ФСБ и Следственный комитет России задержали гражданина Молдавии, причастного к покушению на высокопоставленного российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По этим данным, задержанный в 2025 году был завербован украинской спецслужбой в соцсетях. В марте этого года он прошел специальную подготовку в Киеве, а в июне прибыл в Россию. Как рассказал официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, задержанный 21-летний Николай Кочу в поселке Пробуждение Ангельского района, он не менее 6 раз выстрелил из огнестрельного оружия в российского военнослужащего.
4: Следствием установлено, что весной этого года Кочу, находясь на Украине, согласился совершить убийство российского военнослужащего за денежное вознаграждение в размере 70 тысяч долларов США, после чего прошел соответствующее обучение и транзитом через другие страны прибыл на территорию Российской Федерации. Здесь он получил дальнейшие указания от кураторов посредством мессенджера Telegram, в том числе о личности военнослужащего, месте его проживания, местонахождение оружия, а также инструкции по совершению преступления с разработанными путями отхода. Прибыв в Саратов, он приобрел средства маскировки и передвижения и, выследив жертву, попытался убить военнослужащего.
2: Напомню, что пострадавший военнослужащий выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Стрелявший задержан в Астраханской области. На допросе он признался в преступлении. Он был завербован на Украине, а за преступление ему обещали 70 тысяч долларов США. Следственный комитет будет ходатайствовать перед судом об аресте Николая Кучу. Сегодня истек трехдневный мораторий на удары по Киеву, передает ТАСС. Договоренность об этом, напомню, была достигнута по поручению президента Владимира Путина в связи с визитом на Украину американских переговорщиков. Со слов главы государства, украинская сторона значительно снизила удары по нашей территории. Вместе с атаки на военно-промышленный комплекс Украины не прерывались. Согласно сводке Минобороны, вне действия перемирия российская армия наносила удары по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, логистическим центрам, электроподстанции в Николаеве, Николаевской и Одесской областях и другим стратегически важным целям. Ну а прошлой ночью взрывы прогремели в Киеве. Министерство сообщений Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно инициативе, под запрет попадут регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в эти страны. Сейчас действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Разрешение на его использование действует до 9 января 2027 года. После этого продлевать его не планируют. Ведомства пояснили, что фактический эффект от ограничения регулярных рейсов не является полным, поскольку пассажиры могут пользоваться стыковочными маршрутами через Эстонию и Литву, а также услугами микроавтобусов, на которые не распространяются соответствующие правила автобусных перевозок. Дональд Трамп заявил, что цены на бензин в США резко снизятся после окончания конфликта с Ираном. Публикация в своей социальной сети он предположил, что стоимость топлива составит 3 доллара за галлон, а в дальнейшем опустится ниже 2 долларов. Сейчас средняя цена бензина в США находится на рекордно высоком уровне – около 4 долларов 14 центов за галлон. Рост стоимости топлива связан в том числе с перебоями в поставках нефти на фоне конфликта и с ограничениями судоходства через Армузский пролив. Около 1500 человек, собиравшихся незаконно пересечь границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, были выдворены в последние дни марокканскими правоохранительными органами из северных районов страны. Отмечается, что подавляющее большинство высланных – это молодые марокканцы, в том числе несовершеннолетние. Среди арестованных при попытках незаконного проникновения в Сеуту более 60 человек, имеющих гражданство стран Африки к югу от Сахары. В марокканских правоохранительных органах сообщили, что число задержанных, пытающихся пересечь границу автономного города, оценивается в 150-200 в день. Такие цифры говорят о том, что активность процесса незаконной миграции в регионе, прилегающем к Сеуте, не спадает, несмотря на введение усиленных мер безопасности. Гребень антициклона, который и сегодня окажет влияние на погоду, сохранит влияние до конца недели. В Москве начнется сезон бабьего лета, и в городе потеплеет до летних значений. Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В середине недели, благодаря гребню антициклона, москвичей ждет переменная облачность без осадков. В сумерках воздух остынет до плюс 3-6, а днем потеплеет до плюс 18-21. В четверг, 10 сентября, жители большей части русской равнины, за исключением севера, ждет июльская погода. На синоптической карте раскинется империя высокого атмосферного давления с характерной солнечной и сухой погодой, а юго-западные воздушные потоки обеспечат поступление настоящего субтропического воздуха. В этих условиях в Москве ночная температура составит плюс 9-12, но а дневная 22-25 аномального тепла, то есть сработает память лета. Ну и в последний рабочий день через регион пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой кучей дождевых облаков с ливнем. На метр площади прольется до 6 литров небесной воды. Осеннего обвала, тем не менее, осеннего обвала холода не прогнозируется. Ну и в темное время суток не ниже 13-16, в дневные часы посвежее до 18-21.
5: На пенсию понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.
6: Дорогие друзья, лечиться по радио – это бесплатно.

0: давайте поделюсь бытовыми такими обывательскими давайте. Представлениями, да, как человек, который, ну, начиная с середины 90-х годов, всегда читает каждый день всю подборку новостей, и от этого у меня, значит, соответственно, греется голова, честно говоря, порой, и не хочется общаться с людьми после этого, потому что столько информации, сколько зумерам и не снилось. Но, тем не менее, за эти годы я заметил некоторую тенденцию, что в классическом варианте всегда считалось, что люди семейные живут дольше. Даже начали проступать какие-то вот осязаемые черты этого долгожительства семейного. Ну, во-первых, говорят, что вот если что-то случится, то скорую и неотложку вызовут, конечно, близкие внутри квартиры заботливые раньше, чем соседи, которые почувствуют нехороший запах. Это что-то вроде
1: хотелось юмора. Бы пораньше, конечно.
0: Да, соседям, да. Соседям, да. А потом вот последние 5 лет, несмотря на то, что мы как раз начали очень серьезно озаботились, короче, мы демографией, семейной историей, и то, что 85% разводов, еще какие-то, в общем, страшные цифры, страшилки к нам приходят, да. Да, вот стали появляться, наоборот, в противовес какие-то новости, тоже опирающиеся на исследования, что, мол, да нет, вроде как вон холостяки подольше-то же тянут, да, и так далее. И появилась такая формулировка, не то, что формулировка, понятие о том, что есть качественное долгожительство, да, то есть вот много разных мнений, и люди в растерянности, да, что нам все-таки говорят исследования настоящие, серьезные, потому что все-таки, знаете, если эти исследования, например, начались там несколько десятилетий назад, например, в 70-е, 80-е, да, то тогда семья была другим, ну, согласитесь, да, и быт был другим, и зависимость, например, от супруги, как от человека, без которого дом рушится, а он был другим, чем сейчас, и женщины тоже от мужа гораздо меньше стали зависеть в материальном плане, и сами могут стиралку набить своим бельем, правильно, без мужчины, а мужчина без женщины. Ситуация бытовая очень сильно изменилась, а вот есть ли какое-то представление научное, Оля, действительно о том, что же влияет на долгожительство, все-таки семья или вот эти сольные, так сказать, гастроли,
1: да? Да, давайте обсудим, потому что вообще вся эта тема с исследованием влияния брака на здоровье и продолжительность жизни, она вот как бы очень хорошо иллюстрирует, как в науке все запутано, но мы попробуем распутать. Итак, то, что касается здоровья в браке и продолжительности жизни, действительно, если вот мы как бы ничего не анализируем дополнительно, а просто смотрим на продолжительность жизни людей, которые хотя бы когда-то в жизни состояли в браке, и людей, которые, например, ну или не состояли в браке, или развелись, или у них, например, ну, они овдовели. В общем, люди в браке всегда живут дольше, счастливее и более здоровыми. Это как бы факт. При этом хочу отдельно отметить, что вот вы упомянули то, что, возможно, есть некоторые искажения старых исследований, связанные с тем, что у нас поменялся контекст, образ жизни и так далее. Ну вот эти старые исследования говорят, что мужчины выгоды от брака с точки зрения здоровья получают больше. Вероятно, это связано с тем, что мужчины чуть более, так, ну не скажу халатно, но чуть-чуть более наплевательски относятся к своему здоровью, чем женщины. И, видимо, женщины и до брака, и во время брака заботятся о себе примерно одинаково. А мужчин брак или их супруги стимулируют все-таки чуть больше следить за здоровьем. То есть мужчинам профитов для здоровья от брака как будто бы больше. Но тут как бы безусловно, поэтому если у вас есть счастливый брак или вы планируете вступить в счастливый брак, то в общем ни в чем себе не отказывайте, это здорово. Вот в апреле, например, вышло исследование, что женатые люди и замужние люди гораздо реже болеют раком. Тут как будто бы врачи ссылаются на то, что в парах супруги чаще видят симптомы, ранние симптомы друг у друга, своевременно отправляют супруга или супругу за медицинской помощью, и тем самым как бы благополучно выздоравливают и так далее. То есть как будто бы, как ни посмотри, брак – это очень хорошо для семьи. Но тут есть несколько серьезных ограничений, о которых стоит сказать. Самое первое ограничение состоит в том, что в целом здоровые люди, они чаще заключают браки. То есть как будто у нас сразу немножко искажается выборка. Если человек изначально был не очень здоровым, может быть, с какими-то тяжелыми заболеваниями, он с меньшей вероятностью вступает в брак. То есть брак такая более история про здоровых людей. И это, конечно же, влияет и на продолжительность жизни, и на дальнейшее состояние здоровья этих людей. Во-вторых, очень важно отметить, что пользу здоровью как мужчинам, так и женщинам приносят только счастливые

0: потому что если брак несчастный, с какими-то токсичными отношениями, не дай бог, семейным насилием, это все, конечно же, ухудшает состояние здоровья супругов, и поэтому тут очень важно вот это тоже иметь в виду. Кроме того, ну, есть
1: под
0: момент...
1: Под насилием, Оля, мы понимаем не только физическое, но и морально-нравственное.
0: Психологическое, да. То есть, когда люди страдают из-за, ну, как бы, несчастливого брака, это, возможно, хуже, да и точно хуже, чем если бы они были не замужем, не женаты, может быть, были бы окружены просто друзьями, каким-то вот своим социальным кругом, и, в общем, жили бы в безопасности и не страдали бы. Вот. И поэтому очень важно, чтобы брак был счастливым. Отдельный вопрос, что делать, если он несчастливый, там, возможно, есть разные способы его поправить, не обязательно сразу же разводиться, но, тем не менее, как бы терпеть несчастливый брак и думать, что все равно зато так я буду здоровее и дольше проживу, это неправильно. И, наконец, есть один важный фактор, который очень, ну, немножко искажает эту статистику, когда мы говорим, что класс, счастливый брак продлевает жизнь, и вообще брак продлевает жизнь, важно не забывать, что, во-первых, разводы становятся очень большим потрясением, часто таким вот, который сказывается на здоровье человека, сильнейший стресс. И как бы да, а разводы случаются...
1: Ну, кстати, Оля, тут маленькая реплика. А, значит, вы же не будете отрицать нашу ЗАГСовскую статистику, что 85% подателей заявления на развод женщины,
0: Это женщины,
1: в последние годы. А и потом, вот эпидемия, которая длится уже несколько десятилетий, в плане отказа брать фамилию мужа, в отличие от девичьей, да, или от предыдущего брака, она же мотивируется тем, что человек, ну, если честно, да, без лукавства, без вот этого кривляния, которое обычно, да, вот для того, чтобы выглядеть лучше, чем ты есть, на самом деле человек просто не уверен в этом избраннике, поэтому и не хочет менять всю эту, весь этот ворох документов, да, как вот все говорят, я не хочу менять документы.
0: Я думаю, что, знаете, это еще...
1: Я к чему? Нет, это как прелюдия, да, я к вашей фразе просто о том, что потрясением является. Вот мне кажется, для этих-то не является потрясением, потому что они были
0: заявление?
1: Морально... Потом подают, и которые не меняют фамилии. Они были готовы к этому. Они, они воспринимали брак как тест. Выдержит этот чувачок мои требования или нет, да?
0: Но про разводы, вы знаете, я тоже, честно говоря, всегда без экивоков, правда, считала, что это женщины, значит, такие коварные, все время разводятся с мужчинами. Что же мужчины-то, значит, неужели им так хорошо в браках? Поговорила тут с одним демографом. Он говорит, что во многом это обусловлено особенностями нашего брачного законодательства, потому что оно, ну, оно устроено в пользу женщин. И мужчина, даже если ему брак очень неприятен и тяжело дается, часто не делает этот шаг в сторону развода, потому что он понимает, что он гораздо более уязвим с точки зрения раздела имущества, детей и так далее в случае развода. Поэтому как мужчина немножко в зависимости, и поэтому терпит и тянет до последнего, даже если ему брак не нравится. Потому что он, например, жену не любит, а детей очень любит, но понимает, что, скорее всего, они останутся с матерью. И вот как бы... А женщина как бы решается легче, потому что как раз она уверена, что законодательство будет почти наверняка на ее стороне, особенно если есть общие дети. Но, тем не менее, да, в общем, развод.
1: Кстати, Оля, тут узнал, значит, потрясающую вещь сегодня. Почему-то новость пришла от кого-то из юристов, да, так, из какой-то юридической фирмы, в ленте новостей попалась. Оказывается, у нас, представляете, если даже ты докажешь, что ты не папаша, ну, то есть, если ДНК-тест официальный не сроднит тебя с детишками, то наше законодательство не подразумевает возвращение алиментов. Представляете? Удивительно. То есть, даже вообще нет такого представления. Там, как это, 116-я статья какого-то кодекса приводится, что, мол, даже если ты по закону окажешься не папаша, то закон не предполагает тебе возврата
0: обратной
1: алиментов.
0: Удивительно.
1: Просто поразительно.
0: Это правда. У нас семейное законодательство, к сожалению, да, и на заметку законотворцам, устроено так, что как будто оно, ну, не то чтобы оно поощряет разводы, но оно как бы, скажем так, не препятствует им, мягко говоря. Что еще? Смерть супругов тоже оказывает очень тяжелое влияние на состояние здоровья и продолжительность жизни оставшегося супруга. И, ну, это естественно, конечно же, когда близкий человек умирает, и как бы, ну, как ни парадоксально, люди, которые в брак не вступали, да, если у вас как бы нет тещи, ее что-то там дальше, не помню. Ну, в общем, безусловно, очень важно помнить о том, что, как бы, да, счастливая супружеская жизнь может в какой-то момент закончиться, и это будет тяжело для оставшегося в живых супруга. И кроме того, ну вот тут действительно очень важно отличать образ жизни, когда мы представляем себе человека, который живет без брака, одинокий, мы думаем сразу, что он такой бирюк, сидит в пустой квартире целыми днями, ни с кем не общается, и все такое. И, конечно же, у него там все болезни обострятся, и стрессы огромные, и так далее. Но действительно люди не в браке, они, ну, ведут разный образ жизни. Опять же, есть еще гражданские браки, которые часто не учитываются.
1: И тут еще, числе... Оля, еще вставлю 5 копеек на тему разного образа жизни, да? Вне брака. Так более того, у нас же, опять же, по закону, да, говорится о том, что у нас, значит, люди остаются в браке независимыми. По закону, да, вот, угу. И я наблюдаю, ну, вот про пищевую корзину в мегамаркетах, супермаркетах, люди затариваются, будут там стоять в очередях на эти кассы, я вижу, что они там берут, там и пивасик, и водяра, и какие-то плюшки невероятные, вот эти все сладости, все гадкие, и газировка, да. И вот вы просто представьте, ну, даже хорошо, просто я влияние вот этого семейного закупочного ритуала на то, чтобы питаться, например, нормально. Ну, если вот холодильник у тебя набит этим барахлом, о котором мы всегда говорим, что это яд, да, то, ну, они же оба будут так питаться. И вот смотрите, мы сколько мы в эфире не уделяем внимания правильному питанию, да? Слушай, я даже стал правильно питаться из-за наших разговоров в эфире и начинаю подозревать, что это единственный человек, который так сделал после наших программ, но по статистике все равно бутерброд с колбасой, с майонезом, с каким-то маргарином все равно на первом месте, понимаешь ли, в качестве завтрака в стране. Ты понимаешь, что происходит? И это я не тыкаю, это я риторически, да, Ольга, вы понимаете,
0: да, я понимаю, происходит? Я понимаю, да. Да, есть исследования, которые показывают, что если один из партнеров, например, страдает ожирением, то это очень сильно повышает риски ожирения до второго партнера, который, например, вступал в отношения в хорошем весе, в здоровом весе, но вот пищевые привычки, вот когда говорят вот про то, что, ой, у меня это семейное, например, ну, что вроде как наследственность, вот я там, например,
1: не путать с хорошим вес. Конкурсом, у нас это семейное, это хороший конкурс.
0: Да, да, да, да. Это хороший конкурс, а вот у меня это семейное, тут вопросы, что дело не в генетике, скорее всего, а просто в пищевых традициях семьи. Если вот, да, принято такую огромную нездоровую корзину набирать на целую семью, сложно, в общем, уклониться от поедания всего того, что в ней лежит.
1: То есть, Ольга, честно... смотрите, получается, а смотрите, а с другой стороны, у нас есть, например, семьи бегунов, да, или семьи кто в фитнес ходит, да, то есть получается, что все равно, если люди, условно говоря, совпали по хорошим привычкам, да, то они друг друга поддерживают. Если они совпали по нехорошим, в том числе, да, и едят мазик с утра до ночи, да, то они будут тянуть друг друга вниз. То есть сама по себе семья, она в плане питания, по крайней мере, да, она не фактор никакой, да, она просто как бы склеивает такую ячейку общества, которые либо оба порочные, либо оба такие непорочные, да, вот
0: порочное семейное поведение, да. Все так, кстати, о непорочности. Дети тоже оказывают влияние на продолжительность жизни супругов, а ну уж раз мы говорим о браке, то как бы в браке дети появляются у нас, к счастью, чаще, чем вне брака, поэтому можно также фактор детей тоже здесь как-то обозначить. Кратко скажу, что статистика ученых такая. Оптимальное как бы для здоровья супругов количество детей считается 2-3. А все, что меньше, плохо, потому что, ну, соответственно, мало положительных эффектов для здоровья женщины, если у нее нет детей, если один ребенок, тоже недостаточно много. А, как ни странно, мужчинам дети тоже полезны для здоровья, потому что, оказывается, родительство, отцовство ведет к снижению тестостерона, прекрасного мужского полового гормона, который, между тем, повышает вероятность рисков инфарктов и инсультов.
1: Да-да-да, вот сегодня была новость, прожи, что только после рождения второго ребенка у женщины активируется что-то там в мозге, связанное с вниманием. И еще какая-то там черта, то есть вот открывается как бы второе.
0: Конечно, приходится дыхание, следить за двумя одновременно.
1: Да,
0: двумя
1: там что-то действительно, да. И, Оль, не могу не спросить о блуде, конечно. Мы затронули так вокруг да около, да, так между струек с вами элегантно дождя, да, идем по этой чащобе. Вот это же тоже важная история. Если человек живет один, ему вменяется, что он все время меняет кого-то. Или наоборот, у него никого нет, потому что он как бы теряет квалификацию. ситуацию какую-то. А в браке, с другой стороны, говорят, вот есть какие-то нормативы, два раза в неделю, три раза, там раз в месяц и так далее. Я что-то читал, да, как на ГТО, похоже. Сколько надо там пробежать, сколько надо, так сказать, отжаться. Да, такие вот цифры есть какие-то. Вот в этом смысле постоянный партнер, да, хотя говорят, что мужчины любят новизну, а некоторые говорят, что и женщины тоже, ну, в общем-то, в принципе, заглядываются, да, иначе они бы не подмигивали бы в офисе коллегам, да, там, ого, привет, да, мы флиртуем. Вот, вот это вот половая сфера у тех, кто в постоянной паре и кто болтается, как вот в проруби. У кого легче ситуация, лучше ситуация?
0: Безусловно, наличие постоянного партнера – это положительный фактор, потому что известно, что есть виды рака, такие как вирус папилломы человека, которые очень сильно зависят от количества половых партнеров в течение жизни. Если партнер, ну, не обязательно один, но вот с какого-то момента жизни постоянный, то это очень сильно обезопашивает женщин от рака шейки матки, мужчин от некоторых других видов рака, связанных с половыми органами. Поэтому, пожалуйста, как бы супруги и супруги, да, будьте верны друг другу, это очень важно, если у вас нет прививки от вируса папилломы человека, да и если и есть, есть всякие инфекции, передающиеся половым путем, которые вредят здоровью в долгосрочной, в краткосрочной перспективе, поэтому как бы верная, постоянная супружеская жизнь, это очень хорошо и для психики, и для здоровья.
1: Да, но главное, чтобы совпадал темперамент, потому что, опять же, вот в последние там пару недель назад видел сообщение о том, что многие жалуются на несовпадение темперамента, то есть потребностей, да, вот сколько кому от чего, от кого надо, и наши люди, как, вот, которые выступают против того, чтобы выходить замуж или жениться невинными, они говорят, ну, нам надо притереться друг к другу, а потом выясняется из социологических опросов, что во время так называемой притирки они показывают не свои личные качества, а как бы желаемые, ну, то есть изображают,
0: конечно,
1: товар,
0: конечно,
1: лучший, да, ну, условно, я в кавычки это беру. А потом
0: правда,
1: оказывается, что они не такие,
0: невозможно.
1: Им не столько надо, да-да-да-да-да.
0: Совпасть невозможно, и это всегда все-таки предмет ну, хороших отношений, договоренности.
1: Дискуссии, да?
0: Да, дискуссии, да, и вот компромиссов. Поэтому, ну, как бы в браке...
1: Оля, а как вы считаете, вот нас сегодня послушают и решат устроить домашнюю дискуссию по этим вопросам, которые мы сегодня затронули. Скажите, с какой фразы лучше всего начать этот разговор, чтобы брак не развалился уже к понедельнику? Вот я считаю, что с фразы «Зая, нам надо поговорить», вот с этой фразы, ребята, начинать дискуссию не нужно сегодня семейную, да?
0: Я думаю, что надо начинать с фразы «Дорогой» или «Дорогая, давай, я хочу улучшить нашу личную жизнь. У меня есть предложение. Давай поговорим. Поговорить очень важно.
1: У меня есть предложение. Да, Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач. Товарищи, живите долго, живите в семье. Всем спасибо.
2: Сергей Стиллавин.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: службы 495-105-5244.
1: В Москве 8:30.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Задержанный гражданин Молдавии Николай Кочу признал, что для покушения на российского военнослужащего въехал в Россию через Эстонию. Видео с его признаниями обнародовало ФСБ.
3: Я наблюдал в Инстаграме, мне попалась реклама по поводу о работе. После этого я оставил свои данные, и со мной вышли на связь. И предложили встретиться, и встретились. После того предложили сотрудничество. Я согласился. Я проходил подготовку на полигоне в Киеве. Там меня обучали стрелять и работать с взрывными веществами. Меня отправили в Россию с заданием убить российского генерала.
1: Напомню, что сервис Инстаграм, который упоминает задержанный, запрещен в России. По данным Следственного комитета, 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельского района Кочу не менее 6 раз выстрелил из огнестрельного оружия в российского военнослужащего. Тот выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Злоумышленника задержали в Астраханской области. По информации ФСБ, Кочу по указанию куратора в марте этого года прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве, потом отправился в Россию. Сообщение от Министерства обороны. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили в небе над российскими регионами 384 украинских беспилотника. В том числе противник атаковал Саратовскую, Смоленскую область, Московский регион, Краснодарский край, Крым, Черные регионы, прилегающие к Черному морю. Также дроны нейтрализованы от Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской областями. США вынуждены менять морскую логистику из-за блокады Армузского пролива. За последние месяцы власти перенаправили по альтернативному маршруту 94 коммерческих судна, сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. Напомню, Америка возобновила морскую блокаду Ирана 14 июля. С тех пор неоднократные попытки обеих сторон конструктивным путем через переговоры решить проблему терпят неудачу. Иран хочет строить у себя новые атомные энергоблоки с участием России, сообщил РИА Новости гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Напомню, в Иране функционирует только одна АЭС «Бушерия». Ее первый блок был подключен к национальной энергосистеме страны в сентябре 2011-го. Год назад Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех других энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов для новой иранской АЭС в южной провинции Хормазган. Власти Сочи предупредили о проведении учебных стрельб на территории горного кластера. Учения пройдут сегодня в период с 11 до 13 часов. Жители и гостей города-курорта призвали сохранить спокойствие. Почти 120 выпускников из Подмосковья, сдавших ЕГЭ-2026 на высокие баллы, получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости Министерства образования Московской области. Ранее сообщалось, что такую выплату могут получить подмосковные выпускники, сдавшие на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум и более предметам. По данным Минобразования региона, всего в этом году в Московской области зафиксирован 1021 100-бальный результат. Два выпускника набрали по 100 баллов по 4 предметам, а 10 выпускников показали результат 300 баллов по 3 предметам. Россиянам назвали день наиболее частых атак мошенников. Чаще всего мошенники звонят по вторникам. На этот день недели приходится пятая часть всех кибератак. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Исключением стали целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы. В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачная погода, осадки не ожидаются, днем до плюс 21 градуса. В Москве плюс 14-16 и небольшие дожди.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек – праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Наши теннисисты продолжают путь к финалу на US Open. Карену Хачанову пришлось отыграть все 5 сетов, чтобы остановить американца Лернера Тиена. 7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4. В 1-4 россиянину будет противостоять бельгиец Александр Блокс. Мире Андреевой на той же стадии предстоит сыграть с представительницей США Кори Гауф. В четвертьфинале она была сильнее Анастасии Потаповой. 5-7, 6-4, 6-3. В концовке ее соперница получила травму. Ныне австрийской теннисистке пришлось в последнем гейме брать медицинский тайм-аут. В футбольной премьер-лиге завершился 7-й тур. В Казани «Рубин» принимал «Ахмат». На реализованной пенальти Жака Сиве до перерыва гости во втором тайме ответили голом Эгоша Касентуре 1-1. «Рубин» сохранил 8-ю строчку в таблице, а «Ахмат» набрал 7-е очко и идет 12-м. Лидер чемпионата по-прежнему «Краснодар», а в зоне вылета располагаются «Акрон» и «Факел». Футбольный Лацио догнал лидеров серии А Рому и Интер, а в Испании Реал Сосьедад с Арсеном Захаряном в заявке добыл вторую победу в Ла Лиге. Тему важнейших событий в еврофутболе продолжит Александр Ниценко.
7: После провального старта сезона в премьере Реал Сосьедад поднялся уже на 8-е место в таблице. Сан-Себастьянцы начали чемпионат с 2 поражений, после чего набрали 7 очков из 9 возможных. В понедельник баски на выезде одолели Эльче 3-2, несмотря на то, что 64-й минуты они играли в десятером. Героем встречи стал кенийский форвард Джоб Ачиенг. Африканец открыл счет, после чего ассистировал Янхелю Эрере и Луке Сучичу. Весь матч на скамейке запасных просидел Арсен Захарян, который за 5 встреч в Ла Лиге провел на поле всего 3 минуты. Американский тренер Реал Сосьедад Пеллегрино Матарацци, комментируя дефицит игрового времени россиянина, назвал 2 причины. Первая – игроку запаса никогда не гарантирован выход на поле. Вторая – замена зависит от контекста матчей. В них игровой профиль Захаряна для Матарацци не был первостепенным. Другой встречи Ла Лиги Хетафе и Сельта разошлись ничью 1-1, оставшись в нижней части таблицы. У хозяев отличился Сатриано, у гостей – экс-защитник Рубина Старфельд. В Италии лидеров серии А Рому и Интер после 3 туров догнал еще и Лацио, который справился на выезде с Удинезе 2-1. Третий матч ряду за римлян забивает Фратези. Победный мяч в активе новичка из Фиорентины Гудмундсена. Тем временем Кальяри был сильнее Лечче 1-0. Отличился сын знаменитого Паоло Мальдини Даниэль. Островитяне 9-й в таблице.
6: В континентальной хоккейной лиге «Спартак» обыграл ЦСКА 3-2. За армейцев забили Дмитрий Бучельников и Максим Соркин. А в составе краснобелых шайбами отметились Илья Котлеров, Кристиан Ярош и Максим Камтуа. Результативнее игра получилась в Санкт-Петербурге. Там СКА обыграл московское «Динамо» 5-3. Причем коллектив из северной столицы уступал 0-2 и сумел забить сразу 4 безответные шайбы. У меня на этом пока все. До встречи через час.
8: На правах рекламы. Российско-израильском центре «Рэй-клиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Рэй-клиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Рэй-клиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Рэй-клиник 989-53-49, 989-53-49, код Москвы 495, сайт rayclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
9: Сергей Стилавин.

0: так знаю толк.
1: Ну что, мне нравится.
2: Чистое искусство.
3: Дорогие друзья, вновь в нашей студии любимец Владислава Александровича, художник в пятом поколении, преподаватель свободных мастерских при Московском музее современного искусства, автор и ведущий канала об искусстве «Арт-обстрел», наш драгоценный Николай Рындин. Николай, доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Да.
5: Николай, кстати, грозится в следующий раз принести гитару и показать нам пару аккордов.
4: В смысле?
3: Взять их, я так понимаю.
5: Взять на наших глазах, нет, на наших ушах, вот так лучше.
4: Я больше барабанные палочки люблю.
5: Серьезно?
3: А сегодня тема, ну, я не знаю, дискуссия, лекция, это слова не подходят.
4: Беседа считательная.
5: Пока добровольная.
3: Беседа, в которой воспитывается Рындин. Так вот, куется, да, значит, его характер. Существует ли русский стиль в изобразительном искусстве? Вы, господин Рындин, на что пытаетесь намекать, выбрав такой заголовок нашей встречи очередной?
5: Такой громкий заголовок.
3: Вообще, вы подвергаете сомнению этот факт? Вот я хотел бы узнать, вот у вас есть совесть?
5: Это уже другой вопрос.
3: Или в пятом поколении вопрос уже не рассматривается, уже атрофирован?
4: Да, если ты в пятом поколении, то уже можно все. Вот, поэтому я имею честь задавать такие вопросы.
3: Так, ну давайте период обозначим, действительно, в принципе, вот вы не верите в наше национальное изобразительное искусство, скажите?
4: Я в него верю всем сердцем, но очень многие люди подвергают это сомнению, поэтому хотелось бы об этом поговорить. И
3: Так.
4: Опять же, у нас же воспитательная беседа, поэтому да, надо об этом тоже говорить. У нас испокон веков все, что мы делаем в изобразительном искусстве, в архитектуре, оно заимствовано. Это, ну, такая данность. Начиная с древней архитектуры, которую строили итальянцы, с древнерусского искусства, которое наследует византийскую культуру, и заканчивая светским искусством в 18 веке, в 19 веке и так далее. Сейчас у нас идет период, когда мы пытаемся мыслить как художники западные, зарубежные, но сейчас как раз тот период, когда мы начинаем все-таки переосмыслять это, а не просто хавать без разбора, что называется. И, ну, у нас же всегда говорят, даже вот матрешка, которая исконно русский как бы предмет, такой символ, да, это же тоже не наш, на самом деле, это Китай. И я вывел для себя три аспекта именно русского стиля, на чем он зиждется.
3: Так.
4: Первый аспект — это территория гигантская. Огромная территория, и когда ты ощущаешь себя вот на такой земле, распростертой, да, у тебя совершенно другая психология. Это первый момент. То есть психология человека, который занимается искусством, что-то делает. То есть мы об этом говорим. Второй момент — это смена времен года. У нас 4 времени года, и каждый год мы рождаемся, и каждый год мы умираем. Весной у нас подъем сил, жизненной энергии, есть какая-то надежда на будущее, на то, что мы сделаем все хорошо, все правильно. А осенью хочется просто периодически выйти в окно, все плохо, все грустно, и эмоционально мы умираем. И вы представьте вообще психологию человека, который каждый год рождается, умирает. Да, это очень тяжело вообще жить так. И третий аспект – это то, что мы находимся в центре, ну, тоже географически, двух старых древних культур. Это, ну, условно говоря, Китай, китайская, это восточная культура и западная культура, которая тоже очень много сотен лет. И хотел бы напомнить дорогим радиослушателям, что наше светское искусство, оно появилось только с Петром Первым. До этого светского искусства не существовало в принципе. Когда как в Европе это светское искусство существовало очень-очень давно. Вот эти три аспекта я считаю самыми важными в становлении именно русского стиля. Потом, если мы посмотрим, например, на фотоаппарат «Зоркий», что так. Это? Это лейк, да, это копия немецкого фотоаппарата. А на копейку нашу, самую любимую, да, это Fiat 500, по-моему, если я не ошибаюсь, да, это тоже заимствование
5: Улучшено значительно.
4: Естественно.
3: Ну, да. Понятно. Есть, вот обратите внимание, вот смотрите, давайте начнем с хорошего, из правильного. На Руси, в принципе, изображение людей, да, вот, это не особенно приветствовалось и не особо, ну, конечно, не как в исламе, где запрещено, да, вот, условно говоря, да, вот, изображение лица человека, это неправильно. Но у нас как бы не приветствовалась эта вся история, и у нас живопись,
4: да,
3: знаете,
4: вы мне будете рассказывать,
3: была иконописью, да, правильно? Да, да. Вот. И в этом смысле я смею утверждать, что западная традиция не превзошла русскую иконопись. Не превзошла. Отчасти потому, что у них и нет такой культуры иконописной, да, но, в общем, в любом случае, это непревзойденная история, да. А вот светская история появилась уже, ну, давайте скажем честно, там, с какого, 17 век, наверное, да, 16, когда начали у нас появляться там какие-то живописцы эти, вот, но они появляться-то начали с чем? С петровскими всеми этими реформами и, в общем-то, с пропагандированием западного образа жизни, правильно?
4: Ну да, но это не 16 век, на минуточку.
3: Ну, 17, начало 17. Да. У нас не было задачи вот писать людей. Вот, потому что, ну, что смысл-то какой их рисовать?
5: Да были бы люди, да, Чисигович?
3: Нет, во-первых, ну, понимаете, но люди, они не вечные, понимаете? Ну, надо запечатлевать в искусстве вечные какие-то ценности, правильно? А что рисовать этих там?
5: Нет, но печь-то надо было нарисовать.
3: Ну, это понятно, да. Но я к тому, что это все пришло вместе с кофеем, табаком, вином, этим платьем вот эти вот ритузы эти, понимаешь, да, парики, и вот, вот театр. То есть подозревать нас, что мы не изобрели свою живопись, но у нас идеологически не было задачи ее, собственно говоря, развивать эту вот эту бытовую живопись, ну, такую...
5: Я перефразирую, да, было бы что развивать, а? Да.
4: Ну, я прошу заметить, что тот же самый какой-нибудь Альбрехт Дюрер, который, собственно, жил во времена... 15 век, по-моему, да, ничто не мешало ему рисовать просто кусок дерна, либо там, не знаю, крыло птицы, то есть не рисовали
3: так
4: людей,
3: скажу,
4: но рисовали что-то
3: того,
4: другое.
3: Николай. Мне кажется, я опять же не искусствовед, я могу в датах заблуждаться, но мне кажется, появление вот этой живописи, да, вот в нашем современном понимании, это все результат, так сказать, процессов капиталистических. Вот, так сказать, живопись обслуживала интересы капиталистов. Вот. А капитализм ведь тогда зарождался как раз в этот период. Вот она и, так сказать, и появилась, это светская, имеется в виду, светская, да, живопись.
5: Для чужеспособного, да, населения.
4: Наверное.
5: Да. Толстосумов, а что вы стесняетесь? За так-то кто будет писать?
3: Да, нет, мы, конечно, знаем истории художников, умерших в нищете, но в основном такие богатые были.
4: Их очень мало, на самом деле, те, которые умерли в нищете, их по пальцам одной руки можно посчитать. Вот. В основном все художники при жизни были признаны, которые мы знаем в истории.
3: То есть, смотрите, какая там технология-то была. То есть, сначала была живопись церковная, да, ну, фрески, так, вот эти, да, роспись, да. А потом богачи этих художников начали просить и их запечатлевать, чтобы остаться в истории. Они же наверняка такими категориями мыслили, да, чтобы остаться в истории наравне с произведениями с библейскими сюжетами.
4: То есть в том числе, речь, да.
3: Да, речь идет просто о тщеславии отдельных толстосумов, которые хотели при помощи бабла и искусства художников остаться в вечности наравне со священными, так сказать, сюжетами. Мне кажется, так надо понимать.
4: Совершенно верно.
2: Сергей Стиллавин.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
1: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 50 нетрезвых водителей задержали на дорогах области за выходные. Еще 86 человек сели за руль без прав. Зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы. Кроме того, произошло 112 ДТП с материальным ущербом. Напомним, волокжане могут передать информацию о грубых нарушениях ПДД по номеру телефона 112 через дежурную часть полиции или анонимно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс». В МВД назвали распространенные схемы мошенников. Чтобы получить данные жертвы, преступники рассказывают истории о продлении договора связи, замене медицинского полиса, начислении соцвыплаты, компенсации, доставке посылок или установке домофона. В последнее время мошенники применяют многоэтапные схемы, в которых несколько человек последовательно выдают себя за представителей различных организаций. Специалисты напоминают, никому и никогда не сообщайте свои персональные данные, коды из СМС и пароли, не переводите деньги под давлением незнакомцев. В Вологодской области проходит месяц отказа от алкоголя. Запланированы встречи с молодежью, различные акции, радиоэфиры. Добавим, с 7 сентября Минздрав России проводит неделю сокращения потребления спиртного в преддверии Всероссийского дня трезвости. 11 сентября продажа спиртного в магазинах области будет полностью запрещена. За лето в области зарегистрировали больше 2500 браков. Об этом сообщает Главное управление ЗАГС. Самым популярным месяцем стал июль – около 1000 регистраций. Чаще всего свадьбы играли по пятницам, а самой востребованной датой оказалось 26 число. В Вологде состоится творческий вечер композитора Надежды Берестовой. Литературно-музыкальный концерт «Дальних звезд мерцания» пройдет сегодня в областной научной библиотеке. Вечер посвящен 90-летию Николая Рубцова и проходит в рамках фестиваля «Рубцовская осень». Прозвучат песни на стихи поэта. В концерте примут участие вокалисты Ольга Пьянкова, Александра Колоти, Ирина Аверичева и другие. Начало мероприятия в 18:00, вход свободный.
1: Новости спорта.
0: Кубок губернатора по боксу пройдет на этой неделе в Вологде. 11 сентября турнир состоится во Дворце спорта. В этом году зрителей ждут профессиональные титульные бои международного уровня. В главном поединке вечера встретятся россиянин Георгий Юнавидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет телеканал «Матч ТВ».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Маяк. 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Иркутская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 9 часов.
3: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. ФСБ и Следственный комитет России задержали гражданина Молдавии, причастного к покушению на высокопоставленного российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По этим данным, задержанный в 2025 году был завербован украинской спецслужбой в соцсетях. В марте этого года он прошел специальную подготовку в Киеве, а в июне прибыл в Россию. Как рассказал РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, задержанный 21-летний Николай Кочу.
4: Следствием установлено, что весной этого года Кочу, находясь на Украине, согласился совершить убийство российского военнослужащего за денежное вознаграждение в размере 70 тысяч долларов США, после чего прошел соответствующее обучение и транзитом через другие страны прибыл на территорию Российской Федерации. Здесь он получил дальнейшие указания от кураторов посредством мессенджера Telegram, в том числе о личности военнослужащего, месте его проживания, местонахождение оружия, а также инструкции по совершению преступления с разработанными путями отхода. Прибыв в Саратов, он приобрел средства маскировки и передвижения и, выследив жертву, попытался убить военнослужащего.
2: По словам Петренко, он не менее 6 раз выстрелил из огнестрельного оружия в российского военнослужащего. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медпомощи. Задержали стрелявшего в Астраханскую область. На допросе он признался в преступлении, рассказал, что был завербован на Украине, а за преступление ему обещали 70 тысяч долларов США.
5: Я гражданин Республики Молдова. Я наблюдал в Инстаграме, мне попалась реклама по поводу о работе. После этого я оставил свои данные, и со мной вышли на связь. И предложили встретиться и встретились. После того предложили сотрудничество. Я согласился. Я проходил подготовку на полигоне в Киеве. Там меня обучали стрелять и работать с взрывами веществами. Меня отправили в Россию с заданием убить российского генерала.
6: Каким образом вы попали в Россию?
5: Через Эстонию. Мне прислали координаты в Дискорде. И там была коробка и пистолет ПМ с двумя обоймами. Обещали денежные вознаграждения. Но и после выполнения задачи должен быть встретиться с куратором и уже обсудить, чтобы мне прилетали деньги.
2: Следственный комитет будет ходатайствовать перед судом об аресте Николая Кочу. Российские средства ПВО прошлой ночью перехватили и уничтожили над регионами России и акватории Черного моря 384 украинских БПЛА. Об этом сообщили Минобороны России. Противовоздушная работа активно велась в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской и Курской областях, в Ростовской области, Саратовской, Смоленской, в Московском регионе, на Кубани и над Крымом. Корвет «Резкий» Тихоокеанского флота России провел разведывательно-поисковые действия в акватории Охотского моря и проливных зонах Курильских островов, в рамках которых условно уничтожил подводную лодку противника. Об этом сообщила пресс-служба флота. По ее данным, в ходе планового противолодочного учения экипаж корабля осуществил поиск и слежение за обнаруженной субмариной и принуждение ее к всплытию. Подводная цель была смоделирована с использованием боевой информационной системы корвета. После отказа от требования сплыть, боевые расчеты корвета уничтожили неопознанную подводную лодку, условно применив торпедное оружие, говорится в сообщении флота. Помимо противолодочных задач, военные моряки отработали комплекс мероприятий по противовоздушной обороне и отражению атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией. Его длина составила 200 километров. Это не просто символическое сооружение, а необходимая часть пограничной безопасности Финляндии. Такое убеждение высказал в интервью телерекомпании Юля министр внутренних дел страны Мария Рантанен. Строительство забора велось с марта 2023 года. Сооружение высотой почти 4,5 метра оснащено системами технического наблюдения. Решение закрыть пассажирские переходы на границе с Россией финны объясняли попыткой снизить поток мигрантов из третьих стран, а также желанием пресечь угрозу безопасности якобы организованной Москвой гибридной атаки. Российские дипломаты принимают исчерпывающие меры для поддержки родственников граждан России, пропавших в Непале после наводнения. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, посольство России в Непале знает имена всех родственников, находится с ними на прямой связи, а также поддерживает контакт с правительством Непала. Захарова добавила, что о работе посольства в Пекине расскажут позже. Дипломат подчеркнул, что лично связывается с посольствами, когда речь идет о судьбах людей, чтобы убедиться, что делается все возможное. Российские авиакомпании прошлым летом нарастили частоту полетов в Китай более чем на четверть, до 146 рейсов, сообщил агентство ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. По данным министра, за 2025 год российские авиакомпании увеличили перевозки в Китай на 27%, до 1 600 000 пассажиров. Сейчас каждую неделю между Россией и Китаем совершается 309 рейсов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Петербурге сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура плюс 19-21 градус. В Москве также облачная погода, местами дожди, температура воздуха плюс 14-16 градусов. Давление сегодня подрастет, составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Прямо сейчас в столице плюс 8 градусов.
1: Стилавин и его

0: достижения космоса.
1: Дорогие товарищи, а нас сейчас с вами ждет целый космический час. И я очень рад, что в нашей студии Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, спасибо, что вы снова в нашей студии. Доброе утро.
2: Да. Доброе утро. Спасибо, что пригласили.
1: Да, Натан Андреевич, у нас сегодня тема космических ресурсов, да, и в частности Луны. И вот мы с вами обменялись новостями. Я сообщил, что журналисты, не знаю, на что они опирались, можно достать источник из сводки новостей, впечатлили нас открытием, якобы, что на Луне 6 метров пыли. Ну, за эти миллиарды лет туда нанесло, да. Но это так, это мелочь. Но самое главное, Натан Андреевич, в свою очередь, поделился информацией о том, что наши китайские товарищи стартуют, да, к Луне.
2: Да, да, да, да.
1: Натан Андреевич, ну, расскажите, потому что я, несмотря на то, что всю ленту новостей очень внимательно ежедневно изучаю, как-то не примелькалось мне таких вот сообщений об этой экспедиции.
2: Ну, сейчас вот, не знаю, все так в напряжении,
1: расскажите,
2: как все это получится, да. Но я, наверное, два слова о пыли о 6 метрах. Это,
1: да,
2: как-то для меня это звучит в новинку. И о пыли, наверное, стоит сказать почему. Потому что когда первая наша экспедиция на Луну готовилась,
1: да,
2: то возникли проблемы в оценке, а какой же там слой пыли, в который, как считали исследователи, космический аппарат может утонуть. Вот.
1: Ну,
2: то есть,
1: да,
2: тоже речь
1: если
2: шла,
1: она
2: как
1: не
2: сейчас
1: утрамбована.
2: Да. И для того, чтобы принять решение, как проектировать аппарат, нужно было сделать предположение о том, какая же толщина пыли. И здесь возникли споры. Эти споры затянулись настолько, что это приводило к тому, что старт откладывался и вообще разработка.
1: Ну, условно говоря, какие колеса будут, да, у
2: просто
1: этого лунохода?
2: Просто там без никакой не луноход. Просто сесть и не утонуть.
1: А, вообще просто.
2: Да, и вот в этих спорах специалисты настолько погрязли, что Королёву это надоело, и он, есть фотокопия этой его подписи, на Луне пыли нет, и Королёв. Чтобы остановить эту дискуссию. Ну, оказалось, что правы те и другие. Пыль есть, но она не настолько опасна, чтобы специально рассчитывать корабль, да, посадочный, так, чтобы он не погрузился в эту пыль. То есть можно было для вот такого рода разведывательных полетов принять, что ее нет. То есть вот Королёв был тысячу раз прав.
1: То есть это волевое решение.
2: Да, волевое решение, которое оказалось правильно для того, чтобы начинать вот эти исследования.
1: Ну, сколько можно смотреть на дискуссии, да, вот эти?
2: Да.
1: Да.
2: Ну, вот, но, так что вот,
1: да,
2: такие дела.
1: Да. Но возвращаемся тогда, вот, сегодня старт, да, я так понимаю?
2: Да, сегодня старт, и сегодня, конечно же, пылью там до сих пор занимается, и там наш прибор, который должен...
1: Российский прибор в этой,
2: да,
1: китайской,
2: да, да,
1: экспедиции.
2: Да, китайцы пригласили нас вот поучаствовать в этих исследованиях, да, где вот вновь будут определены параметры этой пыли, будет определен состав. Это ведь не просто пыль, да, а такая плазменная пыль. Да, то есть это такой сильно специальный прибор, и такой впервые будет применен. Да. Но там много других очень интересных экспериментов. Ну, конечно же, луноход.
1: Но это роботизированная экспедиция,
2: это робот, да?
1: Там, да, нет,
2: это
1: никого.
2: Да, да, там никого нет. Управление, вот роботизированное,
1: да.
2: То есть там решения какие-то принимает сам аппарат, ну и, конечно же, с Земли

0: период управления. Да? Ну и кроме того, там для того, чтобы обеспечить такую устойчивую передачу информации, спутник летает.
1: Да? То есть они запустят спутник Луны.
0: Спутник, да, который будет поддерживать связь, да, ну и свои какие-то исследования проводить. И что самое интересное, и делается впервые, некий прыгающий аппарат. Значит, вот посадка будет там в районе, конечно же, все сейчас стремятся к Южному полюсу, там, там почему? Потому что хотят найти там воду. И кратер. Кратер – это место, где легче всего найти воду.
1: Вот, он, ну, это углубление, да?
0: Углубление, да.
1: Это на сколько примерно метров по сравнению с поверхностью? Ну, днище.
0: Ну, это на самом деле примерно так сотни метров. Mm. Да, да. Вот это глубокие еще больше, это так в среднем, да. Uh-huh. Ну, если посмотреть на изображение, ну, просто посмотреть на Луну, ведь Луна вся, она испещрена, да, кратерами. Да, это вот астероиды били-били. И вот в результате такую картину мы наблюдаем. И почему кратеры? Потому что на дно кратеров, если этот кратер где-то в районе полюсов, южного или северного, Солнце практически не попадает.
1: И, значит, там если тьма. Там,
0: да, там тьма. Там тьма, да. И поэтому, если там когда-то была вода, такое считаю, что да, была, то она не испарилась.
1: А.
0: Вот, вот такая главная гипотеза. И поэтому, если посмотреть на те экспедиции, которые уже были, и те, что планируются, то все это в район полюсов. Либо северного, либо южного. Кому что больше нравится. Вот в данном случае это Южный полюс. Но если вы куда-то туда прилетели, в заданную точку попали, все нормально, вам все-таки хочется исследовать окрестности. Ну и до сих пор как исследовали? Луноход. Вот,
1: да.
0: Луноход, да. Но вот китайцы решили, что есть более эффективный способ, потому так. что луноход как-то не так много сможет осмотреть. И они придумали, разработали, и на борту вот того аппарата, что полетит,
1: сядет.
0: Да, там что-то вроде такого прыгающего устройства, как кузнечик.
1: А там же на Луне меньше сила тяжести, да?
0: Да, да, да, там меньше
1: Поэтому
0: сила
1: надо
0: тяжести.
1: Меньше энергии на
0: да,
1: отталкивание.
0: Совершенно верно. Здесь да, такие оценки были сделаны, вот насколько можно подпрыгнуть, да, на Земле или на Луне.
1: А
0: да?
1: вы видели, как эта штука ну, вот, выглядит?
0: Вы знаете, она, китайцы, они, может быть, предусмотрительно нигде этого не помещают.
1: А, не показывают?
0: Да, не показывают.
1: Потому что я как-то рассказывал, я в Москве встретил робособаку.
0: А, да, да, да.
1: Она шла на меня, такой этот чемодан такой, да, вот да. с ногами. И этот робособака увидела меня метрах в 20, остановилась, потом ножками своими чик-чик-чик сменила полосу, условно говоря, движения, да, потому да. что она предположила, что я иду прямо, и прошла мимо меня дальше.
0: Потрясающе. Сейчас, на самом деле, в Москве такое можно увидеть на улице.
1: Да, да, ходит. Ну, сзади надзиратель с каким-то
0: конечно,
1: прибором.
0: Конечно,
1: да, да, да, да. Но не за горами, когда, я так понимаю, сами пойдут без надзирателей. Да, и китайцы не показывают эту штуку.
0: Вот до сих пор, во всяком случае, нигде не было опубликовано, ну, в открытых таких...
1: Угу. Натан Андреевич,
0: зданиях.
1: А в принципе китайская программа, насколько я понимаю, есть, значит, есть НАСА, есть европейское некое агентство, да,
0: да.
1: мы,
0: да.
1: есть и Индия, да, что-то.
0: Индия, да, безусловно. Япония. Есть,
1: Япония, да.
0: Да.
1: А Китай, он совершенно, вот, ну, помимо нашего прибора, да, но вся остальная вот идеология самой этой поездки космической, да, она абсолютно закрытая и суверенная.
0: Ну вот абсолютно ли она закрыта, здесь есть какие-то пределы, где это открыто, ну скажем, вот мы с вами заранее знаем, что вот сегодня должны полететь,
1: да.
0: если ничего такого не воспрепятствует, да, это мы знаем, да, знаем параметры такие, как, которые касаются массы, какая там масса вот на Земле, какая, какие возможности у носителя, вот это все известно, но вот скажем, как устроен этот прыгающий механизм, вот это
1: непонятно.
0: Никто не
1: и
0: знает.
1: И они даже, наверное, его и не покажут.
0: Ну, посмотрим,
1: потому
0: посмотрим.
1: Он, спускаемый если... аппарат сядет, да, из него вылезет вот эта штука прыгающая и попрыгает куда-то, да?
0: Да, и будет прыгать какое-то время вот на дне этого кратера.
1: А
0: вот
1: она что, будет долбиться туда вниз? Или вот зачем ему перемещаться
0: ну,
1: надо?
0: Скорее всего, да, это тоже предположение. Скорее всего, конечно, фотографии там делают, да? Как это все выглядит вблизи, да, потому что это очень информативно. Во-вторых, свойства вот этой поверхности, да, ну вот та самая пыль, которую наш будет прибор. Изучать да, наш прибор. Прибор. Да, он, правда, будет не на этом кузнечике, да, так его условно назовем. Вот, он будет все-таки на этом луноходе, да. Угу. Вот, но целях вот всех этих исследований это более глубокое изучение, более глубокое излучение, изучение Луны с тем, чтобы приступить уже к следующему этапу освоения Луны, освоения ресурсов Луны. Потому что сейчас вот есть основания считать, что на Луне можно, будет добывать редкоземельные металлы. Как добывать?
1: Да,
0: вот
1: да, да. Мы говорили, что это есть такая идея фикс, да, что она, что они там есть, ну, да, предположение, да, да, что они да, там есть. Да,
0: да. Да. То есть это какие-то доказательства представляют, что да, они там есть. Вот.
1: Или это как с Королёвым и с пылью?
0: Нет,
1: что,
0: мол, нет,
1: кто-то
0: нет,
1: дал
0: нет.
1: подпись на Луне, есть нет, редкоземы, нет, продвинули... все, подпись, Рейган.
0: Продвинулись намного больше, да. То есть насколько продвинулись, как это можно оценивать? Значит, если есть ресурсы, вот, а эти ресурсы, в общем, цены им нет на самом деле. Потому что те, кто ресурсами торгует, может заломить любую цену. Сейчас торгуют ресурсами, ну, практически вот редкоземельными.
1: Да.
0: Китайцы. Да. Почему?
1: Потому у них что технология
0: да, позволяет это делать.
1: Изъятие этих редкоземов из большой массы породы.
0: Да. Вот они это научились и продают всем. Да. Но а цена вот та, которую они установили.
1: Натан Андреевич, а почему вот эти приборы, где нужны редкоземы, так вот уникальные, что вот только с использованием этих элементов они могут работать?
0: Вот современная
1: электроника.
0: Электроника, да, она без редкоземельных металлов не может обойтись. Просто не может, да. То есть что-то другое тогда.
1: То есть, в принципе,
0: быть.
1: Есть смысл, если у вас нет космической программы, вложиться в исследования, которые да. могли бы заместить редкоземы на многоземы в электронике.
0: Да, да. Это, наверное, правильно. Новая технология.
1: Стоимость инвестиций сопоставима, наверное.
0: Вот. Это очень важно. Здесь мы на уровне рисков. И вот оценить то, что эти риски, быть может, оправданы, можно как? По поведению тех, кто обладает финансовыми ресурсами. И вот сейчас очень многие вкладываются вот в эти проекты. Угу. В расчете, что да, угу. действительно будет подтверждено, мало того, что будет подтверждено, что доставить их на Землю будет достаточно дешево, ну, недорого, так скажем, да, вот такие оценки, поэтому сейчас очень много частных компаний объявили, не только объявили, о своем участии и вкладываются вот в эти проекты.
1: Натан Ильич, а с точки зрения астрофизики, да, там, ну, условно говоря, или химии, а почему на Луне они могут быть представлены не в таком разрозненном виде, как на Земле? Почему есть сама теория, что они там могут быть, вот как бы лопатой их можно копать, в отличие от наших условий?
0: Вот вы знаете, здесь доказательства убедительные не представлены, да?
1: То есть это идея?
0: Это идея, но идея, основанная на наших, ну, что ли, знаниях, касающихся вообще происхождения Луны. Угу. Вот, на этом, да, то есть на фундаментальных представлениях.
1: Но есть же представление, что Луна вырвана из Земли.
0: Да, да, да.
1: Вот. То есть вырвали самое дорогое.
0: Может быть.
1: А редкоземы – это остатки Луны на Земле. То есть ошмёте, которые как бы когда рвали.
0: Между прочим, вот то, что вы говорите, это может быть. Не, вы шутите, но это может быть. Вы знаете, ведь на Земле много чего неземного.
1: Да?
0: Да. Вот то, что меня в свое время поразило, на Земле найдены осколки грунта Марса.
1: Да ладно?
0: Да, да. Дело в том, что ведь все тела солнечные, системе, они бомбардируются вот астероидами.
1: Да.
0: И если астероид попадает, скажем, в Марс, да, то что-то вылетает.
1: И с такой разлетает. Скоростью, что может его принести притяжение и... преодолеть.
0: Да. Да, да, да, да, да, да. И вот то, что я говорю, это не просто домыслы. Это реальные факты. Реальные
1: на Земле найдены осколки да. астероидов, которые долбали Марс.
0: Да. Да. Или это не астероиды, а то, чтобы эти астероиды вырвали из Марса.
1: Вырвали из Марса. Да. То есть он, грубо говоря, по касательной шел?
0: Ну, вот по касательной или как там, полетел. Но попал, важно, что в Землю. Вот таких осколков сейчас найдено.
1: Да.
0: Больше 200.
1: Да вы что?
0: Да, это а подтвержденное. Где? Подтвержден, что они с Марса. Это...
1: А как узнали, что с Марса?
0: Вот это тоже есть специальные, так скажем, на после этот счет методика.
1: После экспедиции на Марс они сравнили анализы вот этих вот Curiosity, или как это называлось?
0: Ну, вот это тоже, конечно, было использовано, вот эти наши новые знания, да, но есть и другие знания, представление того, что из чего стоит это Марс.
1: А ведь... насколько большие они по размеру?
0: Нет, они небольшие, небольшие, это там, ну, меньше килограмма.
1: Но вот найдены, порядка... наверное, не металлоискателем, это какие-то, это случайные находки?
0: Это, ну, в общем, случайные, но... целенаправленные, да, то есть здесь ведь смотрите, чего боялись на самом деле, и до сих пор боятся, uh-huh. да, вот если прилетел такой осколок с Марса,
1: оттуда.
0: Да, то, может быть, он принес какие-нибудь болезнетворные организмы, микробы.
1: То есть его Солнце не продезинфицировало во
0: да,
1: время полета.
0: Да, вот, ну, нет, такие опасения, они были и есть, но чем все-таки безопасны вот эти прилетающие на Землю. Дело в том, что когда они прилетают на Землю, эти осколки, которые прилетали, да, они тормозятся атмосферой Земли.
1: И горят.
0: И горят. И температура там, ну, до 3000 градусов. Угу. Понимаете?
1: И все-таки...
0: И поэтому вот, считается, и во всяком случае, конечно, проверяли эти осколки, нет ли там микроорганизмов, не нашли. Но на базе вот таких представлений в свое время американцы даже... выпустили некий фильм, uh-huh. где рассказывается о том, что вот такие осколки были найдены, и на них были микроорганизмы. Да? Да, да.
1: Натан Ильич, а это когда начали их находить-то? Вот уже на нашем веку?
0: Да, на нашем, вот конечно, конечно, да. Здесь же с Марсом это такая история довольно долгая была, скажем, вы ведь знаете, первые такие исследования, да, которые были проведены на Марсе, они проводились еще в те времена, когда не было регистрирующих устройств, фотоаппаратов, угу. да, то есть картинки
1: ну, да.
0: рисовались, да.
1: Из телескопа.
0: Да. Не вторые, а просто рисовали. И вот здесь прославился такой Скиапарелли.
1: Да, который Канали.
0: Да, совершенно верно. И вот на основании изучения вот этих рисунков где-то, ну, в общем, до Марса-3, который первый наш аппарат достиг поверхности Марса, в общем, были, ну, довольно много ученых, которые, в общем, считали, что вот эти каналы, они все-таки признаки существования жизни. Uh-huh. Да? То есть это буквально на наших глазах, это теория относительно...
1: Рассыпалась.
0: Да, рассыпалась, да. То есть это совсем недавно, да. Ну, и, ну, жизнь, тем не менее, до сих пор на Марсе ищут таким...
1: То пистолет увидят, бластер какой-то, то еще что-то, да. То кто-то проскакал мимо. Нет,
0: вы знаете, как
1: ищут. Дверь нашли вот недавно.
0: Да, дверь это все. Не, ну, есть такие вполне научные данные, которые позволяют ту или иную гипотезу принять, да. И для того, чтобы определить, есть ли где-то жизнь... На самом деле ищут не те живые организмы, а продукты деятельности этих организмов. И вот среди продуктов деятельности долгое время в качестве подтверждения того, есть или нет жизни, искали метан. Mm-hmm. Никак не могли найти. Ну вот недавно, буквально там, 5 лет назад, да, получили такие не очень твердые подтверждения того, что метан есть. Но к этому времени уже поняли, что наличие метана – это не подтверждение наличия жизни на Марсе.
1: Да? Жаль. Можно было бы сказать, что на Марсе стейки были.
0: Да.
1: Ну, если метан. Натан Андреевич, и последний вопрос перед нашими новостями середины часа, короткий. А вот эти осколки от Марса с 200 кусков, это какой примерно возраст их минимально?
0: Ну вот, это возраст Марса.
1: Такие старые.
0: Да.
1: Такие старые. Натан Андреевич Эйсмант, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук. Сегодня о ресурсах Луны мы говорим, после новостей мы вернемся.
2: Сергей Стиллавин.

0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: В Москве 9:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России прошлой ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по оборонно-промышленному комплексу Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили Минобороны. Сообщение сопровождается комментарием «По целям днем и ночью безлимитно». Комментарий сопровождается также картинкой с надписью «Тариф армия России», где на фоне серого грозового неба с языками пламени изображены 4 летящих беспилотника. Один человек погиб и трое ранены при атаке ВСУ на автозаправку в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его данным, атака ВСУ на АЗС совершена в городе Стародубья. От полученных ран на месте погиб 39-летний мужчина, трое жителей ранены, им всем оказана медицинская помощь. Также повреждено здание АЗС и 3 автомобиля. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Всего за сутки в Брянской области был уничтожен 81 украинский беспилотник самолетного типа. Украинские мошеннические колл-центры могут зарабатывать до $1 миллиарда в месяц на обмане европейцев, а число занятых в этой сфере достигает 60 тысяч человек. Об этом пишет турецкая газета «Эйденлик», которая публиковала большую статью о проблеме украинских мошенников. Издание ссылается на бывшего сотрудника одного из таких центров. Он рассказал, что с 2022 года работал в офисе в Днепре. Сотрудникам выдавали базы телефонных номеров, а сами они представлялись сотрудниками банков, полиции или судов. Преступники выбирали разные схемы в зависимости от страны. Немцам представляли сотрудниками государственных органов, французов направляли на поддельные криптовалютные биржи, а американцев и канадцев запугивали проблемами с налоговыми органами. По данным «Эйденлик», такие колл-центры уже атаковали граждан как минимум 29 стран, включая Турцию. Для работы с иностранцами некоторые центры нанимают носителей языков или преподавателей иностранных языков. Издание отмечает, что на Украине работает около 1000 подобных центров, где работают 60 тысяч человек. Доход отрасли может достигать $1 миллиарда в месяц. Движение автотранспорта временно закрыто на центральных улицах и набережных в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Нет движения на Кремлевской набережной по направлению в центр, на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на улице Знаменки. Кроме того, нельзя проехать на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара. О причинах закрытия не сообщается. Первое в этом сезоне заморозки ожидаются в московском регионе предстоящей ночью. Местами столбик термометра может опуститься до 0 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он рассказал, что прошлой ночью на русской равнине заморозки отмечались в Тверской области. В лесном заповеднике похолодало до -0.8 градуса, а также в Костромской области в Шаре до -1 градуса. В Кировской области подморозило до 0.3 градуса. Кроме того, по словам Тишковца, минувшей ночью температура опускалась ниже нуля в Ленинградской области на Ладейном поле, в Карелии, в Клевале было почти -1.5 градуса. Кроме того, в Мурманской области там показатели -2.5 градуса, -3.3. Также к нулю стремились столбики термометров в Смоленской области. Местами было 0.2 градуса, в Новгородской области до 0.4 ниже нуля. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода, местами дожди, днем ожидается до +20, в Москве днем не выше +16 градусов и без осадков.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Сергей Лавров.
3: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
2: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Экс-футболист ЦСКА Родриго Бекао покинул турецкий Фенербахче и прилетел в Москву. Он пройдет медосмотр перед арендой в родину. По информации портала «Чемпионат», клубы полностью договорились о сделке. Клуб РПЛ заплатит бразильцу 600 тысяч евро за сезон. Это треть его зарплаты в Суперлиге. Футбольный «Рубин» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 6 туров, сыграв ничью 1-1 на своем поле против «Ахмата». Тему продолжит Александр Ниценко.
2: «Ахмат» пожаловал в Казань на заключительный матч 7-го тура РПЛ с багажом кадровых трудностей. Опухло колено у Милкадзе, который в последних двух матчах забил 3 мяча. Ибишев повредил связку колена. Ндонг даже не поехал на выезд, а Самородов был вне старта из-за ушиба. Отсюда впервые с первых минут Станислав Черчесов выпустил Сидибе, Пряхина и Канате. У «Рубина», как всегда, в атаке расположился француз Сиве, который с учетом Кубка России забил 4 гола в последних 5 встречах, полностью заменив ушедшего в «Спартак» Даку. Грозненцы отлично начали, обрушив несколько ударов на владение Стабера, самым опасным из которых был выстрел Пряхина. Его вратарь парировал. «Рубин» перехватил инициативу и заработал пенальти. Лобов пробил в падении через себя, мяч попал в руку Сидибе, и судья показал на точку. Сиве рикошетом от штанги загнал мяч в цель, и Ахмат снова бросился забивать. Были опасными удары Садулаева и Касентуры, но гостям пришлось подождать второй половины, чтобы сравнять счет. После нереализованного шанса казанца Ходжи пас Канате нашел Касентуру на 56-й минуте, и Эгаш забил. В оставшееся время Ахмат был ближе к победе, но Ставер с трудом, однако, потащил уже на ленточке удар Канате, а Сидибе махнул мимо пустого угла. Рубин мог рассчитывать разве что на гол головой от Тесленко, но Ульянов выбил мяч, летящий в девятку. Ничья 1-1, казанцы сохранили 8-е место, Ахмат 12-й.
1: Российская теннисистка Диана Шнайдер и бельгийка Элиса Мертенс вышли в четвертьфинал теннисного US Open в парном разряде. В третьем круге они были сильнее дуэта австралийки Элен Перес и представительницы Нидерландов Демис Хурс 7-5, 6-3. Далее по сетке им досталась пара Сэ Шувэй из Тайваня и Елены Остапенко из Латвии. Хоккеист СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер петербургской команды Игорь Ларионов. Нападающий получил повреждение в первой игре нового сезона КХЛ с Ладой. До этого он выступал за американский Колорадо. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.
3: Сергей Стиллавин. Притяжение космоса.
4: Друзья мои, Натан Андреевич Эйсмант, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, с нами. Мы сегодня о космических ресурсах говорим и о Луне, в частности. Натан Андреевич, ну вот возвращаясь к китайскому полету, который стартует с нашим прибором, да, и вообще к вниманию коммерсантов, инвесторов к теме Луны, как источнику редкоземов, да, вообще, а в прошлом, вот, Натан Андреевич, мы понимаем, что нам, правда, в советское время это не рассказывали, мне советскому пионеру, о том, что наша космическая программа базируется на задаче доставить гостиниц в Вашингтон, да, ядерный. Вот самое главное доставить, все остальное это было уже следствие. А в принципе, в мировой космонавтике, вот этот коммерческий подход, что, мол, типа мы вложимся, и вдруг мы найдем там что-нибудь, да, он только сейчас появился? Или в космической программе обязательно должен быть какой-то, ну, скажем так, магистральная цель, да, которая точно сработает? Вот так вот на авось что-то делать, это какая-то ерунда.
5: Ну, вы знаете, магистральная цель все-таки какая была? Так, чтобы люди, которые наблюдают вот эти события, связанные с космосом, чтобы они получали удовольствие от этого, чтобы им это нравилось.
4: То есть это самое главное?
5: Это самое главное, да. Это, вы знаете, ведь вот эта космическая техника, она была разработана на базе способов решения военных задач, ну, баллистические ракеты.
4: Да.
5: И, в общем, это обеспечило, ну, нужное финансирование, да, нужные инфраструктуру и так далее.
4: Ну, то есть это была первопричина.
5: Это была первопричина. Но оказалось, что по воздействию на людей информация о том, что мы это можем, важнее, чем, собственно, вот то оружие, которое было разработано.
4: То есть пропагандистская вот эта
5: составляющая. Совершенно верно, вот вы это слово употребили.
4: Ну, в хорошем смысле. Ну, а как?
5: Да, в хорошем смысле, да, это важно. Это оказалось, ну, мне так кажется, не только мне, что это важнее, чем собственно вот это оружие, как, так сказать, инструмент устрашения.
4: Но,
5: как...
4: но это было 60 с лишним лет назад, да, условно говоря. Ну, на протяжении нескольких десятилетий это было актуально.
5: Да.
4: Вот за той же самой китайской все-таки космической, это вот китайский пропагандистский ход сейчас,
5: безусловно.
4: В первую очередь.
5: Да, безусловно.
4: Для нации или для мира?
5: Для нации и для мира. Да? Вот сейчас же, если мы всегда сравнивать достижения ведущих индустриальных, сейчас Китай ведущая индустриальная страна, для оценки достижений, как это сравнивают? Ну, по результатам, полученным в космических исследованиях.
4: Да? То есть это вершина.
5: Да, и в свое время лунная программа была запущена Кеннеди в его... речи на стадионе каком-то там университетском, где он объяснил, зачем это нужно. Да? И он перечислил задачи. Между прочим, на первом месте была задача образования. То есть уровень образования будет повышен. Вторая задача – это прогресс в технологиях. Вот это была главная задача. Да? Но он не сказал, что такая... первая – это пропаганда. Да? И это... действительно получилось, понимаете? Вот. Ну, а вы говорите о таких, скажем, целях финансовых, да, ну или экономических. Ну, на самом деле, сейчас вот кто продемонстрировал, что и в экономическом плане можно добиться максимально возможного, да? Потому что вот на чем Маск стал миллиардером?
4: Так.
5: На запуске вот этих самых группировок. Группировок, они не микро, они сколько?
4: А сколько в размере?
5: Вот размер примерно около 300 килограмм. 300.
4: Каждая вот эта штука?
5: Да. Каждая.
4: А цикл жизни у такой машины?
5: Нормально. Это где-то больше 10 лет. Да? Ну, там еще время жизни для всех этих аппаратов Маска ограничивается рабочим телом, топливом. Потому что все неуправляемые. Если не управлять, то ничего не получится.
4: То есть он постоянно подвскаракивается выше.
5: Там, то есть вот те, что отработали, они
4: сгорают.
5: Выгорают. Да. Вот такой подход. Но сколько у него сейчас вот таких аппаратов? Больше 10 тысяч. И в основном свои деньги он заработал на этом. Понимаете?
4: Угу.
5: Вот. То есть он стал миллиардером.
4: Натан Ильич, а если вот смотрите, к лунной программе, допустим, они не найдут редкозёмы на Луне, да? Но сама технология возможности отправки экспедиции, роботизированные комплексы, вот этот кузнечик, как вы говорите, прыгающий, которого нам не показывают, товарищи китайцы, покажите.
5: Покажет.
4: Мы хотим
5: видеть
4: кузнечика. Да. Но, тем не менее, если даже не найдут, что это даст человечеству?
5: Здесь, вы знаете, вот такие прогнозы оказываются самыми трудными. Да? Что это даст? Вот пока что редкоземы. Вот,
4: да, но вот опять это, же, да. Возможно.
5: Возможно, да, возможно. Может быть.
4: Это как бы лотерея.
5: Да,
4: это,
5: да,
4: лотерея.
5: Это лотерея. Здесь поставил на это, и ты станешь миллионером. Может быть, да, это даже наверняка. Ну, а проиграешь, выиграешь в технологиях. А какие технологии здесь новые могут появиться? Трудно сказать.
4: И это так всегда в космонавтике?
5: И это не только в космонавтике, да. Здесь ведь можно вспомнить, Фарадея, например, да, когда спросили его, вот это электричество, это же от него идет, какая польза будет?
4: А он?
5: Он сказал смело, никакой. Вот такой был ответ, да. Так что...
4: Никакой.
5: Да, никакой, понимаете?
4: Какой честный человек.
5: В то время действительно предположить, что вот это станет основой нынешней цивилизации, никто не мог.
4: То есть мы можем иметь дело с таким же прорывом непредполагаемым даже.
5: Да. Вот это совершенно, совершенно очевидно, мне кажется, да. То, что сейчас предполагают, даже те же редкоземельные, да, это вот если получится, то это да, действительно большой прорыв. Но может быть что-нибудь похлеще. Удастся.
4: Найти?
5: Найти, да. Может быть. Но этого пока никто не знает.
4: А насколько по времени рассчитана вот эта китайская программа?
5: Вы знаете, сейчас все эти процессы идут очень быстро, да. Последнее, что достижение, да, так цивилизация – это искусственный интеллект. Ну, вот скажите, там, ну 15 лет назад.
0: Да 5. Ну, даже 5.
5: Даже 5. Кто-нибудь говорил об этом? Может быть, кто-то говорил. Но его восприняли как чудака, по крайней мере, да? То есть это, в общем, сейчас настолько...
0: Но пока что не так изменилась жизнь конкретного человека. Нет, конечно, есть экзальтированные, психически нестабильные люди, которые заводят себе друзей или любовников.
5: Да, нет, но это да, да. Это такие всегда были, да.
0: Этим кого угодно.
5: Да, но вот когда мы видим вот этих самых роботов на улицах, не знаю, это как-то... Пугает, с одной стороны.
0: Но они решают конкретную задачу. А Луна, она решает задачу?
5: Вот сейчас, если говорить о решении задачи на Луне, вот таких задач, которые...
0: Которые позарез надо решить.
5: Да.
0: Я опять же отталкиваюсь от военной составляющей советской программы. Да, была позарез задача какая? Были военные авиабазы американские вокруг нас, а наших не было. Нам надо было как бы перепрыгнуть их через космос, да, условно говоря. Вот это наша задача.
5: Вы знаете, вот
0: задача.
5: К счастью, вот эти космические технологии, конечно, там есть военная составляющая, да. Но то, что вот позволило сделать рывок всему человечеству, это все-таки нет. Не военная составляющая, да. Даже вот эти группировки Маска, хоть они там для военных целей используют, но это переменило вообще образ жизни на Земле, да, вот эти группировки. Да, когда вы можете наблюдать, скажем, за хирургической операцией и консультировать, да, где-то там, на другом краю Земли, да.
0: Без провода.
5: Да. Это же производит колоссальное впечатление. Это еще не вполне, так сказать, осознанно, насколько это изменило мир, да? Но это изменило мир, понимаете? То есть общаться с человеком, общаться как? Не на уровне просто разговора, на уровне действий, да? Который находится за десятки тысяч километров от тебя. Вот прямо сейчас это, представить себе было невозможно. Сейчас это нормальная практика фактически, понимаете? А что другое? Вот если дальше такими темпами пойдет, то будем рассчитывать, что все-таки это будет на пользу всего человечества, не во вред. Да? Вот здесь же есть и другие.
0: Мы это в этом смысле оптимисты, конечно, Натан Андреевич.
5: У нас нет выбора.
0: Да, только на лучшее остается надеяться. Друзья, мы сегодня говорим о космических ресурсах Луны. Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований, с нами.
3: Сергей Стиллавин.

0: Маяк. 14 радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Выборы 2026.
2: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
4: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
8: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодском округе капитально отремонтируют мост через Тошню. Переправа находится на подъезде к поселку Федотово. Специалисты демонтируют старые конструкции, устроят новые опоры и уложат асфальтобетонное покрытие. Завершить ремонт планируют в 2028 году. На время работ движение транспорта организовано в объезд по дороге Кузнецовка, Большое село Антоново. В Вологодском колледже права и технологии обновили общежитие и спортивную площадку. На работы из бюджета направили около 40 миллионов рублей. В здании капитально отремонтировали фасад, заменили окна и систему отопления. Также обновлена и спортивная зона. Всего в этом году в области ремонтируют 42 образовательных объекта. Бесплатная книжная ярмарка пройдет в Вологде 12 сентября. Мероприятие организует областная библиотека имени Бабушкина. Для посетителей будет представлен широкий выбор отечественной и зарубежной литературы разных жанров, а также научные и популярные издания. Все желающие могут принять участие в ярмарке, принести свои книги для обмена или забрать то, что их заинтересует. Бесплатная книжная ярмарка начнется в 10 утра и пройдет в фойе первого этажа библиотеки. Завершится мероприятие в 15:00. Мастер-класс фотографа Сергея Юрова пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 10 сентября в 17:00 в доме Карбакова. Профессиональный журналист, фотограф и член фотоклуба «Северянин» Сергей Юров поделится с участниками мастер-класса секретами создания необычных образов и идеями оригинальных фотографий. Автор расскажет, как выйти за рамки шаблонов и создать работы, которые с большей вероятностью будут приняты на фотовыставке и найдут отклик у зрителей. Фотоальбом «Исследование призраки Тотемского уезда» представят в области. Издание посвящено заброшенным храмам Русского Севера. В основу книги легли материалы полевой экспедиции 2019 года. Председатель Вологодского городского отделения Союза фотохудожников России Татьяна Фокина и фотограф Вадим Шикун объехали территории Тотемского округа и зафиксировали состояние всех сохранившихся дореволюционных церквей. Печатный тираж составит 10 экземпляров для библиотек и музеев. Электронную версию опубликуют в свободном доступе на сайте областной библиотеки. 12 сентября книгу презентуют в Вологде, 17 в Шуйском, а 25 сентября в Тотьме.
1: Новости спорта.
0: Всероссийский день бега кросс-нации пройдет 26 сентября. В Череповце любители бега ждут на Соборной набережной. Для участников подготовлены дистанции от 500 метров до 12 километров. Победители получат медали Министерства спорта, а все участники – сертификаты. Регистрация открыта до 24 сентября на портале «Госуслуг».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 10 часов.
4: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, в результате которых были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотников и крылатых ракет, транспортно-логистические распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области. В частности, поражена авиабаза ВСУ «Васильков». В Киеве в ходе удара поражены ракетные агрегатно-детальные завод железобетонных конструкций номер 1, торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс». Также поражены объекты в порту Черноморск. Кроме того, поражен морской танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ, сообщает Министерство обороны. Силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 384 украинские БПЛА над российскими регионами. Напомню, сегодня истек трехдневный мораторий на удары по Киеву. Договоренность об этом была достигнута по поручению президента Владимира Путина в связи с визитом на Украину американских переговорщиков. Вместе с тем, атаки на военно-промышленный комплекс Украины не прерывались. Согласно сводке Минобороны, в недействие перемирия российская армия наносила удары по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, по логистическим центрам, электроподстанциям в Николаеве, Николаевской, Одесской областях и другим стратегически важным целям. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских боевиков на жилой сектор Саратовской области. Об этом сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. В результате вражеских ударов пострадали 10 человек, в их числе трое детей. Шестеро госпитализированы, повреждены несколько домов в Саратове. Сейчас идет оценка ущерба. Один человек погиб и трое ранены при атаке ВСУ на АЗС в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, атака совершена на автозаправочную станцию в городе Стародубе. От полученных ран на месте погиб 39-летний мужчина. Трое жителей ранены, им оказана медицинская помощь. Повреждения получили навес, остекление двух административных зданий и три автомобиля. Всего за сутки в регионе уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа, добавил Ковальчук. ФСБ и Следственный комитет задержали гражданина Молдавии, причастного к покушению на высокопоставленного российского военнослужащего в Саратовской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. А по этим данным, задержанный в 2025 году был завербован украинской спецслужбой в соцсетях. В марте он прошел спецподготовку в Киеве, в июне прибыл в Россию. Как рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, задержанный 21-летний Николай Кочу.
5: Следствием установлено, что весной этого года Кочу, находясь на Украине,
4: Украине, согласился совершить убийство российского военнослужащего за денежное вознаграждение в размере 70 тысяч долларов США, после чего прошел соответствующее обучение и транзитом через другие страны прибыл на территорию Российской Федерации. Здесь он получил дальнейшие указания от кураторов посредством мессенджера Telegram, в том числе о личности военнослужащего, месте его проживания, местонахождении оружия, а также инструкции по совершению преступления с разработанными путями отхода. Прибыв в Саратов, он приобрел средства маскировки и передвижения и, выследив жертву, попытался убить военнослужащего.
3: По словам Петренко, преступник не менее 6 раз выстрелил из огнестрельного оружия в российского военного. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медпомощи. Стрелявшего задержали в Астраханской области. На допросе он признался в преступлении, за которое ему обещали 70 тысяч долларов США.
5: Я гражданин Республики Молдова. Я наблюдал в Инстаграме, мне попалась реклама по поводу о работе. После этого я оставил свои данные, и со мной вышли на связь. И предложили встретиться и встретились. После того предложили сотрудничество. Я согласился. Я проходил подготовку на полигоне в Киеве. Там меня обучали стрелять и работать с взрывными веществами. Меня отправили в Россию с заданием убить российского генерала.
6: Каким образом вы попали в Россию?
5: Через Эстонию. Мне прислали координаты в Дискорде. И там была коробка и пистолет ПМ с двумя обоймами. Обещали денежные вознаграждения. Но и после выполнения задачи должен быть встретиться с куратором и уже обсудить, чтобы мне передали деньги.
3: Следственный комитет будет ходатайствовать перед судом об аресте Николая Кочу. Почти 120 выпускников из Подмосковья, сдавших ЕГЭ в этом году на высокие баллы, получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости, Министерство образования Московской области. Ранее сообщалось, что такую выплату могут получить подмосковные выпускники, сдавшие на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум или более предметам. По данным Минобразования региона, всего в этом году в Московской области зафиксирован 1021 100-бальный результат. Два выпускника набрали по 100 баллов по четырем предметам, а 10 выпускников показали результат 300 баллов по трем предметам. Эти другие новости также доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди, температура воздуха плюс 19-21 градус. В Москве также облачно, преимущественно без осадков, температура воздуха плюс 14-16 градусов.
7: Вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: листья поют.
1: Присядем, друзья, перед дальней дорогой, пусть легким окажется путь.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
1: Дорогие друзья, товарищи, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях, исследованиях сделали нашу родину, Советский Союз, известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, путешественники, врачи, спортсмены, писатели, труженики заводов и учителя. И каждый раз эти речи служили главному, вдохновляли народ на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что СССР своими достижениями способен изменять ход истории. Мы вспоминаем тех, кто словом приоткрывал новые горизонты, разжигал любопытство и стремление к знаниям. Этот подкаст мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций. У него в мессенджере «Макс» есть канал «Чувство аудитории». Вот это счастливый человек. Здравствуйте, Саша.
2: Добрый день.
1: И счастливы твои подписчики. Наш подкаст можно услышать также в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, кто сегодня? Неужели, позвольте, женщина?
2: Да, сегодня женщина. И вы знаете, когда про эту женщину вспоминают и как-то, ну, как-то ее представляют, ее всегда представляют, ну, произнося такой эпитет, говорят: «Первая во всем». В нашем случае, в случае нашего проекта подкаста «Первооткрыватели», это как бы становится очень ценным, очень важным. Она действительно была первой в очень многом. Она действительно добивалась первой очень многого. Ну и время было такое, что легко было становиться первой во всем. Но без желания тут не обошлось. Без желания быть первой, как бы добиваться и приоткрывать какие-то новые грани. Наша сегодняшняя героиня — Александра Михайловна Калантай. Слышали такое?
1: Конечно.
2: Ну, революционерка, первый министр большевистского правительства, ну, нарком общественного презрения, ну, об этом тоже поговорим. Ну, и в целом, и в мировой истории тоже во многом была первым. Вот о ней сегодня и о том, что она сделала, за что мы должны быть ей благодарны и, может быть, на что нам стоило бы поравняться. В центре нашего внимания сегодняшнего ее выступление 1919 года, которое было записано на грампластинку. Я напомню, что мы очень часто здесь берем вот те грампластинки 1919 года, которые по указу личному Ленина были изданы как пропагандистский материал. И это была грампластинка пропагандистская. На ней было издано две речи. Первая речь, которая называется «Два пути». Вторая речь «К работницам». Мы возьмем с вами речь «Два пути». Почему? Потому что, ну, казалось бы, раз женщина, надо про работницу говорить. Нет-нет-нет, это для следующего раза оставим. Поговорим про речь «А какие два пути?» Ну, это на самом деле на поверхности. Два пути Калантай характеризовывала так. Либо вперед, туда, куда зовет нас красное знамя труда, либо назад, к власти буржуазии и помещиков. Давайте послушаем, как она звучала, и потом поговорим о ней чуть больше, чуть подробнее.
3: Товарищи, сейчас перед нами два пути. Либо вперед, туда, куда зовет нас красное знамя труда, либо назад, к власти буржуазии и помещиков. Среднего пути нет. Остановиться посредине – это и значит дать врагам трудящихся время собрать свои силы и облегчить им борьбу. Революция не знает остановки.
1: А слушайте, Александр, а ведь в первом большевистском правительстве было очень много дворянских граждан, да? И Владимир Ильич из дворян, пускай даже из небольших.
2: Ну, из небольших.
1: Ну, неважно, больших или небольших, да. Уже все-таки да, не да, пролетариат. Да. И она сама ведь, да, я так понимаю, голубых кровей.
2: Да, она очень голубых кровей, но есть настолько голубых кровей, что ей даже, по слухам, пришлось подменивать свое происхождение и врать. Почему? Потому что она говорила, что ее отец, генерал Михаил Домонтович, он служил чиновником, в 1878-89 годах был тырновским губернатором в Болгарии. А вот в воспоминаниях Калантай утверждает, что ее мать Александра Масалина-Моровинская происходила из семьи финских крестьян. Хотя на самом деле исследователи ее биографии

0: те, которые обращались к прошлому и смотрели на ее корни, абсолютно уверены, что и прадед, и прапрадед революционерки по материнской линии были настоящими дворянами. Видимо, ей это нужно было для того, чтобы как-то сделать карьеру по
1: большевистской
0: лестнице. Да, она же все-таки была женщина, это, знаете, не так просто было. Но я немножко назад вернусь к речи. Вот смотрите, какая интересная штука. Два пути, да? Понятно, что можно здесь подумать о какой-то притянутости за уши, но все же Калантай всю жизнь заявляла, что она атеистка и выступала всегда резко против религиозных убеждений, ритуалов. Но в этой речи мы сами, того не замечая, и сами она, может быть, и сама не отдавая себе отчет, обращается к традиционному одновременно и для иудаизма, и для христианства, и даже для ислама мотиву двух путей. С одной стороны, служение Всевышнему, а с другой стороны, пути смерти. И вот Калантай, конечно, подменяет это альтернативой революционного выбора. Но мы с вами понимаем, что, конечно, можно даже и аналогии проводить, что по-разному можно эту троицу коммунистическую воспринимать, и была ли она какой-то подменой религиозного сознания. Но если так как бы думать, то в целом можно на это обратить внимание. Еще немножко о родословной Калантай, только не в прошлом, а в ее будущем. Почему? Потому что, вот мы сейчас упомянули фамилию Мравинского, родной ее брат был отцом Евгения Мравинского, который на протяжении 50 лет был главным дирижером симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Это имя знаменито, особенно те людей, которые приезжали в советский Ленинград и ходили на казани, это имя знают. И вот он был племянником, получается, нашей сегодняшней героини. И вообще, если бы не его тетка, он бы из того же самого дворянского происхождения, конечно, бы никогда не получил эту должность, но, поручившись за него, она смогла обеспечить ему на такую карьеру. Сразу, как только Александра чуть-чуть повзрослела, стал вопрос о том, кому из мужчин она будет принадлежать. Вот такова была судьба женщины в конце 19 века. Она прекрасно была образована, владела 4 иностранными языками и была, ну, по-хорошему такой, ну, незавидной, но, в общем, очень адекватной.
1: Ну, внешне-то как вы оцениваете молодую
0: Калантай? Я не знаю, не видал. Я фотографиям 19 века не доверяю, лично не общался, так что сказать ничего не могу. Но хочу сказать, что ее уже в 1890 году представили наследнику престола, будущему императору Николаю II, и это считалось очень большой честью. А вот на балу в Ялте за год до этого ее представили 40-летнему генералу Тутылмину, адъютанту императора, и принято было считать, что это один из самых знатных и самых многообещающих военных того времени. Генерал увидел Александру, и первое, что сделал, он сделал ей предложение, будучи абсолютно уверенным в том, что она согласится. Но Александра Михайловна говорит: «Кукиш, выйду за того, кого люблю, а люблю своего троюродного брата».
1: Да вы что?
0: Да, вот любит троюродного брата Владимира Калантай, и, в общем, вышла.
1: И оттуда и фамилия.
0: Да, ну, как бы, да. Два вообще, года я боролась с родителями, чтобы получить их согласие на брак с красивым и веселым Калантаем. Он необыкновенно хорошо танцевал мазурку и умел веселить и смешить нас в течение целого вечера, писала Александра Михайловна.
1: Саша, а как тогда вот на тему троюродного родства-то?
0: А я так понимаю, что это было нормально. Троюродное — это вообще, ну, то есть...
1: В законе.
0: Ну, это как бы, да, это ну, то есть...
1: Как сильно взгляды изменились,
0: двоюродный,
1: да?
0: Двоюродный еще вызывал, а вот троюродный, как бы...
1: Кузенами это называлось,
0: это,
1: да?
0: Это даже не кузен, кузен двоюродный, а это, ну, да.
1: Дорогие слушатели, напоминаю вам, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Мы же продолжаем программу.
0: Интересно, что потом, когда мы обернемся от конца жизни назад, всей жизни Калантай, мы видим, что вот этот брат ее был единственным официальным мужем. Хотя любовных историй в ее жизни было нормально. И чувства к супругу были сильные, но что-то произошло, что-то надломилось. Все-таки я думаю, что это какой-то вот такой первичный зов юного сердца сработал, который быстро-быстро-быстро сошел на нет. Александра в какой-то момент поняла, что вот эта тихая семейная жизнь, а Александр Калантай, несмотря на то, что был очень балагур и весельчак, в целом стремился к спокойной жизни. Это не для нее. Она поняла, что ей все это не подходит. Она сначала завела роман с близким другом своего мужа, и это уж, простите меня, ни в какие
1: ворота. А мы тоже это не одобряем.
0: Да. А потом и это ей надоело. надоело. В общем, в итоге она оставила маленького сына на попечение к своему мужу, а сама поехала в Европу.
1: Ну, у вас складывается ощущение, что она вот была бесноватой немножко?
0: Ну, я понимаю, этот вопрос. Конечно, конечно, какая-то отчаянность в ее поведении.
1: Ну, если прибавим к этому атеизму, да, ну, такой, да.
0: Нет, подождите, но атеизм вполне мог бы быть нормой не того периода, а, как и, знаете, как и с дворянским происхождением, необходимостью. Вполне возможно, приходилось что-то признавать.
1: Может быть.
0: Ну, в общем, Александра в этот момент поняла, что ее волнует по-настоящему, а волнует ее положение женщины в обществе. А в Европе в конце 19 века и начале 20-го кого мы можем обнаружить?
1: Кого?
0: Кого?
1: Вот суфражисток.
0: Тех самых суфражисток и Владимира Ильича Ленина вместе с большевиками. Но началось все в 1896 году с Крингольмской мануфактуры.
1: Это в Эстонии нынче.
0: Да, да, да, совершенно верно. Она приехала туда еще с мужем. И пока муж решал там какие-то свои дела, она решила просто походить, погулять. И она потом в воспоминаниях говорила, и там действительно чудовищные картины были. Она видела какую-то группу детей маленьких, которые здесь же прямо на фабрике играли. Почему? Потому что матерям где было некуда, и они брали их на работу, и она смотрит, играет группа детей, и вдруг замечает, что один лежит, и она понять не может, он мертвый или нет. И она так поближе смотрит, а он действительно мертвый. То есть дети играют, не замечая мертвого ребенка, который рядом с ними, который умер вот-вот, просто потому что не выдержал от голода или как-то. И она тогда ужаснулась тому, в каких условиях живут женщины, что им приходится выносить. Ну и как-то она приняла для себя решение, что посвятит свою жизнь освобождению женщин. И вот здесь ваша тема, которую я знаю, одна из любимых, она очень любила за что она не феминистка, потому что феминистки – это западная зараза. И как она говорила, а говорила она так, вот это, кстати, на вооружение цитатка. «Женский вопрос, говорят феминистки, это вопрос права и справедливости. Женский вопрос, отвечают пролетарки, это вопрос куска хлеба». Поэтому для Калантай женский вопрос был вопросом спасения, а для феминистов это вопрос конъюнктурный.
1: А для тех, для сытых, да? Для тех.
0: Да, да,
1: понятно.
0: Да, да. В 1905 году она пытается поднять женское рабочее движение, противопоставляет, всегда противопоставляет буржуазным феминисткам, и выступает на первом общеженском митинге в Петербурге. И интересно, что в этот момент встречена она там крайне негативно. Почему? Потому что она пытается отмежеваться вот как раз от идиллии сотрудничества революционных социалисток с буржуазными равноправками, это цитата. Но интересно, что даже несмотря на то, что некая писательница Грандиевская бросилась к ней с криком «Вас мало задушить», в числе людей, которые были там, в толпе, были и работницы, которые послушали и стали к ней потом подходить, записываться, и таким образом слава о ней среди рабочей аудитории пошла. То, что называется, почувствовала аудиторию и нашла свою аудиторию. Но, во-первых, еще мы должны все-таки сказать спасибо Калантай за 8 марта. Мы знаем и про Розу Люксембург, и про Клару Цеткин, но Калантай принимала участие в утверждении в этом празднике и на Копенгагенском конгрессе 2-го интернационала в 1910 году, когда, собственно, все это произошло, она там была, и по ее инициативе от России, а также по инициативе Клары Цеткин и от Германии было принято решение праздновать 8 марта как День международной женской солидарности. Ну, и она всю жизнь гордилась, и одним из своих главных достижений считала именно достижение праздника 8 марта как Дня равноправия женщин. Пластинка была объемной, есть еще отрывок, который можем послушать и услышать голос Калантай еще раз.
2: И часть рабочих устает, начинает роптать, этого только и ждет буржуазия. Ага, устали, не готовы ли идти на уступки, тут мы, хищники, подоспеем. Дело индик, что явимся вашими избавителями, а на деле приберем власть к рукам, разгоним советы, восстановим частную собственность, выселим рабочие семьи из светлых и чистых квартир, вернем землю помещикам. Только этого часа и ждут наши враги.
0: Интересно, что было у нее и свое открытие. Ну, видимо, на почве вот всего происходившего с прежним мужем и с будущим. У нее была такая теория, которую она сама придумала. Теория бескрылого эроса.
1: Как?
0: Бескрылого эроса. В общем, она была уверена, что в годы великих потрясений и сложных каких-то развилок для государства страна всегда оказывается в ситуации, когда нужно делать какой-то выбор. И именно в этот момент в человеке и в людях, которые принимают участие в этом как бы переделе времени, переделе общества, возрождается и рождается бескрылый Эрос. Или, можно сказать, обычный Эрос утрачивает свои крылья. Почему?
1: А у Эроса есть крылья?
0: Ну, да. Почему? А. Потому что в этот момент все любовные позывы и все, что происходит на ниве сексуально, как бы вот, сексуальной жизни, исключительно направлено на потомство производства и как бы продолжение жизни. Никаких духовных изысканий, никаких стремлений, животное. Страданий, ничего. Чуть-чуть животное. Почему? Потому что все духовные силы отнимает
1: борьба.
0: Борьба. Совершенно верно. И это называлось теорией бескрылого Эроса. Ну, в общем, так вот она, вот, собственно, и жила до одного интересного момента, о каком чуть-чуть попозже, а пока она первый в большевистской стране министр. Первая женщина-министр, которая входит в состав советского правительства, нарком государственного презрения. Я все время не мог понять, когда был юнор, почему слово «презрение», которое как бы негативно окрашено.
1: Это по-другому пишется.
0: Ну да, по-другому пишется, и на самом деле означает по-другому, для тех, кто, может быть, этого не знает. Презрение — это забота о социально угнетенных слоях. Призрение, да, не презрение, а призрение. Все, чем занимается теперь Министерство труда, собес, социальной защиты, вот это все, вопросы материнства и детства, это все государственное презрение. И вот министром, наркомом этого государственного презрения и была Александра Калантай, правда, пробыла она всего 4 месяца, недолго. Она была первой и единственной. А почему 4 месяца? Потому что выступила против Ленина и пошла против большевистской партии. Сейчас расскажу,
1: почему.
0: В вопросе заключения Брестского мира. А-а-а. Была категорически против и сказала, не нужен нам этот Брестский мир.
1: То есть
0: надо дожимать.
1: Дворянство-то, да?
0: Надо дожимать. Не знаю, то ли нарва ее так и в душе засела. Но, в общем, она была против. Интересно, что, как она вспоминала вот эти революционные дни, когда ей достались ключи, не ключи, а когда ей досталось право войти в Министерство государственного презрения, она пришла, там какие-то маленькие рабочие, они говорят, а все уехали, все ключи забрали, даже от сейфа ключи забрали. Сейф закрыт, денег нет. Она говорит, как обеспечивать государственное презрение, непонятно. Мы, говорит, пошли в Смольный, заняли там пустую комнату с товарищами, сели, повесили объявление, написали часы приема, к нам пошли, значит, пришли солдаты какие-то, говорят, вот помогайте, мы обездолены. Они вот по карманам пошарились, нашли какие-то деньги, скинулись, по 2 гривенника дали каждому, вот так вот начинало работать. Но результаты работы были невероятно потрясающие. Почему? Потому что появилось 66 родильных домов, 46 домов матери и ребенка, 47 молочных кухонь, 409 яслей. Постоянно и постоянно шла работа по организации того, что может обеспечить нормальное функционирование и нормальную жизнь вот этих вот, ну, угнетенных слоев, которые, по большому счету, становились не угнетенными. Ну, а потом в ее жизни происходит настоящая любовная история.
1: Пришел матрос.
0: Выступает она на корабле, выступает, и кто-то подонок какой-то, так. Значит, ну где-то вот она, стапели, по которым она прошла на корабль, так. Сбивает, и получается, что ей с корабля, значит, не выйти. И вдруг какой-то матрос мощный, большой, берет ее на руки, подхватывает, спрыгивает с ней. Это был Павел Дыбенко.
1: Да.
0: Молодой Павел Дыбенко хватает ее в охапку и тащит с собой. И она говорит, в этой, ах, вот как он схватил меня, так он меня и нес. Это была любовь, о которой даже Сталин...
1: Погодите, а вот тут главное скажите, да. Это с крыльями или без?
0: Вот не знаю. Но судя по тому, что без стапелей, то, видать, с крыльями. Потому что даже Сталин
1: так.
0: Своим, чуть ли не Ленину, вот так вот говорил. Это, говорит, Калантай с Дыбенко.
1: Дорогие товарищи, увлекательное повествование о женщине, благодаря которой у нас есть выходной день, 8 марта, как минимум. Продолжим после кратких новостей середины часа.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
4: Реклама. платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Авиабазу ВСУ и два завода в Киеве разгромили прошлой ночью вооруженные силы России. Наша армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, атаковав объекты для производства и хранения беспилотников, крылатых ракет, а также транспортно-логистические распределительные центры грузов военного назначения, сообщает Минобороны. Сводки пораженных целей называется авиабаза ВСУ «Васильков» в Киевской области, ракетный агрегатно-двигательный завод, также завод железобетонной конструкции в самой украинской столице. Также поражены объекты в порту Черноморск, Одесской области и танкер с горючим для ВСУ. Энергодар в Запорожской области остался без газа из-за ударов вооруженных сил Украины по коммуникациям. Об этом заявляет городская мэрия. Сейчас ведутся восстановительные работы, пока коммунальщики не прогнозируют, в какие сроки они смогут восстановить газоснабжение. США вынуждены менять морскую логистику из-за блокады Армузского пролива. За последние месяцы власти перенаправили по альтернативному маршруту 94 коммерческих судна, сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. Напомню, Америка возобновила морскую блокаду Ирана 14 июля. С тех пор неоднократные попытки обеих сторон конструктивным путем через переговоры решить проблему терпят неудачу. Крупный природный пожар второй день полыхает в Анталии. Как сообщает Управление лесного хозяйства Турции, возгорание произошло в понедельник вечером. Огонь стал быстро распространяться. Власти эвакуировали 3 квартала и приют для животных Аксу. Полностью сгорел как минимум 1 дом, погибших предварительно нет. На тушение брошены более 850 спасателей, 110 пожарных автоцистерн, а также 3 самолета и 9 вертолетов. Одновременно лесной пожар возник в районе Сирик. Там огонь уничтожил 5 домов, пластиковые теплицы и сельхозугодья. Местных жителей эвакуировали, 3 человека пострадали. В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, который приблизился к детскому саду и школе. Хищник был замечен в районе Садового переулка. На место вызвали специалиста. В целях безопасности людей было принято решение ликвидировать зверя. Ранее на Камчатке, в районе села Хатырка, на границе с Чукоткой, медведь напал на 2 охотников. Их госпитализировали после эвакуации санитарной авиации. Пострадавшие все еще проходят лечение. За последнее время сразу в нескольких регионах России медведи вышли к людям. В отдельных случаях это закончилось трагедией с человеческими жертвами. Вчера сообщалось, что в Сочи медведь проник на территорию 5-звездочного отеля и разгуливал по коридорам. Хищнику удалось спокойно уйти. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода, местами дожди, температура воздуха до плюс 20 градусов. В Москве осадки не ожидаются, температура плюс 14-16, давление высокое, 749 миллиметров ртутного столба.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Почему вы пойдете на выборы?
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
2: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Экс-футболист ЦСКА Родриго Бекао покинул турецкий Фенербахче и прилетел в Москву. Он пройдет медосмотр перед арендой в родину. По информации портала «Чемпионат», стороны полностью договорились о сделке. Клуб РПЛ заплатит бразильцу 600 тысяч евро за сезон. Это треть его зарплаты в Суперлиге. Российская теннисистка Диана Шнайдер и бельгийка Элиса Мертенс вышли в четвертьфинал теннисного US Open в парном разряде. В третьем круге они были сильнее дуэта австралийки Элен Перес и представительницы Нидерландов Демис Хурс 7-5, 6-3. Далее по сетке им досталась пара Сэшуэ из Тайваня и Елены Остапенко из Латвии. В столичном хоккейном дерби «Спартак» нокаутировал ЦСКА. Московская «Динамо» потерпела уже второе поражение в регулярке, а «Авангард» дома был растоптан Салаватом Юлаевым. Тему важных событий в КХЛ продолжит Александр Ниценко.
2: В регулярном чемпионате КХЛ, который стартовал в субботу, состоялось 8 матчей. ЦСКА принимал «Спартак» и потерпел поражение со счетом 2-3, несмотря на первую шайбу в матче от Бучельникова. Котляров и Ярош помогли краснобелым повести 2-1, на что точным броском ответил Соркин. Решающий гол организовал звездный новичок «Спартака» Макс Камтуа. Московская «Динамо» после поражения от «Автомобилиста» снова уступила. Уже СКА в Санкт-Петербурге 3-5. У хозяев по дубле оформили Педан и Плотников, также забил Атанасов. За москвичей шайбы забрасывали дважды Римашевский и однажды Меркли. «Авангард» дома оказался растоптан Салаватом Юлаевым сухим результатом 0-4, который в том числе обеспечил Семен Визовой. Голы уфимцев оказались на счету Родуолда, Щербакова, Шипачева и Цулыгина. На «Востоке» Салават лидирует, как и Акбарс. Казанцы взяли верх в домашнем споре с «Адмиралом» 2-0, убили Алова Сухарь. Шайбы забросили Денисенко и Галимов. На «Западе» помимо «СКА» без потерь следует «Торпедо». Нижегородцы были сильнее минского «Динамо» на выезде 4-3 по «Булитам». В овертайме домашнего противостояния против «Трак» «Автомобилист» потерпел поражение 3-4. Решающая шайба у Лигаре. Другие результаты дня. «Северсталь» «Лада» 1-0, «Барыс» «Сибирь» 7-1.
1: Хоккеист СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер петербургской команды Игорь Ларионов. Нападающий получил повреждение в первой игре нового сезона КХЛ с «Ладой». До этого он выступал за американские «Колорадо». Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии. Напомню, КАС дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил по случаю от декабря 2021 года. Срок отстранения истек минувшей зимой. Дело Валиевой в ЕСПЧ объединено с жалобами еще 7 спортсменов из России, в их числе триатлонистка Елена Данилова, прыгун в высоту Александр Шустов, а также биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.

0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Итак, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, и Александра Калантай, женщина, которая любила матроса. О ней сегодня разговор.
2: Вообще, я вам хочу сказать, что мы же говорим первое во всем. Вот первая запись об актах гражданского состояния вот это в вот книге это... записи гражданского так, состояния это запись Калантай с Дыбенко.
1: А слушайте, а с братишкой-то развели ее перед этим? Или как бы считалось, что раз новая власть, то все предыдущие браки не действительно?
2: Ну, наверное, там же что? А нет, там никаких гражданских состояний не было. Смотрите, вот, кстати, история из воспоминаний Троцкого. 29-летний чернобородый матрос, веселый и самоуверенный гигант, сблизился незадолго перед тем с Александрой Калантай, женщиной аристократического происхождения, владеющей полудюжиной иностранных языков и приближавшейся к 46-й годовщине. Сталин, с которым я до того времени ни разу не вел личных разговоров, подошел мне с какой-то неожиданной развязностью и, показывая плечом за перегородку, сказал, хихикая: «Это он с Калантай, с Калантай». А вот журнал «Новый Сатирикон» в 18-м году, это, кстати, было еще позволительно, так, шутил вот по поводу этого записи в акте гражданского состояния. «Вы знаете, что Калантай вышла замуж?» Так. «Да что вы, неужели в церкви повенчались?» «Да зачем же? Просто у себя в записной книжке записали». А дальше была такая приписка: «Мы уверены, что и способ записи совершенного брака в записную книжку скоро будет оставлен как способ буржуазный. Просто достаточно будет подмигнуть, и брак совершен». Вот как шутили над Калантай с Дыбенко. Ну, в общем...
1: А он же моложе ее был, да?
2: Значительно, 29-46. Первый гражданский брак. Ну, интересно, что вот то, что мы называем с вами гражданским браком, это как раз вот тот брак, который в ЗАГСе и регистрировался. Поэтому тут, знаете, такая...
1: То есть можно нынешних брачующихся назвать калантаевцами.
2: Калантаевцами, совершенно верно. Дыбенко потом арестовали. А арестовали почему? Потому что он яро выступил против Брестского мира. А жена его, вот эта гражданская, поддержала. И, в общем, в итоге их двоих наказали, его арестовали. Она на поруки взяла его, его выпустили. Под подписку о невыезде. Он первое, что сделал, сбежал. Она чуть ли не с ним сбежала. В общем, в итоге черти что происходило. Дело закончилось в конечном счете тем, что Ленин собрал всех, все высказались, сказали чуть ли не расстрелять, чуть ли не уничтожить, чуть ли не наказать. Выходит, взял слово Ленин, в конце концов, и сказал: «Вы правы, товарищи. Это очень серьезное нарушение. Я лично считаю, что расстрел будет для них недостаточным наказанием, поэтому я предлагаю приговорить их к верности друг другу в течение 5 лет». Так шутили над Калантай и Дыбенко. Ну, в общем, в итоге понятно стало, что инцидент исчерпан, Калантай простили, Дыбенко оправдали. Там почему еще на самом деле Дыбенко арестовали? Его не за против Брестского мира арестовали, а арестовали его за то, что он там в Нарве провалил оборону, и был суд. И на суде сказали, что... Ну да, и там было понятно, что Дыбенко ни при чем. В общем, его оправдали, и все это благодаря вот этой вот истории с Лениным и произошло. Но брак этот стал настоящим мучением для обоих. Ну, в общем, они мучились потом до конца своих дней. Она тем, что ему она фактически была не нужна, он
1: но
2: тем...
1: Она старела.
2: Но она его любила. Он тем, что... Ну, в общем, тоже он 29-летний. Ладно, давайте послушаем еще один отрывок из выступления Калантай, там дальше решим.
3: Не вздыхать о прошлом, не оглядываться назад должны мы, а смело грудью своей проклядывать путь к царству коммунизма, где навек покончим с голодом, войнами, со всем темным наследием проклятого капитализма. Вперед же, товарищи, по пути, ведущему к светлому будущему. История за нас, победа за мировым коммунизмом.
2: 22-й год. Калантай изнывает от душевной боли и принимает решение покончить с этим и пишет Сталину письмо. Сталину пишет письмо. «Я написала Сталину все, как было. Про наше моральное расхождение с Павлом, про личное мое горе и решение порвать с Дыбенко. И получила ответ по телеграфу. Мы вас назначаем на ответственный пост за границу. Немедленно возвращайтесь в Москву. Точка. Сталин». Сталин вызывает ее, и вот тут начинается новый виток ее карьеры. Это 22-й год, который на самом деле будет очень продолжительным и, пожалуй, самым важным в жизни Калантай. Она отправляется... Сталин предлагает ей стать послом в Канаде. Там какая была логика? Не очень большевистское правительство-то и молодое государство принимали, и поэтому искали какие-то инструменты для того, чтобы эти посольства и признания как-то наладить. Ну вот, может быть, даже и не посольство, а может быть, просто какое-то представительство, торг-представительство, что-то такое бы открыть. И думали, что если женщину отправят, то как бы легче помягче будет агримант получить. Написали в Канаду, она вроде согласилась. Канада отрицает, говорит, нет. И она сама предлагает, говорит, попробуйте в Норвегию. Сделали запрос в Норвегию, и все. Норвегия подтвердила. Интересно, как Сталин поставил задачу перед Калантайн и как определил круг ее обязанностей и забот. Он ей сказал так: учитесь торговать, при сделках соблюдайте четкость и безупречность, платите без проволочек, товары проверяйте. Но по линии партии в дела, пожалуйста, не вмешивайтесь. Вот так он обозначил круг обязанностей.
1: Чисто на хозяйстве.
2: Чисто на хозяйстве. Она выезжает, пересекает границу Финляндии.
1: Матрос остался, да.
2: Переезжает в Норвегию и первое, что делает, покупает себе пару туфелек.
1: Ай-яй-яй.
2: И собирается выбросить на деревянной подошве какие-то на шнуровке советские большевистские ботинки.
1: На деревянной?
2: Ну, какие-то там, ну, в общем, какие-то абсолютно неженственные и абсолютно какие-то неудобные. И ее ассистентка, которая с ней рядом, говорит, позвольте, не выбрасывайте, отдайте мне.
1: В музей?
2: Ведь это же исторические, исторические обувь. Потом они будут говорить миллионы. Но мне кажется, в этом очень много всего. Как женщина все-таки вот возвращается в это лоно женщины, надевает каблучки, понимает, что она может быть красивой. Но дальше начинается работа в торгпредставительстве. И интересно, что в 30-м году, например, вот к ней обратился владелец крупнейшей бумажной фабрики Берегорд и сказал, мадам Калантай, похлопочите, пожалуйста, у кабинета, чтобы отложили хоть на год вопрос о повышении пошлин на лес. Это и нам, и вам будет выгодно. А вы пользуетесь таким влиянием на кабинет, что ваше пожелание больше значит, чем просьба норвежского промышленника. То есть о чем это говорит? Она имела там очень большой вес. Как-то однажды, приехав в Москву, она выступала на одном совещании, и рьяно защищала вопрос о необходимости запрета на вылов тюленей в определенный период. Потому что в этот период, говорила она, тюлени не рестятся, в общем, ну или никак они не рестятся, размножаются, у них сезон размножения, и ни в коем случае нельзя их...
1: У них гон.
2: Да, вот, нельзя их трогать. В этот момент зашел Сталин и слушает, как она про тюленей говорит. И дальше произносит такую фразу. «Видимо, Калантай перешла теперь на охрану материнства и младенчества тюленей». Все послушали, посмеялись, но вопрос Калантай надежно поддержали. В 25-м неясные обстоятельства заставляют ее подать заявление об освобождении от обязанностей полпреда. И как она потом вспоминала, что, скорее всего, это произошло, потому что в Осло нашлись люди, которые были бы, которые заставили это делать. Она ссылалась на НКВДшников, не знаю, так ли это было, но что было на самом деле, неизвестно. 19-й год, речь Калантай. Давайте послушаем, какие другие известные открытия произошли в этот период в Советском Союзе.
4: Большой драматический театр Санкт-Петербурга открылся 15 февраля 1919 года в помещении Большого зала консерватории спектаклем «Дон Карлос» по пьесе Фридриха Шиллера. Но важнее то, что это был первый театр, созданный после Октябрьской революции. Большой драматический организовал Максим Горький вместе с актрисой Марией Андреевой. В число основателей театра входил и Александр Бенуа. Первый спектакль поставил Андрей Лаврентьев. Это было роскошное зрелище со знаменитыми тогда актерами, которое продолжалось 5 часов. Консерватория не отапливалась, но это не мешало зрителям наслаждаться постановкой.
2: Как вы думаете, куда ее отправили после Норвегии?
1: Куда?
2: В Мексику.
1: О.
2: Понятная территория. В 26-м году Калантай отправляют в Мексику, отправляют ее на корабле, естественно. Там ее встречает целая толпа народа, массу журналистов. И одна мексиканская газета пишет очень любопытную заметку. Она пишет так. «Мы ждали престарелую преподавательницу-протестантку, а появилась элегантная женщина в расцвете жизненных сил». Всего полгода она проведет в Мексике. Почему? Потому что поступит другое, более выгодное и более интересное предложение. Она занялась развитием торгового связей, включалась в работу, и потом ее назад возвращают в Норвегию в 27-м году, во второй раз полпредом, и уже оттуда, после 3-летней работы, она, собираясь уйти в отставку, получает предложение послом в Швеции. А Швеция — это не Норвегия, это другая страна, куда значительно более сложная, куда значительно более неоднозначная в отношениях с советским правительством. И эта миссия значительно более тяжелая миссия была. Почему? Потому что недоверие к Советскому Союзу там было значительно выше.
1: Дорогие товарищи, короткая-короткая реклама, и мы вновь в нашей студии. Будьте с нами.
0: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова». Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
5: Многие люди испытывают какой-то дискомфорт, если, например, бросают книжку, то есть они ее и читать не могут, и бросить не могут. И вот она лежит у них там неделями, они открывают, два абзаца прочитают, закрывают. Вместо того, чтобы просто освободиться от этого и идти дальше, в мире гораздо больше литературы, чем у нас времени в каждой из наших жизней.
0: Время жизни, потраченное не зря. Подкаст «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
6: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
7: Выборы 2026.
8: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
10: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
11: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
12: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
13: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
14: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
15: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодском округе капитально отремонтируют мост через Тошню. Переправа находится на подъезде к поселку Федотово. Специалисты демонтируют старые конструкции, устроят новые опоры и уложат асфальтобетонное покрытие. Завершить ремонт планируют в 2028 году. На время работ движение транспорта организовано в объезд по дороге Кузнецовка, Большое село Антоново. В Вологодском колледже права и технологии обновили общежитие и спортивную площадку. На работы из бюджета направили около 40 миллионов рублей. В здании капитально отремонтировали фасад, заменили окна и систему отопления. Также обновлена и спортивная зона. Всего в этом году в области ремонтируют 42 образовательных объекта. Бесплатная книжная ярмарка пройдет в Вологде 12 сентября. Мероприятие организует областная библиотека имени Бабушкина. Для посетителей будет представлен широкий выбор отечественной и зарубежной литературы разных жанров, а также научные и популярные издания. Все желающие могут принять участие в ярмарке, принести свои книги для обмена или забрать то, что их заинтересует. Бесплатная книжная ярмарка начнется в 10 утра и пройдет в фойе первого этажа библиотеки. Завершится мероприятие в 15:00. Мастер-класс фотографа Сергея Юрова пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 10 сентября в 17:00 в доме Карбакова. Профессиональный журналист, фотограф и член фотоклуба «Северянин» Сергей Юров поделится с участниками мастер-класса секретами создания необычных образов и идеями оригинальных фотографий. Автор расскажет, как выйти за рамки шаблонов и создать работы, которые с большей вероятностью будут приняты на фотовыставке и найдут отклик у зрителей. Фотоальбом исследования «Призраки Тотемского уезда» представят в области. Издание посвящено заброшенным храмам Русского Севера. В основу книги легли материалы полевой экспедиции 2019 года. Председатель Вологодского городского отделения Союза фотохудожников России Татьяна Фокина и фотограф Вадим Шикун объехали территории Тотемского округа и зафиксировали состояние всех сохранившихся дореволюционных церквей. Печатный тираж составит 10 экземпляров для библиотек и музеев. Электронную версию опубликуют в свободном доступе на сайте областной библиотеки. 12 сентября книгу презентуют в Вологде, 17 в Шуйском, а 25 сентября в Тотьме.
1: Новости спорта.
0: Всероссийский день бега кросс-нации пройдет 26 сентября. В Череповце любители бега ждут на Соборной набережной. Для участников подготовлены дистанции от 500 метров до 12 километров. Победители получат медали Министерства спорта, а все участники – сертификаты. Регистрация открыта до 24 сентября на портале Госуслуг.
1: Года на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Авиабазу ВСУ и два завода в Киеве разгромили прошлой ночью вооруженные силы России. Наша армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, атаковав объекты для производства и хранения беспилотников, крылатых ракет, а также транспортно-логистические распределительные центры грузов военного назначения, сообщило Министерство обороны. В сводке пораженных целей называется авиабаза ВСУ «Васильков» Киевской области, ракетный агрегатно-двигательный завод, также завод железобетонной конструкции в самой украинской столице. Поражены также объекты в порту Черноморской Одесской области, танкер с горючим для ВСУ. За минувшие сутки вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Долгенька и Березники в Харьковской области. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1285 военнослужащих. Визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели начнется через несколько дней. Он будет значим для обеих стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что каждый раз мы с радостью ожидаем предстоящих визитов президента. Через несколько дней он начнет визит в Индию, в Нью-Дели, и примет участие в саммите БРИКС и во всех форматах, предусмотренных саммитом, сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Спутник. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели с 12 по 13 сентября. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендра Моди в рамках этого саммита. Сергей Лавров заявил, что не хотел бы заниматься спекуляциями насчет того, что Уитков и Кушнер привезли в Москву и увезли в Киев. По словам министра иностранных дел, американцы во всех контактах с Россией по Украине исходят из реальной земли. Это вызывает позитивный отклик Москвы и готовность продолжать диалог. Лавров добавил, что суть обсуждений с эмиссарами США в Москве опирается на позицию Трампа, в том числе о невтягивании Украины в НАТО. При этом разговор о реалиях на земле в украинском конфликте – это не территории, а люди, которых в Киеве назвали существами, подчеркнул глава российского МИДа. Британская армия проведет военные учения по отработке мобилизации бывших военнослужащих в случае конфликта, сообщила замминистра обороны по делам вооруженных сил страны Луиза Сандер-Джонс. Она уточнила, что маневры пройдут в следующем году, будут отработаны меры по призыву, применению, оснащению и всем остальным процедурам, которые необходимо пройти, чтобы должным образом использовать стратегический резерв, сказала Сандерс-Джонс, выступая в парламенте. Издание «Таймс» отмечает, что в стратегический резерв Британии входит 95 тысяч бывших военнослужащих, кроме них существует еще 32 тысячи резервистов, которые добровольно вступили в ряды армии. Все отставные офицеры регулярной резервной армии могут быть призваны на службу пожизненно в случае национальной опасности, крупной чрезвычайной ситуации или нападения на Британию. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами ожидаются дожди, температура воздуха плюс 20 градусов. В Москве сегодня не выше плюс 16 градусов, осадки не ожидаются. Сейчас в городе плюс 11 градусов.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские паралимпийцы завоевали 7 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей в первый день чемпионата Европы по плаванию в Турции. Владимир Сотников стал победителем в классе С-12 на дистанции 100 метров на спине с результатом 56,55 секунды. Это мировой рекорд. Также золото завоевали Андрей Николаев, Елизавета Сидоренко, Игорь Бобарев, Галина Федурина, Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина. Мира Андреева и Карен Хачанов вышли в четвертьфинал открытого чемпионата США. Обоим россиянам для победы пришлось отыгрываться по ходу матчей. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Мира Андреева впервые в карьере дошла до четвертьфинала US Open. Матч с Анастасией Потаповой продолжался 2 часа 27 минут. 5-7, 6-4, 6-3. Первый сет Мира провела неровно, много ошибалась и уступила концовку. Во второй партии игра выровнялась, а в решающей Андреева уже лучше держала свою подачу и первой сделала брейк. Всего за матч она 6 раз взяла подачу соперницы. При счете 5-3 Потапова неудачно приземлилась на левую ногу и упала. Андреева сразу перешла через сетку, помогла ей добраться до скамейки. После медицинского тайм-аута Потапова продолжила матч, но следующий гейм проиграла. После встречи Мира много говорила о подруге. По ее словам, она даже представить не может, через что сейчас проходит Потапова. Андреева также признала, что после победы на Ролан-Гаро стала меньше требовать от себя обязательных побед в каждом матче. В четвертьфинале ее соперницей будет Кока Гауф. Карен Хачанов провел на корте почти 4 часа против американца Леонера Тьена. Проигрывал 1-2 по сетам, но затем взял четвертый 6-1, а решающий 6-4. Хачанов реализовал 7 из 11 брейкпоинтов и сделал 48 ударов на вылет. Сам Карен назвал встречу безумной и объяснил, против Тьена приходится постоянно давить, потому что тот возвращал практически любой мяч. Перед US Open, напомню, Хачанов проиграл 3 матча подряд, ну а после победы пошутил, берег силы на US Open. Не специально. Следующий соперник россиянина – бельгиец Александер Блокс.
1: Российский фигурист Матвей Ветлугин получил визу для участия в турнире серии Challenger Lombardia Trophy. Соревнование состоится с 17 по 20 сентября в итальянском Бергамо. Ранее стало известно, что Николай Угожаев пропустит турнир. Пресс-служба МОК отказалась комментировать решение Международного союза конькобежцев отказать в выдаче нейтрального статуса фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину. Международный олимпийский комитет посоветовал обратиться в ICU напрямую. Степанова и Букин – серебряные призеры чемпионата Европы 2022 в танцах на льду. В прошедшем сезоне пара выиграла все внутрироссийские старты. Футболистка московского «Локомотива» Нелли Коровкина готова играть до 40 лет. Об этом она рассказала ТАСС. Цитата. «Я пока не задумываюсь о завершении карьеры. Я полна силы и энергии. Каждый матч дает второе дыхание. Например, как игры со «Спартаком». Они делают внутри игрока еще больше заряда. Поэтому хочется дальше играть, забивать и приносить пользу команде и в целом женскому футболу. Как получится. Чем больше, тем лучше. Физическое состояние позволяет мне играть еще долго. До 40, как Игорь Акинфеев, вообще не вопрос», — отметила нападающая. А у меня на этом все. До новых встреч.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: что ж, продолжим непонятные слова разбирать.
1: Да, но удачно так сложилось, что у нас следующий гость продолжает тему нашу. Вот сейчас неожиданно будет. Смотрите, у нас Андрей Полубаров в гостях. Здрасте, Андрей.
0: Привет,
1: здрасте.
0: Андрей.
1: Надо поближе к микрофону, там вас услышим.
2: Все.
1: Научный сотрудник группы «Адаптивные агенты» Института Айри. Мы говорили только что про интерфейсы. И вышли мы логичным путем сами на себя, как обычно, да? Вышли мы сами на себя и поняли, что искусственный интеллект – это будущее интерфейсов. То есть, вот те самые ИИ-агенты, которые будут заменять нам взаимоотношения с цифровыми вот этими нашими друзьями. Так вот, именно ИИ-агента и есть наша тема, на что они способны сегодня. Чем этот ИИ-агент просто отличается от обыкновенного чат-бота, с которым мы уже, в принципе, общались?
2: Ну, ключевое отличие заключается в том, что в ИИ-агенте, в отличие от обычного чат-бота, есть искусственный интеллект.
1: В чат-боте тоже он есть.
2: Не во всех. То есть обычный чат-бот, когда говорят это слово, воспринимается что-то, что под собой может иметь просто обычную алгоритмическую развязку. Человек написал что-то, ему вот ответить вот так. Угу. Человек написал другому ответить вот так. И агент — это уже что-то, с чем управляет искусственный интеллект. И это что-то, как раз если возвращаться к слову агент, что может взаимодействовать со средой, у которого есть какие-то инструменты, которые он сам может запускать, анализировать, собирать информацию и решать какие-то конкретные задачи, которые нужны пользователю.
1: Можно ли сказать, что и агент тогда, если он общий, ну, условно, какая-нибудь наша Алиса, да, в виде поиска, это не то, о чем мы говорим, потому что искусственный агент, искусственный интеллект и агент искусственного интеллекта должен ко мне лично привыкать, со мной лично разговаривать моим языком. Ведь Алиса со всеми разговаривает, ну, одним языком, потому что пользователей очень много.
2: Тут я не могу дать точный ответ. На самом деле привыкание к языку конкретного пользователя есть через запоминание взаимодействия. Uh-huh. Например, когда мы взаимодействуем с агентами, мы можем давать какую-то обратную связь. И давая эту обратную связь, агент может это запоминать и потом в будущих диалогах использовать эту информацию для себя. Вот. Но в общих чертах я бы сказал, что это не обязательно какое-то условие.
1: Не обязательно условие. Так что и агент — это просто продвинутая система ответа на вопросы.
2: Да, и решение, даже не только ответ на вопрос, но решение задач. То есть и агенту сейчас, и в будущем можно дать конкретную задачу, которую он может выполнить.
1: Слушайте, конкретная задача, она довольно легко решается. И, в общем-то, если я спрошу, как доехать до какого-то адреса, он мне расскажет. А если я его спрашиваю, что же мне делать сегодня, что-то скучно?
2: Ну, это вопрос философский, если вам скучно.
1: Нет, ну подождите.
2: Он может накидать вариантов.
1: Вот. То есть, в принципе, получается, что искусственный интеллект — это не просто решение задач, а это может быть создание направления решения задач. Это может быть, возможно, да просто беседа, может быть?
2: Да, да. Я в своей работе периодически тоже общаюсь с искусственным интеллектом, потому что иногда хочется получить какой-то фидбэк, может быть, какую-то информацию, которую я не заметил. Uh-huh. И это позволяет вот в режиме диалога как-то двигаться по решению чего-либо.
1: А поговорим немножко о безопасности. Uh-huh. Вот искусственный интеллект и этот агент может взять и сказать: слушай, а там ты что, себя плохо чувствуешь? Так пойди вот эту таблеточку выпей, и тебе будет легче.
2: Без определенных систем, которые контролируют это поведение, он, безусловно, может это сделать, но человечество это контролирует.
1: Да ладно.
2: То есть, да. Ну, если сейчас написать в условном чат ГПТ какой-то совет по медицине спросить, он везде обязательно в конце скажет: я просто собрал информацию, но сходи к врачу и с ним проконсультируйся. Ничего. Если спросить про какую-то таблеточку, он в общих чертах может сказать, что вот эта таблеточка от этого, но сходи к врачу и проверь.
1: Ну да, но при этом люди обычно не читают эти последние фразы и лечатся через чат GPT довольно много. Кстати, мы вам всем, дорогие друзья, если вы нас слышите, рекомендуем этого не делать, потому что никто не возьмет ответственности за то, что вы сами с собой сделаете. Лучше сходите к врачу. Врач, по крайней мере, врач тоже полезет, конечно, в чат GPT, но, по крайней мере, у него есть образование, и он действительно может вам помочь лучше. А что касается искусственного интеллекта и развития. Вот мы много раз про искусственный интеллект говорили и выясняли, что если научить искусственный интеллект чему-то неправильному, то переучить его сложнее, чем сбросить и заново начать. Вот здесь, когда у тебя есть ИИ-агент, и ты с ним уже давно, и вдруг вы поняли, что у вас как-то все не туда идет, что делать?
2: Менять ИИ-агента?
1: Ага, ну так не напасешься. И этого и нового опять всему учить?
2: Ну, на самом деле, тут вопрос достаточно сложный, и я не совсем представляю, как это может быть, потому что, когда сейчас современные сильные агенты обучаются, они учатся не на чем-то конкретном, а как бы на всем данном интернете, где, естественно, есть что-то хорошее, что-то плохое. Потом во второй стадии агент дообучается, чтобы не просто знать что-то, а выполнять конкретные запросы пользователя и решать, ну, помогать, соответственно, пользователю. И сверху навешивается всякая обвязка, которая запрещает ему делать что-то вредоносное или что подразумевается людьми, там, создателями, как вредоносное. Так что в целом такого не должно быть.
1: Страшные вещи есть, слова типа «тикеты». Что такое «тикеты»?
2: Ну, как я это вижу, тикеты вот в работе именно программиста, это какой-то небольшой, так скажем, файлик информации, где написана какая-то проблема, и что вот ее надо решить. То есть тикеты были условно и просто у программиста создаешь тикет, говоришь, что вот там наша программа не работает, вот такая бага, и как баг, бы есть, надо решить, и потом кто-то берет этот тикет и решает.
1: Соответственно, если мы искусственному интеллекту задаем какие-то задачи, он их нам помогает решить, все вроде здорово, но смотрите, у нас же искусственный интеллект базируется на огромных базах данных, правильно? Которые есть вокруг. И мир-то вокруг тоже меняется. И вот этот мир меняющийся тоже создает эти базы данных, все новые варианты. И искусственный интеллект на один и тот же вопрос, заданный в разное время, может по-разному ответить.
2: Да.
1: А должен ли искусственный интеллект, коли он мой агент, например, говорить мне: слушай, Саша, помнишь, мы с тобой типа там год назад обсуждали вот такую тему, я тебе вот это сказал. Так на самом деле, по-хорошему, я тогда был, в общем-то, прав, но сейчас уже это по-другому. Держать меня в контексте, условно.
2: Держать в контексте, но если разговор возвращается обратно конкретно в это русло, просто тут же нужно еще понимать как бы сюжет, который происходит в этот момент. То есть вы обсуждали какую-то проблему год назад, он выдал какое-то решение на основе тех данных, которые он нашел в интернете. Потом, сейчас мы к этому вернулись, если опять с этим вопросом подойти, он может что-то другое дать. А вопрос, будет ли вообще ответ на текущий момент актуален относительно того, что было в прошлом.
1: Ну, то есть он об этом не думает, потому что мотивации у него никакой нет. Кстати, мы про это сейчас поговорим через небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, у нас сейчас будет буквально минута рекламы, и мы вернемся к этому разговору. Напомню, что Андрей останется с нами, научный сотрудник группы «Адаптивные агенты» Института Айри присутствует вместе с нами, а у нас рекламка на буквально там минутку, и вернемся к физикам и лирикам.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
1: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
10: Сергей Лавров.
11: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
10: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
12: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
13: За КПРФ, за социализм, номер 8 в избирательном бюллетене.
14: Кому

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области 95 студенток получили пособие по беременности и родам от соцфонда. С 1 сентября его размер 97,5 тысяч рублей за 140 дней отпуска. Выплата положена учащимся вузов, колледжей, техникумов и учреждений дополнительного образования. Заявление подается через госуслуги со справками из медучреждения и учебного заведения не позднее 6 месяцев после окончания отпуска. При осложненных родах или рождении двойни сумма увеличивается. Трудоустроенным студенткам пособие рассчитывается из среднего заработка. Решение принимается в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются за 5 дней. В Вологодской области строят новые экологические объекты, ликвидируют свалки и усиливают контроль за воздухом. Глава региона провел профильный час по вопросам экологии, в ходе которого обсудили ключевые направления экологической работы в Вологодской области. Особое внимание уделили развитию инфраструктуры, обращению с ТКО, качеству атмосферного воздуха и ликвидации несанкционированных свалок. В настоящее время в области реализуются 3 проекта по строительству комплексов по переработке отходов. Один из объектов уже находится в стадии строительства, второй планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, третий пока проходит этап проектирования. Строительство КПО в Великом Устюге идет в соответствии с графиком. Отопительный сезон в Вологде начнется с 14 сентября. Постановление подписано главой Вологды Сергеем Жестянниковым. Подключение всего жилфонда, это свыше 3800 домов, пройдет в течение 5 дней. Большая часть домов, более 2000, будет подключена к теплу в первый день 14 сентября. В оставшийся жилой фонд отопление поступит до 19 сентября включительно.
1: Спорта.
0: «Северсталь» одержала первую победу в новом сезоне КХЛ. Желтое-черное на родном льду с минимальным счетом обыграли тольяттинскую «Ладу». Единственную шайбу на 10-й минуте первого периода в меньшинстве забросил Илья Иванцов, а Александр Самойлов провел сухой матч.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: «Маяк».
4: В Москве полдень. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар по заводу «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви Киевской области, где велась разработка дронов ИСУ с дальностью полета 450 километров. Об этом сообщило Министерство обороны России. Там же атакован логистический центр компании «Умные боеприпасы». В том же городе поражены объекты фирмы «Эрпласт». Она занималась производством и хранением боевых дронов. Еще одной целью стал военный аэродром «Васильков». Помимо этого, вооруженные силы поразили электропотоки подстанцию ВСУ Днестровская в Одесской области и танкер, который украинские националисты использовали для доставки топлива для военных нужд. За минувшие сутки вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Долгенька и Березники в Харьковской области. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1285 военных за сутки. Москва уделяет особое внимание вопросам продовольственной безопасности и готова сотрудничать со всеми странами для ее укрепления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийской прессы в преддверии саммита БРИКС. Он напомнил, что Россия была инициатором создания зерновой биржи БРИКС. Также Песков отметил, что 90% расчетов России со странами БРИКС производится в национальных валютах. Россия намерена расширить присутствие на индийском рынке и, наоборот, индийские компании заинтересованы в российском рынке. Президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 12-13 сентября. В ближайшие дни глава государства отправится с визитом в Нью-Дели. Там, кроме участия во всех форматах саммита, Путин планирует также провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендра Моди. Как сказал Песков, на встрече с Моди 11 сентября президент России расскажет ему, в том числе, о ситуации в зоне СВО. Коллективный Запад, несмотря на многочисленные варианты заключить мир на Украине, раз за разом не давал Киеву это делать, поэтому сейчас ему стоит не очень сильно суетиться со своими новыми идеями по украинскому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Юлии Меньшовой.
5: Предупреждений было много. Вариантов заключить мир было более чем достаточно. Был 22-й год, апрель, когда украинцы предложили на переговорах в Стамбуле вариант урегулирования. Борис Джонсон категорически им это запретил. Он тут где-то сказал, что он не запрещал, а сказал им, решайте, если вы будете воевать, то мы вас продолжаем поддерживать. Он врет. Вышла статья, где в одном из американских изданий, American Conservative, очень интересная статья, там перечисляется на двух страницах, как Запад не давал Украине подписать ею же Украиной предложенные инициативы об урегулировании, которые мы приняли. Поэтому пускай они там сейчас со своими новыми идеями не очень сильно суетятся.
4: Лавров сказал, что не хотел бы заниматься спекуляциями насчет того, что Выдков и Кушнер привезли в Москву и что увезли в Киев. По словам министра, американцы во всех контактах с Россией по Украине исходят из реальной на земле. Это вызывает позитивный отклик Москвы и готовность продолжать диалог. Лавров добавил, что суть обсуждения с эмиссарами США в Москве опирается на позицию Трампа, в том числе о невтягивании Украины в НАТО. При этом разговор о реалиях на земле в украинском конфликте – это не территория, а люди, которых в Киеве назвали существами, подчеркнул глава российского МИДа. Силовики пресекли утечку персональных данных россиян через телеграм-канал. В открытом доступе выкладывалась информация с личными данными, которые находились в базе оператора связи, кредитных организаций и органов исполнительной власти. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержан организатор этого телеграм-канала. Он согласился на активное сотрудничество со следствием. Ранее оперативники арестовали его сообщников, которые выступали в роли дропов, вербовщиков и кураторов. Минпросвещение запустит телефон доверия для помощи в решении конфликтных ситуаций в российских школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на втором всероссийском съезде родительских комитетов. По его словам, такая линия заработает уже в пятницу. Туда можно будет обратиться по любым вопросам. Эксперты будут разбираться в каждой конкретной ситуации. Москвичи в ближайшие сутки ожидают температурные качели. Столбик термометра будет прыгать на 14 градусов в обе стороны, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: В середине недели, благодаря гремлению антициклона, москвичей ждет переменная облачность без осадков. В сумерках воздух остынет до плюс 3-6, а днем потеплеет до плюс 18-21. В четверг, 10 сентября, жители большей части русской равнины, за исключением севера, ждет июльская погода. На синоптической карте раскинется империя высокого атмосферного давления с характерной солнечной и сухой погодой, а юго-западные воздушные потоки обеспечат поступление настоящего субтропического воздуха. В этих условиях в Москве ночная температура составит плюс 9-12, ну а дневная 22-25 аномального тепла, то есть работает память лета. Ну и в последний рабочий день через регион пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой кучей дождевых облаков с ливнем на метр площади. Прольется до 6 литров небесной воды. Холода не прогнозируется, ну и в темное время суток не ниже 13-16, в дневные часы посвежее до 18-21.
4: Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
4: В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность. Временами пройдут дожди. Температура воздуха в дневные часы до плюс 23 градусов. В Москве завтра начнется потепление. В дневные часы плюс 20-22 градуса. При этом в ночные часы будет холодно. В Москве плюс 2-4, в Подмосковье местами до минус 1 градуса. Давление будет падать, составит 746 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

0: конечно. Хорошо.
1: Кроссворды непростые, а Владимира Набокова. И для этого у нас в гостях Борис Валерьевич Орехов, наш постоянный гость, и Анастасия Сергеевна Орлова, руководитель магистратуры цифровых технологий и гуманитарных науках Высшей школы экономики. А, кстати, друзья, у нас у Бориса Валерьевича есть телеграм-канал, который называется...
2: «Демонтаж красноречия».
1: Все туда бегом. Вот давайте теперь рассказывайте, что это Набоков, с ума сошел, что ли, кроссворды делать?
2: Ну, был он в тяжелой жизненной ситуации, прежде всего. Надо было деньги как-то зарабатывать. А не все писатели сразу могут много денег заработать. Вот так. У Набокова была такая ситуация. Искал он, чем бы вот накормить семью, и была в эмиграции в Берлине в тот момент газета «Руль», которая была основана...
0: А какой-то год?
2: Это, ну, вообще с начала 20-х годов.
0: Он уехал когда?
2: Он в 21-м году уже был.
0: Все-таки его отпустили без скандала.
2: То, по сути дела, там остался, потому что он же учился за границей, вот, и как бы по большому счету не вернулся просто в Россию, случилась революция, и, ну вот, была у него жена, был, в какой-то момент родился сын, надо было их как-то кормить, и он понял, что в газету, которая была основана его отцом в том числе, нужно было как-то, ну, например, можно было туда составлять какие-то загадки для ума, вот, какие-нибудь... Да, шарады, по сути дела. Вот. И он обнаружил, что в английских газетах в этот момент такое развлечение появилось. Если слова написать крест-накрест, определенным образом составить, то получится, что их можно разгадывать по горизонтали и по вертикали.
1: Ты его придумал кроссворды, что ли?
2: Он перевел их на русский.
1: А, он перевел на русский кроссворды?
0: А да. Вообще кроссворды где появились впервые?
2: Ну, наверное, когда-то давно, в древности еще. Ага. В общем...
1: Вот я тоже думаю, что это как-то, ну, античность, наверное, там тоже что, Архимед не разгадывал, что ли, ничего?
0: Или Евклид какой-нибудь, он там все это ковырял.
2: Ну, вот магический квадрат, который Теннет с Атом, который в фильме Нолана довод использован, еще тогда это все было, но это была магия, а не развлечение. Развлечением это стало скорее вот в конце 19 века. Да, уже в английских газетах прежде всего придумали, и оттуда у нас слово «кроссворд». Но Набоков его не признавал.
0: Он по-немецки это говорил?
2: Нет, Набоков решил, что нужно свое русское слово придумать, и придумал его. И оно даже действительно вошло в русский язык. Это слово «крестословица». Но так как оно существовало...
1: Древнерусский. На какой-то напиток,
0: древнерусский.
1: Да. Напиток крестословицы.
0: Настойки старые.
2: Вполне современные, но да, настойки похожи. И вот тогда это слово существовало в языке эмигрантов, но потом языковое сообщество эмигрантов растворилось, и в Советском Союзе уже победило слово, которое мы все используем, кроссворд.
0: Можно, Анастасия Сергеевна, вопрос? Скажите, вот вы как руководитель магистратуры цифровые технологии в гуманитарных науках, как раз на этом кросс на этом перекрестке, crossroads, да, то есть литературы и в данном случае конкретно кроссвордов, как вы пришли к оцифровке этих материалов, как это нашли, вообще откуда все взялось?
3: Ну, собственно, как раз цифровые методы помогли с этим всем работать, потому что мы изначально работали с городской берлинской библиотекой.
0: Берлинской.
3: Да, у них много оцифрованных материалов, но, к сожалению, они оцифрованы очень плохо и фрагментарно, и поэтому нам пришлось обращаться к российским архивам, к исторической библиотеке.
0: Ага.
3: Проблема в том, что газета это была ежедневная, и это огромные тома подшивок.
0: И они все сохранены, в принципе, там где-то
3: да,
0: в Берлине.
3: В Берлине частично, но в России полностью. Тоже. Хотя это эмигрантская газета, но при этом удалось все эти архивы просмотреть. Таким образом, мы нашли 13 крестословиц Набокова, которые можем однозначно атрибутировать.
0: Ага.
3: И очень много, которые мы атрибутировать не можем.
0: Атрибутировать это что значит?
3: Установить авторство.
0: А он не подписывал, там составлен таким-то.
3: 13 подписаны. Да, у него были псевдонимы. ВС, как В. Сирин. Сирин, соответственно, и Е. Морской, потому что он жил на улице Морской. И мы можем атрибутировать по вопросам и по тому, что некоторые крестословицы составлены, например, в форме бабочек. Мы знаем, что Набоков увлекался бабочками, кому еще в голову придет в форме бабочек делать
0: кроссворд. Да. То есть, в принципе, а когда это обнаружили все, что это его, оно, и это надо быстрее?
3: Вообще, есть публикация в Чикаго Пресс, где есть одна атрибутированная, соответственно, крестословица, но... Набоковеды давно знали, что Набоков этим интересуется, вот, точнее, что он... публиковал эти кроссворды в контексте денежной нужды.

0: Ну, это не страшно. Мы тоже делаем так, ну, подрабатываем с Александром Борисовичем периодически в полях. Там,
1: на... Я регулярно этим занимаюсь.
0: Ну, вот смотрите, сам феномен, вот это явление кроссворд, он же и в Советский Союз перешел. Вот это Набоков имел к этому отношение?
2: Нет, не имел, потому что это произошло позже. То есть сначала Набоков заметил, что бывают такие кроссворды в английской прессе, стал их делать сам, причем по-особенному, не так, как потом в Советском Союзе.
1: Но он стал их делать на русском языке.
2: Да, впервые на русском языке, причем тут важно, что вот эта газета «Руль», в которой он публиковался, она вся выходила в старой орфографии, с ятями, ерами и всяким таким, а Набоков сразу стал составлять кроссворды так, чтобы там не было лишних букв. В новой орфографии он их составлял. То есть даже не совсем так. Задания, вопросы были в старой орфографии, а вот там в клеточках нужно было вписывать уже в новый слова. Это было политическим жестом, потому что иммигранты ассоциировали новую орфографию с большевиками.
0: Так.
2: Что это большевики у нас реформировали русский язык. Вот. А вообще, конечно, в своих воспоминаниях Набоков пишет про то, что он делает кроссворды. Действительно, в этом не было никакого секрета. Про это знали. Но в сами кроссворды до последнего времени, ну, мало кто заглядывал. Мало кто их изучал, на них смотрел, потому что они вот в этой старой газете, и ее никто не просматривал, грубо говоря.
0: Ах ты ж.
1: А вот с точки зрения задачи именно такой филологической, на английском составить кроссворд и на русском составить кроссворд так же сложно или одинаково просто?
0: Ну, для Набокова.
1: Для Набокова, я думаю, было...
0: Ну, это одинаково.
2: Да, для Набокова, конечно, одинаковые сложности. Это была задача, но интерес в том, что то, что у него получалось, было таким образом устроено, что это тоже некоторый художественный жест, потому что он там выбирал слова определенные. Например, у него есть в одном из кроссвордов загаданное слово «вере». «Вере» — это посвящение, которое у него в каждом его романе есть. Он своей жене Вере Слоним посвящал каждый свой роман.
1: А там разве можно не в именительном падеже?
2: Именно,
0: да,
2: вы схватили самую суть. У Набокова можно. У Набокова гораздо шире вот это пространство того, что можно. И, судя по всему, это также было и в оригинальных кроссвордах английских. То есть вот эти наши правила, что в именительном падеже, в инфинитиве, без имен собственных или что-то еще, вот эти все правила, они пришли в наши кроссворды потом, в советские. А Набоков их все не соблюдал. У него есть слова в каких угодно падежах, как-то там превращенные. Ну, есть шутки.
0: Может, пошутим?
2: Давайте. Да, ну, шутки, конечно, специфические. Значит, одно из загаданных слов Набокова уже после начала 20-х годов, это рифма на слово «рублик». Никогда не догадайтесь, что это 4 буквы.
1: Ну, бублик.
2: 4 буквы.
1: А, 4.
2: Бублик не подходит. Это невозможно догадаться, это некоторое издевательство. Даже можно не пытаться. Ответ – СССР.
1: Господи.
2: Потому что республик. Советский социалистический. Это Набоков.
1: Это вот. Очень хорошо.
2: Это
1: да.
2: Весь Набоков.
1: Я вспоминаю историю, как тоже любители таких кроссвордов, ну, не любители кроссвордов, любители анекдотов. Юрий Никулин рассказывал, что был какой-то кроссворд, где загадан был родственник. Первая буква «Б», последняя «М». Родственник.
2: А букв-то сколько?
1: Сейчас важно. Я посчитаю. 6 букв.
3: Братан.
1: Братан. Абсолютно правильно.
0: Прекрасный ответ. На приз уходит Анастасия Сергеевна Орлова, руководитель магистратуры цифровой технологии.
1: Да, получается, что братан — это тоже, да, такой набоковский получается.
0: Так это разговорное слово, это можно сказать сейчас в эфире?
2: У Набокова все эти слова есть. Там что-то есть типа дурак, какие-то такие слова, вполне себе он их позволял.
3: Олух, да.
0: Тогда братишка должно быть через О.
1: Да что угодно, что угодно. Через А, может, в конце. А получается, что если так можно составлять... А, это просто разговор в сторону. А есть же, наверное, и на китайском иероглиф, кроссворды или нет?
0: Слушай, давай
1: Там слов нет, там же иероглифы, да.
2: Мы не в курсе, но вообще говоря, Набокова переводили на китайский. Очень, конечно, интересно, что получилось, потому что у него же много каламбуров всегда, игры слов. Как ее переводили, я не знаю. Надо узнать у китаистов.
0: Да. Ну, давайте еще почитаем слова. Что он там загадывал? Мы догадаемся или нет?
2: Практически невозможно. Ну, вообще говоря, надо сказать, что есть...
0: Хоть деньги зарабатывал.
2: Какие-то более конвенциональные, конечно, вопросы, но они требуют широчайшей эрудиции. Например, помощник Гутенберга. Вот кто знает,
0: это помощника. Который Библию печатал. А кто ж у него был? Ну,
2: вот,
0: Петр и Павел.
2: Набоков знал, да.
0: Ну, кто это?
2: Надо
0: апостолы?
2: Посмотреть.
0: А ну, давайте.
2: Тут надо...
0: Это будет непросто.
2: Да, в нужную пустословицу заглянуть.
0: Ну, в принципе, можно, но если с юмором, то, наверное, эти двое точно за ним следили, за Гутенбергом.
1: Слушайте, а вот я знаю, что Борис Валерьевич любит высокие технологии, в том числе и искусственный интеллект. Я так понимаю, что сегодня составить кроссворд, наверняка есть программа, которая это делает, и очень быстро.
2: Это просто, да, но я могу зайти с другой стороны. Мы с Анастасией Сергеевной экспериментировали и давали набоковские кроссворды на разгадку.
1: Так.
2: Дипсику. Не угадал. Ничего.
1: Ничего не угадал?
2: Ну, не то, чтобы много давали, но из того, что...
0: А Дипсик — это китайцы?
1: Это же китайцы. Это китайцы, да. Так, ну, дали бы Алисе, Алиса бы быстренько разгадала.
2: Ну, проведем такой эксперимент, но я сомневаюсь, честно говоря. Потому что это нужно погрузиться во времени, в прошлое, в 20-е годы, там, в культуру начала века. И вот как-то не очень получается. Короче, он набоковские кроссворды не умеет разгадывать. Могут ли разгадывать современники Набокова? Это вот вопрос к Анастасии Сергеевне.
1: Ну, что могут там было ли у него в современниках?
2: Там печатались фамилии разгадавших сначала.
3: А, да, конечно. Да, изначально печатались фамилии разгадавших, но в какой-то момент они перестали печататься. И мне кажется, что это связано с тем, что кроссворды очень усложнились, потому что Набоков очень вольно с ними обращался и очень по-своему интерпретировал. Например, он оставлял пропущенные клетки, он менял буквы в словах, он опечатывался. И мне кажется,
1: как можно клетки пропущенные, я не понял.
3: Ну вот так он просто решал, это что Набоков. Это не важно.
1: А, не важно, да?
3: Что важнее рисунок. То есть он, например, создавал вот человечков каких-нибудь, всякие формы причудливые, и важнее сохранить, собственно, эту форму, чем передать то, что было задано.
1: А правило, то есть такое, неважное количество букв, если надо, можно пробельчик ставить, да?
3: Да, да.
1: Можно два слова у него не было в качестве ответа?
3: Ну иногда слипались, у него бывали такие красивые формулировки.
1: Ну, это такой, да, вольный подход к шахматам, я бы сказал. Давайте поиграем в шахматы, но у нас, в принципе, как фигуры ходят как попало.
2: Ну и вот вопрос, еще один из моих любимых вопросов. Что сделают большевики? 6 букв.
1: 6 букв?
2: Нужно понимать, что это среда белогвардейцев, поэтому отношения соответствующие.
0: Боже мой, царя храни.
1: Да.
2: Ответ — сгинут.
1: Ох ты, господи, конечно, да, все мечтали об этом. Ага. Да, да, что делают большевики, сгинут. Ну,
0: да, ребята,
1: до сих пор существует.
0: Сейчас идут дискуссии о том, что кроссворды вроде помогают нейросвязям, а иногда нет, просто ты тупо вспоминаешь какое-нибудь слово. А если ты еще спрашиваешь вот помощника Гутенберга, он одного только назвал, мой искусственный интеллект, он написал «Фауст», потому что инвестор был «Фуст» или «Фауст». Возможно, это с юмором тоже, потому что доктор Фауст, понятно, что...
2: Для Набокова, как литература, это важно.
0: Но вот сейчас как мы к этому всему относимся? Во-первых, это прикольно, как говорят зумеры. Во-вторых, для чего мы это еще вот как-то...
2: Мне кажется, что мы действительно воспринимаем кроссворды как нечто несерьезное, а тут Набоков, как представитель высокой культуры, и для нас интересно вот такое столкновение контекстов. С одной стороны, какой-то низкий жанр, а с другой стороны, вот великий писатель, у которого, кстати, была ведь номинация на «Оскар». Вообще есть музей Набокова, в смысле, внутри литературного музея в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге есть зал Набокова, и там представлен его диплом. Каждому номинату на «Оскар» выдают диплом. А Набоков ведь был соавтором сценария фильма Стэнли Кубрика, поэтому он выдвигался на «Оскар», правда, «Оскар» не получил, как соавтор сценария. В общем, человек такой не банальный.
1: А как вот друзья-товарищи по цеху обычно? Друзья-товарищи по цеху очень любят реагировать на все, что кто-то написал или не написал, или кто-то вот баловался, значит, Набоков кроссвордами. Ну что, кто-то же должен был из современников писателей сказать, это полная чушь или вау, это круто.
0: Да не, а кто Набокова будет критиковать? Это же ужас.
2: Он не сразу стал
0: Набоковым. Это же кринж лютейший.
2: Пока он составлял кроссворды, он еще, кстати, был даже не Набоковым. У него был ходовой псевдоним, он был Владимир Сирин. Это тоже такой несколько загадочный псевдоним, потому что Сирин — это же птица, и она, по идее, должна быть женского рода. Но вот Набоков себе взял такой псевдоним. И до отъезда в Америку, до того, как он стал писать по-английски, он подписывался Сирин. И, собственно, так он подписывал и свои кроссворды. Но надо понимать, что время было сложное. В общем, многие из авторов, из соратников по цеху были, в общем, бедными людьми и тоже зарабатывали как могли. И здесь у Набокова не особенная ситуация.
1: То есть, в принципе, никто не осуждал, что как же можно, высокая литература. Вот
0: ребята,
1: это...
0: вам в вышке нужно сделать сейчас игру «Набоковский скрабл». Потому что тогда это будет еще и деньги приносить хоть какие-то. Потому что, смотрите, это же игра то же самое в сущности, когда тебе выдают определенный набор букв.
1: Букв надо,
0: да,
1: составить.
0: Да, и тебе это надо составить. Настольная игра, которая сейчас для детей, для всех полезна. Но вот юмор и иронию, как в этом во всем искать и...
2: Ну, если взять у Набокова из его кроссвордов...
0: Что сделают? Что получится с большевиками?
2: Сгинут.
1: Они сами себя должны... Никто, естественно, их свергать не хочет. Они должны были сами это сделать. Поэтому, собственно, и не свергли.
2: Попытались, не получилось.
1: Да, не получилось. А вообще, среди писателей же есть наверняка такое, ну, занятие придумывание слов. Вот, по-моему, когда ты задаешь кроссворд, прям чешутся руки что-нибудь придумать.
0: У Достоевского.
1: Но Достоевский придумывал слова, да? Было у него. Ну,
2: считается, что он ввел в русский язык слово «стушеваться». Угу. Что касается Достоевского, которого Набоков, кстати, очень не любил. Что касается...
1: Но Достоевский сидел и кроссворды набоковские разгадывал.
0: А Пушкин сидел... Ну, в общем, ладно.
2: Хорошая альтернативная история. Я бы в такой реальности побывал в этой мультивселенной. Но что касается придумывания слов, то надо сказать, что в самих кроссвордах, кажется, таких придуманных слов все-таки не очень много, но само слово, обозначающее кроссворды, придумано Набоковым.
1: Ага.
2: Это слово «крестословица», он ужасно гордился тем, что это слово он придумал, что оно вошло в русский язык. Правда, ненадолго.
0: Ну, да. Как настойка, может, мы можем и внести.
1: Я так понимаю, что придумывание слов писателями, это как-то так... Писатели могут придумывать слова, а типа народ не очень, да?
2: Тут вот какая история. Писатели что-то, конечно, могут придумать, но будет ли это слово в классическом смысле, вопрос. Потому что, чтобы это было слово, по-настоящему слово, а не какой-то оказионализм, это слово должны подхватить люди.
1: Оказионализм — это что такое?
2: Это когда как раз писатель что-то придумал, один раз использовал, и больше никто никогда об этом не вспоминал.
1: А-а-а.
2: А вот как раз когда это слово настоящее, это значит, что люди подхватили и стали сами, помимо писателя, этим словом пользоваться. И им обмениваться, и оно действительно им пригождается.
1: Но стушеваться, это же на базе какого-то слова придумано.
2: Ну, это вообще легенда. На самом деле, я бы не преувеличивал возможности писателя в этом случае. Это как лотерея. Вот ты что-то вбросил, а дальше подходит это слово, не подходит, неизвестно.
0: Ребят, вот сейчас русский язык, предложение внесли, какое слово внести в русский язык новое.
1: Ну-ка.
0: Это слово, внимание, шумахер. И мы все понимаем, что это.
1: Ну, это
0: гонщик.
1: Это
0: гонщик. Ну просто, а вот сейчас идут дискуссии, как имя, ну, не собственное, да, а просто вот как обозначение.
1: Ну,
0: быстро...
1: ты Шумахер.
0: Ну, ты их Шумахер, конечно.
1: Ну, в принципе, если... логично. Да.
0: Да, вот так что сейчас слова делаются каждый день, притом переводов много, да?
2: Ну, научно говоря, это все, конечно, не так устроено изнутри, если на это смотреть.
1: Да.
2: Сейчас не будет времени у нас подробно про это поговорить. Но вообще говоря, нет такого действия, как внести что-то в русский язык.
1: Почему?
2: Русский язык...
1: Словарь?
2: Саморегулирующий, ну, словарь — это же не язык, это некоторый справочник.
1: А-а-а.
2: И он всегда отстает от языка. А язык сам себя регулирует.
1: Сорянчик надо внести, обязательно сорянчик.
0: Ну, почему? Если есть скуф, то почему не будет Шумахера? То есть ничего ужасного нет.
1: Скуф, многие думают, что это аббревиатура. А, кстати, почему бы нет? А, у нас есть маленький сорянчик, потому что время заканчивается.
0: А,
1: да. Огромное спасибо,
0: вашим
1: гостям.
0: Гости.
1: Анастасии Сергеевне, Борис Валерьевичу. Еще раз напоминаем, телеграм-канал, куда надо бежать.
2: Демонтаж Красноречия.
1: Демонтаж Красноречия, туда все идем, подписываемся и получаем удовольствие.

0: нам боль не дает покоя и уносит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Масел Висар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масел Висар. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска прошлой ночью нанесли новый массированный удар по объектам на Украине, в частности, по заводу «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви Киевской области. Там велась разработка дронов ВСУ с дальностью полета 450 километров, сообщила Минобороны. Там же атакован логистический центр компании «Умные боеприпасы». В том же городе поражены объекты фирмы «Airplast», занимавшиеся производством и хранением боевых дронов. Еще одной целью стал военный аэродром «Васильков». Также вооруженные силы России поразили электроподстанцию Днестровской в Одесской области и танкер, который украинские националисты использовали для доставки топлива для военных нужд. За минувшие сутки вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Долгенька и Березники в Харьковской области. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1285 военных за сутки. Киеву не хватает гибкости в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС. Он подчеркнул, что Украина все еще зависит от некоторых европейских стран, которые не могут избавиться от идеи стратегического поражения России. «Мы не позволим этому случиться», подчеркнул пресс-секретарь президента. Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште, потому что считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. Об этом сообщила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. По ее словам, соответствующий представитель Министерства иностранных дел уведомил посла России о том, что по оценке венгерских властей 10 сотрудников ввели деятельность, несовместимую со статусом дипломата согласно Венской конвенции. Поэтому венгерская сторона потребовала от них покинуть страну. Как подчеркнула Анита Орбан, это решение служит защите безопасности суверенитета Венгрии. Оно не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основываясь на принципах взаимоуважения и соблюдения установленных правил, написала глава венгерского МИДа на своей странице в социальной сети X. Дональд Трамп использует идею переименования Нью-Мексико, чтобы отвлечь избирателей, заявила губернатор штата Мишель Лухан Гришем. По ее мнению, президенту нужно отвлечь граждан от роста цен на топливо и конфликта с Ираном. Губернатор подчеркнул, что название Нью-Мексико не подлежит обсуждению. Оно уходит своими корнями в эпоху до образования Соединенных Штатов. «Пока Белый дом тратит время на раскрашивание карт, Нью-Мексико занят работой», — сказала губернатор. Ранее Трамп опубликовал в соцсети True Social карту, на которой Канада, Мексика и ряд других стран, а также Гренландия, окрашены в цвета американского флага. Также он разместил еще несколько карт США, на которых американский штат Нью-Мексико переименован в Нью-Америку. Глава Вашингтонской администрации 6 сентября заявил, что поддерживает такую смену названия. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра будет облачно, местами дожди, температура воздуха днем до плюс 23 градусов. В Москве переменная облачность и без осадков, ночью в городе плюс 2-4 градуса, днем до плюс 22.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Маяк.
0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российская премьер-лига опубликовала шорт-лист тренеров, которые поборются за звание лучшего по итогам июля и августа. В число претендентов вошли Мурат Мусаев из Краснодара, наставник «Спартака» Хуан Карседо, Сергей Симак, представляющий «Зенит», главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов, Андрей Талалаев из «Балтики», Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо» и Ильдар Ахмедзянов, представляющий «Оренбург». «Локомотив» готов расстаться сразу с 5 футболистами до закрытия трансферного окна. «Родина» ждет на медосмотр защитника Фенербахча Родриго Бекао. Голкипером Краснодара Станиславом Макатцевым заинтересовался «Олимпиакос». С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: По информации «Спорт-экспресс», «Локомотив» готов рассматривать как продажу, так и аренду Кристиана Рамиреса, Егора Погостного, Лукаса Веры, Михаила Щетинина и Руслана Милковского. Погостнов в нынешнем сезоне получал игровое время и выходил на поле в чемпионате. Щетинин также привлекался к матчам основной команды. Ближе всего к официальной сделке сейчас «Родина» и Родриго Бекао. Турецкие СМИ сообщают, что Фенербахче и московский клуб уже согласовали аренду до конца сезона 26-27. Бекао отправился в Москву на медосмотр. Для 30-летнего бразильца это возвращение в Россию. В сезоне 18-19 он выступал за ЦСКА. В последние годы защитник много пропускал из-за травм, в том числе восстанавливался после разрыва крестообразной связки. Поэтому окончательное оформление сделки напрямую зависит от результатов обследования. И еще один возможный трансфер касается Краснодара. Журналист Экрем Канур сообщил об интересе Олимпиакоса к Станиславу Акацеву. Греки, по его данным, готовы заплатить 7-8 миллионов евро, но официального предложения пока не делали. Сам 24-летний вратарь, как сообщается, хотел бы попробовать себя в более сильном чемпионате. При этом Акацев остается основным голкипером Краснодара, а его контракт рассчитан до 2029 года. Греческие СМИ интерес подтверждают, но допускают, что предметные переговоры могут быть отложены до зимы.
1: Хоккейные клубы «Торпедо» и «Минское Динамо» произвели обмен. В результате сделки в столицу Беларуси отправился нападающий Егор Соколов. Нижегородцы получили за игрока денежную компенсацию. Нападающий СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Форвард получил повреждение 5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против Лады. Впервые за 12 лет российская теннисистка смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США. Мира Андреева, занимающая в рейтинге WTA 5 место, в 1/8 финала обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову 5-7, 6-4, 6-3 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал мейджора в Нью-Йорке. В четвертьфинале турнира Андреева сразится с американкой Кори Гауф. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Физики, лирики и химики должны быть у нас.
1: Да,
0: задерживается наш гость.
1: Да, к сожалению. И удивительным образом мы хотели поставить вопрос нашему гостю, преподавателю химии и автору телеграм-канала «Химлаба». Александр Чорба у нас на связи, на телефоне. И мы просто хотим его спросить, можно ли очистить воду серебром?
2: Всем здравствуйте, добрый
1: привет,
2: день.
1: Саш.
2: Фраза «разве миф?» надеюсь на то, что наши слушатели не уйдут с эфира после этой фразы, но серебро никак не помогает избавиться от значимого числа бактерий, и поэтому вообще не имеет смысла, кроме как эффекта плацебо, помещать ложку из серебра или другое изделие серебра в воду для обеззараживания.
1: А откуда
2: это
1: такой...
2: миф?
1: Да, миф пошел. Ведь раньше, ну давай древность, да, ну там посуда была какая?
0: Всякая.
1: Ну,
0: и
1: да.
0: Среди них вот те, которые серебряные, говорят, меньше умирали люди. Потому что другая посуда из других материалов как-то хуже для здоровья оказалась,
1: да,
0: чем серебряная.
2: Да, тут проблема скорее, наверное, в других металлах, которые могли вредить и людям, и что внутри
0: свинец,
2: посуды.
0: Например.
2: И, в принципе, серебро, которое было в посудах, помогало потому, что оно очень долго хранилось в посуде, и какие-то серебряные фрагменты частично могли попадать из этой посуды, из поверхности уже в воду, но там было намного больше серебра, чем может из ложки попасть в стакан с водой, и поэтому такое серебро и такая посуда реально обеззараживала. Но в целом такой флёр серебра, что ли, как чудесного металла в плане лечения, связан еще и с его свойствами. Он же довольно уникальный в плане свойств своих. Ну, еще и да, потому что люди в древности замечали то, что вода в серебряной посуде больше хранится. Но это прям нужна посуда из серебра, а не просто ложка, помещенная там на 3 минуты или на меньшее время в чашку из серебра.
0: То есть ложка серебряная не работает, а если прям посуда, то, получается, работает.
1: Да.
2: Да, да. Дело в том, что бактерии могут умирать из-за иона серебра, которые могут поступать в небольшой порции воду от ложки обычной. Ну, а из-за обработки посуды разными путями эти ионы поступали активнее на посуду из чистого серебра. Поэтому есть вариант либо всю посуду из серебра сделать, либо же просто вскипятить воду. Это, как бы ни было парадоксальным, намного эффективнее, чем пытаться серебром справляться с бактериями.
0: Кипятить гораздо эффективнее, чем серебро. Я просто помню, у бабушки в чулане, значит, на чердаке, в сундуке, нашел такую штуку, называется серебратор воды.
1: Что
0: продавался
1: такое
0: в Советском Союзе. Вставляешь, значит, такую штучку, два, соответственно, контакта таких в воду, включаешь в электричество, и у тебя, вот, видимо, те самые ионы-то как раз и расплываются, да, по воде.
2: Да, но тут еще другая проблема возникает. Микробы, правда, пропадут, но дело в том, что серебро и организму вредно. Есть прям заболевание, аргирия называется. Одно из самых интересных явлений, самых заметных при аргирии – это потемнение кожи. Интересно, что если в организме будет очень много серебра накапливаться, то кожа навсегда посинеет, и даже если перестать его употреблять, цвет не вернется обратно.
1: А как можно серебро употреблять?
2: Серебро всему вредит, и организму нашему, и, конечно, бактериям. А?
1: Но как это можно вот увеличить количество серебра в организме? То есть ты реально этими ложками ешь на серебряной посуде, пьешь из серебряных кубков?
0: Не, ну это как раз вот этот приборчик можно включить себе, посеребрить воду так, что ты ее каждый день пьешь, и это будет прямо отравление.
1: Да? Как это работает?
2: Да, еще из-за эффекта, не знаю, какого-то эффекта серебра, того, что он очень вроде как безопасный, как считается людьми, и целебный, некоторые соединения серебра и раньше, и сейчас тоже применяют для лечения или самолечения от заболеваний, либо для профилактики. Например, в время ковида очень многие пили самодельные коллоидные растворы из разных веществ с серебром, и тем самым его все больше и больше включили в организм, ну и немного так травились. На самом деле, самый значимый эффект от аргирии именно посинение кожи, это уже критически значимый эффект, очень заметный. Но есть также данные, что аргирия может приводить к разным заболеваниям, связанным с сосудами.
1: А почему мы вообще об этом говорим? Это нужно людям просто сказать,
0: народная
1: предупредить?
0: Народная медицина дурацкая.
1: Да, да. Или как? Как вообще ученые спохватились, что такое вообще возможно? Или медики вам намекнули на это? Или вот эти мифы слишком стали популярны, что там в источнике каком-либо, да, я не говорю каком, много серебра. Значит, это полезно.
0: Значит, это хорошо, да.
2: Ну, вот понимаете, просто проблема в том, что я вот именно возьму, опять же, период ковида, многие поступали в больницу с непонятными жалобами. Вот я помню историю одного мужчины, который поступил в больницу с жалобами на то, что у него очень легко обветриваются глаза и больно смотреть. И оказалось то, что он как раз принимал такие вот коллоидные взвеси частиц с серебром в составе для профилактики от ковида, и в итоге серебро отложилось в глазах у этого человека.
1: Коллоидные взвеси!
2: Как-то болели.
0: Люди сами себя убивали зачем-то, хотя этот человек
2: могли мог, просто к врачам обратиться,
0: мог вообще и ковидом-то и не болеть, или заболеть в легкой форме.
1: Да.
0: Смотрите, я правильно понимаю, что многие, например, еще думают, как? Ну вот есть драгоценные металлы, и у нас известно, что есть платина, золото, серебро. И вроде как, если они все у нас драгоценные, объединены вот этим понятием, то как бы свойства у них тоже, люди думают, примерно одинаковые, что, естественно, не так. Золото с человеческим организмом хорошо же взаимодействует, вон золотые зубы у всех стоят.
1: Да.
0: И поэтому думают, ну и серебро также.
2: Вполне возможно, потому что серебро, как золото и другие металлы, очень сложно окисляется, и, возможно, из-за этого тоже такое...
0: Нет, серебро как раз окисляется, да. По-моему, в путь, только так, нет?
2: Оно вот не окисляется, но покрывается сульфидной пленкой там, в этом отличие.
0: Получается,
2: хотя это тоже в целом окисление назвать можно, процесс протекает не так быстро, как у других металлов.
0: А сульфидом не покрывается же золото у нас никак?
2: Золота вот нет. Да.
1: А мы золотые зубы, вот, кстати, вы бы рекомендовали?
0: У нас не будет золотых зубов, если мы не уйдем на рекламу. Сейчас идем на рекламу, вернемся через минуту.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец». Выборы 2026.
4: Назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
6: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
6: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Почему вы пойдете на выборы?
9: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
10: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
11: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
12: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
8: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
13: Сергей Лавров.
14: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
13: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
15: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
16: За КПРФ, за социализм, номер 8 в избирательном бюллетене. Come

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мазалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области 95 студенток получили пособие по беременности и родам от соцфонда. С 1 сентября его размер 97,5 тысяч рублей за 140 дней отпуска. Выплата положена учащимся вузов, колледжей, техникумов и учреждений дополнительного образования. Заявление подается через госуслуги со справками из медучреждения и учебного заведения не позднее 6 месяцев после окончания отпуска. При осложненных родах или рождении двойной сумма увеличивается. Трудоустроенным студенткам пособие рассчитывается из среднего заработка. Решение принимается в течение 10 рабочих дней. Деньги перечисляются за 5 дней. В Вологодской области строят новые экологические объекты, ликвидируют свалки и усиливают контроль за воздухом. Глава региона провел профильный час по вопросам экологии, в ходе которого обсудили ключевые направления экологической работы в Вологодской области. Особое внимание уделили развитию инфраструктуры, обращения с ТКО, качеству атмосферного воздуха и ликвидации несанкционированных свалок. В настоящее время в области реализуются 3 проекта по строительству комплексов по переработке отходов. Один из объектов уже находится в стадии строительства, второй планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, третий пока проходит этап проектирования. Строительство КПО в Великом Устюге идет в соответствии с графиком. Отопительный сезон в Вологде начнется с 14 сентября. Постановление подписано главой Вологды Сергеем Жестянниковым. Подключение всего жилфонда, а это свыше 3800 домов, пройдет в течение 5 дней. Большая часть домов, более 2000, будет подключена к теплу в первый день 14 сентября. В оставшийся жилой фонд отопление поступит до 19 сентября включительно.
1: Спорта.
0: «Северсталь» одержала первую победу в новом сезоне КХЛ. Желто-черные на родном льду с минимальным счетом обыграли тольяттинскую «Ладу». Единственную шайбу на 10-й минуте первого периода в меньшинстве забросил Илья Иванцов, а Александр Самойлов провел сухой матч.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Сегодня 8 сентября 2026 года, московское время 13 часов, в студии Владимир Аверин, радиостанции «Вести ФМ» и «Маяк» продолжают серию совместных агитационных мероприятий, дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией по партийным спискам. В соответствии с законодательством Российской Федерации, наши радиостанции предоставляют равное бесплатное эфирное время для всех партий, допущенных к участию в выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. У каждого из участников предвыборной кампании есть право либо воспользоваться этой возможностью, либо от нее отказаться. И очередность выступлений определяется номером в избирательном бюллетене. Сегодня в дебатах принимают участие кандидат-депутат Государственной Думы Российской Федерации от политической партии ЛДПР, Либерально-демократической партии России, Александр Курдюмов. Александр Борисович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Кандидат-депутат Государственной Думы Российской Федерации от политической партии «Партия прямой демократии» Сергей Летов. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И кандидат-депутат Государственной Думы Российской Федерации от социалистической политической партии «Справедливая Россия» Марина Ким. Марина Евгеньевна, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Каждому участнику дебатов предоставляется равное количество эфирного времени для вступительного, заключительного слова и для обсуждения тем, согласованных с партиями, принимающих участие в выборах в Государственную Думу 9-го созыва. И напомню слушателям, дебаты — слово заимствованное, зафиксировано в словарях русского языка как галлицизм и означает буквально организованный и регламентированный обмен мнениями по заранее оговоренной тематике. Итак, мы начинаем.
0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Уважаемые участники, у вас есть по 2 минуты, чтобы обратиться к своим потенциальным избирателям и доказать, что вы готовы победить в этой предвыборной гонке. Кандидат-депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов. Александр Борисович, вам слово.
2: Да, добрый день еще раз, уважаемые избиратели, уважаемые граждане. ЛДПР – партия уже с большой историей. Создатель партии – это был Владимир Вольфович Жириновский. И все, что Владимир Вольфович Жириновский нам оставил, все это мы сохранили, и мы двигаемся в этом направлении. И самая главная работа кандидатов и депутатов от ЛДПР – это, естественно, работа с избирателями. Я 4 раза был депутатом Государственной Думы, был депутатом Городской Думы, я сам из Нижнего Новгорода, в Нижегородском парламенте был, поэтому работа с избирателями – это основная работа депутатов. И работая всех уровней депутатов, не только Государственной Думы, сейчас идут выборы еще в Заксобрание, в городские думы в некоторых регионах. Поэтому депутат – это человек, который помогает гражданам, которые живут в регионах, решать проблемы с чиновниками. И плюс ко всему, конечно же, из встреч кандидатов, и встреч депутатов Государственной Думы и других уровней законодательной ветви власти, это брать от наших избирателей, от вас, уважаемые граждане, все проблемы, которые присутствуют, переносить их в свои собрания, ЗАГС-собрания, Государственную Думу, сейчас в Государственной Думе как раз вот мы кандидаты являемся, и что-то менять в законопроектах, писать новые законопроекты, и, естественно, реагировать на те проблемы, которые есть у вас. А я вот сейчас объездил практически 30 регионов Российской Федерации с мая месяца и вижу, проблем много. Это не только проблемы семьи и, так сказать, сегодняшней темы демографии и плюс сельского хозяйства. Проблем очень много, поэтому их надо решать. И вот сегодня мы как раз поговорим о теме демографии и фермерского сельского хозяйства. Спасибо.
1: Спасибо, Александр Борисович. Мои слова практически присвоили себе. Кандидат-депутат Госдумы от политической партии «Партия прямой демократии» Сергей Летов. Сергей Сергеевич, пожалуйста.
3: В рамках дискуссии и в рамках дебатов я, наверное, подхвачу эстафету от старших товарищей. Действительно, очень важно для наших избирателей знать, кто эти депутаты. А ведь они у нас бывают абсолютно разные, да? У нас бывают неизвестные никому, которые появляются, а потом становятся где-то там в столице депутатами.
2: Во время выборов.
3: У нас бывают... Да,
2: во время выборов.
3: появляются на время выборов, и потом...
2: И 5 лет их никто не видит.
3: Да, совершенно верно. Потом появляются очень нужные депутаты. А нужные они тоже или партии с ее аппаратом, или первому лицу региона. И тоже этих людей потом никто никогда не видит. Вот такие депутаты. А еще есть третья, самая нелюбимая людьми когорта депутатов, потомственные. Когда бабушка депутат, папа депутат, все депутаты. Да, как пошутил один коллега, хуже олигархов могут быть только дети олигархов. То есть олигарх хотя бы боролся за право. А этому вообще все досталось по-легкому. Поэтому, ну, наверное, не нужны нашим избирателям ни неизвестные, ни нужные, ни потомственные. Нужны люди смелые. И действительно, есть смелые депутаты, которые отстаивают не только какую-то разумную инициативу, но и отстаивают интересы людей. И, конечно же, есть полезные депутаты, от которых какая-то вдруг, а может быть не вдруг, вот, будет польза. Поэтому здесь, мне кажется, мы подискутируем прям хорошо, и не только про демографию, и не только про народное хозяйство в разрезе сельского хозяйства, как продовольственная безопасность нашей Родины. Поэтому всех приглашаю прийти на выборы и сделать свой правильный выбор.
1: Спасибо. От партии «Прямая демократия» Сергей Летов. И сейчас слово кандидату в депутаты Госдумы от социалистической политической партии «Справедливая Россия» Марине Ким. Марина Евгеньевна, пожалуйста.
4: Спасибо большое. Мне очень приятно сегодня всех приветствовать в лице действующего депутата. Спасибо большое нашим коллегам, которые набрасываются и говорят, что не всех депутатов знают. Ну, надеюсь, что меня знают, хотя всего 2 года депутат. Если вот говорить о моем сегодня текущем статусе, меня зовут Марина Ким, и я называю свой статус, что я многодетный военкор-депутат. Вот так вот можно сказать. У меня 3 детей. Меня, наверное, знают многие как телеведущую, как радиоведущую, как журналиста. Но последние 4 года я военкор на фронте, 20 фильмов обо всем, обо всех подразделениях, командирах и так далее. И я хочу сказать, что за 2 года в Госдуме я вижу очень много чего можно успеть сделать. Успеть сделать в следующем созыве, в 9-м созыве. Сегодня мы говорим о демографии. Партия «Справедливая Россия» меня делегировала об этом рассказать сегодня, о наших подходах. И, наверное, я единственная женщина здесь, единственная мама 3 детей. Так что мне есть что рассказать вам об этой проблеме. Вообще, если говорить про справедливость в обществе, это базовая ценность российского, русского общества. Справедливость – это базовое понятие. И именно женщинам присуще обостренное чувство справедливости. А вот я хочу сказать, что выбирайте нашу партию «Справедливая Россия», потому что уже 20 лет эта партия на стороне людей, защищает права людей и вообще не боится. И вообще не боится говорить тогда, когда это нужно. А проявляет смелость. У нас абсолютно профессиональный депутатский корпус, уже несколько созывов. И это очень конкретная проблема. Проблема ЖКХ, проблема людей. А я занимаюсь проблемами женщин и мам, и готова вот в следующей части рассказать, как вижу решение демографических проблем.
1: Спасибо большое. Марина Ким от партии «Справедливая Россия». Вы, собственно, мои слова забрали, потому что тем я еще не объявил, но уже
4: вот
1: все слушатели
4: такие.
1: Да, поняли, что тема сегодняшних дебатов – это демография и сельское хозяйство. Как бы ни казалось парадоксальным такое сочетание. Ну и давайте приступим. На каждый ответ примерно по 3 минуты каждому из вас. Первые в новейшей истории России государственные меры поддержки рождаемости были приняты, как вы знаете, в 2007 году. Тогда была утверждена концепция демографической политики на период до 2025 года. На ее основе стали реализовываться такие меры, как материальная поддержка семей с детьми, материнский капитал, индексация пособий и целый ряд других. И вот с 2007 по 2025 год число новорожденных снизилось примерно на 34% в нашей стране, с 1 602 тысяч до 1 057 тысяч. Считаете ли вы необходимым продолжать реализацию мер, уже заложенных в этой концепции, или готовы предложить иные подходы к решению демографической проблемы? Итак, кандидат депутат Госдумы от Либерально-демократической партии России Александр Борисович Курдюмов.
5: Спасибо. Да, ЛДПР предлагает много вариантов для того, чтобы наши семьи увеличивали свое, так сказать, количество детей. Но и опять же мы говорим о том, что чем больше семей, особенно молодых семей, тем больше у нас будет детей в любом случае. Но понятно. Я вот, скажем так, встречаюсь с избирателями, общаюсь с людьми, самая главная проблема, вот я считаю, самая главная проблема для того, чтобы создать семью, особенно молодую семью, естественно, потом рожать детей, это, конечно, свое жилье. Нет своего жилья, и, так сказать, нет того места, где вот они могут вот эту семью организовать, наши молодые ребята. И, естественно, проезжая по регионам России, мы видим, что, так сказать, строительство жилья для наших молодых семей вообще просто

0: знаешь, их дочери, они тоже в первую очередь говорят, вот папа, как же вот нам ипотеку взять, а как мы ее будем отдавать? И мало того, что мы, в принципе, и, так сказать, вот этот первоначальный взнос найти не можем. Я просто заостряю тему жилья, потому что это основное, то есть начало как бы. Поэтому ЛДПР предлагает не только, так сказать, доступную ипотеку, которая, конечно же, должна снижать финансовую нагрузку на семьи, но и, конечно же, варианты социального жилья. То есть некое социальное жилье, которое будет, должно строиться, для, особенно для молодых. Помните, вот в советское время мне бабушка рассказывала, строили хрущевки, брежневки и так далее. Переселяли людей из бараков. И она рассказывала, что радовались всей семьей полгода. То есть счастье такое, переселиться из бараков именно в брежневке, именно в хрущевке. Это было большое переселение. Я помню, как строились, допустим, в том же городе Горьком, строились большие громадные микрорайоны под ключ, вместе со школами, вместе с детскими садами, вместе с магазинами. И переселяли прям целыми деревнями, приезжали в город. Вот это было интересно и правильно. Поэтому строительство жилья, конечно же, детский сад рядом, конечно же, доступная школа, конечно же, работа. Все это четко, так сказать, должно быть сорганизовано. Поэтому ЛДПР стоит на страже нашей семьи. ЛДПР только за то, чтобы демография в стране была в росте, а наши семьи были счастливы и, так сказать, всегда были, работали на благо России.
1: Спасибо, Александр Курдюмов. Александр Борисович, вы на время поглядываете?
0: Да,
1: на всякий
0: случай. Слышал,
1: да.
0: Слышал,
1: кандидат депутата Госдумы от политической партии Прямой демократии Сергей Летов. Сергей Сергеевич, вам слово.
2: Владимир, благодарю вас. Ну, наверное, тяжело было бы придумать лучшую визуализацию и лучший пример, когда отец четырех детей говорит о том, что старшие две дочери честно и откровенно говорят, что это проблема. И проблема эта серьезная. И проблема эта не только там, где этих детей четверо, трое. Я отец троих детей. Поэтому мы тут вот собрались все активные люди. Вот. Поэтому, да, однозначно иные подходы. Да, иные подходы. Потому что то, что можно было сделать, наверное, уже было сделано много раз. Опять хорошая иллюстрация. Вы помните бараки, вы помните хрущевки, брежневки? Ну, так сложилось, что я практически во всех этих образах жилья и архитектурных памятниках побывал и пожил, и понимаю. Но что сейчас строят? Студия. В советское время малосемейка была больше. Малосемейка, которая была для того, чтобы семья какое-то время побыла и получила отдельную квартиру, она была больше, чем нынешняя студия. Это первое. Второе. Практически на всех предприятиях, даже не берем столицу, берем областные центры, были организации строительные, где человек мог, отработав 5 лет, получить жилье. Были направления народного хозяйства, где была очередь молодых специалистов. Сейчас у нас ипотека на 35 лет по 135 тысяч. Мы внимательно смотрим за всей этой ситуацией, задаем вопрос. Кем надо работать и где, чтобы платить такие деньги? А детей на что кормить? Вот где должна работать молодая семья, если 35 лет надо платить такие деньги? Ведь кроме столицы есть еще Великая Россия. Но опять же, давайте вспомним этот архитектурный парадокс. Велика Россия, а жить негде. У нас что, земли мало? У нас мало стройматериалов? У нас что, нет людей с золотыми руками, которые могут построить дом? А давайте посчитаем, сколько стоит жилье в себестоимости. Не будем считать 25-этажку, не будем считать 17-этажку. Давайте посчитаем двухэтажный дом из дерева. Давайте посчитаем одноэтажный дом из пеноблока. Да, это копейки. У нас что, нельзя выделить людям землю? Туда нельзя что, подвести коммуникации?

0: Мы продолжаем гнать за границу нефть, газ, строим за границей атомные станции, кормим Африку и не только. Сколько зерна мы отдаем и по какой цене на мировые рынки? Почему нельзя обратить взор внутрь страны? Почему нельзя накормить и расселить в благоустроенное жилье своих граждан? Очень много вопросов. Партия прямой демократии надеется на наших избирателей. Приходите и голосуйте за партию прямой демократии. Спасибо, Владимир.
1: Спасибо, Сергей Сергеевич. Ведь вопросов много, ответов пока нет. Кандидат депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия» Марина Ким. Марина Евгеньевна, пожалуйста.
2: Спасибо большое. Я неожиданно начну ответ на этот вопрос. Слушайте, а вот мы со своими детьми, которым предстоит рожать, мы с ними вообще разговариваем, мы вообще понимаем, как они живут. У нас сегодня молодежь, по данным ВЦИОМ, 18-24 года, вообще не вступает в сексуальные отношения. Вот секса вообще у них нет. И это очень тревожная статистика. Смотрите, 18-24 года 29% только начали сексуальную жизнь. То есть они вообще не считают это ценностью, они не считают ценностью сближения, они не считают ценностью отношения. И мы, как государство, еще пару вот таких разговоров про бараки, и мы их навсегда отводим вообще от идеи создать сначала пару, потом семью, а потом в этой семье рожать детей. То есть мы думаем своими мозгами. Я прошу прощения, но эти мозги сформировались у нас 20, 30, 50 лет назад, и это неправильно. Современные зумеры, так называемые, это вообще другое поколение. Это ребята и девчонки, которые совершенно современно, ну, как бы мыслят, соображают. Мы на них постоянно назидаем вот этой вот такой государственной машиной и говорим: рожайте до 27 лет, как из пулемета, троих. Мы поддерживаем молодые семьи. Да сколько бы мы этих комнат кормления в вузах не сделали, то, о чем только сейчас задумались и начинают делать, мы не заставим сейчас молодежь в 20-25 лет рожать. Я абсолютно в этом убеждена. Мы говорим сегодня о том, что вот этим самым зумерам, там, поколение снежинки, как хотите их называйте, они сформировались тогда, когда началась пандемия. Им там 18-19 лет, они испугались. Они видят, что общество, как атом, да, разобщено, каждый по своей норке, для того, чтобы выжить. Они вообще слишком заточены на ощущение безопасности, они боятся. И мы не должны этот страх игнорировать. Они потом, как бы началась СВО, они тоже боятся. И как бы мы вот это, знаете, как бы с мотыгой, со своей, с бараком и со всей вот этой риторикой на них не обрушивались, это бесполезно. Мы должны очень аккуратно создавать в обществе культуру отношений, культуру семьи, и тогда эта ценность будет восприниматься. Сейчас мы это делаем просто, как бы, знаете, молотом и совершенно не добиваемся эффекта. Безусловно, ставку нужно делать не только на молодые семьи, да, которые вот мы сейчас пытаемся силовым способом заставить рожать, а я считаю, что нужно делать ставку на женщин. На женщин, которые уже родили первого ребенка. Государство не должно игнорировать статистику. 50% детей живут в разведенных семьях. Это только официально, а неофициально 70% детей. И мы фактически вот такой крепкой государственной риторикой, что должна быть идеальная крепкая семья, мы маргинализируем и этих детей, и этих родителей, и мам, и пап, которые, ну да, жизнь вот такая бывает, развелись, ну и что такого? Они потом создадут новую семью. Но мы всех этих людей, и особенно женщин, которым дальше предстоит принять решение рожать, мы их просто отправляем за кордон, и ты больше никогда не сможешь рожать. Нужно поддерживать женщин, нужно поддерживать мам, нужно поддерживать тех женщин, которые уже родили одного ребенка, они фертильны, они могут принести государству еще много детей. А как это сделать, расскажу попозже.
1: Спасибо большое, Марина Ким от партии «Справедливая Россия». Ну и вот тут уж про золотые руки, которые должны все построить, упомянули. Один из способов. Демократические процессы развиваются, как вам известно, тоже под влиянием кризисов, войн, изменений технологических укладов, роста или падения уровня доходов населения. И самый известный и опробованный в мире не раз способ решения проблемы нехватки трудоспособного населения – это привлечение мигрантов для решения, собственно, демографической проблемы. Насколько этот путь кажется вам приемлемым для Российской Федерации сегодня? И чем и кем он должен определяться и как регулироваться? Вот такой вопрос. 3 минуты примерно на ответ. Кандидат депутата Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов. Александр Борисович, пожалуйста.
3: Да, я вот просто хочу вернуться к первому вопросу. Да, Сергей Сергеевич сказал про строительство, земли много и так далее. Но опять же, вот, когда ездишь по регионам, то видно, что особенно когда дают землю, а много дают земли сейчас. Вот я был, допустим, в Саратове, там еще в других городах. Землю-то дают, но человек дом построил, а вот коммуникации провести очень сложно. И люди, допустим, в одном из регионов России, тоже мы тоже приехали, граждане нас позвали как депутатов. Они говорят, вот 13 лет мы живем, получили землю, мы построили дома. 13 лет у нас нормального электричества нет, потому что все время вылетает. У нас нет газа, у нас нет дорог, у нас нет коммуникаций и так далее и тому подобное. То есть земля есть, но все должно быть организовано правильным образом. Когда людям даешь конкретную, так сказать, землю, то к этой земле должна быть и коммуникация, должна быть дорога. Там примерно должен быть план, и который план именно конкретно выполняется, а не вот просто вот дали землю, бросили в поле и так далее. Далее по поводу секса, это здорово, но секс, так сказать, один не дает большую семью. Понимаете, сексом можно заниматься в любом месте, но семья – это немножко другое. Конечно, секс – это важно, если мы говорим об этом.
2: Даже на вам шашечки, да, или ехать? Вам все-таки дети или семья? Давайте как государство ответим на этот вопрос. В чем приоритет?
3: Мы говорим,
2: если приоритет дети,
3: мы говорим про детей, это первое. А семья – это и есть дети. Это неотрывная часть. Нельзя детей отрывать от семьи.
2: А что делать с 50% женщин, которые... 10 миллионов женщин в России никогда
3: каждая
2: не встретят свою половину и никогда не
3: семья,
2: родят.
3: Каждая
2: вы хотите
3: семья.
2: Этих 10 миллионов женщин проигнорировать? Да, вот у нас идеальные семьи, а вы 10 миллионов, езжайте куда хотите.
1: Я хочу напомнить, что время у каждого идет, когда говорите.
2: Мы сделаем так, что наши женщины будут рожать в Китае, и это уже происходит.
3: Ну, так говорите, подсказывайте, так женщины и поедут в Китай. Зачем нам Китай? Мы в России все сделаем. Еще раз говорю, семья...
2: Пока мужчина не справляется.
3: Семья, подождите, семья – это интересная штука. В семье должны быть и мужчина, и женщина. И мы понимаем, что...
2: Вот вы прекрасный мужчина, но на вас, по статистике, еще 3-4 женщины, которые тоже хотят родить ребенка. Что с ними делать? Ответьте на этот вопрос.
3: Понимаете, ну вот как раз мы говорим о демографии, что были и мужчины, и женщины. Понимаете?
2: Но их нету. Ну, нету сейчас женщин
3: не
2: больше.
3: Не бывает такого. Есть и женщины, и мужчины.
2: На 10 миллионов женщин больше.
1: Просто можно я вмешаюсь? Сейчас домохозяйств, состоящих из одного мужчины, больше, чем домохозяйств, состоящих из одной женщины.
2: Не знаю, такой статистики не видела.
3: Ну, женщина
2: защищает
3: женщин.
2: И это тоже
3: женщина
2: плохо. Значит, мужчина
3: женщин.
2: Не может решиться сделать предложение женщине, чтобы потом родить ребенка.
3: Вот Владимир Вольфович всегда говорил о мужчинах. Потому что мужчина – это, так сказать, важная часть в семье.
2: Он говорил о многоженстве. Давайте вот это тоже вспомним.
3: Но это было давно, это вырвано из контекста было. ЛДПР всегда говорил о крепкой семье. А многоженство – это немножко… Это другая география, понимаете? В другой географии многоженство возможно. По поводу мигрантов. Про мигрантов ЛДПР четко говорит, что никакой мигранты сюда должны приезжать только работать. Никаких семей здесь быть не должно. Как, в принципе, в нормальных цивилизованных странах и везде вообще, мигранты подтягиваются для выполнения какой-то работы. Работа закончена, мигранты выехали. Когда здесь остаются мигранты, когда заканчивается работа, они подтягивают свои семьи, и тогда происходит серьезная проблема. Вот мы сейчас видим в деревнях, где брошенные дома, где уже никто не живет, в этих деревнях заброшенных, сейчас начинают жить мигранты своими семьями. Вижу, время, останавливаюсь.
1: Спасибо. Александр Курдюмов от ЛДПР. Кандидат депутаты от партии «Прямая демократия» Сергей Лето. Сергей Сергеевич.
0: Мы про мигрантов или все-таки про демографию? Про красивых женщин,
1: а вам кажется,
0: или
1: это
0: про мужчин?
3: Это все вместе.
0: Совершенно верно. Да. Владимир, вы... даете отличный пас, вы просто набрасываете в штрафную. Один из священников в Сербии сказал, если сербская женщина делает 15 абортов, а албанская женщина рожает 15 мальчиков, значит, эта земля нужнее албанцам, чем сербам. И мы помним, что произошло с нашими братьями. И сейчас вся эта ситуация... она проходит именно через эту призму. Женщины жалуются, что недостаточно мужчин. Мужчины не могут сделать предложение. Мужчины себя чувствуют слабыми, бедными, нищими, ненужными. А каких хотят мужчин женщины? Смелых, инициативных. Такие, как представители партии ЛДПР. Я всегда вспоминаю Владимира Вольфовича.
1: Вы за них сейчас?
0: Я всегда вспоминаю Владимира Вольфовича, как он делал эту подачу.
2: Когда мужчина начинает про аборт говорить, к добру это точно не приводит. Никогда.
3: Ну, Марина, вы же присутствовали.
1: Ну, зато дополнительная агитация в сторону соперника.
3: Вы все это читали в какой-то прессе, которая сейчас сбежала из России.
1: Мы точно вылетим за время эфира. Я не могу себе этого позволить.
0: Я благодарю товарищ Ким. Марина Ким — прекрасная женщина, мать троих детей.
3: Но там секса нет.
0: И я тоже хотел коллегу поддержать, потому что, ну, никакой связи между сексом и деторождением не прослеживается.
2: Мужчины в нашем эфире не видят связи между сексом и деторождением.
3: Нет, физиологическая
0: разная.
3: Это физиологическая часть присутствует.
0: Да, это разное.
2: Наконец-то мы это услышали.
1: Мы наконец-то это услышали. Центральная комиссия задушит.
0: Ничего страшного. Мы вам памятник потом поставим, Владимир.
2: Справедливая Россия за секс и за женщин, за семьи, за детей. Номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Все поддержите товарища Ким.
2: Абсолютно.
0: Да, поддержите товарища Ким. Вот. А на самом деле избиратель прекрасно знает, о чем идет речь.
3: Конечно.
0: Избиратель прекрасно представляет, кто и кого сюда завозят, из каких стран, как это организовано, как их сюда привозят.
1: Только из дружественных.
0: Да, только из дружественных. Но ведь тоже есть прекрасный пример, как завозят наших братьев из Северной Кореи. Четко организовано, старший, дисциплина, орднунг, арбайтен, ундисциплин. Красиво, молодцы. Но то, что происходит в столице, ну, у нас, конечно, это в провинции шутят на эту тему, но я эти шутки тоже не буду говорить, чтобы вас не ругали. Поэтому
1: вы уже сказали,
3: туда я тоже
1: думаю,
3: привозят.
1: Уже продемонстрировали символику или нет.
3: Регионы завозят тоже.
1: Эскиз памятника себе рисуют.
0: Но есть шутка, да, Владимир, что любая фраза, сказанная на немецком, она почему-то русское внимание всегда привлекает.
2: Давайте, поэтому, конечно, закону, хотелось бы... Языке, давайте переведем все, что вы
0: да,
2: знаете на немецком.
0: Хотелось бы, да, очень хотелось бы, чтобы русские женщины могли себе позволить отношения с теми самыми русскими мужчинами. Очень радостно, что считают, что мы в большом дефиците. И здорово, что партия прямой демократии не только знает, где взять этих мужчин, но и знает, для каких женщин нужны эти мужчины. Поддерживайте партию прямой демократии, и у вас все будет хорошо не только в деторождении, но и в процедуре деторождения, как сказала товарищ Ким.
1: Сергей Летов от партии прямой демографии знает, но не
2: прямой
1: сказал...
2: Прямой демографии или прямой демократии,
1: извините.
0: Да, но Владимир, на эту тему есть шутка, что командующий никогда не ошибается. Прямая демократия.
1: Хотя инициатива прямой демографии все-таки у Марины Евгеньевны Ким от политической партии «Справедливая Россия».
2: Спасибо. Если без шуток говорить, в чем заключаются меры, да? Все-таки демографические меры, на мой взгляд, должны быть построены вокруг женщины и вокруг мамы. И мы предлагаем две конкретные инициативы, они уже внесены в Госдуму, в 9-м созыве будут рассматриваться. Первая инициатива – это мамина зарплата. Всем женщинам, у кого дети до 7 лет, платить именно зарплату. Не пособие, как бы якобы там по инвалидности, да, потому что мама не инвалид. Мама делает колоссальный труд 24/7, не может ни задепрессовать, ни умереть, ни заболеть, да. Она 24/7 пашет. И вот этот труд, важно, чтобы он был оценен государством и оценен в виде зарплаты, хотя бы в размере одного МРОТ, минимального размера оплаты труда. И вторая история, это много женщин сегодня, классных, активных, которые себе не могут позволить уйти в декрет, потому что они сами себе предприниматели. То есть это индивидуальные предприниматели, самозанятые, это руководители небольшого ООО. Вот этим женщинам нужны налоговые послабления. Мы назвали эту инициативу «Мамина квет». Тоже, если женщина до 7 лет, ребенок, соответственно, например, по упрощенной системе налогообложения там от 6% можно снижать 1%, 2% на усмотрение губернатора. Две важнейшие экстренные меры, нужно их ввести прямо сейчас. По всей стране, от Калининграда до Владивостока, встречалась с женщинами из ассоциации бизнеса. У всех много детей, но некоторые прямо признавались. Говорят, если бы такое было, если бы налоговое послабление было, если бы зарплата, которая является страховкой для любой мамы, была. У меня бы сегодня было не двое, а трое детей. Вот прям, знаете, ко мне женщина подошла в Калининграде, у меня вот до сих пор вот этот осадок. Она говорит, вы представляете, у меня было бы трое. И это был бы совсем другой разговор. Поэтому сегодня все демографические меры нужно строить вокруг женщины. И вообще маму, женщину нужно в нашем обществе вознести на пьедестал. И отдать как бы вообще, ну, понимаете, бойцы на СВО, да, они защищают нас, абсолютные герои, молодцы. Но мама, которая рожает ребенка, потом воспитывает ребенка, и все равно основная нагрузка на ней, и на ней эта нагрузка не до 7 лет ребенку, не до 18 лет, а всю жизнь. Мама у нас на всю жизнь. Нужно особое место в обществе мамам выделять, пьедестал для мам обязательно воздвигать, и тогда культура внутри общества, она будет меняться, потому что я не понимаю мужчин, которые, например, мой друг говорит, я 30 лет, вот через 20 лет там нашей совместной жизни развожусь со своей женой. Он говорит, я вот создал компанию, а она 20 лет что делала? Вот я считаю, это неприличный разговор. То есть должно быть в обществе неприлично. 20 лет эта женщина рожала плохой ему троих мужчина. Детей, и троих детей она воспитывала, да. Там, возила на теннис и так далее. Когда, например, приходишь к работодателю и говоришь, ну, я беременна, там, третий месяц, он говорит, как я тебя поздравляю, молодец, пиши заявление на стол. Пиши заявление об увольнении по собственному желанию. Вот такого в обществе сегодня допустить нельзя. И нам кажется, что это какие-то мелкие происшествия. По факту это вот отсутствие культуры в обществе, уважение к маме, уважение к материнству. Тогда почему мы хотим, чтобы девочки зумер рожали? Они все это видят как страшный сон.
1: Спасибо, Марина Ким от «Справедливой России». И я бы поспорил, конечно, по поводу там, роли отца, но я должен перейти к теме сельское хозяйство. И самая обсуждаемая тема среди аграриев в этом году, вы знаете, это не как вырастить больше. Оксана Лут рассказала, что вырастили много, а как продать урожай и не уйти в минус. Урожай большой, закупочные цены, вы знаете, обвалились. В Ростовской области пшеницу продают на 4-5 рублей дешевле себестоимости. И больше всего страдают, конечно, небольшие хозяйства. У них нет ни сушилок, ни хранилища, они в абсолютной зависимости от перекупщиков, от владельца элеваторов, зачастую это монополист в регионе или даже в нескольких регионах. Вот что в этой ситуации, на ваш взгляд, можно и должно делать государство? Александр Курдюмов от партии ЛДПР.
3: Да, спасибо, Владимир. У нас в ЛДПР очень много ребят, которые живут на земле, которые живут, так сказать, в районах, и очень много фермеров. Поэтому, общаясь с ними, понятно и видно, что, вот, что нужно им. Это возможность спокойно работать на своей земле. Это в первую очередь, чтобы никто не мешал. Далее, возможность без лишних препятствий продавать собственную продукцию. Это тоже вот о чем мы сейчас как раз и говорим. Ну, а чтобы продавать собственную продукцию, естественно, нужны какие-то места на рынках и прочее. То есть, если мы берем... Вообще в истории России, в истории Советского Союза много интересного, что было, опять же, и здесь. Ведь в советское время, я не говорю, что там, так сказать, я просто жил в это время. Я просто родился там. Никто, не потому, что я там, так сказать, такой старый, архаичный там, и так далее. Но цикличная история. То есть все, что старое, можно перерабатывать в новое. Можно создать, как раньше было, систему РАЙПО. Вот раньше, помните, РАЙПО? Что такое РАЙПО? Это районные организации, которые собирали у граждан, которые живут на селе, ту продукцию, которую они производили. То есть каждый человек, живя в селе, если у него небольшое поле, там небольшой огород и прочее, он знал, что вот он 10 тонн картошки произведет, и у него обязательно приедут и осенью заберут. Все, он рассчитывает на это. То же самое по мясу, то же самое по птице и так далее и тому подобное. Плюс ко всему, проблема, опять же, у наших фермеров – это техника. С техникой проблема, она дорогая. Как раз вот здесь можно тоже вводить истории, как было раньше. Типа МТС, вот раньше были материально-тракторные станции, сейчас это можно назвать материально-технические станции. Что это такое? Есть государственно, так сказать, коммерческое предприятие, которое закупает технику и которое дает в аренду производителю эту технику. Зачем фермеру покупать технику, и она у него полгода стоит? Вот он купил комбайн, и у него он, так сказать, использует только в сезон, а все остальное время он стоит.
1: А зачем государству?
3: А государству, чтобы не создавать какую-то историю с закупкой продуктов за рубежом. Это как раз государство вкладывается, чтобы здесь наши фермеры, наши российские фермеры давали качественный наш продукт. Понимаете, вот в чем вопрос. То же самое, как я не буду говорить там, про управляющие компании, которые обслуживают дома. Но в любом случае сейчас управляющая компания не справляется, особенно со старым фондом. Мы это все прекрасно знаем. То же самое и там. Такая же история, связанная с техникой. Далее. Еще одно предложение, конечно же, это фермер не обязательно покупать Вот я уже говорил про трактор, я говорил про какую-то, так сказать, семена и прочее, прочее, где-то искать самому, тоже государство должно это все помогать. Спасибо. Ну и плюс ко всему, у меня есть все время еще, плюс ко всему, конечно же, продажи. Продажи должны быть и в городах организованы, и ярмарки, и все остальное. И в первую очередь должны брать у наших фермеров. И организовывать, так сказать, большие крупные дома коммерческие, именно магазины, которые продают наш конкретный сельский продукт.
1: Хорошо бы. Спасибо, Александр Курдюмов от ЛДПР. И слово кандидату от партии «Прямой демократии» Сергею Лету. Сергей Сергеевич, пожалуйста.
0: Владимир, спасибо. Ну, здесь опять же история про зерно в южных регионах. Это же в чистом виде экспортная история. То есть у нас там созданы такие условия, когда все зерно морем уходит в дружественные страны. Мы кормим наших братьев африканских, азиатских и других товарищей. Мы всех их кормим. Когда рассказывают про элеваторы в Ростовской области, в Краснодарском крае, они не имеют никакого отношения ни к хлебу, ни к макаронам, ни к продовольственной безопасности, даже к комбикорму, которым кормят птицу, свинину, говядину. Это не имеет никакого отношения. Это история про экспорт. Ну, давайте мы все сейчас сядем и поплачем за этих олигархов, которые стали в очередной год еще на несколько миллиардов больше. У нас каждый год количество миллиардеров увеличивается. У нас каждый год количество миллиардов у этих уважаемых людей увеличивается. Вот сказал коллега про фермеров. Вот вы кого представляете себе фермером? Да, там, крутого вокера на Toyota Tundra или Toyota Sequoia? Или человека-фермера, у которого каждый год новая машина, и он их коллекционирует. Они у него стоят перед тем самым машино-тракторным парком. Вот у меня мой одногруппник, я выпускник инженерного факультета сельскохозяйственной академии. Он на встрече выпускников плакал горючими слезами. У человека было хозяйство в Рыльском районе. И когда вся эта ситуация случилась, у него было хозяйство, которым он кормил семью. Там не было никаких великих заработков. А теперь он стоит и говорит: я не просто бедный, я нищий. Та же самая ситуация с техникой, та же самая ситуация с огромными ценами на комбайны, на любую сельхозтехнику. Он рассказывает, что у него вот этот трактор советского режима в перерасчете на расход топлива на гектар выгоднее, чем любая современная техника. То есть он эти все ведра считал, ведра дистоплива. Поэтому здесь, наверное, мы за олигархов плакать не будем. Нам есть за кого попереживать. Избиратели знают. Мы прекрасно понимаем, что если у нас все сельское хозяйство выстроено для того, чтобы ячмень и озимую пшеницу продавать в теплые края, это одна история. А то, что у нас не было картофеля, вы вспомните. Мы из Белоруссии всю картошку съели дружно, потому что невыгодно на селе стало выращивать картошку. У нас проблемы могут быть с овощами, потому что невыгодно это все выращивать. Мы должны повернуться к сельскому хозяйству человеческим лицом и повернуться лицом к избирателям. Посмотрите, что происходит за окнами. Не надо верить словам. Надо думать о том, как сделать нашу жизнь еще лучше. Владимир, спасибо.
1: Спасибо вам, Сергей Летов от партии «Прямой демократии» и Марина Ким, партия «Справедливая Россия», пожалуйста.
2: Спасибо. Но если нужно повернуться лицом, то чем до этого-то стояли перед избирателем? Ну, это так. Значит, смотрите, сельское хозяйство – очень простая история. На три важных момента, что нужно сделать с сельским хозяйством. Здесь я, кстати, многое с чем соглашусь с коллегами из ЛДПР. Первое. Безусловно, сельское хозяйство и вообще современный агрокомплекс должен быть современным. Это, в первую очередь, цифровизация, роботизация. То, что касается там машино-тракторных станций, да, возможно, вообще нужен и необходим. Я думаю, что уже года через два государство к этому придет. Такое какое-то общего пользования парк техники, которая, она уже современная, она уже оснащена всеми микроэлектрониками, потому что, ну, сегодня комбайн не работает уже с машинистом. Сегодня фактически комбайн — это искусственный интеллект, который выезжает в поле и с погрешностью 0,0000001% на самом деле вообще без без погрешности, прекрасно косит, все делает, убирает за человека. И надо, чтобы наши фермеры имели доступ к такой технике, чтобы для них это было либо льготно, либо бесплатно, чтобы они могли этим пользоваться. Мы к этому придем обязательно. А у нас на этом пути, то, что касается, да, там, современной техники, стоит Китай, который заполонил всю нашу страну и микроэлектроникой там, дешевой, да, и различными там, системами и сельхозтехникой. И вот пока мы вот этому никак не можем достойно отвечать. Да? Но мы вынуждены, мы в такой ситуации, когда мы должны что-то закупать, но, безусловно, нужно защищать и наше производство. У нас есть и своя микроэлектроника, и свои комбайны. Мы кировские, например. Да? У нас все есть, просто нужно выстраивать политическую такую ситуацию так, чтобы мы могли от китайцев все-таки защищаться. Меры такие есть. А что касается госрегулирования цен. Мы давно тоже как предлагаем «Справедливая Россия», но мы приходим каждый день, вот эта вот уже неприличная продовольственная корзина, ну, которая уже полупустая, пустая, да, у людей доходы такие же, а в магазины приходишь, уже купить ничего не можешь. Ну, сколько нам не говорят, что инфляция, мы с ней вот как бы, мы ее там под контролем, мы ее куда-то держим, в магазинах это не очевидно. В магазины мы приходим, и цены растут. Госрегулирование необходимо, а картошку надо покупать брянскую, а не белорусскую. И действительно, ну, это катастрофа, когда из-за неправильного регулирования, из-за неправильных и вообще из-за произвола больших крупных сетей розничных, мы получаем цены на картошку под 100 рублей, и мы получаем в итоге то, что в Брянской области лежит и гниет картошка. Это недопустимо для сельского хозяйства современного. И фактически, в общем, вот эти три момента на самом деле обеспечат нашему сельскому хозяйству, ну, такую достойную цифровизацию 2.0. Если там вспоминать там, сталинскую индустриализацию, то, конечно, нашему сельскому хозяйству нужно провести в ближайшие 5 лет вот достойную, нормальную, адекватную цифровизацию. И это спасет и наших фермеров, они будут довольны, а наши дети будут есть российские продукты, картошку и все остальное.
1: Спасибо, Марина Ким, партия «Справедливая Россия». Ну вот как раз про ножницы цен я бы хотел поговорить, потому что ни для кого тоже не секрет, что сейчас тонна зерна – это 10 тонн солярки, а в начале века было соотношение 1:1. Когда все правильно, нужна цифровизация, нужна техника, нужно все, нужны деньги для этого. А льготные кредиты тоже для вас не секрет. Они, как правило, доходят до крупных аграрных хозяйств, в меньшей степени до фермеров. И вот они ныряют из кредита в кредит. Я уж не говорю про цену денег сегодняшнюю. Можно ли менять ситуацию? Где деньги взять? Собственно, вот ответ. Где, за счет кого брать деньги? Александр Курдюмов, партия Либерально-демократическая партия.
3: Да, спасибо. ЛДПР считает все-таки, как и везде, во всем мире, на всей планете, деньги надо брать у банков, что у банков есть деньги, и банки должны в это вкладывать. А банкиры, они как бы тоже такие мощные коммерсанты, которые понимают и знают, что долгие деньги, долгое вложение, оно все равно дает, так сказать, ответ. Ну, естественно, под государственным контролем. И тогда наше сельское хозяйство... Мы можем здесь сидеть, рассказывать про цифровизацию, но я вот был там 2 недели назад в деревне, там до цифровизации далековато вообще, если не говорить далеко. Просто, ну, там даже интернета нету в некоторых деревнях, поэтому если у нас комбайны сейчас сами будут двигаться...
2: Да, даже на фронте уже есть такие комбайны, потому что просто обстреливают, и нельзя людей там держать. Поэтому эти комбайны-роботы ездят сейчас и в Брянской области, и в Курской области, и вообще везде, где, к сожалению, это невозможно делать людьми. Поэтому, ну, блин, позавчерашний век говорит, что сельское хозяйство не должно быть роботизировано и цифровизовано.
3: Марина, да я не против, пусть будут они ездить, я только за это, если они сами там будут кататься, убирать, это одно счастье. Я просто говорю, сейчас что есть. Мы говорим про малый и средний фермера, бизнес, про это. А эти комбайны ходят у крупного бизнесмена.
2: А почему нельзя малым и средним-то дать? Вот то, что вы говорили, да, в такой в лизинг, народный лизинг, когда обычный фермер сможет себе позволить взять это в аренду и потом вернуть.
3: Поэтому я и говорю, что банки должны работать в этом плане и давать деньги. А государство поддерживает, потому что в любом случае это делается все для государства. Это делается для народа, для семей, которые здесь живут.
1: Спасибо, Александр Курдюмов, ЛДПР и партия «Прямой демократии», Сергей Летов. Сергей Сергеевич, вам слово.
4: Классный советский фильм вспомнился. Дело было в Пенькове, когда атомный был трактор у него, беспилотный, еще очень-очень много лет назад. Почему бы да? Действительно, сейчас мы подошли не просто вплотную, очень на многих этапах мы уже занялись этим технологическим переходом. Про борщевой набор, да, нам все время рассказывают, забывая сказать, что борщевой набор там кратно, да, уже у нас подорожал, во-первых. Во-вторых, у нас борщевой набор изначально был без мяса, он был постный, он был трапезой постного стола. Вот. Поэтому здесь лукавить, наверное, не надо. И про все эти меры поддержки, которые в 98 случаях съедаются крупными холдингами, прям вот это все заходит в одну и ту же калитку. Из года в год вся поддержка сельского хозяйства – это те аграрии, которых возят на самолетах. Это вот не те, которые сами ездят на тракторе. Это очень крутой бизнес, ориентированный на экспорт. Это такая же история, как нефть, газ, когда все это идет за границу. И правильно, мы все здесь улыбаемся за столом, из-за границы возвращается совсем не все.
3: Картошка гниет наша в Брянске, да. Египетская лежит в
4: магазине. А египетская сила и египетская картошка лежит. Потому что закупщику в сети магазинов...
2: вкуснее. И борщ вкуснее.
3: Но она лежит в поле.
4: А товарищу Ким виднее. Вот, поэтому брянская картошка лучше всех.
5: Она на трех детей борщи варит, между прочим, в отличие
2: каждый
5: от
2: день. Да. Каждый
3: и с мясом день. Причем.
4: На мясо.
2: Думаю, и с мясом каждый. Тоже.
5: Каждый день.
4: Да.
2: Очень любит борщ.
4: Очень хорошо. Поэтому то, что у нас будет продолжаться разговор о том, что мы кого-то будем спасать, закончится это все тем, что деньги идут конкретным людям. И они это зерно обязательно вывезут куда-нибудь. И деньги останутся там. Сюда никто из них деньги не привезет. И никакой красивый завод здесь никто не построит. И более того, партия прямой демократии,
5: без последнего слова.
4: Партия прямой демократии и наши избиратели все прекрасно знают, видят и поддерживают наших активистов. Партия прямой демократии. Спасибо.
1: Сергей Летов, партия прямой демократии. Марина Ким, Справедливая Россия. Марина Евгеньевна, вам слово.
2: Спасибо. Где взять деньги? А вот субсидии. Вопрос субсидий. Ну, несправедливая система. Вроде бы этим вот дашь субсидии, а этим нет. Их все равно не хватает. На всех не хватит. Поэтому это абсолютно не рабочая история. Знаю, что потом субсидии будут еще и сокращаться. Тяжелая, в общем, тема. А как мы видим развитие сельского хозяйства в нашей стране? Плановая экономика. Плановая экономика. Ну, а что говорить? У нас ведутся боевые действия. СВО. Закончится, не закончится. Мы в целом должны уже экономику перестраивают совершенно другие рельсы. Да? И эти рельсы, ну, наша партия так и называет, это плановая экономика победы. Мы победим тогда, когда мы поймем, как мы перераспределим ресурсы внутри своей экономики. Сегодня действительно банки, основная прибыль, сегодня там триллиарды, триллионов и все остальное, это все идет в банки. Если мы распределим так, чтобы было и людям, и сельскому хозяйству, и женщинам, и мамам, тогда и борщ будет слаще, и картошка вкуснее, и все будет нормально. Деньги есть, деньги в экономике есть. Это фикция, что мы вот как бы дефицит бюджета, нам неоткуда взять, эти деньги есть. Нужно просто правильно их распределить и по плану развивать нашу экономику, чтобы она была и современная, и роботизированная. Тогда все будет здорово.
1: Спасибо, Марина Ким, партия «Справедливая Россия». Ну вот сейчас осталось совсем по-разному времени для последнего в рамках дебатов обращения к избирателям. Давайте попробуем, а дальше посчитаем. У меня плохо с арифметикой сегодня. Александр Курдюмов, ЛДПР.
3: Да, уважаемые избиратели, уважаемые граждане России, вообще на всех дебатах у всех программа плюс-минус одинаковая. Сколько я не участвую в выборах, и сколько вы это не слушаете, в принципе, все кандидаты хотят только хорошего нашим избирателям. Но самое главное – решить эти проблемы, особенно когда ты общаешься конкретно с людьми. У каждого человека какая-то конкретная проблема. А у фермера одна проблема, у семьи другая, у бабушки, которая живет в аварийном жилье, третья, у людей, которые с аварийного жилья переводят, так сказать, в другое жилье, в маневренное, которое хуже аварийного, это четвертое. Поэтому хотелось бы сказать, что мы за семью, это жилье, работа, достойный доход и условия для детей хорошие, качественные, фермеру техника, возможность работать. ЛДПР предлагает конкретные и понятные решения для семьи. Голосуйте за ЛДПР номер 3. в бюллетене.
1: Я справился с арифметикой. От меня вам по 30 секунд дополнительно. Сейчас используете или потом?
3: А мы не знали, что 30 секунд.
1: Я тоже не знал.
3: Да, прекрасно. Тогда я еще хочу сказать, что основная работа депутата Госдумы и депутата – это работа с населением, конкретным человеком. То есть, если мы про это забудем, будем красивые слова говорить, мы уйдем опять в ту историю, когда наш избиратель будет не любить или не любит депутатов. У него, вот, допустим, приезжая на встречу, вот на костюм, на галстук, на белую рубашку, прям вот аллергия у людей. То есть, он видит человека, человек должен с ним общаться, с каждым человеком. То есть, депутат. Если депутат общается
2: с человеком... А если депутат в платье приезжает?
1: Так, я вот в свою очередь, Марина Евгеньевна...
3: Вы про каких? Про мужчин или про женщин?
1: Сейчас слово Сергею Летову. Имейте в виду, у вас тоже есть 30 секунд дополнительных.
4: Марина Ким, огромное спасибо. А если депутат ходит в белой рубашке и больше ничего? А если у нее галстук и больше ничего? Спасибо за сегодняшний день, за сегодняшний эфир. 4 времени года, 4 стороны света, 4 стихии. Партия прямой демократии номер 4 в избирательном бюллетене. Я прошу вас поддержать. Избиратель знает, а мы обязательно сможем. Партия прямой демократии, поддержите нас, пожалуйста.
1: У вас 30 секунд еще есть, хотите?
4: Владимир, это был царский подарок, оставьте его себе.
3: Дайте лучше нам.
4: Отдайте мой подарок Марине.
1: Марина Кима, справедливая Россия, пожалуйста.
2: Спасибо большое, партия прямой демократии. Спасибо ЛДПР за то, что есть 30 секунд. На самом деле, просто от души искренне хочу обратиться к нашим избирателям. Все непросто. Жизнь идет своим чередом. Мы, как мамы, воспитываем детей, утром собираем их в школу и думаем, что как-то там, может быть, что-то решат все за нас. Нет, не решат. Сегодня то время, когда нужно принимать решения. И 18, 19 и 20 сентября мы все, каждый из нас, принимает очень важное для себя решение, которое будет определять жизнь страны. Жизнь страны на 5 лет вперед. А давайте заранее не закатывать глаза, не заламывать руки, а вот придите и проголосуйте. Проголосуйте за тех, кому вы доверяете. «Справедливая Россия» номер 6 в избирательном бюллетене. Партия профессионалов и партия, которая поддерживает женщин и мам. Каждая мама, супермама. Обнимаю каждую женщину и маму. Поддерживаю. Вы самые сильные и крутые. Спасибо.
1: Спасибо, Марина. 30 секунд вам тоже не надо, что ли?
2: Нет, мы вам, Владимир, отдаем, потому что вы потрясающий
1: Сейчас
2: ведущий.
1: Сейчас я буду тянуть время
2: мы
1: до конца эфира.
2: Мы получили удовольствие,
1: да?
2: От дебатов.
4: Вот. Вы самый лучший.
3: Можете еще по вопросу задать, мы с удовольствием ответим.
1: Уже вопрос не успею. Тогда, значит, я напомню, что сегодня в этих феерических дебатах принимали участие кандидат депутата Государственной Думы от политической партии ЛДПР, Либерально-демократическая партия России, Александр Курдюмов.
3: Да, спасибо.
1: Кандидат депутата Государственной Думы от политической партии прямой демократии Сергей Летов.
4: Спасибо.
1: И кандидат депутата Государственной Думы от социалистической партии «Справедливая Россия» Марина Ким.
2: Номер 6, голосуйте. Справедливости
1: Я
2: ради.
1: Благодарю всех и напоминаю слушателям Вести и Маяка, что выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся уже 18-20 сентября. Вы сможете отдать свой голос либо на избирательном участке, либо онлайн, и надеюсь, что участники сегодняшних дебатов вам помогли определиться с выбором самого достойного кандидата в депутаты Нижней палаты парламента Российской Федерации. Следующие дебаты на волнах наших радиостанций «Вести ФМ» и «Маяк» состоятся завтра в 13 часов по московскому времени, и в них примут участие кандидаты в депутаты Государственной Думы 9-го созыва от Всероссийской политической партии «Родина», от политической партии КПРФ, от коммунистической партии «Коммунисты России». Я, Владимир Аверин, прощаюсь с вами сегодня и надеюсь, что завтра вы также прильнете к радиоприемникам и своим гаджетам для того, чтобы услышать самых достойных.
6: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об ударении в глаголах. А исправить ошибки нам помогут стихи, вернее, стишки, стишата, которые были специально придуманы для запоминания. Начнем с примера от ведущей программы физики и лирики Маргариты Митрофановой.
2: Но я думаю, что они даже могут нам облегчить жизнь, если что, когда тебе так больно. Но им жизнь, наверное, технологии чуть-чуть, да, облегчили?
1: Облегчили, облегчить – это неверно. В нашем глаголе ударение всегда стоит за корнем. Облегчило, облегчить. И вот стишки с этим словом. Надо рану залечить и страдания облегчить. Итак, первые страдания мы облегчили. Переходим ко вторым вместе с несколькими спикерами.
3: Ну, как бы я многие темы черпаю своих эфиров из как раз вопросов, которые возникают в автосервисе.
4: Мы опыт, знания свои по конструированию этих экосистем черпаем как раз из организации экосистем планеты.
1: Черпаю, черпаем, неверно, правильно, черпаю, черпаем. Во всех формах этого глагола ударяем первый слог. Кто новые знания черпает, тот вряд ли слова исковеркает. И, кстати, ведущий Сергей Стилавин не исковеркал, он знает, как произносить наше слово.
5: Вот скажи, пожалуйста, продюсеры, да, они как себе представляют, то есть, вернее так, где они черпают свое представление о том, какой, давайте начнем с элементарного, какой сюжет хочет посмотреть зритель?
1: Конечно, черпают. Пятерка Сергею. И мы переходим к следующему примеру вместе с Анастасией Ашаевой, гостьей программы «Физики и лирики».
6: Уж тем более такой накал страстей, как если мы сейчас что-то там не включим и не выключим, погибнет весь мир.
1: Включим – неверно. И это очень частая ошибка. Правильный вариант – включим. Для убедительности – стишки. Телевизор мы включим и немного помолчим. И еще один пример попался в нашей сети. Слушаем, что сказал гость утреннего шоу Виталий Захаров.
7: Ну, в общем, короче говоря, учебу он бросил. Занялся, в общем-то, одновременно и сельским хозяйством, и предпринимательской деятельностью.
1: Занялся – неверно, правильно – занялся. День рабочий начался, важным делом занялся. В этих стишках сразу два проблемных глагола – занялся и начался. Запоминаем оба, в них ударение ставим на последний слог. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в свой канал в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 14 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Группировка войск «Севера» расширяет внешнее кольцо окружения ВСУ. Под контроль перешли села Долгенько и Березники Харьковской области, заявили в Минобороны России. Там добавили, что внутри котла нанесено поражение подразделения противника в районе населенных пунктов Малая Волча, Варваровка, Бузова и Нефедовка. Все попытки прорыва боевиков из окружения пресечены. Накануне сообщалось, что в окружении оказались около 1700 украинских боевиков. Во время боев за село Долгенько активно применялись артиллерийские системы. Штурм села Березники проведен военнослужащими штурмовых подразделений под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА. Военнослужащие группировки войск «Север» приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории, заявили Минобороны. Украинские военные активно атакуют Энергодар при помощи беспилотников. Под ударом сегодня оказались храм, водозабор, дороги и промзона, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгений Яшина. Информация о пострадавших уточняется. Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил об атаке ВСУ дроном с оптическим наведением по Богоявленскому храму. Участие европейцев в работе эмиссаров США в Киеве может осложнить переговорный процесс. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля. Он также отметил русофобские высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца.
1: В данном случае, конечно, здесь такая русофобия, она превращается в манию. Манию преследования, значит, тенденция все и вся списывать на Россию, во всем винить Россию. Это труднообъяснимое, нерациональное, не ориентированное на правду поведение руководителя государства, который своими действиями наносит своему государству существенный урон. Это мы видим по потере германской экономики и своей конкурентоспособности, по падению уровня жизни немцев и так далее и тому подобное.
0: Также Песков заявил, что в Кремле не могут принимать во внимание требования Токио демонтировать памятник Победы над милитаристской Японией в Хабаровске. Он обосновал свою позицию действиями японских властей на факт атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. «Мы не забыли о действительно японском милитаризме, мы не забыли о той победе. И с изумлением отмечаем, что когда проходят траурные мероприятия, мемориальные по случаю бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, никто из руководителей Японии не вспоминает про США, единственную страну в мире, которая применила ядерное оружие», — сказал Песков. «Японцы этого тоже не помнят», — добавил представитель Кремля. На претензии Токио отреагировал и Пекин. «Япония должна извлечь уроки из истории и полностью порвать с милитаризмом», — заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Подчеркнула, что правильное понимание отношений к истории — это показатель того, способна ли Япония соблюдать свои обязательства в области мирного развития. Китайский дипломат напомнил, что в свое время Япония вступила в ООН на условиях признания преступлений милитаризма и принятия всех положений устава организации. На прошлой неделе японский премьер Санэ Такаити заявил, что Россия должна демонтировать мемориал Победы СССР над Японией, установленный в Хабаровске. Она считает недопустимой установку памятника, изображающего уничтожение герба с хризантемой, признанного символом Японии. Скончался первый председатель Банка России Георгий Матюхин, сообщил Центробанк. Ассоциация выпускников МГИМО уточнила, что он умер в Республике Алтай 5 сентября, за день до своего 92-летия. Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР, будущий Банк России, в декабре 90-го года. С упразднением Советского Госбанка в 91-м руководил становлением Банка России в новых условиях, возглавляя его до 1992 года, отмечается в сообщении. Позже Матюхин во главе Банка России сменил Виктор Геращенко. Владимир Путин направил приветствие участникам праздничных мероприятий, посвященных Дню языков народов России. Президент отметил, что около 200 народов и народностей живут в России в согласии. Их языки, традиции, обычаи являются истинным богатством страны, соответствующий телеграмм опубликован на сайте Кремля. Президент отметил, что сейчас создаются линейки профильных учебников, поддерживается развитие литературы на национальных языках и школы художественного перевода, воплощаются в жизнь востребованные образовательные, информационные, просветительские, творческие проекты. Частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского будет доставлена в войсковые части на передовую. У российских бойцов будет возможность попросить благословения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Сегодня мощи привезли на курган Саур-могилу в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В рамках мероприятия в храме на территории мемориального комплекса был проведен памятный молебен по погибшим советским и русским солдатам. После этого десятки людей зашли на самую высокую точку кургана для возложения цветов в памяти погибших защитников Донбасса. Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг Дмитрия Донского. Как сообщили в РПЦ, несколько фрагментов мощей были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге и помещены в ковчеге для поклонения верующих. Одна из частиц с понедельника доступна для поклонения в столичном храме Христа Спасителя. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра будет облачно, местами дожди, температура воздуха днем до плюс 23 градусов. В Москве также переменная облачность без осадков. Ночью ожидается плюс 2-4 градуса, под Москвой местами заморозки до минус 1, днем плюс 20-22 градуса.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте. О. Здравствуйте и доброго дня. Поздравляю тебя, Паша. Поздравляю.
2: Спасибо.
1: Праздник важный сегодня.
2: Спасибо. Неожиданно, но очень приятно.
1: Да.
2: А с чем?
1: Сегодня день языков народов России. И я тебе предлагаю посвятить большую часть нашей программы этой теме. Это очень важно.
2: Я с удовольствием присоединюсь к этому присоединению и посвящению. Но сначала... Мы должны сказать, что в эфире редкостное шоу, в котором мы разбираемся во всем, о чем вы боялись спросить Яндекс. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: А это он.
2: Сегодня в программе...

0: чем отличается русский язык от белорусского языка? Новое чудо в 14.52 и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Роза ветров.
2: Здравствуйте, уважаемый аналитик. С чем пожаловали сегодня?
0: С кем это ты здороваешься?
2: Это я с аналитиком, а где он?
0: Подкрался сзади. Аналитик сегодня с курицей и яйцами.
2: Ой, будьте внимательны.
0: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, девчата. Вот курица, вот яйца. Это для вас. Мы сегодня отправляемся в путешествие...
2: что первично.
0: На ночном поезде. То есть вечером мы еще в Москве, дела, работа, а утром открываем глаза, и уже другой город за окном. Ну, эту тему интересно рассмотрели коллеги из Роспасс-журнала. Вот читаю сейчас свежий выпуск. «Ночным поездом из Москвы 12 городов для короткого путешествия».
2: А вот я сразу два могу назвать. Легко, так. Два минимум. Великий Новгород.
0: Есть.
2: Казань.
0: Есть.
2: А, вот, два назвал.
0: Отлично, да. Два из 12 имеется. Ну, надо сказать, что ночной поезд – это все-таки не собственная спальня на колесах. Можно отлично выспаться, а можно всю ночь слушать, кто как и с кем разговаривать по телефону. Итак, 12 городов. Действительно, Санкт-Петербург, 9 часов утром вы уже на Невском, вариант еще Великий Новгород, здесь главное, тоже понимаете, Новгородский Кремль, Софийский собор, памятник тысячелетия России, а еще есть Псков, уже более продолжительный вариант, около 12 часов пути, можно хорошо выспаться, есть крепость, Псковский Кремль, Троицкий собор, Давмонтов город, древние стены, башни и палаты 17 века. Дальше в списке Петрозаводск, он действительно дальше, для тех, кто любит поспать покрепче, 14 часов в пути крепкого сна, зато Карелия начинается практически сразу после выхода из вагона. Первое впечатление – вокзал в стиле позднего неоклассицизма, затем Онежская набережная, памятник Петру Первому, авангардные скульптуры от городов-побратимов, единственный город в России, названный в честь Петра Первого. Вы же знаете, что Петербург не в честь Петра Первого назван.
2: Знаем.
0: А вот Казань совсем другая история. Здесь есть и история, кстати, и современная городская среда, и архитектура, и даже еда.
2: Поэтому вкусно в Казани.
0: Можно приехать утром с культурными намерениями, а к вечеру обнаружить, что основная часть культурной программы проходила почему-то за столом. Так вот будет вам вкусно.
2: Эчпочмак. О, как это вкусно.
0: Чебоксары. Это более камерный вариант для короткой поездки. Это удобно. Не надо составлять маршрут так, будто вы собираетесь захватить весь регион за один день, отправляясь в Чебоксары. Далее Саранск предлагает другую комбинацию. Ну, здесь храмы, площади, парки, набережные. Прекрасная деталь – маленькая скульптура лисы у реки Саранки, которой туристы трут нос на удачу. Можно поехать в Пензу. Выспались по дороге, открываем глаза, и уже история про старую городскую архитектуру. А в Центральном парке культуры имени Белинского можно посмотреть на 300-летние дубы. А вы забыли про Воронеж, кстати.
2: Я
0: Воронеж
2: помнил про него, я помнил. Но тебе дал ответить для Воронежа.
0: Ну, тут флотские традиции, петровская история, старинная архитектура, все как полагается, и котенок по имени с улицы Лизюкова.
2: Да.
0: Самара. Серьезная заявка на длинную прогулку. Среднее время в пути около 14 часов, зато на месте и Волга, и 5 километров набережной. Здесь маршрут не только про посмотреть, но и про постоять у воды и понять, зачем вообще ты сюда приехал. Совершенно другая интонация у Вологды. Деревянные дома, резной палисад, Вологодский Кремль, но это уже север, конечно, и прекрасный местный аттракцион, памятник букве О, посвященный характерному для местного говора оканью.
2: Да, но мне кажется, Вологда, оно подольше.
0: Вологда, это, конечно, начало русского севера.
2: О, да.
0: Ну и, наконец, Смоленск. И вот здесь у списка появляется очень сильный аргумент. До Смоленска всего 5 часов 42 минуты. То есть это уже практически не ночной переезд в классическом смысле, а возможность очень быстро сменить город и так немножко прикорнуть. Белорусский вокзал, поезд, и через несколько часов вы уже гуляете по Лопатинскому саду, смотрите на крепостную стену, Королевский бастион, памятник защитникам Смоленска 812 года. Вообще, главный плюс, вот я как ваш архитектор путешествий, как я аналитик, да, скажу, главный плюс этой подборки Роспасс-журнала не столько в самих 12 городах, ведь большинство из них мы и так знаем, сколько в самой модели путешествия. То есть не обязательно ждать отпуска, так не обязательно брать неделю.
2: В пятницу прыгнул, в воскресенье-то уже дома.
0: Вот, не обязательно лететь самолетом. Иногда достаточно одного вечера ночного

0: поезда и следующего дня. Приятных вам сновидений, то есть путешествий. И курицы с яйцами. Вот.
1: Как знать.

0: Сегодня на повестке дня у нас смартфон, умный дом и игры самые разнообразные. Начнем мы с новинки от Xiaomi. Компания представила складной смартфон Xiaomi 18 Fold. И здесь производитель явно решил сделать ставку не только на большой экран, но и на компактность девайса. В сложном виде снаружи смартфон экран диагонали 5,38 дюйма, ну а если раскрыть устройство, то перед нами уже почти планшет, дисплей более чем на 7,5 дюймов. Оба экрана выполнены по технологии LTPO OLED, умеют автоматически менять частоту обновления от 1 до 120 Гц, что простым языком означает, все будет плавненько, ничего не будет тормозить. Причем Xiaomi отдельно подчеркивает удобство клавиатуры. В закрытом состоянии она получается примерно на 8% шире, чем у обычных смартфонов с 7-дюймовым экраном. Ну, то есть набирать сообщение должно быть, ну, немного комфортнее. А вот размеры для складного устройства действительно интересные. В раскрытом состоянии толщина корпуса чуть больше 5 мм, а в сложном около 10,5, вес 219 граммов, что вполне вписывается в обычные, даже не складные смартфоны современные. Чтобы смартфон спокойно переживал состояние складывания и раскладывания, Xiaomi использовали новое поколение шарнира. А чтобы сделать менее заметную складку на гибком экране, это беда всех складных смартфонов, применили два слоя сверхтонкого гибкого стекла. Производитель говорит, что конструкцию оптимизировали почти 500 раз после испытаний под разными углами в разных условиях. С батареей тоже все серьезно. 6000 мАч. Зарядка проводная на 67 Вт и беспроводная на 50 Вт. Не рекордсмен, но очень неплохо. Ну и камера. Здесь Xiaomi сотрудничает снова с компанией Leica. Основная камера получила сенсор на 200 мегапикселей и оптическую стабилизацию. Есть телефотомодуль на 50 мегапикселей с трехкратным с половиной оптическим увеличением и еще одна камера на 50 мегапикселей для широкоугольной съемки. Ну и в Китае Xiaomi 18 Fold уже принимают по предзаказу, ну а полноценные продажи стартуют 10 сентября, то есть уже послезавтра. Ну а теперь обновление для тех, кто привык общаться с техникой голосом, как мы спрашиваем у нашего умного искусственного интеллекта. Яндекс прокачал беспроводные наушники Drops, умные колонки и экосистему Дом с Алисой. В самих наушниках полностью переработали звучание, инженеры прислушивались к пользователям, сделали звук более ровным, но при этом насыщенным, чистым, высокими частотами и заметным басом. Ну а максимальная громкость выросла примерно на 10 дБ без потери качества, утверждает компания. Серьезно доработали шумоподавление. Теперь оно лучше справляется с метрополитеном, самолетом и шумной улицей. А специальный детектор ветра умеет распознавать порывы и убирать вот этот неприятный свист. При этом режим прозрачности стал удобнее для обычной жизни. Система выделяет частоты человеческой речи, поэтому можно услышать объявление в транспорте или реплику собеседника, не снимая наушники. Что с автономностью? Подросла в самом энергозатратном режиме примерно на 15-20%. Пользователям iPhone тоже приготовили улучшение. Приложение Alisa теперь стабильнее работает в фоне, ну а внутри появляется раздел «Что нового» с информацией об обновлениях и подсказками по настройке Drops. Для станции DuoMax добавили настоящий ночной режим. Теперь экран можно полностью погасить, чтобы никакая подсветка не мешала спать. При этом сама колонка продолжает работать и включать дисплей по голосовой команде или прикосновению. Кроме того, Дом с Алисой научился работать с аэрогрилями. Паша, но это для тебя специально.
1: Так, я слушаю внимательно.
0: Первой поддерживающей маркой стала Demiant. Дальше другие марки потянутся. Теперь через колонку или приложение можно голосом включить аэрогриль, задать температуру и время и выбрать готовую программу. Вот так. Ну и напоследок хорошая новость для геймеров. В Москве с 18 по 20 сентября пройдет фестиваль «Игропром». Очень надеюсь, что сумею на нем побывать. Организаторы обещают большую выставку отечественных игр. От небольших инди-проектов до крупных блокбастеров. Можно будет попробовать VR-новинки, сесть за полноценный гоночный симулятор и посмотреть, как работает студия захвата движений. Будет и киберспорт, а атмосферу создадут около 300 косплееров. Запланированы встречи с актерами, озвучение квест с настоящими призами и отдельная зона для поклонников ретро-гейминга с легендарными консолями прошлых лет. Для профессионалов индустрии подготовили деловую программу с лекциями и круглыми столами, где выступят более 20 экспертов. Ну, а тем, кто хочет превратить любовь к играм в профессию, предлагают заглянуть в специальную зону вакансий. Ну и финальный аккорд – премия «Наш Игропром», где отметят главные достижения российской игровой индустрии и лучшие проекты года. Так что программа на любой вкус. Кому-то новый складной смартфон, кому-то обновленные наушники «Умный дом», а кому-то 3 дня игр, косплея и ретро-консоли.

0: платежей за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым. Он доложил о ситуации в регионе.
2: Чем порадуете?
3: Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлой встрече вы сказали, что Тверская область – центр русской земли. У нас эта крылатая фраза прижилась и очень понравилась жителям Тверской области. Теперь мы ее используем везде в наших логотипах. Спасибо вам большое за такую идею. Хотел бы сказать, что в нашем центре…
2: Все мои родственники из Тверской области. И мама, и папа, все семьи, обе семьи.
0: Москва не является сторонником полного разрыва отношений с Берлином, заявили в Кремле, но отметили, что не могут отвечать за решение руководства Германии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что не стал бы прогнозировать, как далеко может зайти руководство ФРГ.
4: Пока вроде бы это никому в голову не приходило. Еще раз повторяю, мы сторонниками сворачивания отношений никогда не были. Как далеко может зайти руководство Германии, тут сейчас даже я не стал бы прогнозировать что-то.
0: В Кремле также считают, что участие советников по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции в переговорах с американской делегацией в Киеве скорее может осложнить переговорный процесс, так как европейцы делают все, чтобы не дать этой войне завершиться, сказал Песков. Подразделения группировки «Север» начали зачистку зданий и подвальных помещений в освобожденных Березняках Харьковской области, сообщили в Минобороны. Ранее военное ведомство сообщало, что наши военные установили контроль над населенным пунктом Березняки в Харьковской области. Освобождение стало результатом сужения внутреннего кольца, окружения, формирования ВСУ в Харьковской области. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, подчеркнули Минобороны. Москва пока остается в мешке холода, но уже в четверг в столицу заглянет бабье лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Ну и ближайшую ночь в Москве будет еще холоднее. Столбики минимальных термометров в столице опустятся до плюс 3-5. По области вообще 0-5. На почве местами первые заморозки. Тем не менее, похолодание усилит позиции антициклона, и со среды начнется бабье лето, которое в четверг выстрелит 25-градусным теплом.
0: Первая за эту осень магнитная буря началась на Земле. Она происходит под воздействием солнечной плазмы, дошедшей до планеты после вспышек на Солнце. Пока буря находится на слабом уровне, но может дорасти до среднего или даже до сильного, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Геомагнитная обстановка стабилизируется не раньше, чем через двое суток. Буря прогнозировалась еще накануне в связи с ожидавшимся приходом к планете плазменного облака. Отмечается, что геомагнитная активность привела к довольно сильному снижению границы зоны полярных сияний. Поступали многочисленные сообщения, что их видели в северных и северо-западных регионах страны. Не исключено, что их можно будет наблюдать даже на географических широтах Москвы. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
1: Владислав Головин.
8: Без малого 10 лет моя жизнь связана с вооруженными силами России. Воздушно-десантные войска, морская пехота, боевые действия. И настоящие товарищи всегда рядом. Ты за Россию, Россия за тебя. Единство народа России ведет нас к победам, проверенным временем и делом.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
9: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
10: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Маяк.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников национальной команды на осенние матчи в 2026 году. Так, 3 октября Россия встретится со сборной Намибии. Игра пройдет в Екатеринбурге. 6 октября нашим соперником станет команда Нигерии. Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Ранее уже было объявлено, что 29 сентября сборная России проведет товарищеский матч национальной команды Ирана. Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в российской премьер-лиге. С подробностями Алексей Крылов.
2: Сразу 7 специалистов РПЛ назвала кандидатами на звание лучшего в июле и августе. Любопытно, что 6 из них представители отечественной школы. Единственным иностранцем стал испанский специалист Хуан Карседо, чей «Спартак» в первых 6 турах сезона набрал неплохой ход и 13 баллов, и всем показал свою готовность к борьбе за чемпионство. Конечно, главным фаворитом на получение премии является Мурат Мусаев, который, несмотря на потери ключевых игроков, не упустил летом ни одного очка со своим «Краснодаром» и обеспечил команде удобный отрыв от преследования. Ближайший из них, московский ЦСКА, возглавляет самый молодой из кандидатов Дмитрий Гдесамов. Под руководством 40-летнего тренера армейцы пока не демонстрируют феерической игры, но и вкуса поражений в текущем первенстве не знают. При этом команда из 6-летних встреч 5 провела на своем поле и занесла в свой актив 12 очков. Столько же набрал за июль и август «Зенит» Сергея Симака, также попавшего в список лучших тренеров. При этом петербуржцы были самыми результативными с 13 забитыми мячами, одержали 4 сухие победы, но уступили «Спартаку» и неожиданно родине. Также за награду поборются еще 3 специалиста: Андрей Талалаев из Балтики, Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо» и Ильдар Ахмедзянов из Оренбурга. Калининградцы летом доказали, что не намерены забывать прошлогодних успехов, а дагестанские и оренбургские клубы, обладая 15-м и 14-м по стоимости составом футболистов, продемонстрировали, что легко в этом сезоне с ними никому не будет и идут в середине турнирной таблицы. А это, безусловно, заслуга тренеров команд.
1: Хоккейные клубы «Торпедо» и «Минская Динамо» произвели обмен. В результате сделки в столицу Беларуси отправился нападающий Егор Соколов. Нижегородцы получили за игрока денежную компенсацию. Нападающий СКА Захар Бурдаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Форвард получил повреждение 5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Впервые за 12 лет российская теннисистка смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США. Мира Андреева, занимающая в рейтинге WTA 5 место, в 1/8 финала обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову 5-7, 6-4, 6-3 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал мейджора в Нью-Йорке. В этой стадии Андреева сразится с американкой Кори Гауф. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать».
2: Это мы.
1: В эфире Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами дизайнер интерьера с авторской методикой, основанной на системе психологических архетипов, Екатерина Алексеевна Кострикина. Екатерина Алексеевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Хотим мы сегодня с вами обсудить плюсы и минусы самоклеющихся панелей. Что это такое? Что представляют собой самоклеющиеся панели? Откуда они взялись вообще у нас?
2: Да.
3: Отличный вопрос. Но я могу предположить, что изначально они, конечно же, это выходцы из Китая. Uh-huh. Да? Уже сейчас это, конечно, распространилось и на российский рынок, не только. Но у нас изобретение это пришло оттуда. Что это такое? Это экспресс-метод, который мы спокойно можем использовать для того, чтобы обновить мышление, придать какую-то изюминку ему, либо что-то замаскировать.
2: А что они из себя представляют? Это толстые какие-то, не знаю, штуки, или это как фанерка какая-то склеена на другой стороне? Из каких материалов их делают?
3: Как правило, это полимерные материалы, что-то с примесью пластика и каких-то подобных историй. Там есть клеевая подложка, на которую, собственно, идет монтаж к стене. Но, как правило, это что-то тонкое, очень, это они довольно гибкие, и их легко приспособить практически к любой поверхности.
1: Mm-hmm. Для чего они вообще нужны? Они могут заменить нам обои или могут сэкономить нам, я не знаю, какой-то материал для выравнивания стен?
3: Вот здесь как раз-таки не подойдет для выравнивания стен. Безусловно, панели – это экспресс-метод классный, но если мы говорим о подготовке поверхности, то, конечно же, здесь это будет, этот этап будет требовать и внимания, и, возможно, небольших, но вложений все-таки, особенно временных, потому что панель не получится, к сожалению, смонтировать, если у нас есть жировые пятна, если у нас с клоками обои висят, если отваливается краска или штукатурка. То есть мы должны, конечно же, подготовить базу, собственно, как и везде, и уже только потом приклеить панели. Обои, они, по сути, могут заменить, но тут, наверное, дело уже и вопрос к балансу.
2: А что с балансом не так? Чем панели плохи? Наверное, их же еще и мыть можно. Обои тоже сейчас, конечно, многим можно мыть, но тоже не все.
3: Безусловно. И обои можно мыть, и панели можно мыть. Но, как правило, панели, все же те, которые представлены на рынке, это история, которую лучше использовать для какой-то акцентуации, да, чтобы добавить какую-то акцентную стену, акцентную точку и так далее. Все-таки, если мы всю комнату заклеим в обои под дерево, кому-то, может быть, с этим будет комфортно. Но не большинству, скажем так.
2: Ну, то есть это дешево, да, выглядит на сегодняшний момент?
3: Вот опять, возвращаясь к вопросу о балансе. Тут очень тонкая грань. И если мы какой-то угол, например, хотим выделить, где мы будем уютно сидеть вечерами и читать книжку, то вот это чуть-чуть вкрапление будет окей. Но если мы всю стену заполоним, вот здесь уже начнется дешевизна. Все познается вот в таком сравнении.
1: А то есть это такой акцентик, как будто мы сидим не на кухне, а как будто у нас старинная стена вылезла. Кирпичики, да, 1870 года, который трогал еще граф Шереметьев.
3: Суть еще панелей в том, что, к сожалению, не в каждом помещении мы можем их применить. Но, опять же, есть очень важный документ, который называется инструкция, который каждый производитель предоставляет к своему изделию. И, конечно же, грамотное и правильное использование панелей начинается именно отсюда. Потому что тогда мы понимаем, где мы можем использовать, подходит ли для влажных помещений, подходит ли для помещений, где у нас высокая степень эксплуатации, где мы трёмся там, может быть, ходим, да, в прихожей, облокачиваемся. Вот эти все моменты нужно учитывать. Если производитель нам говорит, что да, ребята, берите, все будет классно, круто, то почему бы и нет?
2: Ну, не всегда стоит, наверное, доверять производителю. А как они клеятся? Там у них какая-то клеевая основа, да, с одной стороны получается, и просто берешь их и вот и приклеиваешь. То есть отдельного клея для них не нужно, получается?
3: Ну, у нас само слово «самоклеящийся» уже отвечает на ваш вопрос. Да, там действительно есть клеевая основа, и когда мы берем, собственно, лист этих панелей, мы как будто бы, ну, я думаю, что все плюс-минус видели двусторонний скотч. Там примерно такая же история. Одна сторона этого скотча нанесена на саму панель, а со второй мы убираем вот эту тонкую защитную пленочку и монтируем на стену.
2: Ну, вот интересно, да, насколько это вообще-то надежная конструкция, потому что двусторонний скотч тоже скотч скотчу рознь. Некоторые производители хороший скотч выпускают, который прекрасно клеится, а некоторые ты наклеил, он тебе через два дня все отвалилось. Вот насколько эти панели, они надежно крепятся к стенам?
3: Тут нельзя сказать однозначно, потому что вы правильно сказали, то, что производитель производителю рознь, да, и мы можем только на практике узнать, насколько хорошо они будут себя вести. Но если мы выбираем, допустим, надежного производителя, там у нас друзья сделали, говорят, супер, круто держится, мы их берем, то тогда мы можем рассчитывать на довольно долгий срок их использования, особенно если мы их используем, к примеру, за диваном, да, где мы особо не ходим, ничего не трогаем, и там они спокойно несколько лет кряду могут существовать.
1: А если что-то пойдет не так, и мы чуть-чуть криво приклеим, мы сможем немножко отделить обратно?
2: Отодрать.
1: И заново наклеить.
3: Отодрать.
1: Или уже это невозможно будет, нам нужна новая панель будет.
3: Боюсь, что вот здесь, да, как раз-таки не получится вторично использовать, и, скорее всего, клеевой слой повредится, поэтому нужно аккуратно, медленно, с чувством соком, как говорится.
2: А кроме рекомендаций друзей и знакомых, которые использовали подобные панели, есть какие-то критерии, как мы можем определить их качество? На что мы должны обратить внимание, если мы собрались покупать вот такие самоклеющиеся панели? Ну, кроме цены, конечно, хотя цена тоже не всегда гарантия, мы понимаем.
3: Да, цена не всегда гарантия, но, конечно, когда мы берем их в руки, нужно оценить вообще, в принципе, насколько они будут устойчивы к механическим воздействиям, потому что есть панели, в которых какой-то уголком чего-либо, ключом заденешь, и как бы все, они уже поползли, они свой товарный вид потеряли. А есть, которые покрыты слоем пластика, да, и, конечно же, они будут более стойкими.
1: А насколько бережно?
3: Именно тактильно нужно пощупать, потрогать, собственно, как и со многими другими материалами.
2: Где-нибудь с краешку этим самым ключиком поцарапать.
1: А насколько бережный уход требуют вот эти вот панели? Можно влажной тряпкой протирать без проблем? Не рассохнется? Или надо сдувать, или там пипидастр приобрести придется?
3: Ну, пипидастр – это, конечно, тоже неплохая тема, но для каких-то изысканных людей, да, которые хотят с ним походить и с гламурным лицом, да. Но на самом деле в использовании они максимально простые, и да, тряпочки даже без какого-то средства будет достаточно, потому что, ну, это то же самое, что с плитки, например, да, подойти и вычесть какое-то пятнышко. Как правило, туда ничего не въедается. Но опять же, нужно потрогать на ощупь, потому что мы, в принципе, люди, да, как правило, тактильно понимаем, что перед нами стоит. Туда будет ли грязь впитываться, либо нет. Ну и глазками, конечно, тоже это можно оценить.
1: Хорошо. Но они не ядовитые, не токсичные, не выделяют ничего.
3: Вот тут опять мы возвращаемся к честности продавца, производителя, да, и тем сертификатам, которые он готов предоставить. Потому что если пройдена определенная сертификация, то обычно такие материалы заявляются как безопасными. Но все равно нужно быть особо осторожными.
2: Проверяй. Вот так вот, да.
3: Проверяй, все верно. И нужно быть особо осторожными в том, отношений, где мы будем их использовать. Например, рядом с плитой, где у нас, соответственно, горячее согревание идет.
1: Спасибо, мы поняли. Екатерина Кострикина была с нами. Сегодня изучали самоклеющиеся панели.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM.

0: Выборы 2026.
1: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Сергей Лавров.
12: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
11: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
13: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
14: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
15: Кому

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейков, эфире новости. Туры из Петербурга в Великий Устюг выросли в 26 раз благодаря открытию туристического центра Вологда. По данным регионального правительства, с января по август 2026 года число организованных туров увеличилось с 7 до 183 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество экскурсионных программ за тот же период выросло более чем вдвое – с 1400 до 3500. В школах Вологодской области, как и по всей стране, начался обновленный курс «Разговоры о важном». На занятиях школьники, студенты первых курсов, колледжей и техникумов будут знакомиться с выдающимися деятелями России. Показ истории страны через жизнь героев делает ее восприятие более глубоким и личным. Абстрактные даты превращаются в конкретные поступки реальных людей, которые могут стать примером и ориентиром. Первое занятие внеурочного курса было посвящено Николаю Ивановичу Путилову, русскому инженеру и промышленнику. Сквер «Утюза» в Вологде капитально отремонтируют при поддержке «Газпрома». Театральный сквер в Вологде, расположенный рядом с театром юного зрителя, ожидает масштабное благоустройство. Финансирование проекта возьмет на себя ПАО «Газпром». Как отметил глава региона, площадь благоустройства составит более 5000 квадратных метров. Согласно проекту, в сквере полностью обновят парковые дорожки, устранив перепады высот и дефекты покрытия, территорию оснастят новыми скамейками и малыми архитектурными формами, организуют современное освещение, а также проведут масштабное озеленение, высадят деревья, кустарники и многолетние цветы.
1: Новости спорта.
0: Вологжан приглашают на массовый забег. Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в Вологодской области 26 сентября. Масштабное спортивное событие состоится сразу в 22 муниципальных округах региона. Центральной площадкой в Вологодской области традиционно станет Череповец. Однако организаторы подчеркивают, что участие доступно практически в каждой территории. Онлайн-регистрация уже открыта через портал госуслуги. Она продлится до 24 сентября.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Часов в Москве.
1: Новости.
3: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу в Кремле с рейхсгубернатором Тверской области Виталий Королев. Поблагодарил президента за ставшую крылатой в регионе фразу о том, что Тверская область – центр русской земли. А Путин напомнил, что вся его семья из-под Твери.
4: Чем порадуете?
5: Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлой встрече вы сказали, что Тверская область – центр русской земли. У нас эта крылатая фраза прижилась и очень понравилась жителям Тверской области. Теперь мы ее используем везде в наших логотипах. Спасибо вам большое за такую идею. Хотел бы сказать, что в нашем центре…
4: Все мои родственники из Тверской области. И мама, и папа, все семьи. Обе семьи.
3: Губернатор доложил президенту о поддержке участников спецоперации членов их семей в Тверской области. Глава региона отметил, что им оказывают огромное внимание. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования ударными беспилотниками. По данным Минобороны, в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод, который выпускал комплектующие для разведывательных ударных БПЛА, в том числе большой дальности, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России. Поражено промышленное предприятие, на его территории производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», БПЛА большой дальности, в том числе FP-2 компании Firepoint. Кроме того, в Киеве поражено промышленное предприятие, на котором выпускались и хранились комплектующие для ударных БПЛА средней дальности типа Hornet. Российские военные поразили цех по сборке беспилотников большой и средней дальности и торгово-складской комплекс компании Укрспецсистемс. На его территории осуществляется сборка и хранение разведывательных БПЛА самолетного типа Shark и ударных БПЛА средней дальности. И еще одно сообщение Министерства обороны России. В Киевской В области поражен склад автозапчастей «Интеркарс», который использовался для нужд ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. По данным Минобороны России, освобожден населенный пункт Долгенькое. Продолжает сужаться внутреннее кольцо. Российские войска взяли Березники. Кроме того, внутри котла нанесено поражение подразделением противника в районе населенных пунктов Малое Волчье, Варваровка, Бузова и Нефедовка в Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронемашина, 2 квадроцикла и 3 пункта управления беспилотниками. Все попытки прорыва из окружения противника пресечены. В Сумской области нанесено поражение живой силы техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Лужки, Уланово, Иволжанская и Киянеца. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 военнослужащих, боевую бронемашину и 8 автомобилей. Россия готова к переговорам по Украине на основе устранения первопричин конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа Саудовской Аравии. Лавров отметил, что кризис был создан руками Запада.
6: Что касается вопроса о переговорах по Украине, они достаточно, если вы имеете в виду последнюю встречу в Москве президента Путина с посланниками президента Трампа, то если брать главное, то необходимо прежде всего вести переговоры, а мы к ним всегда готовы, на основе понимания первопричин и на основе выработки договоренности по устранению первопричин нынешнего украинского кризиса, созданного руками Запада, прежде всего прежней администрацией Соединенных Штатов и Европейским Союзом, натовцами, которые до сих пор пытаются добиваться, как они говорят, поражения России и поддерживать Украину во всем.
3: Лавров также отметил, что именно Евросоюз продолжает делать все, чтобы не допустить перехода ситуации в русло рассмотрения первопричин конфликта на Украине. Вице-премьер Александр Новак поручил активизировать работу по соглашению Минэнерго, ФАС с малыми НПЗ и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива. Как сообщили в правительстве, Новак также предложил заранее определять объемы импорта топлива для повышения качества прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов и превентивного реагирования. Кроме того, вице-премьер поручил ведомствам проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Зампред правительства также поручил активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке России. Голкипер сборной России французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матфей Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина. Его включил в список номинантов французский журнал «Франс Футбол». Сафонову 27 лет. Он выступает за ПСЖ с августа 2024 года. Вместе с парижским клубом российский вратарь завоевал 9 трофеев, в том числе по 2 раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Чемпионат Франции, а также по разу Кубок и Суперкубок Франции. Кроме того, россиянин стал обладателем межконтинентального кубка, в финале которого против бразильского «Фламенго» отразил 4 пенальти подряд в серии послематчевых ударов. Сафонов стал первым вратарем в истории турниров под эгидой ФИФА с подобным достижением. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, ночью в городе 2-4 градуса тепла, местами по области минус 1. Завтра днем воздух прогреется до плюс 22, сейчас в Москве плюс 11.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, ваше любимое шоу «Как знать». И к нам присоединилась врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. Нурия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Сегодня хотим обсудить с вами масло кхи.
2: Будь здоров.
1: Да, спасибо, сама, да, я не чихал. Топленое и сливочное масло. Что выбирать? И я, конечно, начну свой вопрос с того, что такое за масло кхи.
2: Будь здоров.
1: Да, спасибо, сова. Вот, потому что я первый раз услышал о таком масле, никогда не знал, что существует подобное масло. Это что, какая-то экзотика, да, получается у нас?
3: Да, это не наше масло. Вы знаете, я очень хочу, чтобы вы мне задали вопрос, а что у меня вообще, как у диетолога, да, эксперта, который много лет уже в этой теме и имеет семью, да, то есть заботится еще о других, что у меня вообще на прилавке, на полках, спросите об этом. Что такое масло кхи? Это высокоочищенный молочный жир. Пришло это, не поверите, только из Южной Азии. То есть, если мы берем популярность регионов, это Бангладеш, это Индия, Шри-Ланка, там. Почему? У них специфическая история.

0: разделили, и не было каши в головах у наших слушателей. И специально же принесла вот, да?
1: Кашу маслом красное... не испортишь.
2: А это масло Хивы принесли?
0: Нет, я принесла красное пальмовое масло показать. У нас видеосъемка
1: сейчас
0: не идет еще.
1: Сейчас вахтанга намажем.
0: Только аудио, да, пока?
2: Да, да,
0: к сожалению, да, жалко.
2: Нет,
0: но
2: вот
0: для вас,
2: мазать,
0: у вас сделать культурный шок, я принесла красное пальмовое масло, да, вот
2: так,
0: как бы мы
2: достаем.
0: Его посмотрим, пальцем можно тыкнуть и посмотреть, насколько оно, видите, вот.
2: Ну, выглядит красиво.
1: Да,
2: в целом.
1: Очень.
0: Густо. Вот это как раз лечебная история по сравнению с маслом хи. Вернемся к хи. Первая причина, по которой оно, скажем так, исторически сложилось, то есть вот как, например, научились мы консервировать с сахаром, да, делать какие-то консервации с солью для того, чтобы в те времена, будем так говорить, когда-то, человек выжил.
2: Ну.
0: И масло хи – это способ... Да, и они
2: то есть
0: научились.
2: Это консервант, получается.
0: Это переработанный продукт человеком после молока и молочного и сливочного масла. Вы давайте вспомним, что в Индии корова священное животное.
2: Да,
0: они их не режут, но они от них берут молоко и используют, если кто знает, сыры. Поэтому у них очень преобладает оволактовегетарианство. У них это самый распространенный тип вегетарианства. Они в целом вегетарианская страна, да, то есть у них с животными белками, скажем так, в глубоких деревнях плоховато. Бангладеш такая же нищая страна. Ну, не хочется так говорить, не обижать, а в плане, что низкий уровень жизни. У них все по-другому. Они более земледельческие, но они не выращивают растительные масла. Поэтому, четко здесь надо понимать, у них доминирует вот это масло. Вторая причина, религиозная исключительно, плюс аюрведа, это вот как бы от религии отошла, вот эта медицинская как будто бы составляющая специфическая, и поэтому у них масло, оно ритуальное. И пока видите, мы ничего не говорим про пользу,
2: пока
0: скажем
2: нет.
0: так, да? Поэтому получается, что вот у них вот это две основные причины, почему вот в этих странах с адским жарким климатом. Чтобы, потому что если мы возьмем то же самое сливочное масло от коровки,
1: оно растает.
0: Оно, помните, оно окисляется, во-первых. А у него, вот вспомните на этикетке, даже когда мы с вами покупаем, да, там есть при разных температурах разный срок хранения. Можно заморозить чуть-чуть подольше, можно в холодильнике. И оно окисляется. Почему? Там есть вода, там есть лактоза. Ну, кто знает, не влияет, но вода, и там есть белки. Остаточное количество белков после сепарации, когда вот молоко используют, да, вот это разделяют на сметану, на все остальное. Поэтому именно это портит вода и белки.
1: А топленое масло, это что, масло без воды, да?
0: Вот. Теперь возвращаемся. А что такое топленое масло? Понятно, что такое масло хи? Это очищенное сливочное масло, полностью очищенное от воды, лактозы, как это ни странно, молочного сахара.
2: Ну, то есть это просто топленое масло, понятно.
0: Это концентрат молочного жира. Концентрат. То есть, если мы с вами посмотрим на этикетку, например, там, крестьянского 72,5 или 82 гастированного, мы видим, что там калорийность отличается от растительного масла, да, потому что растительное масло любое, неважно какое, да, это 900 там, килокалорий, потому что это чистый жир. Да, мы знаем, что 9 килокалорий. А в сливочном масле калорийность-то ниже, да, 500-600, помните, в зависимости от жирности килокалорий. Когда мы убираем, то масло ки становится по уровню растительного масла. Такое же калорийное. К вопросу, что в следующих темах мы раскроем, как это отзывается на организме и несет ли это пользу.
1: А то насколько оно тугоплавкое?
0: Здесь вот история про то, что... Нет, оно как раз неплохо плавится, и вопрос в том, что оно даже нормально всасывается в нашем
1: то есть
0: организме.
1: То сливочное масло горит раньше, чем топлёное
0: это другое,
1: масло, да?
0: Это про точку дымления. Так вот, понятно, да, что такое масло ки?
2: Топлёное масло, да.
0: Вот смотрите, формулировка топлёное больше популярна в России. Действительно, у нас на Руси тоже топили, да, у нас есть топлёное масло. Оно просто не так долго вытапливается, и в связи с этим не гарантирует полную очистку. И поэтому это некая промежуточная форма, характерная, ну, для другого региона исключительно. Это примерно тоже масло ки, но чуть-чуть, как будто бы, нельзя сказать хуже, просто немножко другое.
2: Может, это вообще
0: они вообще похожи.
2: Маргарин, ваше масло кхи.
0: Нет, нет. Я бы не нападала на маргарин. Я буду сейчас отстаивать как раз.
1: А маргарин, что такое вообще?
0: А вот, если мы говорим про три вида масла, да, то я, например, 2 года назад отказалась от сливочного масла. Но могу рассказать смешную историю. Как-то я была в торгово-промышленной палате. У меня было большое крупное заседание лидеров вообще индустрии, науки, которые связаны с растительными продуктами и вегетарианскими. Это было большое заседание, серьезное. И меня туда пригласили, естественно. И мы, когда мне нужен

0: было покушать, я спустилась в столовую торгово-промышленной палаты. Самое приличное, что я нашла, не поверите, вот когда говорю, прямо аж сердце сжимается, воспоминания, значит, белый хлеб, батон, на нем сливочное масло, кусок российского сыра.
1: Ой, какой кайф.
0: Самое полезное в этом все, что было, это кофе и с собой принесенный грецкий орех и изюм. Короче, я говорю, вы мне сливочное масло не кладите, ну, потому что и сыр есть уже, знаете, вот и так будет вкусно, я говорю.
1: И можно без хлеба.
0: Ну, в принципе, и да. Ну, я не ем белый хлеб, я думаю, ладно, съем белый хлеб с сыром, с кофе, да, и свои вот маленькие перекусики, я такая думаю, хоть как-то, да, так получилось, что я не позавтракала.
2: А борща не было там?
0: Нет, вообще не было. Такая вот ерунда была полная. Все на белом хлебе, все вот какое-то непонятное.
1: Ну, вкусно как.
0: Короче.
1: Ну, вкусненько же.
0: Они мне все равно принесли со сливочным маслом. Я такая, я взяла его, но я уже привыкла не есть. Я не понимаю, как вам объяснить. Вот когда для меня, когда хлеб уже с сыром, это я закрою все нормы. Вкус будет идеальный. Я не понимаю, зачем сливочное масло. Я вот именно с этой позиции рассказываю.
2: Колбаску положить на сливочное масло.
0: Ой, ой, ой. Это другая тема. Мы уходим в другую тему. Так вот, конечно, я съела. В единичном случае для меня не проблема съесть сливочное масло. Но я не понимаю, зачем. И поэтому, я же говорю, 2 года отказалась. Да, я включила в свой рацион спреды. По-другому маргарины. Только надо разделять. Есть мягкие маргарины, которые именно имитируют намазывание на сливочное масло, их рынок в нашей стране, к сожалению, очень плохо развит. В Финляндии он гораздо лучше. Ну, вот так сложилось. Но есть производители. А есть прям маргарин, который вот просто написано маргарин. Вот он заменяет как раз очень популярную в советское время нашу привычку сливочным маслом почему-то класть в выпечку и готовить на этом тот же, кстати, круассан. То есть, по идее, если мы берем, сравниваем сливочное масло и маргарин, у маргарина лучше все категориальные критерии, да, которые не дают вред, они такие же калорийные, как сливочное масло. Это тот же жир, но он другой. И поэтому, если мы делаем круассан на сливочном масле или на маргарине более полезный. Вот и все.
1: Жарить тоже яичницу на маргарине лучше получается?
0: Да, можно, потому что его позволяют параметры это делать. Давайте про сливочное масло. Почему вот так вот говорю? На сливочном масле, конечно, эпизодически вы можете, как мы говорим иногда, врачи, ну вот не сильно нагревая, пожарить якобы яичницу, да, мы знаем, что французы жить не могут без сливочного масла, но это другая отдельная история, которую я бы не стала полностью на нас примерять, да, потому что отношение к еде очень важно. Французы в целом стараются не переедать, хотя там есть нюансы. Есть истинные французы, которые действительно едят немного и имеют не очень большую степень ожирения. А есть арабская, да, когорта, которая пришла за последние 20-30 лет во Францию. У них другие пищевые привычки, другой уровень достатка, это очень важно. И поэтому там уровень ожирения выше. Поэтому нельзя сравнивать даже вот эту очень популярную, да, высказывание одного француза, что такое соус, да, и Франция, это масло. Масло, масло. И когда они говорят, они подразумевают сливочное масло. Но это было вот когда-то, когда был другой уровень стресса, другой уровень динамии. Мы двигались. Это мы сейчас в гиподинамии. Другой уровень ультраобработанной пищи и так далее. Вот много вопросов, да, которые влияют на совокупное восприятие. Поэтому я заменяю сливочное масло на мягкие маргарины, намазать. То есть я тоже люблю.
2: Маргарин полезный, оказывается, да? Всю жизнь думали, что он всю жизнь.
0: Нет, смотрите, последние технологии. Давайте разделим. Есть история маргарина, да, которая сыграла как бы такую действительно важную роль в развитии вообще вот этой индустрии. ВОЗ выяснила в конце прошлого века, что маргарин, тот, который был тогда, он был вреден. Почему? Брали растительные дешевые масла, гидрогенизировали до уровня твердости, и таким образом появлялись трансжиры. И действительно их появляется больше всего в гидрогенизированных маслах.
1: Всегда
0: идея,
1: всегда
0: да?
1: Всегда говорили, что это самый маргарин, это дешево, и вообще-то это... Ну, такое недосливочное масло всегда считался маргарин.
0: Не соглашусь. Я вот себя абсолютно свой рацион не считаю ущербным, да, нашла сейчас. Действительно, кстати, вот когда ты идешь покупать, да, я смотрю на это сливочное масло, да, там килограмм стоит около 1000 рублей. И я смотрю на то, что я беру, да, и меня так это забавляет, что цена низкая. Но я-то знаю, как человек в теме, что это не про то, что меня обманули и какую-то ерунду положили. Я знаю полностью технологический процесс. И даже тот маргарин и спред, который я беру, он вообще без трансжиров. А по нашему техническому регламенту, который с 2018 года в России принят, да, потому что мы послушали ВОЗ и приняли технический регламент, что вот в этой масложировой продукции всего лишь до 2% должно быть трансжиров, потому что это та предельная норма, да, при периодическом употреблении которого, да, человек себе никак не навредит. А то, что я беру, в нем изначально нет транжиров. То есть я привередлива еще, будем так
1: как
0: говорить.
1: Как я пришел в магазин, как я пойму, там он без транжиров или с транжирами?
0: Не-не, смотрите, я бы так сказала, мы не можем рекламировать бренды, это абсолютно правильно, лояльно. Их всего несколько игроков, и на самом деле, неважно, какой из них вы выберете, они все, особенно я советую так, придите в крупный супермаркет, «Глобус», да, то, что в X5 групп подлежит, какой-нибудь там крупный магнит, то есть непонятно чей-то, где вы не знаете, какая продукция будет, потому что, как это ни странно, действительно, до сих пор есть гидрогенизированные масла, надо просто читать этикетки и тогда понимать, оценивать риск. Например, захотелось вам печеньки какой-нибудь, да, там, не знаю, любые сейчас есть.
2: С молочком.
0: Да, надо почитать состав. Если там написано, что используются просто рафинированные масла, без слова гидрогенизация и частичная гидрогенизация, это считайте, что просто масла. Спокойнее надо относиться к этому. Если появляется слово частичное либо гидрогенизированное, тогда вы должны просто понимать, что, наверное, я один раз вот куплю эту пачечку печенья, и теперь месяц ничего не ем. Например, я утрирую. Чтобы вы поняли, что частота использования таких пограничных продуктов, в которых может что-то быть, да, она имеет значение. Если вы каждый день будете покупать продукты, в которых изначально есть гидрогенизированные конкретно масла, это тогда, да, отразится на вашем здоровье.
2: Может, майонез есть какой-нибудь полезный уже, а?
0: Подождите, а какие проблемы у нас с майонезом? Так, давайте обсудим.
2: Да, говорят, что майонез вредный.
0: Нет, подождите, опять все упирается в количество. Смотрите, в чем история связана с майонезом? Там нормальные ингредиенты. Кстати, там обычные масла, как раз-таки, которые никакую вред нам не несут. Поэтому я не очень понимаю. Просто нужно.
1: Просто много.
0: Подождите. У майонеза чуть меньше, чем у растительного масла. Вопрос, знаете как? Ваши привычки. Особенно этим страдают кто? Вы, мужчины. На вас покажу, потому что передо мной вы два мужчины. Те, кто слышит, поймут.
1: А что, вы в Новый год оливье не едите, да?
0: Я ем селедку под шубой пару раз в месяц. У меня просто это вообще обычный рацион.
1: Слушайте,
0: под Новый год я почти не ем.
1: Между прочим,
0: кстати, мне не хочется.
1: Это вы виноваты. Я теперь уже два раза в неделю ем селедку под шубой. После того, как я послушал, как ваша скопросилка
0: под шубой. Вы понимаете, что вы таким образом повышаете свои омега-3 через употребление селедки с овощным гарниром? Потому что на самом деле селедка под шубой, там есть немножко качественных углеводов в виде картошечки, мы знаем, да? И там есть отварная морковка, лучок, отварная свеколка. То есть вы едите на самом деле сбалансированное блюдо.
2: Да, главное, с чаем.
0: Можно с чаем.
2: Лучше с чаем.
0: Я бы еще в конце какую-нибудь полезную штучку сделала. Я бы еще добавила грецкий орех и черный изюм, например, или что-нибудь, что вы любите. Неважно, здесь вот можно сидеть и играть. Инжир это будет, курага. Просто почему черный изюм всегда конкретизирую? Потому что все другие варианты изюма не очень хорошие.
2: Более сладкие, да?
0: Нет, обработанные сернистым ингредиентом.
1: Возвращаемся на дом, задумываемся.
0: Поэтому я за то, чтобы даже если вы используете майонез, я не вижу, в чем проблема. Вопрос всегда в порции. То есть надо четко понимать, что на самом деле он очень обволакивающий, он очень густой, да, по текстуре. Он не такой, как масло, и поэтому надо контролировать количество, которое вы положили даже в какой-то ваш полезный салат. То есть там есть жиры. Поэтому сказать, что вы чем-то себе вредите, нет. Там есть яйца, а мы знаем по всем, наверное, что скоро у вас будет от зубов отскакивать, что лактовегетарианство – это хорошая история. То есть и молочные всякие яичные белки – это прям прекрасно. Какие проблемы? Вопрос в количестве. Если вы каждый день,
1: на черный хлебушек намазать майонезика.
0: Кстати, я знаю, что некоторые действительно, я видела, как берут батон и несколько пачек майонеза. И вот я один раз я иногда активно, немножко нагловато спрашиваю, а вы что с этим делать будете? Я иногда на ленте стою, я всегда оцениваю человека, его здоровье, потому что он покупает. Но у меня это профессиональная деформация. Мне так интересно смотреть, что на ленте при магазине. Они говорят, хлеб с майонезом это калорийно, в смысле, это сытно для них.
1: Это вкусно.
2: И сосисочку
0: вкусно.
1: Это детство наше, на самом деле, это поколение, мне кажется,
0: это все-таки недостаточность финансовая история, что так проще. Ну, потому что стоимость другая, мы же понимаем.
1: Дело не проще, дело в том, что мы любим все, что вот у нас в детстве это было. Бутербродик с майонезом, так это же вообще студенческое.
0: Это, а почему в моем детстве не было майонеза? Не вот знаю, как такового, бутерброда. Нет, я с родителями жила.
1: Ответ на ваш вопрос получен. Мы вернемся к нашему общению сразу же после выпуска новостей. Вернемся к маслу кхи, кстати. Врач-диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова сегодня с нами. Продолжим через несколько минут.
0: Как красиво.
3: Как знать на маяке. Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик. В сумерках, в дождь, уставший. И не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
7: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
9: Маяк. Защита Отечества. Долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека – для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу в Кремле с РИО-губернатором Тверской области Виталий Королев и доложил президенту о поддержке участников спецоперации и членов их семей в регионе.
2: Я хотел бы остановить ваше внимание на то, что мы очень внимательно относимся ко второму вопросу, который я обозначал в качестве своего приоритета в работе исполняющего обязанности губернатора. Это поддержка участников СВО и членов их семей. Мы за первые 9 месяцев 2026 года показали бюджетных расходов почти столько же, как за предыдущие годы с 2022 по 2025 включительно. Сопоставимые цифры. Сопоставимые. Поэтому здесь тоже большая работа проводится. Мы огромное внимание оказываем этим нашим замечательным жителям, которые служат и их семьям.
0: Виталий Королев поблагодарил президента за ставшую крылатой в регионе фразу о том, что Тверская область – центр русской земли, а Путин напомнил, что вся его семья из Тверской области. Глава государства также высоко оценил развитие туристической области в Тверской области. В РИО-губернатора попросил президента издать указ о праздновании 900-летия Твери, которое будет отмечаться в 35-м году. Средствами ПВО за сутки сбито 12 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 713 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе техники двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Малокатериновка, Юлевка, Новояковлевка и Преображенко. В Запорожской области уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, боевая бронемашина и 14 автомобилей. Российские военные беспилотниками «Герань» нанесли удары по складу «Интеркарс» в Броварах в Киевской области. Там хранились материальные средства ВСУ. Минобороны России показала кадры поражения склада. Федеральная антимонопольная служба возбудила 51 дело для пресечения необоснованного завышения цен на рынке топлива. Кроме того, ведомство выдало 81 предупреждение. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Сегодня он поручил активизировать работу над соглашениями Минэнерго, ФАС, с малыми НПЗ и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива. Новак также предложил заранее определять объемы импорта топлива для повышения качества прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов и превентивного реагирования. Кроме того, вице-премьер поручил ведомствам проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Зампред правительства также поручил активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке России. Полярные сияния могут быть видны на широте Москвы в ночь на среду. Однако такое событие все же маловероятно, сообщили в лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там пояснили, что это связано с повышенной геомагнитной активностью, вызванной облаками солнечной плазмы, долетевшими до Земли после вспышек на звезде. Сегодня днем была зарегистрирована слабая магнитная буря, возможное усиление до средних и сильных значений. Геомагнитная активность привела к заметному снижению границ полярных сияний в сторону средних широт. Прошедшей ночью сияния наблюдались в северных и северо-западных регионах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОСа, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, ночью в городе 2-4 градуса тепла, местами по области минус 1. Завтра днем воздух прогреется до плюс 22.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Вратарь сборной России французского ПСЖ Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу 26-го года имени Льва Яшина, который вручает журнал «Франс Футбол». В сезоне 25-26 Сафонов провел 27 матчей во всех турнирах и 12 раз отыграл на ноль. Вместе с ПСЖ россиянин стал чемпионом Франции, выиграл Лигу чемпионов, завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Сборная России по футболу в октябре сыграет с двумя африканскими командами. С подробностями Алексей Крылов.
2: Как сообщает сайт Российского футбольного союза, начнут осенний сбор подопечные Валерия Карпина матчем в Казани против иранцев 29 сентября, после чего 3 октября в Екатеринбурге встретятся с командой Намибии, а 6-го сразятся в Нижнем Новгороде с нигерийцами. Первый из двух африканских спарринг-партнеров россиян команда Намибии значительно менее сильный и известный соперник. Лучшим результатом намибийцев в Кубке африканских наций был выход в 1/8 финала в 2023 году, когда команда Колина Бенджамина добилась победы над очень крепкой сборной Туниса 1-0 и сыграла в ничью с малийцами 0-0. С последними россияне встречались в марте текущего года, и этот поединок завершился также без забитых мячей. Сейчас команда Намибии занимает 121 место в рейтинге Международной федерации футбола, а общая стоимость ее игроков, согласно порталу Transfermarkt, едва превышает 2 миллиона евро. Совсем другая история с нигерийцами. Трехкратные победители Кубка африканских наций в последнем розыгрыше турнира остались бронзовыми призерами. В рейтинге FIFA эта команда располагается выше россиян на 9 позиций на 26-й строчке, а в ее составе играют такие звезды, как нападающий турецкого Галатасарая Виктор Осимхен, полузащитник мадридского Атлетика Демола Лукман или вингер английского Фулхэма Алекса Юоби. Ранее со сборной Намибии россияне никогда не играли, а с нигерийцами встречались лишь однажды. В прошлом году в Лужниках команды победителя не выявили 1-1. Как сообщает пресс-служба РФС, предстоящие игры россиян будут учитываться в рейтинге FIFA.
1: Хоккейные клубы «Торпедо» и «Минская Динамо» произвели обмен. В результате сделки в столицу Беларуси отправился нападающий Егор Соколов. Нижегородцы получили за игрока денежную компенсацию. Нападающий СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Форвард получил повреждение 5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Впервые за 12 лет российская теннисистка смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США. Мира Андреева, занимающая в рейтинге WTA 5 место, в 1/8 обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову 5-7, 6-4, 6-3. И впервые в карьере вышла в четвертьфинал мейджора в Нью-Йорке, где сразится с американкой Кори Гауф. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Как знать?
4: Продолжаем нашу беседу. С нами врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. Мы обсуждаем масло кхи, топленое и сливочное. Сравним, да не только их, маргарин уже сравнили, про майонезу прошлись немножко. Вот, и возвращаемся к маслу кхи. Выяснили, что эта история в основном у нас азиатская, Индия, Бангладеш, что для жаркого климата очень хорошо подходит это масло, для религиозных каких-то ритуалов оно применяется и так далее. А у нас-то оно почему стало популярным? Это что, какой-то, как это называется, новый тренд или что? Что
5: это? Ну, к сожалению, да, это можно назвать трендом. Я вот как практикующий врач, диетолог, да, не, я не согласна с этим. И Мне недавно, чтобы было
4: с
5: понятно.
4: С чем именно вы не согласны?
5: А с тем, что масло кхи полезное, и что оно полезнее растительных масел. Вот вообще не согласна, от слова совсем. Я бы хотела рассказать историю. Мне подарили недавно набор, в котором, значит, разные вкусняшки, и есть банка с маслом кхи.
6: Вот это?
5: Нет, это, я же говорю, это классное пальмовое масло.
6: А, это пальмовое,
5: да,
6: точно.
5: Показать принесла. Дальше. И две баночки, если не ошибаюсь, они с какао с МСТ маслом и матча зеленая с МСТ маслом.
4: А МСТ масло это что?
5: Вот, сейчас расскажу. И смотрите, я теперь думаю, кому бы подарить масло кхи. Почему? Была у меня история лет 8 назад с Первым каналом. Меня снимал, как моя вот семья диетологов ест блины на масленицу. Моя мама профессиональный повар. Да, дети. И мы все отказались есть блинчики, которые были приготовлены на масле кхи и смазаны маслом кхи, и топленым маслом, потому что невыносимо яркий молочный вкус, который невкусен. Оказался ни моей семье, ни моя мама отказалась. Она говорит, это невкусно. То есть мы предпочитаем, условно, даже блинчики смазывать сковородку периодически, да, или вот есть такие специальные пульверизаторы, да, которые дозируют, позволяют вот для тех, кто озабочен этим, любого масла.
4: Этим самым кисточкой.
5: Кстати, да, я тоже кисточкой делаю, когда я готовлю выпечку. Ну, то есть здесь такая история пальчиками.
6: Силиконовый?
5: Да, можно силиконовый. Просто если это будет натуральное, то она часто будет подлежать замене, потому что масло и кисточки плохо вымываются. Есть нюансы.
4: Да,
5: силикон
4: плохо.
5: Проще вымывать, но у нас кот, поэтому тут все нюансы. А кот любит силикон. Соответственно, да, есть такие нюансы.
4: Странный кот.
5: Кстати, у нас кот даже масло как-то вот посягал на масло пальмовое, он его пытался слакать, а вот сливочное не пытался откусить. Вот, бывает такое.
4: Но мне кажется, что это не показатель.
5: Не показатель, конечно, хотя кот диетолога. Так вот, смотрите, мысль сбилась. Мы так далеко ушли.
6: Так, кот-диетолога, кисточка, силикон.
5: Мы говорили про то, что масло мы используем.
4: Да. Вы говорите, что оно ни в коем случае не полезно, и вы его не рекомендуете.
5: Как мы далеко ушли-то? Да, что мысль потеряла.
4: И аргументируете, почему оно не полезно, и почему вы его не рекомендуете. Вот расскажите
5: так
4: об этом подробнее.
5: Так вот, если выбирать вот эту историю про кхи, я буду пристраивать подарок. А два, значит, вот эти баночки с матча, где порошок матчи с маслом МСТ и какао МСТ я оставил. То есть я буду приготавливать. Это, я считаю, более-менее полезным вариантом таким вот трендовой истории. Почему? МСТ масло делается из двух видов масел. И делается из пальмоядровой части. У пальмы есть пальмо-мякотная часть, да, у масличной пальмы, и есть ядровая. И делается из кокоса. Почему? Потому что, например, для кого такое вот МСТ полезное масло? Для тех, у кого, во-первых, нет удаленный желчный пузырь, и у них нарушаются процессы всасывания жирных кислот. И для их лучшей жизни, после того, как удалили желчный, им нужно включать вместо как раз стараться больше включать масло МСТ в рацион, для использования, для салатов, для того-сего, и меньше классических масел. Там структура немножко другая. И вот не возникает приступов с правым боку, когда у тебя желчного нету, там еще остаются желчноводящие пути, и они спазмируются. То есть там есть нюансы такие, и возникает боль все равно. Вроде желчного нету, а проблемы остаются. И поэтому вот таким людям прям нужна вот эта вот история. Это короткоцепочные, среднецепочные, специальные жирные кислоты, среднецепочные. Поэтому получается, видите, здесь приносит пользу, как это ни странно, опять фракция, одна из фракций пальмового масла. И там кокосовое, пальмоядровое масло. А специфический жирный состав.
4: Так,
5: еще мода какая,
4: масло
5: смотрите.
4: Кхи, чем мне
5: кето.
4: Нравится.
5: Кто помнит, брони-кофе сейчас тоже популярный бренд.
4: Что это?
5: Вот как раз там популяризируют те, кто адепты кето-диеты. Они говорят, что с утра можно выпить просто кофе с маслом. Это имеется в виду не кофе с растительным как таковым, а туда кладут как раз вот это масло МСТ. Это как раз история такая, знаете, чуть-чуть имеющаяся какое-то рациональное зерно. Поэтому если вот вам нравится так пить, обычный, а-ля американо кофе, да, с добавлением масла, что делает организм? Он испытывает колоссальное чувство сытости. То есть вы действительно можете еще час-два, а некоторые по 3-4, ничего не делать, и будет прекрасно. То есть вы себя будете очень хорошо чувствовать, потому что оно дает чувство сытости, я бы так сказала. И здесь, вот видите, вот это, оно неплохо. Некоторые берут, добавляют кхи масло и топленое вместо МСТ, если у них нету, думая, что это вот будет вариант брони-кофе. Ничего подобного. Вы просто кладете концентрат насыщенных жиров. я бы хотела сказать, почему вот я не понимаю нюансы. Я не понимаю, зачем за масло кхи платить. Я посчитала, килограмм масла кхи будет стоить вам от 2 там, до 3 тысяч. Зачем? Это даже дороже, чем сливочное масло. Ну вот просто сравниваем.
7: Ну хорошо, если
5: дальше сравнивать кхи. Килограмм растительного любого среднего нашего масла, на котором можно также жарить.
7: Но кхи, ну, оно ближе, оно по консистенции ближе к сливочному или к растительному все-таки? Это как?
5: Нет,
7: это
5: оно...
7: Это
5: как,
7: у нас это брусочек как... или это напиток?
5: Оно такое густое. Оно обычно вот в таких банках продается, и ты вот так ковыряешь просто ложкой, кладешь на сковородку,
7: как
5: и дальше...
7: Как маргарин или как масло?
5: Как да, как маргарин, как сливочное. Да, да, просто еще
8: да?
5: более концентрированное.
8: Да. Потому а что аромат там... у него такой же, как у топленого?
5: Прям молочный-молочный. Вот мне, я, видите мое выражение, мне не нравится. Это мое исключительное
8: как
5: история.
8: Как натопленное похоже, да?
5: Да, да, да. Мне не нравится такой аромат. Мне, я не понимаю, зачем платить так много, если есть нормальная, более доступная альтернатива. Я имею в виду любое рафинированное масло. Да. Любое. Подсолнечное, кукурузное, вот мы обсуждали, да, там в кулуарах.
7: Но
5: любое.
7: Подсолнечное на хлебушек не намажешь.
5: Для этого я сказала, есть спреды мягкие маргарины. Это для тех, кому важно. Вот я же сказала, что я все равно 1-2 раза в неделю, мне хочется яичницу с овощами, и я беру также цельнозерновой хлеб, я так же, как вы, сушу. У меня мне все то же самое, мне надо, чтобы было вкусно. И также накладываю спред. И также накладываю вот тот самый спред, потому что ритуал в моей голове с детства сохранился. Просто мне уже не важно, чтобы это было сливочное масло. И при этом, ну, это побочный эффект, как я говорю, у спредов низкая цена. И я повторюсь, это не обусловлено, что вам что-то впарили. Нет. Ну, так получается, что, смотрите, ну, мы же представляем, что масло кхи – это концентрат сливочного масла. Мы знаем, сколько стоит сливочное масло. Вы просто 500. Повышаете концентрацию насыщенных жиров, вы повышаете стоимость этого продукта, и поэтому масло кхи стоит, я считаю, неоправданно больших денег. И не потому, что с нас хотят шкуру снять, потому что себестоимость дорогая. Ну, то есть, понимаете, здесь она дешевая себестоимость, никто никого не обманывает. Здесь она дорогая, та же самая история. Ну, должны они продавать масло кхи. Я не понимаю, зачем. Объясните мне.
7: У меня другой вопрос. А масло кхи изначально это Индия, вы сказали, а у нас его уже делают? Или это все
5: привозное? Ну, есть, конечно, Нет, у нас есть производители, которые, там, не знаю, разные бренды, вот как бы мне же подарили набор, да, как бы на одной конференции я была спикером.
8: Ну, а для здоровья-то есть польза от масла кхи?
5: Я считаю, что нет.
8: Нет, да?
5: Я не понимаю. Угу. Ну, то есть вот я вам...
8: А курицу пожарить на нем можно?
5: Я вот на этом делаю. То есть если мне надо, да, на красном пальмовом, я его и так употребляю, и если мне нужна красивая...
8: Но в мороженом пальмовое масло мы не едим, да?
5: Почему?
8: А, едим. А вот сейчас пишут, без заменителей, жира там вот это.
7: Без пальмового масла.
5: Ну,
7: пишут.
5: Видимо, я такая революционерка, потому что я ем либо свое мороженое, изредка его делаю, да, так как бы, и делаю, конечно же, не на молочных, а на растительных, я все время рассказываю.
8: О, на пальмовом масле прямо вот на этом?
5: Не, я делаю на растительном молоке. Ну, у меня есть несколько видов любимых.
8: Соевый такой, да?
5: Банановый, да, я говорила, да, у меня есть соево-шоколадное, и есть отдельно, которое, знаете, такое ячменно-нутово-кокосовое. Вот у меня есть такое, очень классное, без добавленных сахаров, и вот мне нравится, как оно и взбивается в капучинатре, потому что я люблю пенку дома сама делать, да, и вот это вот идеальное соотношение внутри вот этих компонентов. И из него же я делаю как раз с добавлением каких-нибудь, чуть не сказала, овощей, фруктов, овощей, честно, не делала никогда, а делаю вот что-то такое вкусненькое. Либо я покупаю, как правило, заменителем молочного жира.
7: Про пальмовое масло после рекламы поговорим. Врач-диетолог Нурия Дианова с нами.
5: Столько рекламы.
0: Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
11: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
11: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
13: Почему вы пойдете на выборы?
14: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
15: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
16: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
17: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
18: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
13: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
19: Сергей Лавров.
20: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
19: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
21: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», — сказала Компартия Китая, — и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
22: За КПРФ, за социализм, номер 8 в избирательном бюллетене.
23: Come

0: Коалиция «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. 11 сентября жители Вологды смогут пройти ночную диспансеризацию. Вологодская городская больница номер 2 проводит четвертую в этом году акцию «Ночная диспансеризация» в эту пятницу с 19 до 23.00 на Северной 15. Вечерний формат организован специально для тех, кто работает в дневное время и не может посетить поликлинику в стандартные часы. Обследование включает прием терапевта, консультации узких специалистов, анализы крови, ЭКГ, маммографию, тестирование на ВИЧ и другие исследования. Предварительная запись обязательна. Ее можно сделать по телефонам 27 17 30 и 27 16 42. Общественники Череповца выиграли 70 миллионов рублей на полезные проекты. С начала этого года некоммерческие организации города поучаствовали в 10 грантовых конкурсах. 56 проектов выиграли субсидии на 70 миллионов рублей. 31 проект подготовлен при поддержке ресурсного центра для некоммерческих организаций. Вологжан приглашают проверить цифровую грамотность на всероссийском IT-диктанте 2026. Акция пройдет с 11 по 13 сентября на платформе itdiktant.rf. Участникам предстоит ответить на вопросы по 7 направлениям: цифровое потребление, финансовая грамотность в интернете, цифровая безопасность, критическое восприятие информации, работа с соцсетями и медиа, поиск данных и использование цифровых устройств. В прошлом году диктант написали более 5000 вологжан. Средний балл жителей области превысил среднероссийский показатель.
1: Спорта.
0: День открытых дверей сегодня состоится в Череповецком центре боевых искусств. Гостям представят более 25 направлений – от олимпийских единоборств до оздоровительных практик и фитнес-программ. Покажут тренировки, познакомят с наставниками и подберут подходящую секцию для каждого желающего. Начало 18.30. Напомним, центр ежегодно готовит спортсменов, которые привозят в регион медали с крупнейших российских и международных соревнований.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Мощейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Часов в Москве.
1: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские военные беспилотниками «Герани» нанесли удары по складу «Интеркарс» в Броварах в Киевской области. Там хранились материальные средства ВСУ. Минобороны России показала кадры поражения склада. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что ночью в Киевской области в городе Белая Церковь было поражено промышленное предприятие, производящее беспилотники различного назначения. Там разрабатывали и тестировали БПЛА TRX с дальностью поражения цели 450 км.
4: километров. В населенном пункте Шкаровка поражен логистический центр «Химтрансагро», задействованный для доставки и распределения грузов военного назначения, в том числе комплектующих для беспилотников различного назначения. В городе Белая Церковь поражен логистический центр компании «Эрпласт», осуществлявший производство и хранение боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности. Он был крупнейшим логистическим центром компании «Умные боеприпасы». Кроме того, по данным Минобороны, в Борисполе Киевской области поражены авиабазы ВСУ «Васильков» и склад горюче-смазочных материалов, а в населенном пункте Мархалевка – центр радио и радиотехнической разведки СБУ. Взрыв прогремел в Николаеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Харькове и Сумах. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгненко и Березники в Харьковской области, сообщили Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Мечетная, Ивановка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Зеленое Деброво, Никольска, Червоный Яр и Омельник Запорожской области. Противник потерял до 300 военнослужащих, боевую бронемашину и 5 автомобилей. Владимир Путин провел встречу в Кремле с врио-губернатором Тверской области. Виталий Королев доложил главе государства о поддержке участников спецоперации и членов их семей. Он отметил, что им оказывает огромное внимание. Глава региона также попросил президента издать указ о праздновании 900-летия Твери, которое будет отмечаться в 35-м году.
6: У нас есть грандиозный план отметить, значит, юбилей Твери 900 лет в 2035 году. Мы по этому поводу проводим с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным заседание Российского исторического общества для того, чтобы обсудить дату эту. И надеюсь, что если удастся определиться с тем, что дата именно такая, какая есть, то, конечно, будем вас просить издать указ о праздновании 900-летия Твери. К этому времени подготовим мастер-план. Уже есть предварительные договоренности, кто в правительстве мог бы возглавить оргкомитет соответствующий. Это позволило бы нам существенно продвинуться по пути развития города Твери, потому что город очень красивый, но там еще много чего предстоит сделать, и мы уже к этой работе приступили, Владимир Владимирович.
4: Королев поблагодарил президента за ставшую крылатой в регионе фразу о том, что Тверская область – центр русской земли, а Путин напомнил, что вся его семья из Тверской области. Участие европейцев в работе эмиссаров США в Киеве может осложнить переговорный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он обратил внимание на русофобские высказывания канцлера Германии Мерца.
7: В данном случае, конечно, здесь такая русофобия, она превращается в манию. Манию преследования, значит, тенденция все и вся списывать на Россию, во всем винить Россию. Это трудно объяснимое, нерациональное, не ориентированы на правду поведение руководителя государства, который своими действиями наносит своему государству существенный урон. Это мы видим по потере германской экономики и своей конкурентоспособности, по падению уровня жизни немцев и так далее и тому подобное.
4: Песков также заявил, что условия мира для Киева будут ухудшаться по мере затягивания переговорного процесса. Выход в море всех плавательных средств запретили в Геленджике в Краснодарском крае из-за угрозы атаки без экипажных катеров. Об этом сообщила администрация города-курорта, передает Интерфакс. Вице-премьер Александр Новак поручил активизировать работу над соглашениями Минэнерго, ФАС с малым. С малыми НПЗ и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива. Как сообщили в правительстве, Новак также предложил заранее определять объемы импорта топлива для повышения качества прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов и превентивного реагирования. Кроме того, вице-премьер поручил ведомствам проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Зампред правительства также поручил активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке России. Первые заморозки до минус 1 градуса ожидаются в ночные и утренние часы в Подмосковье, предупредили в областном управлении МЧС. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что первые в этом сезоне заморозки ожидаются в столичном регионе предстоящей ночью. Местами столб термометра может опуститься до 0 градусов. Синоптик рассказал, что минувшей ночью на Русской равнине заморозки отмечались местами в Тверской, Костромской и Кировской областях. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
4: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, днем в северной столице плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, днем воздух прогреется до 22 градусов.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом пенсионный максимум в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет, пенсионный старт. Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад пенсионный максимум доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет пенсионный старт доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: современность, то там еще все сложнее.
1: Ну, то есть получается, знаем, что точно это вообще был один язык когда-то, в какой-то момент.
0: Мы можем сказать, что у него когда-то был общий предок у наших языков, вообще у всех славянских, да? Потом славянские языки, но мы очень грубо говорим, что они разделились на другие языки, вот у нас был

0: преемственность сохраняется.
1: А белорусский язык тоже оказал влияние, да, на белорусский, как и на русский? Ну, вот Кирилл и Мефодий, вот все там древняя русская литература, она же там вот что-то там с Болгарией связана.
0: Ну, это вопрос письменности, да, и у нас появилась общеславянская письменность, это немножко другой сюжет, но он тоже очень увлекательный, и как я говорю своим студентам, когда вы приезжаете в Болгарию, не надо говорить, о, у вас наши буквы, потому что это у нас их буквы, поскольку на почве южнославянских языков появилась письменность, но с белорусским там тоже интересно, потому что и письменность была разная, и пробовали они латиницу, и кириллицу, там своя у них судьба.
1: Наверное, там.
0: Ну, когда-то, да, когда-то мы были, когда вместе попробовали и глаголицу. Вот, в общем, начинает жить язык своей жизнью, даже, может быть, не будучи языком. Тут хорошая, мне кажется, метафора в этом смысле может быть, если уж мы говорим о семьях языков и родстве языков, то это метафора, конечно, семьи, да, когда большая семья, много людей. И вот какие-то там ветви этой семьи переселяются или как-то отделяются, потому что там папа начал работать на другой работе, у них там возможности какие-то другие появились, там много путешествуют или еще что-то. Родственные связи могут сохраняться, какая-то общность родственная, похожесть может сохраняться, но вдруг выделяется некоторая ветвь, да, которая потом начинает жить своей жизнью и становится чуть менее похожи на всех остальных, чем кто бы то ни было. Ну, вот так мы и живем.
2: Но, тем не менее, у нас же в русском и белорусском языках много общих слов каких-то.
0: Конечно, и, огромное количество.
2: Да и, собственно говоря, вот когда я был в Беларуси, так они там все еще и по-русски все разговаривают, да еще и
0: вывезли
2: все на русском. То есть я не знаю белорусского языка, но у меня не было языкового барьера.
1: У нас слова-то общие, а пишем по-разному. Мы пишем «молоко», а они пишут «малоко».
0: Это тоже интереснейший сюжет, сейчас к нему вернемся. Что касается взаимопонимания, ну, как говорят, когда делят языки и диалекты, да, такой первая, так сказать, диагностика, что представители разных диалектов друг друга должны понимать, а представители разных языков могут друг друга не понимать. Это не работает, как мы знаем, совсем, потому что в китайском диалекты они не понимают друг друга вообще. У них только общая письменность, и это разумно считать просто разными языками, мандарин и кантонский. А что касается наших славянских историй, то русский и белорусский – разные языки. По ряду причин, очевидно, разные. Но мы, как вы справедливо говорите, все-таки понимаем друг друга. Есть диалекты, например, северорусские говоры, где очень сложно нам друг друга понять и вникнуть в систему, как устроены эти диалекты, сходу не сложновато. Что касается белорусского, действительно, у нас очень много общей лексики, огромный пласт. Потому что это наша общая лексика восточнославянская, когда древнерусский условный, да,
2: советская
0: язык.
2: Советская лексика.
0: Советская лексика общая, в большой части, кстати, это важно. Интернациональная лексика, естественно, у нас общая, да, все эти корни узнаваемые. Плюс у нас праславянская лексика общая, праиндоевропейская лексика общая. У нас прям много мы всего набрали со времен еще, когда у нас были одинаковые слова и с французами, и с англичанами, будущими. Конечно, ну, типа солнце. Слово солнце во всех индоевропейских языках начинается со звука «с», потому что оно для нас родное и общее. Мы одинаково его называли когда-то, как и слово «мама» начинается со звука «мы». Вот, поэтому с лексикой «дом» – это «дом», «ночь» – это «ночь», вот «день» – это «дзень», но можно понять, что это все близко. Тут там «рука» будет «рука» по-белорусски, несложно. Но русскоговорящему бывает тяжеловато привыкнуть к фонетике. То есть слово звучит по-другому. Если научиться это слышать, понимать, что там будет дзеканье, цеканье, аканье, вот это вот земля, да, батька через «ц», вот какое-нибудь.
2: Ну, хэканье, нет?
0: Хэканье, конечно же, да. То есть привыкнуть к этому. Ну, к хэканье нам проще, потому что у нас в южных говорах,
2: ну,
0: там сплошное
2: Воронеже,
0: хэканье,
2: да.
0: Вот, то можно понимать. А что касается понимания наоборот, от белорусов к русскому языку, то тут нечего обсуждать, потому что нет белоруса, который, наверное, я думаю, который знает белорусский язык, говорит на нем, но не говорит по-русски. Все-таки русский язык государственный в Республике Беларусь.

0: учусь. Он преподается в школах. И вот как раз в школах, как вы справедливо заметили, это с орфографией, там отдельный сюжет. В школах как раз возникают проблемы. Сначала, наверное, школьники начинают учить белорусский язык, там приходят на урок белорусского языка, думают, боже, как хорошо, как здорово, как слышится, так и пишется. Фонетическая система. Да, вот все это правило, которое больше всего мы любим в нашей жизни. А потом приходит на русский и понимает, что все не так, все плохо. И у нас справочник вот этот вот, да, в котором тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали. Потому что русская орфография тяготеет к так называемому морфологическому принципу орфографическому. То есть морфема, ну, например, корень, да, любая часть слова значимая, стремится сохранить свое... свою форму. Вот она выглядит так, как должна выглядеть. Поэтому корень «вод», например, у нас во всех подводник, там водяной, водянистый, водный, водичка, он будет выглядеть одинаково, потому что одна и та же морфема, вот она должна выглядеть так. В белорусском ровно наоборот, как мы слышим, да, мы «вода», так пишем «вода».
1: Может, нам взять
0: пишем
1: на
0: «вода», да, «воды», да, будут «воды». Но у каждой медали две стороны, потому что белорусский удобно школьникам не надо учить. И, конечно, любому пишущему, просто он пишет так, как слышит. Там есть некоторые нюансы, но небольшие. Но когда вы читаете текст, тут вы теряете восприятие, потому что вам нужно запоминать большее количество корней для одного слова. То есть у нас для слов с корнем «вот» один корень. Вы его узнаете, мы же не читаем по слогам, уж тем более по буквам.
2: Да, в норме. Мы даже по словам-то уже не читаем.
0: Мы
2: часто
0: читаем, мы видим, да, кусок текста, да, и визуально его воспринимаем. Когда у вас одна и та же картинка, ну, если там китайский брать, да, один и тот же иероглиф, вы его узнаете. Если это разные картинки, вам нужно больше тратить сил на распознавание. То есть тут мы бережем пишущего, но небольшую нагрузку.
2: Но не бережем читающего.
0: Даем на читающего. Совершенно верно. Но с русским еще, видите, белорусский последователен, во всяком случае, в этой своей идее фонетической. А русский язык, как всегда, у нас ничего не бывает просто. Поэтому, когда Боженька нас спросил, какую нам дать орфографическую систему из возможных в мире, русские люди, пишущие, сказали: дай нам все, а мы сами разберемся. Ну-ну, сказали высшие силы, видимо, поэтому у нас теперь с орфографией вот такая вот ситуация сложнейшая. Я уверена, что нет ни одного школьника, который 11 лет мучил родную орфографию, пунктуацию, и вышел из школы со знанием родной орфографии пунктуации, может сказать, я очень хорошо пишу и грамотно, идеально все знаю. Потому что фонетические правила у нас тоже есть.
2: Мне
0: внутри
2: кажется,
0: русского
2: таких
0: языка.
2: Таких людей, которые, вот как вы говорите, правильно в целом, не школьники, а просто люди, которые орфографию и пунктуацию выдерживают правильно, делают ошибок, ну, их, наверное, единицы там...
0: Я не встречала, если честно.
2: Вот, я тоже, но я подозреваю, что, наверное, где-то есть такие люди, потому что там, несмотря на то, что я не делаю, условно говоря, ошибок, когда я пишу в слова... Ну, запятые-то не там влепить, это сам...
0: уже пунктуация.
2: Пунктуация, ну, да, ну там сам Бог...
0: Да, нет,
2: там...
0: с пунктацией все еще сложнее. Но с орфографией, ну, видите, белорусский язык себя чуть-чуть защитил, там чуть проще. Но, возвращаясь к взаимному пониманию, я говорю, у них проблемы нет, потому что русский язык для них знакомый язык. И им проще понимать, конечно, любую русскую речь, чем нам вот приехать в Белоруссию, как мы были как-то тут с коллегами. И мы долго не слышали белорусской речи, потому что в больших городах это прям экзотика.
2: Ну,
0: вот чтобы с нами говорили по-белорусски.
2: В Минске вот я почти не слышал белорусской речи. Да. Я везде слышал русскую речь, причем не то, что я с кем-то общался. Люди, проходящие мимо, люди в магазине, там продавцы и продавщицы, они говорят по-русски. В основном белорусскую речь услышать, ну, как-то это надо было поискать.
1: Давайте прервем нашу беседу, послушаем небольшую музыкальную композицию, послушаем новости и вернемся к обсуждению русского и белорусского языков. Общие черты и отличия ищем с нашим экспертом. С нами лингвист, член орфографической комиссии Российской академии наук, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики Мария Равинская. Вернемся.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгинка и Березники в Харьковской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Черевковка, Краматорск, Дружковка, Никаноровка, Николаевка и Алексеева-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 190 военнослужащих, боевую бронемашину, 17 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Беспилотник ВСУ атаковал автовокзал в Злынке. В Брянской области погиб мирный житель. Об этом сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. На Украине с 22 года захвачено до 2000 храмов канонической Украинской Православной Церкви и в будущем может быть изъят еще до 3000. За 2 месяца на Украине пытались захватить не менее 6 храмов. Об этом сообщил спецпредставитель главы МИДа России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих на сессии Совета ООН по правам человека. Он заявил, что управляемый хаос был создан в украинском православии с приходом к власти Зеленского. Именно этот хаос позволяет киевскому режиму осуществлять силовые захваты храмов и монастырей, отметил российский дипломат. Он подчеркнул, что на Украине идет зачистка отдельной конфессии канонической Украинской Православной Церкви. 69 граждан России с арестованного в Норвегии российского судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Об этом сообщили в офисе норвежского губернатора Шпицбергена. Как напоминает РИА Новости, российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Он находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма. Москва вряд ли может принимать во внимание требования Токио по демонтажу памятника победе над милитаристской Японией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв японского премьера Санае Такаити убрать мемориал в Хабаровске.
2: Трудно сказать, что забыли, что помнят в Токио, но, по крайней мере, мы не забыли о действительно о японском милитаризме, мы не забыли о вот той победе. Мы, например, с изумлением отмечаем, что когда проходит траурное мероприятие, мемориальное, по случаю бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, никто из руководителей Японии не вспоминает Соединенные Штаты Америки. Единственную страну в мире, которая применила ядерное оружие. Вот. Японцы этого тоже не помнят. В этой связи мы вряд ли можем хоть как-то принимать во внимание такие требования и такие заявления.
0: Япония должна извлечь уроки из истории, полностью порвать с милитаризмом. Так в китайском МИДе отреагировали на требования Токио демонтировать монумент Победы в Хабаровске. У жителей Подмосковья сегодня будет возможность увидеть полярное сияние, сообщил ТАСС заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Вероятность полярных сияний на широте Москвы связана с повышенной геомагнитной активностью, вызванной облаками плазмы, долетевшими до Земли после вспышек на Солнце. Сегодня днем была зарегистрирована слабая магнитная буря, возможное усиление до средних и сильных значений. Геомагнитная активность привела к заметному снижению границы полярных сияний в сторону средних широт. Прошедшей ночью сияния наблюдались в северных и северо-западных регионах России. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, днем в северной столице плюс 12-14, в Москве временами дожди, ночью в городе плюс 10-12, днем до 22 градусов тепла.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Мы за конструктивный диалог между государством и обществом.
3: за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Партия Родина. Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании вратаря Сочи Александра Дегтева. В сторону заключили контракт сроком на 5 лет. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников национальной команды на осенние матчи в 2026 году. Так, 3 октября Россия встретится со сборной Намибии. Игра пройдет в Екатеринбурге. А 6 октября нашим соперником станет команда Нигерии. Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Ранее уже было объявлено, что 29 сентября сборная России проведет товарищеский матч национальной команды Ирана. Вратарь сборной России французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему голкипера года по версии журнала «Франс Футбол». С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Матвей Сафонов стал первым российским вратарем, претендующим на приз имени Льва Яшина, премию лучшему голкиперу года по версии французского журнала «Франс Футбол». Сафонов в прошлом сезоне стал основным вратарем французского Пари Сен-Жермен, выиграв конкуренцию у Люка Шевалье. Он провел 27 матчей во всех турнирах и 12 раз отыграл на ноль. Вместе с ПСЖ россиянин выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Также на приз номинированы вратарь сборной Кабо-Верде, Вазинья, Бельгии, Тибо Куртуа, Марокко, Есин Буно, Аргентины, Эмилиано Мартинес, Сенегала, Эдуар Менди и сразу три голкипера чемпионов мира сборной Испании – Жоан Гарсия, Давид Рая и Унай Симон. На звание лучшей команды года претендуют Пари Сен-Жермен, норвежский Будё Глимт, за который выступает российский голкипер Никита Хайкин. Команда впервые пробилась в основной этап Лиги чемпионов и дошла до 1/8 финала. Арсенал, впервые за 22 года победивший в английской премьер-лиге, чемпион Германии Бавария и обладатель Кубка Либертадорес бразильский Фламенго. На звание лучшего тренера года номинирован наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте, а также тренеры Арсенала Микель Артета, Астон Виллы Унай Эмери, Баварии Венсан Компани и ПСЖ Луис Энрике, который получил эту награду в прошлом году.
1: Хоккейные клубы «Торпедо» и «Минская Динамо» произвели обмен. В результате сделки в столицу Беларуси отправился нападающий Егор Соколов. Нижегородцы получили за игрока денежную компенсацию. Нападающий СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Форвард получил повреждение 5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против Лада. Победитель турнира серии «Челленджер» в Токио российский фигурист Владислав Дикиджи возглавил список запасных участников в мужском одиночном катании на этапе международной серии «Гран-при», сообщается в документе на сайте Международного союза конькобежцев. В список запасных также вошли три российские спортивные пары, которые ранее заняли весь пьедестал на турнире в Токио. Это Александр Байкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Первый этап «Гран-при» пройдет с 23 по 25 октября в французском Анже. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: Продолжаем нашу беседу. Мы ищем общие черты и отличия в русском и белорусском языках. С нами лингвист, член орфографической комиссии Российской академии наук, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики Мария Равинская. И интересно, как обстоит дело в белорусском языке с числительными? Склоняются ли числительные? Это самое сложное, мне кажется, для меня, например. Это была первая двойка по русскому языку в школе.
4: 300, 300, 300.
3: Да. Да.
5: Вы видите, грамматическая система в белорусском языке не проще, чем в русском. Они очень-очень-очень похожи, практически идентичны, поэтому, увы, и там вам придется все склонять. Все склоняется, спрягается, грамматики у нас прям хорошо друг на друга похожи. Разница, конечно, есть лексические, да, то есть какие-то слова. Ну, я вот люблю пример, по-моему, если я правильно сейчас вспомню, то диван. Это ковер.
3: А, диван.
5: Да. Вот. И надо не перепутать. Вот это вот такие ложные друзья, да?
4: Ложные друзья, переводчик. Следующий вопрос, да, как раз мой был. Предвосхитили, да. Потому что этот самый вспоминал я, правда, чешский язык, вот это позор дети, да, там черствый.
3: Полиция ворует.
4: Да, да. Черствый, свежий и так далее. Много ли в белорусском языке вот таких вот диванов?
5: Ровно такое же. Ну, может быть, не так много, как у нас с чешским языком или с болгарским, тем же самым, где булка, да? девушка.
4: Угу. Да ладно.
5: Да.
3: Угу. Или с еще... маслом?
5: По-разному.
3: Как девушке повезет, да.
5: Еще что-нибудь такое, потому что все-таки наши языки, я имею в виду русский и белорусский, ближе, общей лексики больше, а вот таких расхождений, наверное, меньше, но они все-таки есть, и когда языки близко родственные, вот такие вот возникают смешные штучки, про которые тоже надо помнить. Никуда от этого не денешься. Ну и фонетически у нас вот есть uh-huh. отдельные прям такие прототипические для нас стереотипные белорусские звуки, по которым мы белоруса...
3: А как мы отличаем, кстати?
5: Ну, дзека не цеканье, во-первых, uh-huh. да, все эти бацка,
3: дзень.
5: Про которого дзень, вот и uh-huh. прочее. Кстати, интересно, что фонетически можно сказать, что москвичи, предположим, находятся где-то на пути от петербуржцев в произнесении этих звуков к белорусам. То есть uh-huh. мы с севера на юг, так где-то или с запада на запад, непонятно uh-huh. как, идем сложным путем. Вот uh-huh. эти границы диалектных явлений, фонетических в том числе, они проходят иногда вполне витиевато, потому что считается, что такое классическое московское, старомосковское, это именно с призвуком дзеканья, но день, вот я сейчас утрирую, да, он не такой безусловный, как в белорусском дзень, но день. А петербуржец, который родился, и родители его родились в Петербурге, он родился в Петербурге, и скажет день. Это я тоже утрирую, но вот там этого дзеканья или цеканья в мягком тени будет. Мы разные.
4: Ну, насколько я помню, что касается вот московского вот этого языка и говора, то у нас как-то вот, когда МХАТ появился уже, этот самый МХТ театр, то есть артисты-то вот они стали задавать тон, так сказать, в говорении, имеется в виду в официальном, так сказать, более-менее.
5: Ну, они просто зафиксировали старомосковскую норму, это было самое консервативное такое место, где она еще долго сохранялась, при том, что уже в быту, в разговорной речи, она уходила довольно стремительно. Это правда так. Не сохраняли до последнего все, что могли сохранить. Но в белорусском у нас аканье, яканье, да, вот это, но аканье, оно такое же, как московское, мы просто его на письменности не фиксируем. Они говорят «вода», мы говорим «вода». И только вологодские школьники удивляются, почему так.
4: Почему не «вода»?
5: Да, и у них как раз тоже нет орфографических проблем, потому что они говорят «вода», «вода», пишут «вода». И почему надо учить правило безударного гласного, непонятно. Вода, говоришь, сосна.
3: Якутия, да? А в Беларуси скажут Якутия, да?
5: Якутия, да. Ну, мы говорим, например, в первом предударном после мягкого, мы говорим селедка. У нас икающая норма. Часы мы говорим. Они скажут селедка, часы, земля. Вот это яканье. Его тоже хорошо слышно. Ну и вот этот волк, да, вместо, ну, вот это, да, такой билабиальный в, волк, это они тоже говорят, это тоже мы слышим. Ну, их, ну, их эко непонятно, это уж от него никуда не денешься.
3: Да?
5: Твердое
3: ч,
5: да, мяч, да, да. Очень хорошо мы это все понимаем.
3: Кто с мячом, кто с мячом, да?
5: Кто с чем. Это правда. Но что касается жизни именно белорусского языка, именно в Беларуси, то там, конечно, есть свои сложности, но, с другой стороны, не все так плохо, как бывает в других языках. Слава тебе, Господи, белорусский вполне себе бодр. Но, конечно, особенно некоторое время назад он был языком деревень. Да, в городах говорили по-русски, ну, сами можете, кто угодно может поехать в Минск и поискать там носителей или говорящих на белорусском языке. Но в последние годы, что нас не может не радовать, появилась мода на белорусский язык, на владение белорусским языком, и белорусский язык стал, так сказать, языком интеллигенции, языком образованных людей. Люди специально учат белорусский, стараются его поддерживать, на нем говорить, на нем писать, его вот так принципиально изучают, в том числе и белорусскую литературу. Вот такой настрой внутри общества очень-очень язык поддерживает. Это очень-очень здорово. И я думаю, что если эта тенденция сохранится, то белорусский язык какие-то свои все-таки рубежи, да, займет нужные, да, на какой-то уровень выйдет все-таки правильный в соответствии, да, и в сосуществовании с русским. Русский язык, конечно, откуда оттуда никуда не денется.
3: А есть какое-то связующее звено между белорусским и русским языком? Есть какой-то вариант, который вот плавно перетекает из одного языка в другой?
5: Знаете, есть вариант, вот как между русским и украинским есть суржик знаменитый, да, такой смешанный язык, между русским и белорусским, естественно, есть такой же, он называется «Тросянка». Название, поскольку белорусское пишется через «А», «Тросянка», это сама по себе «Тросянка», это сухая трава, в которую вытрясывают солома, вот что-то такое. И такой смешанный язык называется так, но это язык на основе диалектов, таких сельских диалектов, вариантов белорусского, плюс, соответственно, какая-то русская лексика, то есть фонетика в основном белорусская сохраняется, какие-то слова приходят из русского, как правило, это язык негородских жителей, которые как-то общаются с русскими, да, ну, на границе особенно он возникает, когда есть какая-то коммуникация, какое-то общение, там, торговое, культурное, неважно, люди, там, семья, может, создалась, да, сосуществуют, и одни говорят на одном языке, другие на другом. Если это языки не близкородственные, ну, типа русского и норвежского, то у нас там, или русского и китайского, у нас возникает вариант, который называется пиджин. Это другая интересная история. Но это вот такой взаимопонятный, простой язык. Зачем? А если языки близкие, то вот возникают такие варианты.
4: Зачем вообще говорить, если они сами все по-русски разговаривают? Зачем?
5: Сельское население приграничное часто не говорило по-русски. Именно поэтому он и возник, конечно.
4: Да, но такой, наверное, мало все-таки употребимый.
5: Ну, он проще, чем белорусский для носителей русского языка. А сейчас, конечно, белорусы на русском вполне говорят. Но вот эти вот идеи, какие-то элементы тросянки все равно сохраняются и по сю пору. Пока.
3: Небольшая рекламная пауза. Через 2 минуты продолжим наше общение. Мы сегодня выясняем общие черты и отличия русского и белорусского языков. Лингвист, член орфографической комиссии Российской академии наук Мария Равинская. С нами вернемся через пару минут.

«Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
1: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Сергей Лавров.
12: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
11: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
13: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
14: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
15: Кому?

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. 11 сентября жители Вологды смогут пройти ночную диспансеризацию. Вологодская городская больница номер 2 проводит четвертую в этом году акцию «Ночная диспансеризация» в эту пятницу с 19 до 23.00 на Северной 15. Вечерний формат организован специально для тех, кто работает в дневное время и не может посетить поликлинику в стандартные часы. Обследование включает прием терапевта, консультации узких специалистов, анализы крови, ЭКГ, маммографию, тестирование на ВИЧ и другие исследования. Предварительная запись обязательна. Ее можно сделать по телефонам 27 17 30 и 27 16 42. Общественники Череповца выиграли 70 миллионов рублей на полезные проекты. С начала этого года некоммерческие организации города поучаствовали в 10 грантовых конкурсах. 56 проектов выиграли субсидии на 70 миллионов рублей. 31 проект подготовлен при поддержке ресурсного центра для некоммерческих организаций. Вологжан приглашают проверить цифровую грамотность на всероссийском IT-диктанте 2026. Акция пройдет с 11 по 13 сентября на платформе itdiktant.rf. Участникам предстоит ответить на вопросы по 7 направлениям: цифровое потребление, финансовая грамотность в интернете, цифровая безопасность, критическое восприятие информации, работа с соцсетями и медиа, поиск данных и использование цифровых устройств. В прошлом году диктант написали более 5000 вологжан. Средний балл жителей области превысил среднероссийский показатель.
1: Спорта.
0: День открытых дверей сегодня состоится в Череповецком центре боевых искусств. Гостям представят более 25 направлений – от олимпийских единоборств до оздоровительных практик и фитнес-программ. Покажут тренировки, познакомят с наставниками и подберут подходящую секцию для каждого желающего. Начало 18:30. Напомним, центр ежегодно готовит спортсменов, которые привозят в регион медали с крупнейших российских и международных соревнований.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Мощейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Часов в Москве.
1: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу в Кремле с врио-губернатором Тверской области. Виталий Королев поблагодарил президента за ставшую крылатой в регионе фразу о том, что Тверская область – центр русской земли. А Путин напомнил, что вся его семья из Тверской области.
5: Чем порадуете?
6: Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлой встрече вы сказали, что Тверская область – центр русской земли. У нас эта крылатая фраза прижилась и очень понравилась жителям Тверской области. Теперь мы ее используем везде в наших логотипах. Спасибо вам большое за такую идею. Хотел бы сказать, что в нашем центре...
5: Все мои родственники из Тверской области. И мама, и папа, все семьи. Обе семьи.
4: Губернатор одолжил президенту поддержки участников спецоперации, членов их семей в Тверской области. Глава региона отметил, что им оказывают огромное внимание. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования ударными беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены объекты в военно-промышленном комплексе Украины, логистические и складские центры, военные объекты в Киеве, Киевской области, в Одессе, поражен цех сборки и склад хранения беспилотников в порту Черноморск. Под удар попал танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Кроме того, в Одесской области поражена электроподстанция Днестровская, обеспечивающая функционирование портов Украины. Новый взрыв прогремел в Николаеве. Ранее сегодня также поступала информация о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Харькове, Сумах. Сообщается, что в Киеве третий раз за день складские помещения получили повреждения, передает ТАСС. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгинка и Березники в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерская, Веселая, Шиловка, Новотроицкая, Доброполе, Новогришино, Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 9 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Следственный комитет России предъявил обвинение в совершении теракта и других преступлений гражданину Молдавии, который совершил покушение на жизнь российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Ранее сегодня стало известно, что ФСБ и Следственный комитет задержали гражданина Молдавии, причастного к покушению на высокопоставленного российского военнослужащего в Саратовской области. По данным ФСБ, в 25-м году задержанный был завербован украинской спецслужбой в соцсетях. В марте этого года прошел специальную подготовку в Киеве, а в июне прибыл в Россию. Как рассказала РИА Новости официальный представитель СКР Светлана Петренко, задержанный 21-летний Николай Кочев. По словам Петренко, в поселке Пробуждение Энгельского района он не менее 6 раз выстрелил в российского военнослужащего. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Стрелявший был задержан в Астраханской области. На допросе он признался в преступлении, был завербован на Украине, за преступление обещали $70 000. Москва расценивает доклад гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси как политически ангажированный и не отражающий реальную ситуацию вокруг Запорожской АЭС, заявили в МИДе России. В нашем дипведомстве отметили, что глава МАГАТЭ продолжает уклоняться от того, чтобы признать вину киевского режима в атаках на Запорожской АЭС и в убийствах сотрудников станции. Германия поставит Киеву ракеты-перехватчики ПАК-2, которые используются в ЗРК «Патриот». Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он также заявил о планах нарастить поставки на Украину ракет класса «Воздух-воздух». Берлин, кроме того, намерен продолжать поставки Киеву дронов и боеприпасов большой дальности. Ранее сегодня генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что ЕС одобрил покупку ракет «Патриот» для Украины. Единороссы предложили освободить от обязательного учета домашнюю птицу для личных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Об этом сообщил член Генерального совета партии, зам руководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко. При этом для фермеров и личных подсобных хозяйств, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль, напротив, должен сохраняться. Там, где есть товарный оборот, это оправдано и необходимо, заявил Ревенко. Напомню, с 1 сентября в России вступили в силу требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. На этом фоне в соцсетях появились сообщения, что для постановки на учет кур якобы следует ввести в МФЦ, напоминает РИА Новости. Россельхознадзор это проверка и разъяснил, что на самом деле регистрацию птиц осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания. Как заявил сегодня Ревенко, в партию поступают обращения, связанные с обязательным учетом домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. По его словам, вопросы граждан показывают, что регулирование личных хозяйств нуждается в доработке. Депутат подчеркнул, что регулирование должно быть соразмерным, но введения должны защищать здоровье людей и животных, не создавая личных барьеров для граждан, которые ведут хозяйство исключительно для себя. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
4: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, днем в северной столице плюс 21-23. В Москве в среду без осадков, ночью в городе 2-4 градуса тепла, местами по области минус 1. Завтра днем воздух прогреется до плюс 22.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Осенний киномарафон.
1: Сыграть бы чего-нибудь этакое, а?
2: В костюмах.
3: Ага, как в кино.
1: Возвращение резидента смотрел с Жоновым. Как он их там, а?
4: Точно.
5: Всем привет.
6: Привет.
1: Кость, давай что-нибудь про подвиги, а?
5: Ноты у всех есть?
4: У всех.

0: покажу. У Петрова и Васечкина все истории чистое кино.
1: Ладно, берем вторую историю. Со второй цифры начали.

0: Архимед открыл закон Архимеда.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Он открыл этот закон при погружении в ванну.
1: В ванну? Это хорошо. Опа!
0: Слушай, а по-моему, я этот закон знаю.
1: Ну?
0: Да. После сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Что означало, я нашел.
2: Продолжаем.
0: И что это он там в ванной нашел?
2: Следующее наше...
0: Тело, погруженное в жидкость, теряет свою весь ровно столько...
2: 4 класса Б, 25-й школы. Дорогая редакция, пишет Петя, прошу вас исполнить песню из моего любимого фильма «Белое солнце пустыни». Мы с моим другом Васей Петровым очень любим этот фильм и хотим быть похожими на его героев. Я лично хочу быть похожим на красноармейца Сухова, а мой друг Петров больше похож на Саида. Дорогой Петя, очень хорошо, что тебе нравится красноармеец Сухов. Желаем тебе успехов в учебе. Передаем для тебя и твоего друга Петрова песню из кинофильма «Белое солнце пустыни».
0: Ты чего?
3: Ваше благородие, госпожа разлука.
0: Обиделся, что ли?
3: Все, мы с ней не встретимся.
0: Чего ты? Подумаешь? Ну, просто к слову пришлось. Написалось так. Понимаешь? Я-то понимаю. Я все понимаю. Ты знаешь, у нас похож на Сухова. А я на Саида.
3: Повезет любви.
0: Ну и что? Ты вон большой.
3: Погоди.
0: Сильный. А я?
3: Не везет мне в смерти, повезет любви.
0: Маленький, зато умный. Слушай, давай лучше в Марс пойдем еще разок посмотрим, а?
3: Госпожа, удача.
0: Ну его, этого Архимеда, помнишь, как стоит?
4: Ты у нас, значит, умный, да?
3: Не зови.
0: А я, значит...
3: Не везет мне в смерти, повезет... 9 граммов сердца.
0: Так ты, значит, с друзьями, да?
3: Ваше благородие, госпожа Победа. Значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте...
5: Помни об этом. Вот так ты, Васечкин.
1: Опять ты, бабушка, со своими шутками.
0: О, Маша! Иди сюда! Иди же! Ну чего ты? Иди же сюда!
1: Что врешь? Смотрю, ты идешь. Вот так встреча.
5: А ты что, Петров, доклад про Архимеда уже приготовил, да? Ладно, бери билеты.
0: Два билета, пожалуйста, в первый ряд!
1: Ты что орешь?
6: Я вам звоню. Серединку, пожалуйста. Поближе. Два. Спасибо.
0: Один в первом ряду, пожалуйста.
6: Первого больше нет.
0: Ну, давайте в любом. Спасибо. О, здорово!
7: Привет, Васечкин.
0: Вы что, здесь выступать будете?
7: Конечно. А ты опять на белое солнце?
0: Ага. Ну ладно, пока.
7: Пока.
8: Ты в который раз смотришь?
9: Я в 14-й.
5: А я в первый.
8: Да ну. Не может быть. Ну ты даешь.
5: Остань, Петров.
10: И пришел мне черед домой возвратиться, чтобы с вами вместе строить дом.
0: Простите, пожалуйста, вы не поменяете со мной на одно место?
11: Чего это?
0: Ну мне очень нужно, ну пожалуйста.
11: Ты что ты веришь? Что ты веришь?
0: Простите, пожалуйста, вы не поменяете со мной места?
11: Какой нахальный, ты успокоишься ты или нет?
8: Ты видишь? Смотри, сейчас он Саида найдет.

0: Саида, его Джефф дед закопал. Он на меня похож. Дурак ты, Петров. Вот видишь? Отстань. Смотри, сейчас он его откопает. Отстань, Петров. Не мешай смотреть.
1: Простите, пожалуйста, вы не поменяете со мной на одно место?
2: Барахан, да.
3: Что такое? В чем дело, мальчик?
1: Ни в чем.

0: Прости меня, Вешного.
1: Держи.
2: Сейчас он его прикурит, бросит динамит, а потом как рванет. Стариков шляпы послетают. Ну, что я говорил?
3: Эй, вы успокоитесь или нет?
2: Петров, ты мне на уроках все время мешаешь. Ты еще и сейчас смотреть не даешь.
4: Петров, не мешай.
3: Дорогие ребята, мы вам случайно не мешаем?
5: Может быть, нам вообще лучше уйти?
2: Видишь, все из-за тебя. Сейчас он переоденется. Вот видишь, уже идет. А кто это идет? Ты думаешь, это Гюльчатай? А это не Гюльчатай. Ты думаешь, это...
4: Я думаю, что ты мешаешь мне смотреть.
0: Читай.
2: Вот видишь, Руби никакая тебя. Это не Гюльчатай.
4: Не мешай.
5: Нет, вы только подумайте, а? Надо сообщить. Куда надо?
0: Что хотят, то и делают.
6: Федор, Петруха с тобой?
7: Убили Петруху.
0: Сейчас подойдем поближе, Федор Иванович.
2: Как же это?
8: Стой!
2: Так нельзя. Сорвется. Точно сорвется. Что же делать?

0: знаниями. Как трудно держаться. Еле стоим.
1: Спокойно, барышня, еле спокойно. Спасибо тебе, Василий.
0: Ой, не то. Не за что. На моем месте так поступил бы каждый.
1: Береги себя.
0: Стараюсь.
1: Я на тебя надеюсь.
0: Не волнуйся.

0: лучше на выдох.
1: Это верно.
0: Прости, Петров, если можешь.

закон.

0: Я здесь.
1: Добрый день, веселая минутка. Здравствуйте, любезная Екатерина Матвеевна. А еще хочу сообщить вам, побывали на Медне у нас двое друзей, Петров и Васечкин, с милой барышней Машей. Положа руку на сердце, доложить вам обязан, Екатерина Матвеевна, ежели б не они, то, пожалуй, не писать мне вам больше писем. А может, чего и похуже. Однако все обошлось у нас как положено, и ничего этого больше не предвидится. Вот какие у нас пропозиции. Кланяюсь вам до следующего раза, преданный вам боец Красной Армии Федор Сухов.
2: Осенний киномарафон.

0: 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве.
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели новый телефонный разговор. Он продолжался ровно час, сообщил помощник главы российского государства. Юрий Ушаков отметил, что разговор лидеров России и США был сфокусирован на вопросах украинского регулирования. По словам Ушакова, в разговоре Путина и Трампа был дан объективный обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Президенты России и США обменялись мнениями о поездке Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев.
4: Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
2: Ушаков также сообщил, что Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что России в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины, заявил помощник президента России. Средствами ПВО за сутки сбиты 713 украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгинка и Березники в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Осиново, Петровка, Ковалевка, Червоный Оскол Харьковской области, Глубокая Макатиха, Крымки, Богородичная, Сидорово и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Российские военные беспилотниками «Герань» нанесли удары по складу «Интеркарс» в Габароварах в Киевской области. Там хранились материальные средства ВСУ. Минобороны России показала кадры поражения склада. Новая серия взрывов слышна в Киеве. Сообщается, что в Киеве третий раз за день получили повреждения складские помещения, передает ТАСС. Ранее сегодня также поступала информация о взрывах в Николаеве, Днепропетровске, Чернигове, Харькове, Сумах. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, плюс 12-14, в Москве временами дожди, 14-16 градусов.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании вратаря Сочи Александра Дегтева. Стороны заключили контракт сроком на 5 лет. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников национальной команды на осенние матчи в 2026 году. Так, 3 октября Россия встретится со сборной Намибии. Игра пройдет в Екатеринбурге. А 6 октября нашим соперником станет команда Нигерии. Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Ранее уже было объявлено, что 29 сентября сборная России проведет таверский матч с национальной командой Ирана. Бразильский «Сантос» заинтересован в трансфере полузащитника московского «Динамо» Рубенса, а московский «Спартак» может в скором времени возобновить переговоры по приобретению вингера сборной Мексики. Подробностями Алексей Крылов.
2: По информации бразильских СМИ, «Сантос» ведет переговоры с московским «Динамо» о приобретении полузащитника бело-голубых Рубенса Диаса. Сообщается, что изначально бразильцы пытались выкупить 50% прав на 25-летнего футболиста, однако предложение было отклонено российским клубом, который намерен выручить за футболиста 9 миллионов евро. Именно за такую сумму динамовцы приобретали универсального игрока в прошлом году. Поэтому кажется странным, что Рубенс, который постоянно играет в стартовом составе «Динамо» и может закрыть сразу несколько позиций на поле, чей контракт рассчитан до лета 2030 года, вдруг стал не нужен тренерскому штабу москвичей. К тому же сейчас столичный клуб находится на подъеме, а продавать третьего по стоимости футболиста команды перед закрытием трансферного окна было бы решением, которое трудно объяснить болельщикам. Тем временем другой московский грант «Спартак» в поисках усиления продолжает пристально наблюдать за полузащитником Гвадалахары Роберто Альварадо. Как сообщает портал «Метарейтингс», 28-летний мексиканец хочет получать в московском клубе около 3 миллионов евро в год плюс бонус. Красно-белые предлагают ему поменьше. В Гвадалахаре хавбек зарабатывает около 2 миллионов 300 тысяч евро в год. Альварадо является приоритетным для «Спартака» кандидатом для укрепления позиции вингера, но клуб параллельно рассматривает более доступные в финансовом плане варианты, ведь ранее мексиканцы не продали игрока за 15 миллионов долларов.
1: Баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с 27-летним американским центровым Дэвидом Маккормаком, сообщает пресс-служба казанской команды. Соглашение с игроком рассчитано на сезон 26-27. В прошлом сезоне Маккормак выступал за немецкую «Баварию». ЦСКА проиграл турецкому «Бешикташу» в товарищеском матче в Турции 57-80. На предсезонном турнире армейцы также сыграют против «Галатасарая» 10 сентября и «Тафаша» 12 сентября. Напомню, новый сезон в единой лиге стартует 25 сентября. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в эти минуты «Металлург» принимает «Амур» и после первого периода ведет 1-0. Хоккейные клубы «Торпедо» и «Минская Динамо» произвели обмен. В результате сделки в столицу Беларуси отправился нападающий Егор Соколов, а нижегородцы получили за игрока денежную компенсацию. Нападающий СКА Захар Бардаков пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы. Форвард получил повреждение 5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
5: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва
6: была
0: планетарий в большом зале и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
5: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке». В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру. Маяк. Осенний киномарафон.
6: Спасибо тебе, Васечкин. Чего уж там, не стоит. Эх, вы, Архимеды. Ух, Маша!

0: Костя, а что такое лилюгри?
1: Ты что, это серый волк. На прошлом уроке проходили.
0: А я болела.
2: Так что, ты этой истории не знаешь?
0: Нет.
2: Ну, сейчас обхохочешься.
3: Ну-ка, от третьей цифры начали.

У кого-то есть козел с бородой мохнатою. Я шмеля себе завел.

0: на велосипеде. Федя надо мной летит.
1: Да-да.
0: Федя надо мной летит.
1: Да-да.
0: Федя надо мной летит.

0: Написали? Ну вот и все. А теперь, мы за алфан, сдавайте контрольный. Петров и Старцева, хамасели кайи. Петров, я же сказал, собери тетради.
1: Понимаю.
0: Все помнят, что у нас сегодня французский вечер?
2: Все!
0: Роли свои все помнят?
2: Все!
3: А как же волк, Инна Андреевна, а?
0: Да, действительно, а как же волк? Кстати, как себя чувствует Васечкин? Ты его навещал?
4: Васечкин? Васечкин очень плохо. Очень.
0: Да, видимо, он на самом деле очень серьезно болен. Ведь только очень серьезная болезнь могла помешать ему прийти на четвертую контроль. А жаль, это был для него последний шанс исправить тройку в четверти. Что же нам все-таки делать с волком? Может быть, ты, Петров, заменишь своего друга?
4: Я?
0: Ведь твое знание тоже оставляет желать лучшего. И заодно повторишь спряжение глагола «это».
4: Я?
0: А Красная Шапочка задержится сейчас после уроков и порепетирует с тобой.
4: Я?
3: Я согласен. Это кто это? Яблочкина, ты что ли? Ты чего звонишь-то, а? По поручению? Ну что, температура? Температура очень высокая. 39, 18.
5: Не может быть, Васечки, так не бывает.
0: Ну что у него?
5: У него 39 и 18.
0: А, понятно.
5: Алло.
3: Не бывает? А с чего это ты взяла? Подожди.
5: Я хотела сказать. Да, Яблочкин, как там контрольная? Прошла?
6: Привет, Васечкин.
3: Привет.
5: Ага.
3: Знаешь, я вообще-то себя получше чувствую. Во сколько вечер-то у нас? Ага. Наверное, придется встать, одеться, прийти и выручить вас. Как не надо? Это почему это не надо? А кто же волк играть будет? А, Петров? Как Петров? Да уж, из Петрова волк! Из Петрова волк, как из меня больным! Балерина! Ну и что, что больной? И потом он даже роли не знает!
5: Как? Уже репетирует? Ну ладно, Яблочкина. Мне лекарство принимать пора.
6: Пока, Васечки.
3: Пока.
7: Осенний киномарафон.

0: Выборы 2026.
1: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Отопительный сезон в Вологде начнется 14 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Жестянников. Подключение всего жилого фонда пройдет в течение 5 дней. В случае, если дом не будет подключен к теплу в указанные сроки, вологжанам следует обращаться в свою управляющую компанию. Добавим, в социальные объекты тепло начали подавать по заявкам от руководства с 1 сентября. Во время подготовки к зимнему периоду в городе отремонтировали 16 километров сетей и заменили оборудование на 15 котельных. Театральный сквер «Утюза» в Вологде капитально отремонтируют при поддержке компании «Газпром». Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Площадь работ составит более 5000 квадратных метров. В сквере обновят парковые дорожки, установят новые скамейки и современное освещение. Также проведут масштабное озеленение. Ночная диспансеризация пройдет в Вологде. Акция состоится 11 сентября с 19 до 23 часов во второй городской больнице на Северной, 15. Вечерний формат позволит работающим жителям пройти обследование без отрыва от производства. Пациентов ждут терапевт, анализы крови, ЭКГ и другие обследования. Для участия нужен паспорт и полис ОМС. Подробности можно узнать по телефонам больницы. Новый участок набережной открыли после ремонта в Вологде. Для прогулок доступна территория от храма Александра Невского до Белладжио. Работы по благоустройству набережной продолжаются на других участках. Всего в этом году планируется обновить 2 километра береговой линии. Десятилетний ребенок стал жертвой мошенников в Череповце. По данным полиции, на телефон ребенка позвонила неизвестная женщина и сообщила, будто по ошибке перевела деньги на банковскую карту его отца, попросив вернуть их. Затем собеседница продолжила общение в мессенджере. В ходе разговора преступница запугала ребенка и заставила перевести деньги с карты отца. Мужчина в это время спал и не смог помешать действиям преступников. Полиция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы о безопасности, не выполнять требования незнакомцев о переводах денег и немедленно прекращать подозрительное общение.
2: Новости спорта.
1: «Северсталь» одержала первую победу в новом сезоне КХЛ. Накануне «Сталевары» на домашней арене обыграли тольяттинскую «Ладу». Единственную шайбу на 10-й минуте первого периода забросил Илья Иванцов. Екатерина Терехова стала новым капитаном «Чувакаты». Спортсменка является одной из самых опытных баскетболисток в команде. Она выступает за вологодский коллектив с 2020 года, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о видении России, продвижении на поле боя и достижении цели спецоперации. Лидеры провели во вторник новый телефонный разговор. Он продолжался ровно час, сообщил помощник главы российского государства. Юрий Ушаков отметил, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа фокусировался на вопросах украинского регулирования. Президенты России и США обменялись мнениями о поездке американских переговорщиков Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев.
2: Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
0: Ушаков также сообщил, что Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что России в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины, заявил помощник президента России. Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнее кольцо окружения в формировании противников в Харьковской области. По данным Минобороны России, освобожден населенный пункт Долгенькое. Продолжает сужаться внутреннее кольцо. Российские войска взяли Березники. Кроме того, внутри котла нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка в Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронемашина, 2 квадроциклы, 3 пункта управления беспилотниками. Все попытки прорыва из окружения противника пресечены. В Сумской области нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Лужки, Уланово, Иволжанская и Кияница. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 военнослужащих. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования ударными беспилотниками. По данным Минобороны, в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод, который выпускал комплектующие для разведывательных ударных БПЛА, в том числе большой дальности, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России. Поражено промышленное предприятие. На его территории производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Дальности, в том числе FP-2 компании Firepoint. Кроме того, в Киеве поражено промышленное предприятие, на котором выпускались и хранились комплектующие для ударных БПЛА средней дальности типа «Хорнет». Российские военные пройдили цех по сборке беспилотников большой и средней дальности и торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс». На его территории осуществляется сборка и хранение разведывательных БПЛА самолетного типа «Шарк» и ударных БПЛА средней дальности. Суд в Саратове арестовал гражданина Молдавии по обвинению в теракте и покушении на военного, передает РИА Новости. Напомню, сегодня стало известно, что ФСБ и Следственный комитет задержали гражданина Молдавии, причастного к покушению на высокопоставленного российского военнослужащего в Саратовской области. По данным ФСБ, в 25-м году задержанный был завербован украинской спецслужбой в соцсетях. В марте этого года он прошел специальную подготовку в Киеве, а в июне прибыл в Россию. Как сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко, задержанный 21-летний Николай Кочо. По словам Петренко, в поселке Пробуждение Энгельского района он не менее 6 раз выстрелил в российского военнослужащего. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Стрелявший был задержан в Астраханской области. На допросе он признался в преступлении. Он был завербован на Украине, а за преступление ему обещали $70 000. Следственный комитет России предъявил ему обвинение в совершении теракта и других преступлений. Россия продолжит работу по освобождению судна «Профессор Молчанов», незаконно арестованного норвежскими властями, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чукунков. Он сообщил, что для возвращения пассажиров судна был организован специальный маршрут. Ранее стало известно, что 69 граждан России с арестованного Норвегии российского судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Напомню, российское научно-исследовательское судно было арестовано на прошлой неделе в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Он находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Владимир Путин назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, ночью 2-4 градуса тепла, местами по области минус 1. Завтра днем воздух в Москве прогреется до плюс 22.

0: свой шишак набил.
1: Что с тобой, Петенька?
2: Вечно ты, бабушка, со своими шутками.
1: Чего это ты обиделся, Петь?
2: Желаем. Ах, дорогая бабушка, наконец-то мы избавились от проклятого серого волка. Ура, ура! Поздравляю тебя с нашим освобождением. Желаю тебе здоровья и долгих-долгих лет. Живи, дорогая бабушка,
3: ты
2: никогда ничем...
3: Ты видишь, погибла.
2: В нашем доме должны быть здоровья.
3: Уходите. Кота будем играть, кота.
2: Не жалею о его кончине. Так что желаю тебе, дорогая бабушка, здоровья и успехов в учебе. Куда же вы, товарищи дровосеки? Шкуру волка сдайте куда следует и как можно скорее. Вам понятно?
0: Играй, Сидоров.

0: Вот, и сижу. Час сижу, два сижу. Может, даже и больше сижу. Может, я целых три сижу.
1: Жуть.
0: И вдруг вижу, они идут.
1: Ну?
0: И в кинотеатр вместе входят.
1: Кошмар.
0: Ну, я за ними. А билеты-то у меня.
2: Смотри-ка, живёхонек.
3: Я серый волк.
4: Бонжур, я шеверон руж. Куатю.
3: Здравствуй, красная шапочка. Куда ты идешь?
5: Ты сейчас весь пришел. Уходи, уходи.
0: Текст говори. Ты что, текст забыла, что ли?
5: Я текст?
6: Живе шаман Кармех, эле маляд.
3: Я иду к моей бабушке. Она заболела.
2: Вот дает ОРЗ у нее теперь.
7: Фрирожаку, фрирожаку, дурнейбу, дурнейбу, у обидца гран-мэр.
3: А где живет твоя бабушка?
0: Кошмар.
5: А?
0: Ну, просто ужас.
4: Репонма, силь ты пле. Шаперон руж.
3: Ответь мне, пожалуйста, красная шапочка.
6: Макамер обид пределя фуре.
0: Ну и что? Ну, в общем, я к нему подхожу.
1: Ну, не может быть. А он что?
0: А он говорит, отстань.
1: Выдают. А ты что?
0: Ты что, Петру?
1: Я сам отстань.
0: Отдай, Петру. Ой, да ты что? Это же мой костюм.

Ну, даете. И вот на лет, Савеля, фуэль.

0: сейчас как дам, тебе сам дам. Ну-ка попробуй.
1: Да, не дашь. На, получай.
2: Вот, сам, ты пошел. Вы что, озверели?
1: Я живой, но... А я как тебе и надо. На, вот тебе.
3: А ты пока спой. Или перейди нам еще что-нибудь.
4: Верушка, объявляй капусту. Капусту объявляй.
5: Умеете ли вы сажать капусту? Французская народная песня.
4: Выставляйте на сцену. На сцену, на сцену. Вероника, скорее. Скворцов, где же ты? Савеву плянте лишу.
5: Песня поется. Умеете ли вы сажать капусту? Ее сажают носом, ногами, руками и так далее. Это французский народный юмор.
4: Три, четыре.

0: ты бы так волка сыграл.
1: Ха, ты бы сыграл. Это я бы, знаешь, как сыграл? Если бы не ты.
0: Ладно, если бы не этот несчастный французский, мы бы с тобой так волка сыграли.
1: А вот если бы на русском, мы бы, знаешь, как с тобой волк сыграли, что все бы обалдели.
0: Да, дело во французском.
2: Au revoir, mes amis. Bon chance.
0: Чего она сказала?
1: Не знаю.
3: До свидания, желаю удачи.
1: Ну что я тебе говорил? Все этот несчастный французский.
4: Эх, вы артисты, лингвисты.
1: Ну, Маша.
0: Ладно, ладно.
1: Не пойму, в чем дело? Ну почему нам так не везет? В чем дело? Не везет и все тут.

0: Слава им захотелось.
1: Костя, мы что, пятую играем?
2: Ну да, ничего больше не остается.
3: Играем с пятой цифры. Начали!

Дорогие друзья, сегодня в этот солнечный денек мы с вами подводим итоги нашей традиционной школьной спартакиады под девизом «Первый в спорте, первый в учебе». Большую медаль чемпиона школы завоевала ученица 4 Б-класса Маша Старцева. Поздравляю тебя, Маша, с заслуженной наградой. Так держать!

0: Везет дуракам. Но почему? Почему одним все, а другим ничего? Это твоя половина, а это моя.
1: Все из-за тебя. Ведь это ты придумал через трубочку плеваться.
0: Слушай, а вот бы нам весь класс обоями оклеить. Представляешь, как все обрадуются?
1: Представляю.
0: Оклеим, когда в следующий раз накажут.
1: Ну ты шутник.
2: В этот радостный день мы поздравляем победительницу внутришкольной олимпиады по французскому языку, ученицу 4 Б Машу Старцеву.
3: Маша. C'est l'écrivain Voltaire. Tu le reconnais?
1: Это писатель Вольтер. Ты узнаешь его?
4: Certainement. Merci beaucoup.
1: Разумеется, большое спасибо.
0: Подумаешь, Бюст. Подумаешь, Вольтер.
2: Школы Машу Старцеву.
5: Здравствуйте, товарищи. Поздравляю Машу с первым местом в районе.
6: Здравствуйте.
5: Спасибо, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за хорошую ученицу, товарищ.
6: Спасибо большое.
5: Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.
6: Спасибо.

0: Ты чего?
1: Ничего.
2: У тебя что, Васечкин, травма? Может, тебе требуется медицинская помощь?
0: Ничего не требуется.
2: Дело ваше.
0: Ишь ты, поди ж ты.
3: Вот завтра мы ей покажем.
0: Ага.

0: Можем начинать?
1: Да, начинайте.
2: Начали перетягивание! Тянем! Тянем! Хорошо тянем! Молодцы!
0: Бабушкин, что ж ты делаешь? Это же школьный инвентарь. Дай второй конец. Извините, Владимир Федорович.
1: А ваши все здесь, Эмма Марковна?
3: Все здесь, Владимир Федорович. Здесь. Только что были. И никого. Четыре, шесть. Ой, пять. Раз, два, три.
4: Вообще-то не все едят.
5: Но особенно
6: это
5: яблоки.
6: Это не по правилам. Я прошу тебя, Сидоров, не хулигань. Я прошу тебя, Сидоров.
7: А вы Петрова и Васечкина не видели?
6: Да, где они? Сидоров, я тебя очень прошу. Немедленно выходи из воды, если ты играешь не по правилам. Ты же отличник, как ты можешь так играть? Выходи. Пойми, это главный повод. Защитник должен быть защитником, а не нападающим. О, молодец. Выходи, Сидор, выходи.
8: Осенний киномарафон.

0: платежей за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Рекламные службы 495-105-5244.
3: В 18:30 в Москве.
4: Новости.
3: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня новый телефонный разговор, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он отметил, что разговор лидеров России и США фокусировался на вопросах украинского регулирования. Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине. По словам Ушакова, Путин в разговоре с Трампом также подчеркнул, что России в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе.
5: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
3: По словам Ушакова, в разговоре Путина и Трампа был дан объективный обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Путин рассказал президенту США о видении России, продвижении на поле боя и достижении целей. И еще одно сообщение. Пентагон утверждает, что Европе надо расширять закупки оружия для Киева у США. НАТО следует быть готовой к затяжному конфликту на Украине. Об этом заявил замглавы американского военного ведомства по политическим делам Элбридж Колби, выступая по видеосвязи на очередном заседании западной контактной группы, координирующей поставки оружия Киеву, передает ТАСС. Российские войска за сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, места хранения боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгинка и Березники в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение живой силе техники двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов «Орех», Юрковка, Малокатериновка, Юльевка, Новояковлевка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих. Москва призывает правозащитные организации и профильные международные структуры запросить у Киева информацию о судьбе похищенных священников канонической Украинской Православной Церкви. Неизвестна судьба 21 священнослужителя, сообщил спецпредставитель главы МИДа России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих на сессии Совета ООН по правам человека. Он также отметил, что приказы мобилизовывать клириков канонической Украинской Православной Церкви отдаются напрямую с Киева, минуя местные военкоматы. По словам российского дипломата, за последние годы против желаний, вопреки религиозным убеждениям, на Украине были мобилизованы сотни священнослужителей. Представитель МИД России заявил, что на Украине идет зачистка отдельной конфессии канонической Украинской Православной Церкви. По его словам, управляемый хаос был создан в украинском православии с приходом к власти Зеленского. Именно этот хаос позволяет киевскому режиму осуществлять силовые захваты храмов и монастырей, отметил российский дипломат. Спасатели эвакуировали тела 12 альпинистов, погибших при исходе лавины в горах Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены из-за плохой погоды, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. В воскресенье в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии сошла лавина. Она накрыла группу из 33 альпинистов, 6 пострадали, 10 человек смогли выбраться, судьба еще 5 альпинистов неизвестна.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм. Это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
6: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: 5 назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
9: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
10: С мыслями.
9: Сергей Собянин.
10: С опытом.
9: Мария Львова-Белова.
11: С духом.
9: Владислав Головин.
12: С силами.
9: Евгений Поддубный.
13: С волей.
9: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников сборной России на осенние матчи. 3 октября в Екатеринбурге наша команда встретится со сборной Намибии, 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Напомню, 29 сентября в Казани россияне сыграют с Ираном. Все эти три матча пойдут в зачет рейтинга FIFA. На данный момент сборная России в нем занимает 35 место, Иран располагается на 22 месте, Нигерия на 26, Намибия на 121. «Зенит» объявила подписание контракта на 5 лет с вратарем футбольного клуба «Сочи» Александром Дегтевым. Отмечу, что Дегтев – воспитанник Академии «Зенита». Ранее СМИ сообщали о том, что руководство футбольного клуба «Сочи» пообещало голкиперу, что клуб продаст его в «Спартак» за 250 миллионов рублей. Однако затем затребовали за Дегтева 500 миллионов рублей. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. В первом из них в Магнитогорске «Металлург» принимает «Амур», и по ходу встречи пока ничья 1-1. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап». ЦСКА сегодня уступил «Бешикташу» 57-80. В четверг ЦСКА сыграет с «Галатасараем». Ранее на этом турнире уже три матча провел «Локомотив Кубань», который победил «Петкимспор» и уступил клубам «Турктелеком» и «Тофаш». В завершении вновь о футболе. Журнал «Франс Футбол» огласил список претендентов на приз лучшему вратарю года. На награду номинированы 10 голкиперов. А среди них и вратарь сборной России ПСЖ Матвей Сафонов. Обладатель награды будет объявлен 26 октября на церемонии вручения золотого мяча. И пока это все новости спорта.
2: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: не отвлекайся. Чего? Чего ты там нашел? Лови, лови.
1: Угу. Смотрим. Маша Штерцева, 11 лет. Она занимается водным слалом. Весьма успешно. Дерзай, Маша. Петров. Чё?
2: Но это уже слишком.
3: Ты это стоишь?
4: Сидор, ты же такой умный мальчик.
5: Отдай, говорят!
6: Отдай мяч, Васечкин!
7: Отдай мяч, Васечкин!
8: Васечкин, отдай мяч!
1: Отдай мяч, Васечкин!
9: Давай сюда мяч! Васечкин!
1: Все вместе! Отдай мяч! Отдай мяч!
0: Чего ж ты сразу не сказал?

0: собой тоже медаль получим.
1: А как? А очень просто. Я тебя спасу.
0: В смысле?
1: А ты ж плавать не умеешь.
0: Ну?
1: Ну вот и хорошо. Ну, встань. Ты будешь тонуть, а я тебя спасу.
2: Ты что, я же плавать не умею. Я в школе никогда не плавал. Помнишь, мы в бассейн ходили?
1: Понимаешь, я тебя спасу. И медаль за спасение утопающих получу. И в газете о нас напечатают. И фотографии поместят. Сегодня или никогда. Понял?
2: А мне медаль.
1: А ты меня в следующий раз спасешь. Короче, дело верное. Договорились?
2: Ладно.
1: Ну вот и хорошо.
2: А как ты меня спасать будешь? Ты же сам плавать не умеешь.
1: А, Васечки,
2: не волнуйся. Все будет хоккей.
1: Я сейчас отплываю на лодке, и мы ждем. Как только люди на пирсе появятся, я тебе махну. Ты пробку из круга вынимай и воздух помаленечку выпускай. И кричи. В это время я подгребаю, и медаль у нас в кармане. Понял?
2: Понял. А что кричать-то?
1: Ну, кричи там, тону или спасибо.

0: ученица нашей школы Маша Старцева спасла двух своих одноклассников. Благодарю тебя, Маша, за мужество и проявленный героизм. Спасибо тебе.
1: Молодец.
2: Илья.
3: Чего?
2: Какая девочка. Очень хорошая девочка.
3: И очень хорошо рисует. И пилит.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Выборы 2026.
0: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Отопительный сезон в Вологде начнется 14 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Жестянников. Подключение всего жилого фонда пройдет в течение 5 дней. В случае, если дом не будет подключен к теплу в указанные сроки, вологжанам следует обращаться в свою управляющую компанию. Добавим, в социальные объекты тепло начали подавать по заявкам от руководства с 1 сентября. Во время подготовки к зимнему периоду в городе отремонтировали 16 километров сетей и заменили оборудование на 15 котельных. Театральный сквер «Утюза» в Вологде капитально отремонтируют при поддержке компании «Газпром». Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Площадь работ составит более 5000 квадратных метров. В сквере обновят парковые дорожки, установят новые скамейки и современное освещение. Также проведут масштабное озеленение. Ночная диспансеризация пройдет в Вологде. Акция состоится 11 сентября с 19 до 23 часов во второй городской больнице на Северной, 15. Вечерний формат позволит работающим жителям пройти обследование без отрыва от производства. Пациентов ждут терапевт, анализы крови, ЭКГ и другие обследования. Для участия нужен паспорт и полис ОМС. Подробности можно узнать по телефонам больницы. Новый участок набережной открыли после ремонта в Вологде. Для прогулок доступна территория от храма Александра Невского до Белладжио. Работы по благоустройству набережной продолжаются на других участках. Всего в этом году планируется обновить 2 километра береговой линии. Десятилетний ребенок стал жертвой мошенников в Череповце. По данным полиции, на телефон ребенка позвонила неизвестная женщина и сообщила, будто по ошибке перевела деньги на банковскую карту его отца, попросив вернуть их. Затем собеседница продолжила общение в мессенджере. В ходе разговора преступница запугала ребенка и заставила перевести деньги с карты отца. Мужчина в это время спал и не смог помешать действиям преступников. Полиция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы о безопасности, не выполнять требования незнакомцев о переводах денег и немедленно прекращать подозрительное общение.
0: Новости спорта.
1: «Северсталь» одержала первую победу в новом сезоне КХЛ. Накануне «Сталевары» на домашней арене обыграли тольяттинскую «Ладу». Единственную шайбу на 10-й минуте первого периода забросил Илья Иванцов. Екатерина Терехова стала новым капитаном «Чувакаты». Спортсменка является одной из самых опытных баскетболисток в команде. Она выступает за вологодский коллектив с 2020 года, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие и сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
5: Девятнадцать часов в Москве.
0: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о видении России, продвижении на поле боя, достижении цели спецоперации. Лидеры провели во вторник новый телефонный разговор, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он отметил, что разговор президентов России и США фокусировался на вопросах украинского регулирования. По словам Ушакова, Путин обозначил Трампу шаги, которые бы могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине.
6: Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
5: Как сообщил Ушаков, Путин в разговоре с Трампом также подчеркнул, что России в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины, заявил помощник президента России. И еще одно сообщение. Глава Минфина США Скотт Бессон заявил, что без обсуждений с Россией решить украинский кризис невозможно. По словам американского министра, если вы не будете разговаривать с Россией, вы не остановите украинскую войну. Однако европейцы не хотят взаимодействовать по теме России и Украины, сказал Бессон, передает Интерфакс. Российские военные беспилотниками «Герань» нанесли удары по складу «Интеркарс» в Броварах в Киевской области. Там хранились материальные средства ВСУ. Минобороны России показала кадры поражения склада. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что ночью в Киевской области в городе Белая Церковь было поражено промышленное предприятие, производящее беспилотники различного назначения. Там разрабатывали, тестировали БПЛА ТРХ с дальностью поражения цели 450 километров. В населенном пункте Шкаров поражен логистический центр «Химтрансагро», задействованный для доставки и распределения грузов военного назначения, в том числе комплектующих для беспилотников различного назначения. В городе Белая Церковь поражен логистический центр «Эрпласт», осуществлявший производство и хранение боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности. Он был крупнейшим логистическим центром компании «Умные боеприпасы». Кроме того, в Борисполе Киевской области поражены авиабазы ВСУ «Васильков» и склад горюче-смазочных материалов, а в населенном пункте Мархалевка – центр радио- и радиотехнической разведки СБУ. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгинка и Березники в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Мечетная, Ивановка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Зеленое Деброво, Никольска, Червоный Яр и Омельник Запорожской области. Противник потерял до 300 военнослужащих. Иран сбил американский беспилотник МКЮ-1 в небе над Ормузским проливом, сообщило агентство Фарс. Кроме того, в районе Ормуза захвачен американский подводный беспилотный аппарат, заявил корпус стражи Исламской революции. Добавлю, ранее сегодня глава МИДа Ирана Аббас Аракчи отметил прогресс в переговорах с Оманом относительно временного маршрута для судоходства по Ормузскому проливу. Аракчи заявил, что стороны продолжают дискуссии по вопросам управления Ормузом в будущем. Предстоящая ночь в Москве может оказаться самой холодной с мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, местами в столичном регионе даже возможны заморозки, однако уже в четверг в Москве потеплеет.
7: Ближайшая ночь окажется еще холоднее, чем предыдущая. Даже в столичном регионе на почве местами вероятны первые заморозки. В среду наступит бабье лето. Благодаря высотному гребню антициклона ближайшая ясная ночь будет самая холодная с мая. В Москве плюс 3,5, в Подмосковье 0,+5. В четверг погода выстрелит июльским 25-градусным теплом.
5: В предстоящие выходные в Москве синоптики прогнозируют температуру воздуха не выше плюс 20-22, но это на 2-4 градуса больше климатической нормы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
5: Сейчас в Москве 13 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра местами небольшие дожди, днем в северной столице 21-23 градуса.
0: Маяк.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: сразу. Программа «Все сразу», вечерняя программа на маяке «Все сразу» приветствует вас. Спасибо тем, кто с нами давно и кто с нами надолго. Я так сказала, всего час программа длится, при том, что наша часть не весь час, но тем не менее. Сегодня весь день, всемирный день физиотерапии. Не знаю, отмечают ли физиотерапевты этот праздник, но мы пригласили в эфир Анастасию Ромашкину, врач-физиотерапевт, косметолог, трихолог и еще куча каких-то дополнительных у Анастасии образований. Вот почему, я хочу спросить, есть ли просто отдельно физиотерапевты и в чем самая главная их специализация? Анастасия, здравствуйте, приветствую вас.
1: Добрый день, очень рада слышать. На самом деле физиотерапия намного шире специальность, чем нам кажется. Мы привыкли, что это какое-то такое небольшое подразделение в поликлинике, да, куда не попасть, либо делать не совсем сложные процедуры. На самом деле физиотерапия – это огромная специализация от процедур, связанных с токами, с ультразвуком, то, что нам известно, микротоки, электрофорез, ультрафонофорез. Это такие процедуры, как электросон, которые помогают расслабиться. Это все санаторно-курортное лечение. То есть это очень большой раздел медицины, который позволяет и убрать острые процессы, предупредить появление хронических процессов и, на самом деле, просто восстановить наших пациентов.
0: А давно это у человечества, эта профессия? Или это когда электричество появилось, там, в 19-м, в конце века, или, ну, наверное, 20-й, середина, да?
1: Да, это в целом начало 20 века. Как бы очень хорошо была развита физиотерапия у нас в советские времена, когда действительно санаторно-курортное лечение было очень популярно, все ездили отдыхать, причем не меньше, чем на 3 недели, что было полезно для организма. А сейчас подзабыли, но в целом, мне кажется, идет тенденция к тому, чтобы постепенно физиотерапия у нас восстанавливалась, потому что очень большое подспорье к вообще обычной лечебной медицине, к любой специальности абсолютно.
0: Но это все-таки научная тема, да, потому что иногда мы, когда мы молоды, мы за этим не следим, не обращаем внимания, а когда становимся чуть старше, нам кажется, что это какая-то, извините за грубость, старушачья тема, и вот почему-то это всегда очень людей взрослых туда направляли. И поэтому те, кто ни разу с этим не сталкивался и впервые столкнулся, удивляются, что туда ходят и молодые, и дети. И поэтому это очень, ну, странно, что мы, наверное, плохо это знаем, или это очень какой-то веришь-не веришь?
1: Нет, это действительно очень мощный пласт медицины. И как врач, не только физиотерапевт, но еще и дерматолог, могу сказать, что это действительно тот раздел, который помогает очень часто вылечить заболевания без таблеток, помогает восстановить пациентов, то есть как бы убрать болевые симптомы, к примеру, при болях в суставах, при болях в спине. Очень хорошо работает физиотерапия. У кого плохой сон, можно пойти на тот же самый электросон, немножечко расслабиться, успокоиться. Магнитотерапия, которую мы очень хорошо знаем. Ну и вообще санаторно-курортное лечение. Не забываем, что помогает восстановиться.
0: То есть это серьезная история, это не то, что вот как вот эти шарики едят люди некоторые и мануальщики, это тоже другое, правильно? Шарики, да, это у нас, да, гомеопатия, по-моему.
1: Гомеопатия,
0: ну, ребят, да. Я очень рада популяризировать этот вид искусства медицинского, поскольку, ну, да, занимаюсь много спортом уже во взрослом состоянии. Иногда приходится обращаться к этим прекрасным людям, физиотерапевтам. А почему у вас такие сокращения интересные? Последний вопрос. УВТ. Это прям какая-то мега редкостная история. УВТ.

0: То
1: Боже есть... мой, ну ладно, я думаю, с завтрашнего дня будут очереди в кабинеты физиотерапии. Пожалуйста, относитесь к своему здоровью бережно, и мы, врачей, специалистов, физиотерапевтов, поздравляем с этим профессиональным праздником вам. Анастасия Ромашкина, физиотерапевт, кандидат медицинских наук. Наше поздравление и спасибо за эфир. Продолжу программу.
2: Все сразу.
1: Все сразу. Удивительное слово. Новое включили такие в словарь русского языка. Оно используется как синоним гонщика или лихача. Это слово «шумахер». Действительно, это слово как-то долго обсуждалось. И в словари включили, но это, может быть, не значит, что это стало официальным каким-то словом. Давайте уточним у нашей гости, лингвиста Мария Равинская, член орфографической комиссии Российской академии наук и кандидат, доцент, простите, кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики. Мария, здравствуйте, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
1: Что за смешное слово? Ну, вообще очень, я обрадовалась. Такой дядька был хороший, так на ровном месте, что называется, пострадал, а? Ну, он жив еще, но он, ну, в общем, ну, он да, между, вот как-то так, между
3: ну, там есть,
1: мирами
3: есть надежда завис. Все-таки возвращение в наш мир. А что касается слова, то действительно оно появилось на академическом орфографическом ресурсе «Академос», который всячески рекомендую нашим слушателям. Там появляются новые слова, которые приобретают нормативную академическую орфографическую фиксацию. То есть, если у вас были сомнения, как писать это слово, то до появления его вот сейчас на Академусе вы могли его писать разными другими способами. Ну, со строчной, например, буквы или еще как-то.
1: Mm-hmm. С маленькой буквы и через Е. Да?
3: Да, и вам, в общем, никто бы ничего не мог сказать, наверное, потому что словарной фиксации этого слова не было. Как появляются слова на Академосе? На Академосе появляются слова, которые могут вызвать у носителей языка, в первую очередь, какие-то орфографические вопросы, трудности. И при этом ну, слова, которые мы пишем, которые уже прошли некоторую проверку временем, когда стало понятно, что слово не случайно в русском языке, что оно уже закрепилось. И вот с Шумахером это наглядная иллюстрация такой истории, потому что сам он как гонщик уже много лет
1: не выступает,
3: в гонках не участвует. Да, то есть это не актуальная для него информация, не актуальная его роль. Но при этом слово оказалось не однодневкой. Если бы мы знали, что оно употребляется, вот когда еще Шумахер, что называется, в силе ездит, это одна история. Когда мы видим, что слово осталось все равно в языке, и с Шумахером сравнивают разных гонщиков или про быстрых людей говорят, что ну ты Шумахер, то очевидно, что это уже данность нашего языка, и неплохо бы орфографически его закрепить, чтобы просто не было вопросов у пишущих.
1: А вот в семье можно об этом сказать? И вообще родственники могут быть против? Или это, ну, это пустая трата времени, сил? Ну, хотя это, но... это почетно вроде, даже круто, мне кажется.
3: Но тут, понимаете, язык живет своей жизнью, запретить людям что-то говорить, что они говорят, сложно. Мы с этим сталкиваемся применительно даже к другим словам, которые хорошо перестать говорить. Они все равно, но они все равно живут в нашем языке. У нас про некоторые статьи, про некоторые слова даже статьи административные есть, то есть нельзя говорить, но все равно их все говорят.
1: А да что, прямо в эфирах? Может, это другая
3: станция? В эфирах нет, так-то да. Но также у нас же вообще нельзя в публичном пространстве их произносить.
1: А жалко. Буквально, мне кажется, шансон радио вообще, если бы говорил на языке вот оригиналов, мне кажется, это было бы самое крутое радио, было бы вообще веселее.
3: Вот, видите, орфографисты планомерно ведут работу, и вот такими вот сериями слова включаются в Академос, все время про которые подумали, там работу провели научную. Вот сейчас у нас пласт имен собственных, так я понимаю, там и Гок-Магок, и Курочка-Ряба, которые теперь надо писать со строчной буквы, если про рябую курочку идет речь, и Джеймс Бонд там
1: наши
3: со
1: дети.
3: Всеми своими...
1: На ОГЭ и ЕГЭ.
3: Да, ну...
1: Ну, мы их подготовим. Как-то, их искусственный интеллект, наверное, уже будет готовить к курочкам-рябам.
3: Главное, чтобы они применяли естественное. А так бы

0: хорошо.
1: Да, давайте вот прям пожелаем, естественно, интеллекту, здоровья и психического, и физического. Спасибо лингвисту Марии Равинской, которая была у нас в эфире. И еще одна новость в этой части программы.
2: Все сразу.
1: Хотим большой привет передать Санкт-Петербургу Дарье Борисову, культуролог, да, все так. Гид в Санкт-Петербурге сегодня с нами. Даша, здравствуйте, приветствую вас. Как у вас погода?
3: Добрый вечер. У нас сегодня прекрасная погода. Почти
1: минус
3: летняя.
1: Уже или нет?
3: Нет, сегодня было 19 градусов тепла.
1: Да, ну днем будет тепло очень у нас и у вас, а по ночам уже прохладно, чуть ли не самой холодной ночи. Вот такой будет у нас, но солнечно и ясно.
3: Да, это правда.
1: Недавно обратили внимание эксперты, ученые, и объясняют уникальность проекта Казанского собора в Петербурге. Чтобы обратить внимание на ваш прекрасный город, не знаю, как вам, у вас с туристическим потоком, у нас, ну, так не особо, я бы так сказала, я в центре живу. Ну,
3: мне кажется, у нас как всегда.
1: Да,
3: как
1: много?
3: Всегда много. Да.
1: Ну, Москва, москвичам, ладно, хоть как я озвучу. Спартак чемпион. Это две спорные истины. И что о Казани вы можете сказать? Вы не о городе, а о Казанском соборе.
3: Ну, во-первых, сегодня день закладки Казанского собора. Заложен был в 1801 году. И хотя инициатива исходила от императора Павла I, закладывался собор уже его сыном Александром после смерти императора. Mm-hmm. Павлу I хотелось за основу для создания собора взять собор Святого Павла в Риме. Он его видел лично во время своего знаменитого путешествия. И именно поэтому Казанский собор не похож на все остальные православные храмы. Хотя у нас и Петропавловский собор тоже не особенно похож на православные храмы. Так что Казанский в этом смысле не уникален. И главным архитектором был выбран Андриан Воронихин, бывший крепостной графа Строганова. Это тоже вызывало множество пересудов в городе, потому что многие говорили, что Воронихин чуть ли не внебрачный сын Строганова, поэтому получил такое благоволение, да, от императорской семьи. Кто-то говорил, что Воронихин очень много путешествовал, и потому он вдохновлялся тоже работами своих коллег, поэтому фактически ничего своего в проект он не привнес. Но, конечно, на самом деле это неправда, потому что в любом случае Казанский собор – это самобытная и уникальная идея Воронихина, но, безусловно, основывавшаяся на идее подражания собору Святого Петра в Риме.
1: Время. А вот вопрос, ну, конечно, два раза меньше. Единственное, а вот кто туда, извини за грубость, пендулум водрузил? Это же по латыни маятник.
3: Да,
1: а ну-ка, я проверю, а то мне такой пендулум я получу завтра.
3: Да, это происходит уже в послереволюционное время. Собор был закрыт, и внутри разместился музей истории религии и атеизма. И находился там маятник, который доказывал, что Земля вращается вокруг своей оси. Да, если маятник на очень высоком положение повесить, через некоторое время будет заметно, что действительно Земля вращается, потому что он будет двигаться от основы, да, на которую ориентировался изначально. Это уже советский период.
1: Да, и когда закончился советский период в этом соборе, когда его вернули вновь, да, он же действующий сейчас?
3: Да, сегодня это действующий храм. С 2000 года он имеет кафедральный статус, то есть это главный православный храм Санкт-Петербурга. Но при этом также еще важно, мне кажется, упомянуть, вернувшись немного в 19 век, что собор завершили строить в 1811 году. И отправляясь на войну с Наполеоном, Михаил Илларионович Кутузов молился возле иконы Казанской Божьей Матери. Ну и когда фельдмаршал скончался, его похоронили внутри собора, и с того момента он считается храмом воинской славы, и это все-таки тоже важно учитывать. Ну и прекрасно, наверное, что сегодня храм является действующим собором, и тем более кафедральным.
1: В Санкт-Петербург захотелось. Помню город, конечно, чего только не видел в этой жизни. От революции до рейвов на фортах, да, это же тоже люди 90-х помнят,
3: да,
1: что там
3: и такое
1: творилось.
3: Бывало.
1: Все бывало. Ну что, хорошего вам и времяпрепровождения, и погоды. Надеюсь, жители все довольны. Все собой довольны. Вот. Ну что ж, спасибо еще раз. У нас в гостях была Дарья Борисова, культуролог и гид в Санкт-Петербурге. Я микрофон передаю в другие студии, рекламе, музыке. И к вам вернусь совсем скоро. Две самые необходимые новости вам придется услышать. Что динозавры вымерли весной. То есть мы за них как бы будем переживать, но не в это время года. И психолог объясняет, почему сбор грибов – это азартное занятие. Так что оставайтесь с нами.

0: 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня новый телефонный разговор, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он отметил, что разговор лидеров России и США фокусировался на вопросах украинского регулирования. Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине. По словам Ушакова, Путин в разговоре с Трампом также подчеркнул, что России в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе.
2: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
0: По словам Ушакова, в разговоре Путина и Трампа был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Путин рассказал президенту США о видении России, продвижении на поле боя и достижении целей. Средствами ПВО за сутки сбиты 713 украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгинка и Березники в Харьковской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Черевковка, Краматорск, Дружковка, Никанор, Николаевка и Алексеева-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 190 военнослужащих. Взрывы прогремели в Киеве, Николаеве, вблизи города Черкассы, а также в подконтрольном ВСУ. Подконтрольный ВСУ части Запорожской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Чернигове, Харькове и Сумах. Россия к настоящему времени собрала более 130 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в России продолжаются уборочные кампании. Есть надежда рассчитывать на очень хорошие объемы, заявил зампред правительства. Ранее в Минсельхозе заявили, что уборка урожая уже привела к снижению оптовых цен на овощи и картофель в стране. В России зарядки для электромобилей хотят ставить в домах без согласия всех жильцов, сообщает телеканал «Москва-24». Ассоциация производителей операторов электрозарядных станций предложила приравнять зарядки для электромобилей к базовым коммунальным услугам. Это позволит устанавливать их без разрешения общего собрания собственников жилья. Эта инициатива есть в дорожной карте на 26-30 годы, представленной на совещании аналитического центра при правительстве. Представители отрасли также выступают за пересмотр требований пожарной безопасности для парковок, где используются электромобили. С 1 июня МЧС ввело новые правила, направленные на ограничение распространения огня в местах размещения электромобилей и зарядных устройств. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, ночью 2-4 градуса тепла, местами по области минус 1. Завтра днем воздух в Москве прогреется до плюс 22.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Спартак контактирует с Монако по поводу возможного трансфера Александра Головина, сообщает РБ Спорт. Ранее стало известно о том, что «Зенит» вышел из переговоров с 30-летним футболистом, так как стороны не смогли договориться о зарплате. Отмечается, что на сегодняшний день Головин намерен остаться в Монако как минимум до зимней паузы. Тем временем «Зенит» планирует натурализовать Вендела в следующем году, сообщает Мэш на спорте. Обсуждения этой темы уже идут в петербургском клубе. Отмечается тот факт, что Вендел уже провел в России больше 5 лет и не был заигран за сборную Бразилии. Именно такие требования для натурализации предъявляет ФИФА. Решив эту задачу, «Зенит» хочет получить дополнительный слот для легионера в составе. «Локомотив» согласовал переход Николая Титкова из «Балтики». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Локомотив» договорился с игроком о личном контракте и прислал в калининградский клуб бумагу об активации отступных в 125 миллионов рублей. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент он второй в списке запасных, а первым идет еще один россиянин Владислав Дикиджи. Тем временем Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Григорий Федоров, а также Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный заявлены на турнир серии «Челленджер» в Словакии. Эти соревнования пройдут с 24 по 27 сентября. В завершении хоккея в регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. В первом из них в Магнитогорске местный «Металлург» в овертайме обыграл «Амур» со счетом 2-1. И пока это все новости спорта.
2: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: сразу.
1: Сразу. Программа «Все сразу» продолжается. Я Михайловна, и сегодня мы узнаем, почему сбор грибов – азартное занятие. Да, кстати, надо было грибника еще позвать в наш эфир, чтобы он рассказал вообще сезон грибов, когда наступает, и насколько много их, где, в каких областях. Но мы это в основном дневном эфире сделаем. А пока психолог Ирина Юрьевна Грекова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, семейно-системный терапевт, гештальт-терапевт. Прости мою душу грешную. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
2: Очень хорошее
1: название у вас. У вас визитка размером лист А4, наверное, да, примерно так?
2: Это кратко.
1: Ладно, это еще даже не все. Ирина Юрьевна, ну вот такая сейчас прошла на разных сайтах информация. В принципе, это забавно, да, когда ты читаешь это. И, ну, может быть, в этом есть какой-то, в шутке доли шутки есть. Или это серьезно так?
2: Вы что имеете в виду?
1: Ну, то, что сбор грибов, это... Сбор грибов – это азартное занятие.
2: Вы знаете, да, оно абсолютно азартное. Просто мы далеко не все это осознаем. Тут существует очень много наших механизмов, которые срабатывают. Это практически вот на сборе грибов, так скажем, основана, условно говоря, азартная игра. Потому что мы никогда не знаем, когда мы найдем следующий гриб. Это то же самое, как мы никогда не знаем, какую картинку нам надо, например, стереть, чтобы получить приз или там... что сейчас выпадет на рулетке. Это такой же интересный механизм, и наша психика воспринимает каждый найденный гриб буквально как вот выигрыш или джекпот. Потому что наш мозг ощущает неопределенность результата, и это заставляет поддерживать высокий уровень дофамина. Такое чувство драйва, азарта, это довольно интересно.
1: Ага. А на разных людях разных возрастов вы это как-то проверяли, или это мы просто общее предполагаем, что так, наверное, оно и есть?
2: Потому это что... общее исследование. Да? Да, это общее исследование. Тут еще очень большой плюс, что при прогулке в лесу у нас мы ощущаем ожидание награды, и нам важно даже вот это вот само ожидание. И в любом случае нет проигрыша, потому что мы не только... там собрали грибы, даже если мы не собрали грибы, для жителя мегаполиса погулять по лесу, подышать свежим воздухом, понапрягать зрение, убрать, пожить эти 2 часа вне городского шума, это уже большая радость, большая возможность сенсорной перезагрузки.
1: А вот вы сказали, еще очень большой плюс. И я думаю, а если у кого-то действительно очень большой плюс, их же не видно, этих грибов, как этим людям вообще даже нет шанса? Просто мне надо просто погулять с палочкой и с деловым видом сказать, ну, не повезло. Или, а этим людям же, ну, еще тяжелее, если они ничего не видят, ну, в кустах.
2: Которые не нашли?
1: Ну, плюс, когда зрение, ну, вот в возрасте. Вот у меня плюс какой-то очень большой, и я ношу очки прогрессивные за плюс 100 тысяч рублей, чтобы видеть и там, и там. Но это все равно не помогает.
2: Вы знаете, сейчас мы не нуждаемся настолько в собирательстве или в охоте. Сейчас есть магазин, где можем купить то, что нам нужно. Поэтому у большинства людей поход по лесу для, так скажем, поиска грибов – это все-таки отдых от города и перезагрузка. Это в удовольствие погулять, это собраться, это продумать маршрут, это
1: одеться
2: вера в свой успех, да, странно одеться, собрать друзей по интересу, ходить и думать, что ты сейчас что-то найдешь, что очень полезно для здоровья.
1: Ну,
2: опять же,
1: тогда...
2: дышим, да, да, свежим воздухом, дышим свежим воздухом, смотрим на совершенно другой окружающий мир, там не на бесконечное количество зданий, нет огромной человеческой нагрузки. Мы просто расслабляемся, дышим свежим воздухом, это очень полезно.
1: Ну, наверное, в следующих передачах я тогда и грибника приглашу выступить, и сотрудника МЧС, чтобы люди правильно одевались, потому что обычно надевают то, что не жалко, это обычно коричневых цветов каких-то, черных, ну, черти каких, то, что лежит на даче. Но, что бы то ни было, может быть, еще пара советов, как бодриться в осенний период.
2: В осенний период лучше как можно больше позаботиться о себе, в том числе и тактильно, выбрать свой любимый плед, заварить свой любимый чай, больше обнимашек. Это не обязательно должен быть нам близкий человек, это может быть зверюшка, это можно держать за руку друга или подругу. Можно походить на массаж, нам очень важна тактильность, особенно в осенний период. Вот. И помнить о своем психоэмоциональном здоровье, как можно больше беречь себя от всевозможных стрессов.
1: А это как делается? Ну, примерно, в двух словах. У нас минутка буквально.
2: Меньше погружаться в новостные ресурсы, не читать перед сном всевозможные кошмары, ужасы и более бережно заботиться о себе.
1: Ох, ну неплохой совет, так, а наша программа вот эта познавательно-развлекательная, наверное, она единственная может, да, как-то участвовать в каком-то созидательном процессе. Спасибо вам огромное. Ирина Юрьевна Грекова, клинический психолог, была у нас в гостях, и мы говорили о том, что... Ой, кстати, я забыла одну вещь спросить. А может, есть смысл, если за грибами не поедешь, ну, я так мысли вслух, просто попрятать деньги в книге, а потом когда забыть про это, а потом тоже искать. Или детей попросить найти. Кстати, это неплохой лайфхак. Ну, в следующий раз уточню обязательно. Продолжу программу. Буквально мгновение. Угу.
0: Все сразу.
1: Да, и сенсация. Динозавры вымерли весной. Ученые определили, когда упал астероид Чиксулуб. Наверное, это ключевая история, поскольку мы вообще о нем почти ничего не знаем. Мы знаем, что все это сгорело в каком-то аду вот, планетарном. Мокрый лед, помните, жидкий снег, как-то там один комментировал чиновник. Яна Шурупова сегодня с нами, кандидат биологических наук. Может, это не смешно, что они же все-таки вымерли? Приветствуем вас, палеонтолога.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, вообще, на самом деле, это вымирание, оно самое близкое к нам по времени, очень хорошо изучено. И мы даже знаем такие детали, в какое время года упал этот астероид. Вот. То есть до таких деталей можно восстановить. Это очень такое оригинальное исследование было показано по костям рыб. Вот, представляете, то, что рыба, когда растет, ну, не только рыба, любое позвоночное, она растет неравномерно, как бы сезонно. То есть, ну, за лето отъедается, за зиму такая, ну, в режиме сушки, можно сказать. Вот. Ага. И на косточках сохраняется такое подобие годовых колец, ну, как у деревьев, только на костях у позвоночных. Ага. Вот. Так. И можно по вот этим косточкам сказать, сколько эта рыбка росла и в какой сезон она погибла. В сезон активного
1: роста. Дорогой наш палеонтолог, мы сейчас самое интересное оставим на время после небольшой рекламы, буквально пара минут, и вернемся вновь и узнаем, когда все это было, когда упал астероид, и как мы все оклемались и дожили до жизни такой, которую сейчас видим вокруг.
0: Маяк. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра.

0: Сервантесом, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Неправда, что в играх ребята готовы слушаться только взрослых. Наоборот, в массовых играх ребята сами хотят, чтобы отыскался среди них самих кто-нибудь самый умный, справедливый и всеми любимый, кто указывал бы, как должна проходить игра и кому что надо делать. Кто уступал бы, если товарищи захотели играть по-другому или хотя бы один из них заупрямился. Умел бы мирить спорящих и следил бы за тем, чтобы ребята не слишком расходились, не разбили чего, не порвали и не было драк и слез.
1: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: сразу.
1: Все сразу, все сразу. И мы вновь в студии «Маяка» с кандидатом биологических наук, палеонтологом Яной Шуруповой. Ян, и вот вы сказали, что это самый-самый ближний нам период, хорошо изученный. А когда это было примерно?
2: Это было 66 миллионов лет назад. Вот, это конец мезозойской эры ящеров, когда жили динозавры, птерозавры и всякие морские ящеры, и начало кайнозойской. И мы знаем то, что наша эра, наша кайнозойская, началась весной. Вот, очень такой, мне кажется, жизнеутверждающий факт. Вот.
1: Ага. А как это, вот, ну я даже не знаю, а кто это, ну, первый предложил, кто весна была?
2: Причем
1: весна разная везде. Видимо,
2: ну,
1: была.
2: Да. То есть весна была в северном полушарии, в южном полушарии, получается, была осень. Вот. Мы знаем место, куда упал астероид. Вот,
1: это где?
2: В Мексике, на полуострове Юкатан. От него остался огромнейший кратер. Вот. Сам астероид был 10 километров в диаметре, кратер более 180 километров. То есть это... Ну, в общем, здоровый. Огромное космическое тело. Произошла, ну, то есть, во-первых, это катастрофа планетарного масштаба. Там моментально все погибли. Кто там был? Вот как раз вот эти рыбки, по которым восстановили время года, они находились примерно в 3000 километрах от того места, куда упал астероид. То есть они не прям там были, а через 3000 километров. Но так как это огромное космическое тело, то есть гарь, пожары, землетрясения, все это провоцирует, ну, такую катастрофу. Плюс наступила темнота. Вот. Потому что, ну, вот представляете, начинаются пожары в атмосферу, огромное количество пыли попадает, гарь, пыль, вот это вот все. Вот. И доступ к солнечному свету перекрывается. И было, это тоже вот сейчас исследование последних лет, вот последних годов, то, что несколько лет без солнца вообще было.
1: Без солнца. Поэтому все вымерли, а потом выжили только люди, да, двуногие злобные существа.
2: Ну, не совсем. Не совсем, во-первых, все так плохо было. Вымерли не все, осталось много кого. То есть черепахи, ящерицы, ну, вот какие-то наши сородичи, всякие разные млекопитающие, птицы остались. То есть, ну, мезозой — это не совсем безнадега. Кто-то у нас остался. Вот. Ну, а мы с вами... Ну, уж не знаю, насколько злобные, иногда кажется, что да. Но мы появились совсем-совсем недавно на этой шкале времени.
1: То есть, динозавры. Об этом мы как-нибудь обязательно отдельно поговорим. Но я вашу фразу, то, что мезозой – это не совсем безнадега, я себе зафиксировала. Обязательно мы обсудим это и с лингвистами, и вообще с философами. Ну, и вы знаете, я когда думала о последней песне, которую в эфир поставлю, обычно она как-то тематически может быть связана, я подумала о динозаврах, но тут какие-то детские только песенки, а потом вспомнила, что у нас бывает такое устойчивое выражение, как динозавры рока. Я всех перебрала и поняла, что больше всех люблю группу AC/DC. И я, ну, не могла выбрать песню. И потом вспомнила, что в какой-то момент... Ребята, да, вот они вот своей песне предоставили фильму, когда...

машина взбунтовалась. Война, как раз машина началась, и что-то ужасное тоже на людей напало. Ну, вроде все кончилось нормально. Надеюсь, люди все-таки догадаются что-то как-то сделать с собой, с машинами, со всем, что с этим связано. Так что прекрасный трек группы AC/DC. И всем всего, и до новых встреч в эфире. Да. Просто колокола в эфире «Маяка».

0: студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о видении России, продвижении на поле боя, достижении цели спецоперации. Лидеры провели во вторник новый телефонный разговор, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он отметил, что разговор президентов России и США фокусировался на вопросах украинского регулирования. По словам Ушакова, Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине.
1: Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
0: Как сообщил Ушаков, Путин в разговоре с Трампом также подчеркнул, что у России в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины, заявил помощник президента России. Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Долгинка и Березники в Харьковской области. Российские войска продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирования ВСУ и сужать внутреннее кольцо. Все попытки прорыва из окружения противника в Харьковской области пресечены, сообщил офицер пресс-центра Андрей Шершенев.
2: В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. В результате установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое. Продолжает сужаться внутреннее кольцо. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Березники Харьковской области. Кроме того, внутри котла нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 2 квадратных цикла и 3 пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Все попытки прорыва из окружения противника пересечены.
0: Подразделения группировки «Центр», по данным Минобороны России, за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерска, Веселая, Шиловка, Новотроицка, Доброполе, Новогришино, Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих. Частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского будет доставлена в войсковые части на передовую. У российских бойцов будет возможность попросить благословения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Сегодня мощи привезли на курган Саур-могилу в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В храме на территории мемориального комплекса был проведен памятный молебен по погибшим и советским, и русским солдатам. Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир заявил, что возможность поклониться святым мощам укрепит дух как российских военнослужащих, так и жителей Донбасса. Напомню, мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. В Германии стремительно падает качество среднего образования. Немецкие школьники не могут осилить математику, пишет газета «Известия», ссылаясь на доклад правительства ФРГ. Главная проблема в социальном расслоении. Ученики из неимущих семей уже изначально приходят в школы с низкими знаниями, а потом это только усугубляется. Немецкие политики недовольны. Расходы на образование в Германии растут, а знания учеников снижаются. 75% упавших в Москве деревьев – это ясенелистный клен, рассказали в департаменте природопользования. Сегодня на северо-востоке города, на Алтуфьевском шоссе, произошел очередной случай падения этого дерева. Ствол переломился на высоте 5 метров, упавшие ветви задели пожилую женщину. В департаменте природопользования назвали ясенелистный клен инвазивным видом, который угрожает городским экосистемам. Он ограничивает рост трав, кустарников и деревьев, сокращая биоразнообразие. Ведомстве сообщили, что Москва продолжает планомерно избавляться от этого дерева, так как оно чаще других ломается при сильном ветре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, ночью 2-4 градуса тепла, местами по области минус 1. Завтра днем воздух в Москве прогреется до 22 градусов.

0: если сможешь. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
1: Добрый вечер.
0: И у нас были даосские притчи, у нас были притчи хасидские или мусульманские,
1: хасидские
0: у нас разные были,
1: были, да,
0: притчи. И я на даче нашел книжку, которая называется «Грошовые свечки. 116 христианских притч для чтения и размышления». Валялась у меня эта книжка на даче, я открыл, и мне очень понравились те притчи, которые здесь приводятся. Хотелось бы некоторые из них почитать. Книга разделена на блоки, и сегодня мы будем читать притчи о смирении. Не все, а те, которые я лично для себя как-то выделил. Вот.
1: А перед тем, как мы начали читать и обсуждать, чем тебе понравилась книга? Она сразу тебе понравилась? Или ты вчитался и
0: я
1: понял, что это качественные тексты?
0: На нескольких притчах остановился. Причем самую первую притчу, которую я открыл, ты мне ее уже рассказывал. Вот. Потом пришло еще несколько.
1: Хорошая.
0: Вот это, да, это наш формат, как бы в продолжение. Какой-то курс по притчам у нас, да, какой-то цикл, точнее. Я прочту первую притчу, и я думаю, можно оставить без комментария. Она как бы такая вводная ко всем остальным. Маленькая. Жил-был человек, который решил изменить мир. Но мир такой огромный, а он такой маленький. Тогда он решил изменить свой город. Но город был такой большой, а он такой маленький. Тогда он решил изменить свою семью. Но и семья у него была немало, одни их детей десяток. Тогда этот маленький человек решил изменить то малое, что было ему подвластно, самого себя. Вот.
1: Отличная притча, на самом деле. Мне очень нравится, что она идет под хэштегом смирения, потому что очень часто под смирением нечто грандиозное представляется.
0: Да.
1: Как раз вот это «изменить мир».
0: Ну, я хочу прочитать притчу, которая тебе очень понравится, мне кажется. Тут есть пару притч, вот, и смирений, которые, я думаю, вот это Владу точно понравится, я их первыми делом и прочитаю.
1: Ага.
0: Первая под номером 3. Однажды шли через пустыню старец и послушник. И вдруг увидели дракона огнедышащего. Они испугались и бросились бежать. Старец даже послушника обогнал. Вон какую прыть проявил. Отбежали они подальше, а как отдышались, послушник спросил старца. Выходит, и тебе, отец, страх не чужд. А разве не мог ты победить того дракона молитвой? Старец и отвечает. Да, сын мой, я мог победить дракона молитвой. Но после этого мне бы долго пришлось биться с другим драконом, духом гордыни. Так что я выбрал более благой и полезный для души путь, поддался испугу и убежал.
1: Это великолепная притча. Причем я с первого предложения понял, как она будет устроена. Когда вот идут по пустыне и видят дракона, я сразу понял, что произойдет. Я знал, что этот послушник скажет. И, мол, вот... Что ж ты, старче-то, 1 000 000 рублей наколдовать себе не можешь? Я так скажу вбок немножко. Я думаю, что среди прочего 40 лет блуждания Моисея по пустыне были искуплением для смирения его гордыни за раздвигание Красного моря.
0: Он потом после моря шел, ничего себе, как умею.
1: Да, да, ничего себе, я какой пророк. Понятно, что через меня Господь действует,
0: да,
1: но
0: я
1: видели,
0: же руками сам,
1: но вы видели,
0: как рыбы остановились.
1: Как египтяне, колесницы все вот это. Понимаешь? Нет, нет, вот этот змей гордыни, он очень большой тогда становится, действительно.
0: Да.
1: И очень часто, мне кажется, мы в повседневной жизни именно так и мыслим, как вот этот молодой послушник. Потому что... А с одной стороны, нам кажется, что если я буду духовный, мы об этом говорили в эфире про очищение белого слона. Интересно, что эфир как бы такой вроде смешнявый и дурацкий, а мы на него ссылаемся. Очень важно, какое-то там зерно было в самой этой метафоре буддийской танки очищение белого слона. Если не слушали, послушайте. На платформе смотрим, есть все подкасты. Вот. Мы, начиная какое-то свое духовное развитие, думаем, что за это нам какие-то еще внешние блага дадут. А как минимум, ну, это очень часто, например, в русской литературе происходит, когда герой, прочитав все, он, значит, у него развилка. Либо я начну всех презирать, потому что я умен, а вы все дураки, да, и вы все традиционалисты, а я модернист, я в будущее устремлен, а вы в прошлое. Либо я, значит, вот буду... можно назвать в ложном смирении. Я понял, насколько человек плох. Толстой этим очень вот баловался в своих дневниках бесконечно, да. Он вот шаг сделает и по рукам себя сразу бьет. Шаг на

0: способностями ты должен какой-то большой путь пройти, да, и ну, представь, ты старец.
1: Я могу сейчас...
0: Ты можешь молитвой дракона победить. Если я старец и 50 лет, например, потратил, ну, не потратил, а посвятил Богу, буду ли я тратиться на дракона? Тратиться не в смысле, что это какой-то ресурс ограниченный, mm-hmm. а это, ну, ну, это мелочи.
1: Тут речь еще для меня вот о том, что что такое обладать какой-то способностью, да, не обязательно сверхспособностью, да, это значит понимать, где есть место для применения, а где это не обязательно. То есть, да, я могу молитвой дракона победить, но я могу там, может, и летать. Это как, знаешь, вот говорят...
0: Брюс Ли идет, да, с учеником. Тут хулиганы в подворотне. Он говорит, а что ты их не, вот, не пробил им всем головы и не раскидал, да, а убежал? Ты же Брюс Ли. Я думал, ты Брюс Ли, а ты не Брюс Ли.
1: Да.
0: И на что говорят, большая сила, большая ответственность.
1: Ну, это как, вот, например, ты психотерапевт, да,
0: пришел... А что ты всех не лечишь, да?
1: Да, пришел просто в гости, там люди что-то рассказывают, там, ну, конечно, ты можешь начать их лечить, а ты просто пришел приятно провести время. Я такой пример приведу, uh-huh. да? И тебе потом говорят, а что ты не помог этой семье-то? У них очевидно проблем. Ты же психотерапевт, ты же все видишь. Да ты просто пришел пить вина, поболтать. Вот как ты, помнишь, придумал эту фантазию, мне она очень понравилась, про деревенского святого, который хочет с обычными мужиками потрепаться, поболтать, а они все время как-то сжимаются, стыдятся и говорят, что у них все хорошо, потом на них плюет и идет uh-huh, по воде uh-huh. просто, да? Вот. Ну, невозможно, да? Вот. Хочется иногда, ну, не быть, да, или не пользоваться какими-то этими суперспособностями, или просто, да.
0: Но сам вот этот вот разговор и то, как мы его выстраиваем, это про какой-то утилитарный,
1: да,
0: механический способ взаимодействия с реальностью. Когда мы говорим, ну, если у тебя есть способности, ты должен их использовать, реализовать,
1: да,
0: талант.
1: Деньги надо
0: инвестировать, деньги должны работать.
1: Деньги,
0: да?
1: это отсюда.
0: Ты должен работать.
1: Идет.
0: А я не хочу. Слушай, у тебя такой талант, ты так хорошо рисовал в детстве.
1: Почему ты не рекламируешь? Ну да.
0: Или это... к себе, да, почему я? Я же вот, отстань, успокойся.
1: Да.
0: Дело. То есть такие мысли появляются, когда у меня дела нету. А у старца есть дело. Богу,
1: да,
0: молиться.
1: Да. Я еще одну прочту. Тут еще есть две, которые тебе очень понравятся. Значит, седьмая. Жил-был один монах, который хотел постичь все тайны Духа Божия. Рассказали ему как-то о монастыре, где царит братолюбие. Сказали, что настоятель того монастыря – человек поистине святой и обладающий великой мудростью, а братья – набожные и духовные. Пришел монах в тот монастырь. Братья его тепло встретили, накормили с дороги, расспросили, кто он и зачем пришел. «Я пришел, чтобы познать тайны Духа Божия. С какой истины мне начать учение?» «Начни с самой простой. Поел, вымой за собой миску».
0: Отлично. Отлично. Похоже на вот эти буддийские. Вообще очень похоже на буддийские, да? И по настроению, и по содержанию. Дзенские притчи. Похоже на ту, где спрашивают у просветленного монаха, а всем же понятно, кто просветленный, а кто нет, что изменилось после того, как он просветлился. Он говорит, ничего не изменилось. До просветления подметал полы, после просветления подметаю полы.
1: Ну и вот тут же про то, что нам кажется, что великая мудрость, она таится в тантрических или, не знаю, каких-то глубинных духовных ритуалах, практиках, до которой ты можешь добраться только спустя годы отшельничества и ученичества. А на самом деле... начать просто мыть за собой миску каждый день, не класть ее в посудомойку, да, вот просто взять себе такую практику, это и есть часть духовного пути. Но нам кажется, что нет, нужно поехать в Тибет.
0: Угу.
1: Лучше поехать в Тибет. Лучше я поеду в Тибет, там точнее у меня.
0: Ну,
1: получится.
0: В Библии же прям про это и написано, когда один прибегает и говорит, там пророк, там Сын Божий появился. Он говорит, откуда? Из Назарета. Он говорит, ну что, хорошо, может выйти из Назарета, да, потому что нет пророка в своем отечестве. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть Грегори Бейтсон, замечательный кибернетик, философ, ученый, биолог, да, который назвал это экологией разума. Свою дисциплину, и, по сути, вот притчи, которые говорят вот о святости, можно это так обозвать, это и есть экологичность мышления. И очень часто мы хотим решать вопросы через вот просветление, самосовершенствование, какие-то ты еще слова употребил, очень такие продажные, ну, в смысле, хорошо продающие, что получат люди, а ведь это просветление не нужно ни для чего. Вот вообще ни для чего, оно нужно исключительно для просветления. И пока мы это не поймем, мы

0: этого не поймем. Мы будем хотеть использовать более лучше одеваться, более эффективно работать, чтобы у нас конфликтов в семье не было или на работе. И на самом деле любая корпорация, которая пытается стать бирюзой, как это называется, да, то есть такой экологичный, осознанный, эре Водолея соответствовать, мы, значит, будем корпоративную библиотеку развивать и всячески медитации производить, те, кто это организовывает, они не понимают, что вообще-то, если люди всерьез почитают эти книжки, они уволятся из этой корпорации, потому что сама корпорация любая является не экологичной, вот в смысле мышления, да, она производит огромное количество излишней энтропии. Без нее было бы для Вселенной лучше, скажем так. И такой подход современному западному жителю, да и восточному уже, он совершенно чужд и не нужен, да? Как это так? Будда хорошенько подумал и ушел в лес. Ну, подождите, а кто будет королевством управлять, да? Ты вообще-то наследный принц, мы в тебя сколько вложили человеческого капитала, да? Человека часов твоих воспитателей, а ты жемчужина в нашем ожерелье. Что это такое? Подождите, так невозможно. Выращиваешь топ-менеджера, выращиваешь, отправляешь его в Тибет, еще куда-то. Дорос он до генерального как-то CEO, да, operational директора. И говорит, слушайте, я... Это чуждо мне.
1: А я вот общался с одной нашей радиослушательницей. Она сказала, она HR-ом работает. Она говорит, слушай, у нас в компании за последний год несколько человек просто уходит с высокопоставленных должностей. Говорит, я хочу вот заниматься вот этим. Там.
0: Ну, потому что у нас есть иллюзия того, что деньги сильно изменят нашу жизнь. Поэтому мы готовы тратить годы и десятилетия на достижения. И большинство не достигает. И в этом как бы секрет этой пирамиды большой капиталистической. Но те, кто достигает, они видят, что это все иллюзия.
1: Не про все, это... но не все. Многие видят, понимают, что как Форд
0: Пелевин
1: Гамп,
0: об этом пишет 30 лет одну и ту же книгу, что, ребят, там наверху нет ничего, что вы думаете. Да? Как в «Кунг-фу панде». Вот она мне уже две притчи подряд приходит, «Кунг-фу панда», как сюжет, когда там в итоге ты обретаешь вот этот золотой свиток, а он просто зеркальный, да, и там твоя морда в отражении. Так и там. Или как в «Generation P». Да, в Generation P, помнишь, он там в итоге становится, он маркетологом был, да, и становится любимым сыном Иштар или мужем Иштар, да, то есть возглавляет все-все-все маркетинговые истории в России, вот этот пятипалый пес там у него в прислужниках, и там нет ничего, ничего нет. Если вначале он начинает с того, что у него Mercedes C-класс, и он думал, что он поднялся, да, он перестал торговать в палатке чеченцев сникерсами, а ему говорят на Range Rover, что 30 минут позора, и ты на работе, то есть он такой, ну теперь нужен Range Rover, ну теперь надо стремиться вперед, вверх, выше, быстрее, а в конце оказывается, что это все фикция, ничего этого нет, и это просто пузырь.
1: Прочту тебе тогда и третью ту притчу, которую вот я выделил.
0: Не все пузырь. Есть посуда, которую надо помыть.
1: Хорошо.
0: Или есть комната, которую надо прибрать.
1: Однажды женщина пришла к духовнику и на исповедь и говорит: «Замучил меня, батюшка, грех гордыни».
0: «Ой, замучил».
1: «Чем же ты гордишься?» — спрашивает ее батюшка. «Ты, верно, знатного рода?» «Нет», — отвечает женщина. «Талантлива?» «Нет». «Стало быть, богата?» «Нет, совсем не богата». «В таком случае можешь гордиться», — отвечает и духовник.
0: Я сейчас... Она очень занятная и забавная. Я сейчас в замешательстве некотором. Надо
1: очень
0: подумать.
1: Хорошая, очень хорошая. Очень, то есть ее гордыня в самой гордыне.
0: Да.
1: И
0: я не понял, почему
1: хочет,
0: он ей разрешил тогда гордиться.
1: Избавил ее от гордыни.
0: Ага.
1: Она, то есть ее гордыня, ну, она ни во что не помещена. Ни в богатство, ни в знатность, ни в талант, ни во что, да? То есть ее гордыня сама для себя. То есть она и приходит к батюшке, зачем на исповедь, как я понимаю? Ну, у меня грех гордыни. Чему гордишься?
0: Мол, какая я православная,
1: да,
0: что
1: я так...
0: вот у меня ничего нет, а я горжусь,
1: да,
0: и выношу,
1: да,
0: это, да?
1: И от этого человека не избавить, значит, гордись. И она остается одна, один на один с этим. То есть она теперь не может приносить батюшке как бы вот этот образ своей праведности.
0: Ой, батюшка опять гордилась.
1: Да, опять.
0: Он говорит,
1: чем...
0: и пятимью, что ли, на тебя наложить.
1: Понимаешь, да? То есть она как бы хотела на батюшку возложить ответственность за ее праведность.
0: Я понял.
1: Я так понимаю.
0: А потом она еще будет ходить товаркам своим, да, рассказывать, слушайте, вот грех гордыни у меня. Вот к батюшке ходила, даже он вот понял, да, грех у меня, да. В психологии есть похожий метод, когда человек вот играет в игру «Дано», да, его ни в чем не переубедить, и ты ему в какой-то момент просто говоришь, ну, ты, похоже, несчастный человек.
1: И тогда он скажет, да, но...
0: Ну, в смысле, что, ну, ходи несчастный.
1: Ну, я думаю, это для меня про это речь.
0: Признание реальности.
1: Ты выбираешь некий сюжет и хочешь, чтобы я тебя от него избавил, при этом ты не хочешь от него избавляться. Поэтому я тебе верну, хорошо?
0: Да. Прервемся на новости.
2: Себя, если сможешь.

0: утро было максимально добрым, маяк, в общем-то, и существует. А также мы стараемся делать интересными ваш день и вечер, вне зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. Николай Свистун, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня новый телефонный разговор. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, разговор лидеров России и США фокусировался на вопросах украинского регулирования. Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине. По словам Ушакова, в разговоре Путина и Трампа был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Путин рассказал американскому лидеру о видении Москвы, продвижении на поле боя и достижении целей. Лидеры России и США условились оставаться на связи. По мере необходимости они будут созваниваться друг с другом, сообщил Ушаков. Украина, которую Россия признала как легитимное явление в мировой политике, не существует. Все признаки независимой Украины утрачены, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает РИА Новости. Между тем, Европа хочет сохранить русофобский и неонацистский режим на Украине. Это европейский план, подчеркнул министр. По его словам, призыв европейских государств срочно прекратить огонь на Украине скрывает желание выиграть время для перевооружения киевского режима. Россия открыта к переговорам по Украине, но на время их проведения не будет прекращать решение задач военными методами, сказал глава МИД. Он отметил, что Европа провалила все шансы участвовать в урегулировании на Украине. Снова получить такую возможность ей будет сложно, сказал министр. Он также заявил, что люди, подобные канцлеру Германии Мерцу, искренне считают Россию угрозой. Это не оговорка. Эти люди в Германии не отреклись от своих нацистских предков, совершивших военные преступления, подчеркнул Лавров. Российские войска за сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, места хранения боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгинка и Березники в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Осиново, Петровка, Ковалевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Глубокая, Макатиха, Крымки, Богородичное, Сидорово и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих. Николаев на юге Украины, а также подконтрольный ВСУ город Херсон остались без электроснабжения, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Николаеве, а также в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Харькове, Сумах, вблизи города Черкассы, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра местами небольшие дожди, днем в северной столице плюс 21-23. В Москве в среду без осадков, ночью в городе 2-4 градуса тепла, местами по области минус 1. Завтра днем воздух в Москве прогреется до 22 градусов, сейчас в столице плюс 9.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Маяк.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников сборной России на осенние матчи. 3 октября в Екатеринбурге наша команда встретится со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Напомню, 29 сентября в Казани россияне сыграют с Ираном. Все эти три матча пойдут в зачет рейтинга ФИФА. На данный момент сборная России в нем занимает 35 место. Иран располагается на 22 строчке, Нигерия на 26, Намибия на 121. Журнал France Football огласил список претендентов на приз лучшему вратарю года. На награду номинированы 10 голкиперов, среди них вратарь сборной России ПСЖ Матвей Сафонов. Обладатель награды будет объявлен 26 октября на церемонии вручения золотого мяча. Спортивный арбитражный суд не будет участвовать в деле российской фигуристки Камилы Валиевой в Европейском суде по правам человека. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Спортивный арбитражный суд не будет участвовать в процедуре, направленной против Швейцарии Федерального суда Швейцарии, и не будет давать комментарии по этому вопросу, сообщили РИА Новости в пресс-службе КАС. Ранее российская фигуристка Камила Валиева обжаловала решение КАС о дисквалификации за допинг в Европейском суде по правам человека. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал чемпионку Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях на 4 года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу фигуристки на решение КАС и заявление о его пересмотре. В декабре прошлого года дисквалификация Валиевой завершилась, и фигуристка заявила о возобновлении карьеры. У Валиевой несколько претензий. Почему КАС не учел ее статус защищенного лица, нарушив конфиденциальность разбирательства и назначив самые жесткие санкции? Федеральный суд Швейцарии, по мнению фигуристки, лишил ее эффективного средства защиты и полноценного пересмотра дела, даже когда открылись новые материалы. При этом возложил на сторону россиянке выплату судебных издержек в размере 23 тысяч швейцарских франков. Но, по словам спортивного юриста Анны Анцелиович, рассчитывать Валиева может только на компенсацию за нарушение прав со стороны Швейцарии. Решение КАС отменено не будет, ЕСПЧ не занимается пересмотром дел.
1: Тем временем Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных, а первым идет еще один россиянин Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу домашнюю победу «Металлурга» над «Амуром» со счетом 2-1 в овертайме. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап». ЦСКА сегодня уступил Бешикташу 57-80. В четверг ЦСКА сыграет с Галатасараем. Ранее на этом турнире уже три матча провел «Локомотив Кубань», который победил «Петким Спор» и уступил клубам «Турк Телеком» и «Тофаш». И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: себя, если сможешь.
1: Мы возвращаемся в конце прошлого получаса. Мы разобрали такой сценарий, в принципе, да, жизненный, когда да. человек хочет жаловаться, но не хочет решать какую-то свою внутреннюю проблему
2: и
1: самостоятельно.
2: Кроме еще этого, есть еще такой момент, что батюшка, который духовник, да, к которому крестьянка пришла со своим грехом гордыни, он, по сути, приводит ее к реальности. То есть он делает тоже, опять же, экологичное действие. Она говорит, у меня есть гордыня. Мы очень часто начинаем переубеждать человека, да? Подожди, я посмотрю в книгах, в святых, является ли это гордыней, да? Так, постановили, это не является гордыней, например. А он говорит, ну, раз ты считаешь, значит, есть. И я остаюсь действительно, как ты сказал, один на один с тем, что я фантазирую, или с тем, что я реально думаю, и мне придется с этим разбираться. Ты вот говоришь, она за свой грех хотела переложить ответственность на духовника. Нет.
1: Это не за грех, а за греховность.
2: За грехов... Это твоя греховность.
1: И я подумал, что вот, ну, я сын ко мне, пап, чем мне заняться? Я говорю, не знаю. Ну, чем заняться? Я не знаю, займись чем хочешь. Угу. У тебя целая комната, чем хочешь.
2: Или куда поступать? Откуда родители знать, куда тебе поступать?
1: Да, да, да.
2: Обычно, правда, родители знают, откуда-то.
1: Не, одно дело, если бы сын сказал, пап, вот мне нужен совет, или там, я не могу что-то решить.
2: С одной стороны,
1: да?
2: С другой стороны,
1: да? Да, то есть это уже какой-то путь пройденный, а так ребенок говорит, мне скучно. Ну, то есть реши мою проблему, и родители...
2: А если ты начнешь ее решать, он скажет, ну, это не то. Ой, а ты вот мне сказал...
1: Нет, даже если он скажет, это то, но у него потом будет так, если мне скучно, у меня есть человек, который... То есть мы часто детям не возвращаем их время им самим. Мы, как Бибихин писал, да, вот в, кажется, мире, что ребенок сидит и ничем не занят, и родители просто спокойно сидят, и родители начинают тревожиться, что это какой-то ребенок спокойный, да, надо его чем-то занять, как-то вот его отвлечь от незанятости в том числе. То есть,
2: это один момент, а еще есть бесконечные про, так, а вам сколько лет, а вот год, да, а вы уже ходите, а она же почему-то не ходит в год. А вот сколько зубов, да? У вас 6, а у нас 8. То есть вот эта сверка, ну, есть то, что есть в реальности, да? Эмоционально ли, временно ли, физически ли. Не можем мы с реальностью взаимодействовать. Да, и мне кажется, смирение, чему посвящен этот блок притч, который мы сегодня читаем, оно во многом, ну, в самом слове. И Бибихин об этом писал в своих лекциях под названием «Мир». Да? Смирение, то есть вместе с миром стать одним, то есть... понять план мира, строй мира и смириться, то есть перестать делать ему вопреки. Опять же, на физическом уровне это все очень понятно, когда мы ходим в поход в горы или сплавляемся по реке, или не сплавляемся, а просто на веслах. Мы знаем, когда надо грести, а когда не надо грести, когда надо ускоряться, когда не надо ускоряться. Если ты будешь делать неправильно, ты упадешь, сломаешь себе что-нибудь, весло потеряешь. Ну, то есть мир реален. Да, надо сначала масло добавить, только потом яйцо выливать на сковородку. Сковороду при этом надо сначала нагреть. А мы не смиряемся. Мы говорим, а почему? Слушайте, у меня бабушка на холодной сковороде все время делала яичницу. Это какие-то современные... Это вот не чагунина, да? Ну, правда, наши претензии очень часто похожи вот именно на такие отношения с миром, да? Слушайте, у меня совещание. Почему машина не заводится? У меня совещание. Очень важное совещание. Виктор Павлович приехал. Почему ты не заводишься? Говорим мы как бы со своей машиной. Но она, если, будь она умна и ишна, и самодиагностируема, она бы сказала, ну, ты свечи залил вчера, когда там это. Я поэтому не завожусь. Но она же не устроит такой ответ. Мы говорим, ты плохая машина, что ты не заводишься. Ты меня подвела. И мы очень часто с живыми людьми именно так себя ведем. Что ты вот из-за тебя, а не из-за того, что реальность такова, какова.
1: Однажды святого старца... пригласили на совет. Обсуждали, как согрешившего монаха наказать. Старец отказался. Спорили, спорили братья, так и не придумали достойного наказания и решили сами пойти к старцу. Прознал старец про это, взвалил на плечо худой мешок с песком и пошел им навстречу. «Куда ты идешь?» – спрашивает старца братья. «К вам иду на совет». «А мешок с песком зачем с собой взял?» «Откуда вы знаете, что в мешке песок?» «Оглянись, у тебя мешок прохудился, песок из него сыплется». «Видите вы, да не разумеете, это не песок, это грехи мои сыплются позади меня», отвечает старец. «Но я на них не оглядываюсь, а иду судить чужие грехи». Услышав это, братья простили согрешившему.
2: Это похоже на блудницу, да, и Христа, притчу. Кто без греха, пусть первый кинет камень.
1: Да, да, да, да. То есть, тоже про смирение. Вот, то есть, монахи призваны по уставу наказать другого монаха. Они должны это сделать.
2: Ну,
1: да?
2: Как и любой прокурор или полицейский.
1: Да, они забывают про то, что прощение или наказание держится на отношениях. Вообще-то, да, они на уставе. И к этому старцу они пошли, чтобы опять он за них решил, как и в предыдущей притче. Он им возвращает эту реальность. Они не понимают, что они должны сами решить, не могут решить. И тогда он дает им эту метафору с грехами, на которые мы не обращаем внимания. И что в этот момент, когда мы думаем, как судить другого, мы забываем о том, как мы вообще на себя смотрим в этот момент. Мы забыли, что мы тоже люди, что мы тоже грешны, или что мы не идеальны. И это про то, как мы легко переключаемся на проблемы окружающих и решаем их судить или оценивать, и в этот момент забываем, что... Ведь это как бы проекция на самом деле, да? Забываем, что кто смотрит, кто судит, а судьи кто, да?
2: Но мы с тобой часто поминаем эту притчу про ад и рай, да? Чем, или анекдот, чем
1: есть
2: они отличаются.
1: Есть эта притча, есть? Тоже есть. Мы до нее потом дойдем.
2: И да? Смотри, это же ровно то, о чем мы говорим. Наша реальность — это ад, в который ты заходишь, а там, значит, яств полон стол, да, но у всех очень длинные ложки, они не могут поэтому ими орудовать. А в раю, значит, все то же самое.
1: Это та самая притча, которую ты мне рассказывал, и эту притчу я тут и прочел.
2: А в раю то же самое, только люди кормят друг друга. Да. То есть вот где люди кормят друг друга, это про отношения. А ад, если немножко докрутить до нашего мира, то там, во-первых, люди так смотрят по сторонам, у кого какая ложка. А вот у того поновее модель.
1: И еще знаешь, почему-то вот у этих на столе поинтереснее блюдо стоят.
2: Да, да, да, кстати.
1: На этой части.
2: А еще, слушайте, вот этот, конечно, он не может есть этой ложкой, но он гораздо лучше, чем я, справляется с тем, чтобы не есть. В смысле, он более ловко управляется ложкой. Он пытается, и он ближе, чем я, ко рту подносит эту ложку. А еще есть от услуги. А ты можешь жалобу оставить на то, что, значит, еда остывает или ложка не та. Ничего не изменится, но...
1: Тебе заменят ложку.
2: Заменят ложку,
1: но
2: например, да, да. Или
1: делать.
2: Блюдо заменит. Официант, замените блюдо, это остыло, да, он заменит. Вот, и мы в такой очень часто реальности живем. Потому что если признать... Ну, вот, например, я захожу в метро.
1: Извини, ты про то, что прилагаемые усилия нисколько не влияют на твою внутреннюю реальность. Ты
2: на реальность отсутствия отношений. Угу. Я захожу в метро каждый день в одно и то же место. Один и тот же выход. Там одни и те же люди стоят. И они меня в 80% случаев просят рюкзак на ленту. Я иногда, конечно, делаю такое специальное состояние, чтобы меня не попросили. И я говорю, там ничего нету. В смысле, там вот ничего нету. Они говорят, на ленту, пожалуйста. Они вежливые, все в порядке. Я думаю, что происходит? Я говорю, смотрите, тут книги. Вот если я говорю, смотрите, тут книги, обычно пропускают. Но все равно. И что мне делать? Я не могу пожаловаться никуда. Это правило метрополитена. Я могу не пользоваться метрополитеном, да? Но вот отношения, получается, невозможно построить с этими людьми, с которыми я мог бы с ними здороваться, я мог бы с ними быть добрым знакомым. Я каждый день хожу мимо них, да? Но, пожалуйста, рюкзак на ленту. И что делать? Он, может, и не хочет смотреть мой рюкзак, но положено, понимаешь? Вот в такой реальности живем. А прервемся на короткую рекламу.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: Маяк. Имена осени. Сентябрь.
1: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на маяке.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Я в конце этого часа хотел бы прочитать притчу, которая мне очень понравилась. Мне она показалась очень красивой. Жили-были у водоноса два горшка.
1: Жили-были два горшка.
0: Да. Они висели на концах длинного шеста, который водонос перекидывал через плечо. В одном из горшков была трещина, а другой был безупречен. Хороший горшок сохранял всю налитую в него воду, а треснувший доносил до дому лишь половину. Треснутый горшок стыдился своего несовершенства. Он понимал, что не способен выполнять свое предназначение. И вот однажды он поделился своим горем с водоносом. «Почему ты не выбросишь меня на помойку? Из-за моего увечья ты растрачиваешь свои усилия понапрасну». «Посмотри на тропу, ведущую от реки к дому», — отозвался водонос. «Что ты видишь?» Горшок обратил внимание на то, что вдоль одной стороны тропы цвели удивительной красоты цветы, а другая сторона была сплошь покрыта высохшей травой. «Ты заметил?» — проговорил водонос, — «что цветы растут лишь на той стороне тропы, куда проливалась вода из твоей трещины».
1: Очень сентиментально. Про трещин.
0: Трогательно.
1: Пауло Коэльо мог бы написать по каждой из этой притчи, как минимум по повести. Ну, просто они в его духе, и немаловажно их достоинство, то, что они очень крошечные, и, соответственно, ничего не разжевывают, да? Он такой, слушайте, ну вот про гордыню это очень глубокая притча, и я думаю, многие не поймут, почему святой отец так поступил. Напишу об этом роман. Так и с этими горшками, да, что наши уязвимости, это они проводят свет, как в песне Леонарда Коэна, да, весь мир покрыт трещинами, но это единственное место, откуда может свет в него прийти.
0: Да, но с другой-то стороны, можно же еще поглубже пойти просто в эту притчу. Понятно,
1: можно,
0: что на верхнем уровне.
1: Я вспомнил про наши с тобой разговоры, про твои истории, что тебе позволяли не ходить в школу, если ты не хочешь.
0: Так.
1: Мне кажется, это то же самое, что с этой притчей. Любой нормальный, в кавычках, родитель скажет, как ты не ходить в школу? Нельзя не ходить в школу. Правильно ходить в школу. Надо быть правильным горшком. А ты 25 лет спустя до сих пор благодарен маме за то, что она прислушалась к тебе, замечала твои потребности и твои, может быть, несовершенства в глазах кого-то, да? И мы, опять же, выбираем мир отношений, да, где люди принимают других такими, как есть, и это является неким будет метафорой цветов. Да? Отношения, как цветы, могут родиться только там, где вот мы реальны, да? А не совершенны. Или мир вот, достижений, мир пластмассовый, мир пластиковый, металлический, любой материал возьмите. Да? А обычно отличники плохо живут. Они об этом не знают обычно, что они плохо живут, но жить так, как они... обычно невозможно. Но они как-то живут, потому что они отличники. Они с этим справляются, потом либо выгорание, либо депрессия.
0: Вот ты про отличников, которые...
1: внутри себя, которые к себе строги, скажем так.
0: Внутренний критик строгий.
1: Да, и в этом смысле талант — это великое проклятие, потому что на талант все садятся и начинают ездить. Особенно если у родителей есть какие-то замыслы, планы и
0: фантазии.
1: Или если родитель является чемпионом и считает, что ты должен ему соответствовать. В этом смысле я не знаю, что там будет с сыном Криштиану Роналду или Леброна Джеймса, но мало кому посоветуешь такую судьбу.
0: Ну, есть вариант отказаться,
1: но есть
0: от психики как таковой.
1: Можно отказаться от психики.
0: И быть просто сыном Криштиану Роналду.
1: Но он, из них же атлетов воспитывают.
0: Да.
1: И Леброн говорит, без... я не ухожу из НБА, потому что я хочу сыграть с сыном вместе.
0: Он сыграл с сыном и не ушел из НБА. Он сейчас в Филадельфии.
1: Вот не надо, играть. Значит, ля-ля. Не надо ля-ля. Скажи, я хочу играть в баскетбол. Мне нравится, я боюсь старости.
0: Согласен, да.
1: Да? И не надо и сына.
0: Да,
1: и Роналду
0: ну,
1: тоже самое.
0: Как двухметровый черный атлет скажет, я боюсь старости. Это...
1: А ему надо сходить на сеанс к этому, к еще более большому черному мужику, который скажет, слушай, у тебя есть жена, у тебя есть дом, у тебя есть Порше. Да, я вот не забивал штрафные, ну, потому что человек не может быть идеален. Я старее. Ты
0: просто... Я понял про какого-то мужика.
1: Да, я про Шакила Нила говорю. Он говорит, брат, у тебя такие же большие кроссовки, как у меня. Так чего ты расстраиваешься?
0: Да, очень хорошо.
1: Я думаю, он мог бы быть великим психотерапевтом.
0: Кстати, Шакил и Баркли, я думаю, во многом поэтому получили такую успешность уже в роли ведущих шоу в NBA, потому что они не боятся быть уязвимыми.
1: Да, даже Майкл Джордан напряжен по сравнению с ними.
0: В этом смысле, да.
1: Они просто смех, танцы, радость.
0: Да, это есть Баркли и О'Нил, и есть, значит, Джордан и Коби Брайан. Да,
1: они, вот. Мы великие, да, тренировки, все ради этого.
0: Да, да. А вот это какая-то игра. У Шакила О'Нила есть хип-хоп-альбом, он снимался
1: фильмом. Тоже, знаешь, на вертолете дочь вести на тренировку, профессиональную спортсменку. На метро, значит, ей не ездится. Ну, они же разбились, да, Коби Брайан с дочерью. Да, да. Великая трагедия, но это же тоже следствие того, что, значит, быстрее, выше, сильнее. Вот эти отличники, вот успехи, эти результаты, да, успехи.
0: На вертолете быстрее всего.
1: На вертолете быстрее, да.
0: Да.
1: Я тот, кто может себе позволить себе вертолет, там же есть эта мысль, скорее всего.
0: Конечно. Да, я заслужил. Ну что, мы с Владом уйдем на перерыв, вернемся после уже новостей и еще почитаем христианские притчи о смирении.
1: Вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь.
3: Должен сидеть в тюрьме, верно?
2: Три века на службе обществу. Хроника расследований самых запутанных дел в истории российской полиции и советской милиции. Подкаст «Товарищ полицейский».
4: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
2: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о видении России, продвижении на поле боя, достижении цели спецоперации. Лидеры провели во вторник новый телефонный разговор, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он отметил, что разговор президентов России и США фокусировался на вопросах украинского регулирования. По словам Ушакова, Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине.
2: Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
0: Как сообщил Ушаков, Путин в разговоре с Трампом также подчеркнул, что России в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины, заявил помощник президента России. Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Долгинка и Березники в Харьковской области. Российские войска продолжают расширять внешнее кольцо окружения, формирование ВСУ и сужать внутреннее кольцо. Все попытки прорыва из окружения противника в Харьковской области пресечены, сообщил офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
3: В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. В результате установлен контроль над населенным пунктом Долгенька. Продолжает сужаться внутреннее кольцо. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Березники Харьковской области. Кроме того, внутри котла нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 2 квадратных мотоцикла и 3 пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Все попытки прорыва из окружения противника пересечены.
0: По данным Минобороны России, в Сумской области нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Лужки, Уланово и Волжанская и Киянеца. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 военнослужащих. И еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, над Московским регионом, Крымом и Черным морем. Украины, которую Россия признала как легитимное явление в мировой политике, не существует. Все признаки независимой Украины утрачены, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает РИА Новости. Между тем, Европа хочет сохранить русофобский и неонацистский режим на Украине. Это европейский план, подчеркнул министр. По его словам, призыв европейских государств срочно прекратить огонь на Украине скрывает желание выиграть время для перевооружения киевского режима. Россия открыта к переговорам по Украине, но на время их проведения не будет прекращать решение задач военными методами, сказал глава МИД. Он отметил, что Европа провалила все шансы участвовать в урегулировании на Украине. Украина сократила экспорт кукурузы в страны Евросоюза из-за приостановки работы портов Большой Одессы. Теперь странам ЕС может быть выгоднее закупать корм для свиней, кур и крупного скота у американских фермеров, пишет издание «Политика». По его информации, Европа остро нуждается в кукурузе из-за засухи, которая уничтожила урожай. Раньше Украина поставляла странам сообщества около половины закупаемой кукурузы. В августе украинские поставки сельхозпродукции, включая кукурузу, сократились примерно на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как указывает издание, американские поставщики могут стать альтернативой украинским. Этому способствует богатый урожай в США и низкие цены, передает ТАСС. Фестиваль «УШУ» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «УШУ», парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы, концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по «УШУ». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организатором мероприятия столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, плюс 21-23. В Москве в среду без осадков, ночью 2-4 градуса тепла, местами по области минус 1. Завтра днем воздух в Москве прогреется до 22 градусов.

0: если сможешь.
1: Ну что, дорогие мои, продолжим. Напомню, сегодня мы читаем притчи о смирении.
0: Такой длинный перерыв был. Как будто вот вообще два разных эфира.
1: Да.
0: После этих новостей.
1: Такое ощущение, да. Такая жизнь. Времена не выбирают, как говорится.
0: Да.
1: В них живут и умирают. Знаешь, в последнее время мне периодически попадаются такие вот мужики, которые жалуются на жизнь. То бензин, то там еще что-то. И я им говорю эту фразу. Времена не выбирают, они живут и умирают. И мужики все отвечают: это да, конечно. Они говорят: это да, конечно. Но все равно.
0: То есть смирения не хватает.
1: Смирения не хватает. Да, именно об этом мы сегодня и говорим.
0: При этом интересно, смирение, ну, добродетель, да, если по-христиански смотреть, но это такая добродетель, которая не очень в чести. То есть, с одной стороны, ей хорошо кичиться, мол, я такой смиренный, да, когда особенно у меня ничего нет, или я не вступаю в конфликты, или хожу и обижаюсь, и людей обзываю, и пальцем показываю. А с другой стороны, если я буду кому-то всерьез навязывать смирение, то могут и побить палками.
1: Могут. Да? Вот как раз притча об этом. Жил-был великий мудрец, который знал все на свете. Он очень гордился своим знанием. Но вот рассказали ему, что есть на свете пустынник, который знает нечто такое, чего не знает мудрец. И пошел мудрец к пустыннику, чтобы получить у него знания, которых ему не хватало. Путь его пролег через пустыню, поэтому, когда он пришел к отшельнику, мучила его сильнейшая жажда. И он попросил воды. Пустынник стал наливать ему воду в глиняную кружку. Вода уже через край переливается, а он все льет и льет. «Что ты делаешь?» — воскликнул мудрец. «В кружке больше нет места для воды». «Так и в тебе, исполненном гордыня, нет места для того, что я тебе скажу», — ответил пустынник. «Гордыня делает человека глухим».

0: и как бы все глубже погружаясь в христианское, Христово, точнее, даже так скажу, учение, понимаешь, насколько это скользкая тропинка. Потому что любая добродетель оказывается опасна для человека, идущего этим путем, потому что тут же как бы сидит бес греха, который любую твою добродетель готов превратить в форму гордыни. И на самом деле это не только в Христовом учении мы встретим. Встретим в любом духовном постижении. Вот через это пламя гордыни очень важно пройти. Потому что как только человек становится капельку лучше, вот эта капелька, эту капельку хочется сразу на герб повесить, написать в статусе ВКонтакте.
1: Но у нас все публичные роли в обществе, не только в России, да, вообще в мире, существуют по принципу, который со смирением мало что общего имеет. Если у тебя что-то есть, то ты должен об этом заявить. Ты должен, значит, баллотируясь на какой-то пост, рассказывать, какой ты молодец и как ты уже делал хорошо, да. Да даже не баллотируясь на пост, а просто проходя...
0: Устраиваясь
1: на работу, да. Ты должен как-то и не занижать, и не завышать, но завышать немножко можно, да, свои результаты в результате. Чего-то добился на прошлом месте работы и прочее, да, прочее.
0: Потому что если ты там, у тебя красный диплом, скажешь, слушай, батенька, у вас красный диплом, скажешь, да что красный диплом? Сразу же, так, понятно, самооценка, большие проблемы в нашей компании, вряд ли.
1: Да, или на свидании, да, когда мы знакомимся с девушкой, рассказываем про себя. Вряд ли мы говорим, я червь смиренный, земной, и вот, хожу и каюсь каждый день. Да?
0: А еще я маме звоню по вечерам.
1: А может быть, стоило бы, да? А может быть, действительно так оно и есть. Но как-то не принято об этом говорить.
0: Ну, у меня есть
1: говорят,
0: мысли,
1: знаешь, ложная скромность. Где граница между скромностью и ложной скромностью? Я вот фильм «Дурак» вспомнил, в котором, значит, молодой человек гиперответственно отнесся к тому, что дом стал аварийным, и он вот-вот упадет, и он, значит, бегает всю ночь и всех баламутит, да, начиная от жильцов и заканчивая администрацией города и прочее-прочее. И параллельно с этим скрываются как бы вот гнойные нарывы, да, ну, такой пафос фильма Хлебникова, мол, все в датском Быкова, все в датском королевстве уже вот сгнило, и вот один такой бессребреник с горящим сердцем,
0: Робин Гуд,
1: на нем и держится все это, но в итоге его просто выкидывают жители многоэтажки, да, и говорят, отстань, не мешай нам спать.
0: Ну, как в Шреке, когда Шрек с Фионой идет по лесу, только-только он ее спас, и тут Робин Гуд ее, значит, подхватывает, о, красавец,
1: огра,
0: я,
1: да,
0: спас тебя от огра. Она ему надавала, короче говоря, и всю его шайку, короче говоря, избила, и они пошли дальше, в общем. Причинение добра такое. Вот ты отмахнулся, на самом деле, от этой притчи, сказал, ну, это квелью. А на самом деле, я тебе хочу задать вопрос. Какой мудростью обладал этот пустынник, который не было у великого мудреца?
1: Какой мудрости? Да, ну, давай пойдем с...
0: Давай пойдем
1: с феноменов.
0: С феноменов пойдем, да.
1: Например, он обладал водой. Да, и знанием то, что в пустыне понадобится вода. Чего этот мудрец, похоже, не знал. Идя через пустыню.
0: Это мне нравится твое мышление.
1: И очень, значит, испытывая жажду. Чем он обладал? Он обладал, мне кажется, вот этим вот мироощущением того, что знание не является чем-то исчислимым. То есть там еще такая фраза сказана, что этот мудрец знает что-то, чего не знаешь ты, а этот пустынник знает что-то, чего не знает мудрец.
0: Да.
1: А этот мудрец, он вот относится к знанию как к деньгам, да, как к чему-то конечному, и вот ему надо всем обладать. То есть это не знание ради знания, да, то есть не некое состояние ума или
0: души. Хорошо, не знание ради знания, незнание слитно, незнание ради знания, это больше по-сократовски.
1: Да, а он, значит, вот как коллекцию обладает этими знаниями, и как...
0: Коэлекцию,
1: да. А, как в библиотеке у Сартра в тошноте сидит этот молодой человек и читает все книги, читает словарь, нет, все книги он читает по алфавиту, да, и мы понимаем, что явно он чем-то не тем занимается. А, то есть читает не для... чтение, как мы это обычно делаем, а для чего-то другого. Также, вот, мне кажется, этим обладает пустынник.
0: Тут еще замечательно, мне очень нравится твой ответ.
1: Спасибо.
0: Мы рассмотрим в канцелярии, правильно ли он. Но еще знаешь, на что обращается внимание мое? Что когда мудрец входит к пустыннику,

0: Пустынник сразу понимает, кто перед ним. Он не задает вопросов, он не спрашивает, зачем ты пришел. Он сразу видит, что пришел человек за каким-то знанием. То есть он его сразу прочитывает.
1: То есть он пришел за чем-то.
0: Да.
1: По причине.
0: Да, он видит, что... То есть он ему отвечает так, как будто бы... это он сам отправил к себе этого мудреца и знал, с какой целью мудрец шел. Он сразу его как бы считал, он сразу его узнал.
1: Знаешь,
0: я думаю, я думаю, что, вероятно, в этом и заключается такая мудрость, которой обладал, скажем, тот же Христос. Это умение понимать людей, умение чувствовать их на таком вот тонком уровне, что невозможно никакой мудростью именно вот с точки зрения великого мудреца обрести. То есть для мудреца мудрость – это знание, а для пустынника мудрость – это некое понимание. То есть это определенный инструмент, определенный аппарат отношения к миру.
1: Но для того, чтобы других понимать, я же должен себя понимать. Без такого отношения, оно, опять же, срединное между строгостью и попустительством, мне кажется. Когда мы знаем, на что мы способны, соответственно, мы более милосердны, потому что, ну, все мы грешны.
0: Mm-hmm.
1: Да? И мне еще вспомнился анекдот, который мне напоминает этого мудреца, где царь всем землю раздает на условии, сколько вот ты проскачешь на лошади за день, столько себе и заберешь. И там, как обычно, немец, француз и там русский в итоге в мыло загоняет эту кобылу, и в конце уже с последними лучами закатного солнца он бросает шапку вдаль и говорит: а тут теплица с помидорами. Так и этот мудрец, да, у него уже все есть, все знания мира, и при этом какое у него хрупкое эго, да, что где-то там какой-то пустынник знает что-то, чего не знаю я, он же уязвленным себя почувствовал, как это я и чего-то не знаю. И в каком-то смысле он еще и проверять его поперся, да, здесь так написано мило, что он пошел на поклон и говорит: расскажи мне 1001 секрет этого мира. Нет, он говорит, как, ну, то есть там внутри есть вот эта вот энергия, двигающая его в путь, он же мог сказать: слушайте, я все знаю, что вы мне рассказываете, да, нет такого пустынника,
0: но
1: который...
0: на крючок взяли.
1: Да, он сразу же цепанулся, и получается, там есть какая-то трещина во всем этом многознании.
0: Да.
1: Такие мысли.
0: Ну, тогда я тебе прочту вот эту притчу, она как раз в подтверждение твоих слов.
1: А я бы, знаешь, еще про что хотел поговорить, может быть, после второго, ну, следующего прочтения, которое ты произведешь.
0: Пап, чем ты занимаешься, сынок?
1: Я произвожу прочтение. Про нашу нынешнюю жизнь, про обычные повседневные дела, как эта притча может относиться к человеку, который работает в офисе и гуляет с собакой.
0: Давай.
1: Мы хотим знания, как тебе кажется? Люди хотят знания?
0: Да, очень хотят знания.
1: Всего знания на свете? Или вот им достаточно чего-то, чтобы деньги зарабатывать?
0: Нет,
1: и
0: недостаточно.
1: В квиз выигрывать?
0: Интересно еще, вот как киты, например, друг друга кормят молоком.
1: Ну, не всем же это интересно.
0: Ну, а что такое?
1: Ты же видел, как смотрят National Geographic? Так вот,
0: да,
1: лежа и лениво.
0: Я скажу тебе, как я думаю. Я, Артём Новиченко, как я вот вообще
1: как
0: могу?
1: Как ты думаешь?
0: Как я думаю? Я тебе скажу.
1: Скажи мне.
0: Коля, ты спрашиваешь? Я думаю, что у людей часто сам процесс удовлетворения интереса является не совсем тем, что мы с тобой называем интересом. Слово одно и то же, да? Но разница колоссальная. Часто для людей то, что им интересно, не является... Вот как интерес переводится, слово с латыни «интер».
1: Вхождение.
0: «Эссе» – бытие.
1: Угу.
0: То есть между бытием, на самом деле. «Интер» – это между. Да, вхождение между, как ворота, между арками. И интерес не является... То есть от интереса люди могут отказаться в случае чего, как хобби. Хобби – это что-то необязательное часто люди вот так, да? Ну, и, а на самом деле для меня интерес – это что-то, идущее из глубины. И порой ты даже не знаешь, почему именно тебя туда тянет, как именно это в тебе отразится. Да? Но это почему-то необходимо.
1: Чем-то похоже на одержимость, да, в древнегреческом смысле.
0: Да, это поиск, на самом деле, себя через внешний мир. Вот что такое интерес для меня. Интерес – это поиск себя через внешний мир. Вот.
1: Это как мы с тобой понимаем?
0: Я так...
1: Ты так понимаешь?
0: Нет, что для меня интерес? Но часто люди говорят: о, это интересно. И даже есть, такие, так даже есть такие каналы. О, это интересно. Там рассказаны, значит, специфика, факты. Но они. Мне когда было 17 лет, или 16, или даже 15, я, значит, нашел группу ВКонтакте. Так она и называлась. О, это интересно, кажется. И там, значит, были интересные факты про животных.
2: Типа, знаете ли вы, что детеныш ламантина может 72 часа прожить в кипящем масле? Такие, да?
0: Да. Не, ну там, например, что богомол — единственное насекомое, у которого есть шея.
2: И ты такой: ого!
0: И я больше тебе скажу, Влад. Все факты, которые мне казались действительно интересными, я в заметку записывал на компьютере.
2: Ага.
0: Я их выучил наизусть. Я теперь сыну очень много что про животных могу рассказать.
2: Много у тебя там было?
0: Ну, я уже все рассказал, и поэтому он говорит: папа, расскажи что-нибудь интересное. Я ему рассказываю, я это рассказывал. Я сижу, думаю: так, что еще там? Ну, то есть, ну и что мне с того? Что я знаю, что у богомола есть шея, если честно. То есть, я вот с собою до сих пор, мне 34, это полжизни назад было, я не могу с собой соединить этот факт, то есть, понимаешь?
1: Да, да, да. Еще интересно, что некоторые теоретики педагогики и психологии говорят, что то, что мы, например, учим, показываем детям животных, которые они никогда не видели в реальности, является, ну, немного шизофреногенными посланиями, потому что мы, по сути, его вводим в некоторую делюзию, то есть он должен нам доверять, ребенок. Мы говорим: смотри, это жираф, показываем ему букву «Ж». А он этого жирафа, может быть, никогда в жизни не увидит. И мы в каком-то смысле тогда оказываемся в пластиковом мире видео.
0: Чуть не жаба, да? Вот жабу, вероятнее, увидеть в нашей
1: например,
0: полосе.
1: Например, да. И там... В этих, собственно, ну, это не советы по педагогике, это размышления о том, как формируется психика у человека. И там такой вопрос дается на подумать: а что, если вот мы будем называть и иметь дело только с той реальностью, которая нас окружает, а все остальное, как Шерлок Холмс, просто отметать как нерелевантное?
0: Ну, я не знаю, это интересный вопрос, может, даже на отдельную передачу, но у меня тут есть две мысли. Первая такая: брать картину Босха и с ребенком говорит, это ампистол.
1: Или фантазировать. Это,
0: да,
1: пусть
0: я тебе
1: он
0: говорю,
1: сам
0: это
1: придумывает.
0: Фантазировать. Ага. Да. А другой момент. Да, дети знают, как выглядят бегемоты, жирафы, там, другие африканские животные.
1: Причем
0: птиц Москвы и Московской области даже родители зачастую не знают.
1: Это правда.
0: И сын меня часто спрашивает, что это за птица.
1: Или растение.
0: Я говорю: наверное, стриж. То есть, или растение, да. И вот этот момент интересен. У нас 100% есть растения на нужные буквы, но мы их не отличаем. И мы вообще в этом смысле
1: слепые к природе.
0: Да, мы смотрели мультфильм «Мадагаскар», и всех животных можем назвать. Но к тому миру, который нас... Какие деревья нас окружают? Какие кустарники? Какие травы? Какие цветы? Да, мы знаем цветы, наверное, только зачастую те, которые продаются в цветочном магазине, да?
1: Топ-менеджера, а вот полевые спросите цветы... в перерыв, да, в обеденный. Он там что-то рассказывает, KPI, цифры, да? Ты говоришь: вот это что за цветок? Он даже не поймет, что ты спрашиваешь. А нам надо прерваться на новости. Вернемся.
3: Пойми себя, если сможешь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня новый телефонный разговор. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, разговор лидеров России и США фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине. По словам Ушакова, в разговоре Путина и Трампа был дан объективный обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Путин рассказал американскому лидеру о видении Москвы, продвижение на поле боя и достижение целей. Лидеры России и США условились оставаться на связи. По мере необходимости они будут созваниваться друг с другом, сообщил Ушаков. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Осиново, Петровка, Ковалевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Глубокая Макатиха, Крымки, Богородичное, Сидорово и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, над Московским регионом, Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В Киеве возник транспортный коллапс из-за продолжительной воздушной тревоги. На дорогах пробки, на остановках общественного транспорта большие очереди, передает ТАСС. А в Николаеве и Николаевской области на юге Украины произошел масштабный блэкаут. В Николаеве ряде населенных пунктов области нет света, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве и Николаеве, а также в Днепропетровске, Чернигове, Харькове, Сумах, вблизи города Черкассы, подконтрольной ВСУ части Запорожской области. На Украине с 22 года захвачено до 2000 храмов канонической украинской православной церкви и в будущем может быть изъято еще до 3000. За 2 месяца на Украине пытались захватить не менее 6 храмов. Об этом сообщил спецпредставитель глава МИД России по вопросу международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих на сессии Совета ООН по правам человека. Он заявил, что управляемый хаос был создан в украинском православии с приходом к власти Зеленского. Именно этот хаос позволяет киевскому режиму осуществлять силовые захваты храмов и монастырей, отметил российский дипломат. Он подчеркнул, что на Украине идет зачистка отдельной конфессии. Канонической украинской православной церкви, передает РИА Новости. Тысячи иудеев-хасидов прибыли в Умани, Черкасскую область Украины, в рамках ежегодного паломничества. Обстановка в городе на данный момент спокойная, рассказал РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман. Как ожидается, всего около 40 тысяч паломников-хасидов из Израиля посетят Умань, город с населением около 80 тысяч человек. Ранее группа израильских офицеров полиции прибыла в Умань для усиления охраны правопорядка во время празднования еврейского Нового года, который начнется с заходом солнца 11 сентября и продлится до вечера 13 сентября, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, ночью 2-4 градуса тепла, местами по области минус 1, завтра днем воздух в Москве прогреется до 22 градусов.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня были сыграны очередные матчи. В Магнитогорске местный «Металлург» в овертайме обыграл «Амур» со счетом 2-1. «Нефтехимик» разгромил хоккейный клуб «Сочи» 5-1. Сегодня завершился баскетбольный турнир Кубок Кондрашина и Белова. В финале клуб МБА победил «Уникс» 96-92. В матче за третье место «Зенит» был сильнее клуба «Парма» 89-78. Футбольный «Спартак» контактирует с «Монако» по поводу возможного трансфера Александра Головина, сообщает РБ Спорт. Ранее стало известно о том, что «Зенит» вышел из переговоров с 30-летним футболистом, так как стороны не смогли договориться о зарплате. Отмечается, что на сегодняшний день Головин намерен остаться в «Монако» как минимум до зимней паузы. А «Зенит» тем временем планирует натурализовать Вендела в следующем году, сообщает «Мэш» на спорте. Обсуждения этой темы уже идут в петербургском клубе. Отмечается, что Вендел уже провел в России больше 5 лет и не был заигран за сборную Бразилии. Именно такие требования для натурализации предъявляет ФИФА. Иранский защитник «Спартака» из Костромы Надер Мохамади снова устроил фирменный ввод мяча из аута, который привел к очередному забитому голу в Кубке России. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: «Спартак» из Костромы превратил обычное вбрасывание из-за боковой в самое грозное оружие российского футбола. В матче пути регионов Кубка России против Рязани красно-белые снова забили гол после невероятного кульбита своего иранского защитника Надера Мохамади. На 33-й минуте встречи легионер исполнил идеальное сальто с мячом в руках, придав ему мощное ускорение. Снаряд долетел точно до штрафной, где Денис Жилмостных то головой переправил его в сетку ворот и открыл счет в матче. Настоящая футбольная акробатика Мохамади уже не в первый раз ставит в тупик оборону соперников. Буквально месяц назад, 9 августа, команда из Костромы аналогичным образом поразила ворота СКА Хабаровска. Тот гол моментально стал вирусным хитом и разлетелся по мировым спортивным пабликам. Позже, 31 августа, этот трюк принес «Спартаку» победу над Волгоградским «Ротором». А в середине месяца в игре с Уфой Надер умудрился забросить мяч к чужой штрафной аж со своей половины.
1: Журнал «Франс Футбол» огласил список претендентов на приз лучшему вратарю года. На награду номинированы 10 голкиперов, среди них и вратарь сборной России ПСЖ Матвей Сафонов. Обладатель награды будет объявлен 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча». И пока это все новости спорта.

0: себя, если сможешь.
1: Да, вот мы с Владом в конце прошлого часа затронули вообще интересную тему. Я о ней даже как-то не думал.
2: А мне кажется, эта тема непосредственно со смирением связана, да? Вот это внимание к окружающей нас действительности, в реальности окружающей нас. Не виртуально, что где-то там жираф и бегемот ходят, а вот наша повседневная прогулка от дома до работы, например. Или даже, не знаю, архитектурные стили, да, которые нас окружают. Люди ходят на всякие экскурсии, Москва глазами инженера или какие-нибудь булгаковские места, например, да. А ведь город весь соткан из мысли, из идей, да, но мы почему-то, ну не почему-то, мы говорим, что люди очень интересуются окружающим миром, при этом они как-то по-другому им интересуются и могут совершенно не замечать, не знаю, из чего сделаны их ботинки. Да, если они не профессиональные какие-нибудь горные ходоки, которые вот знают, разбираются в этом. Похожая тема поднималась в книге Роберта Пёрсига «Дзен. Искусство ухода за мотоциклом», да, где в таком афористическом названии на самом деле скрывается очень глубокая мысль, которую автор показывает на ежедневной практике своего героя, который не просто ездит на мотоцикле, да, он за ним ухаживает, он знает, как починить то, что сломалось, используя буквально пивную банку и какой-нибудь разводной ключ. Он знает, как звучит мотор, да, в зависимости от того, что в нем происходит. То есть, по сути, он знаком с этим мотоциклом, да, он является его продолжением. А большинство людей просто пользуются вещами, да, не являются в этом смысле шоферами, да, в изначальном значении этого слова, которые, кстати, в начале 20 века, да, для получения водительских прав ты сдавал не только теорию и практику, ты сдавал еще и механику, то есть как ты должен был уметь починить все, вот, не знаю, покрышки, замена покрышки, и это было сложное испытание для женщин, потому что покрышки были очень тяжелые, со множеством спиц, а до, там, мотор перебрать. Кому сейчас захочется водить автомобиль, да, при таком...
1: экзамене.
2: При таком экзамене уровня, я не знаю, автомобильного техникума.
1: Да.
2: А ты сказал, что мы интересную вот тему затронули. Чем она тебе кажется интересной? Потому что мы говорим про интерес в том числе. Интерес, смирение, да, вот все это на фоне притчи.
1: То есть, мудреца. Начну с простого, а там, может быть, как-то моя мысль дальше вырисуется, потому что я пока не могу ответить тебе прямо на этот вопрос. Ну, то есть, вот я с ребенком, там, действительно, вот эти вот стандартные книжечки там или азбуку смотрел, там, понятно, мы все знаем, какие там на А арбуз, там, да, на Ж жираф и так далее. То есть, это мир, которые ребенка в первые годы жизни действительно редко окружают. Ну, в зоопарк, поэтому потом хочется пойти, чтобы
2: почему
1: соединить.
2: Почему не бабушка, да?
1: Да, да, чтобы соединить вот эти картиночные знания с какой-то реальностью. Слава богу, у нас есть в Москве зоопарк, например. Угу. Да? А если я живу где-нибудь в Калязине, то есть надо ехать в зоопарк. То есть, понимаешь, да? И оказывается, интересное пространство такое парадоксальное, не парадоксальное, а может быть противоречивое, что ребенок с детства, вообще первые слова, которые он изучает, ну не первые, но второй десяток, да, там, зебра, да, хоть, не знаю, утконос там может быть, и утконосов, ты знаешь, у тебя одного человека, который видел утконос своими
2: Нет.
1: глазами, и я не знаю. Я не видел никогда утконоса.
2: Сейчас нам обязательно пишут, а я видел
1: утконоса.
2: Поздравляю.
1: Да, то есть, но при этом все знают, как он выглядит. Как ты сказал, то, что вот, вот выйдем на улицу, какая-то трава растет, и там будут какие-то сорняки. Что за сорняки? Ну, мы знаем, там одуванчик, что мы знаем, подорожник, да, там угу. какие-то. Но мы не знаем большую часть насекомых, жуков, которые ползают. То есть, оказывается, удивительная картина. Мир, в котором мы живем, не назван. А мир, в котором, с которым мы никогда не соприкоснемся, как бы назван. Причем это все речь просто о вечном мире, да? Не об абстрактном.
2: И это в основном британские колонии, да? Да. В этих азбуках с 19 века все эти жирафы, носороги, бегемоты. В Российской империи не было никогда ни жираф,
1: ты
2: ни...
1: Ты представляешь? Надо поставить букварь. Кстати, может быть, это наклевывается идея другого эфира про буквы, да, про букварь ага. надо поговорить. Потому что как выглядел букварь, скажем, в начале 19 века? Вряд ли там были жирафы. жирафа и зебра, да? И арбуз 100% не был на букву А, был там, скорее всего, аист, да? Ну, какой арбуз? Mm-hmm. Ну, понятно, что знали про арбузы, но кто их видел, а тем более ел?
2: Нет, ну, там просто был кавун на К.
1: Кавун? Я думаю, это интересно, мог быть эфир, да? То есть, если просто сравнить два букваря...
2: Надо найти старые дореволюционные буквари.
1: У нас вот просто вот во время эфира, да, формируется идея для другого эфира.
2: Это и есть вот живой интерес, да, который, иллюстрация этого живого интереса, который непредсказуем, как ты, с одной стороны, сказал этимологически, да, это проход между, вход в какую-то тему.
1: Бытие, эссе, да.
2: Да.
1: Существование.
2: А с другой стороны, ты не знаешь, где этот проход откроется, да, откуда этот свет через какие трещины попадет или не попадет. Тут ничего нельзя предсказать. Mm-hmm. И мне бы понравилась очень эта притча, если... Она и так хороша, но
1: ладно,
2: представь
1: давай.
2: Другую притчу, где все происходит то же самое, но в концовке этот мудрец, не мудрец, пустынник, не делает ничего, да, просто смотрит. То есть вот представь себе эту короткометражку, он идет в стиле Белетара, там ветер, жажда, зной, он доходит, а тот просто на него смотрит. И тот говорит, ну скажи, а тот молчит и смотрит.
1: Ну это буквально перефраз притчи о великом инквизиторе у Достоевского, где инквизитор 30 страниц трепится, а Христос просто молчит.
2: И вот тогда бы действительно, потому что здесь мы можем интерпретировать этот кувшин, эту воду, да, вот это, что в полный кувшин ничего нового нельзя налить, да, а что если мудрец не знает пустоты, что если он не знает себя как вместилище, да, как того, кто знает эти вещи. Он говорит, я знаю, а кто ты, знающий эти вещи? Можно тут и вспомнить.
1: Ну, уже ты пошел дальше.
2: Дельфийский оракул, да, с его «пойми себя, если сможешь», «узнай себя, если сможешь», «кто ты», да, «кто ты человек». И вот это был бы хороший, да, в Соломоновом стиле, да, за что любим человек тобой, обращается Соломон к Богу, а царь, да, знающий себя, знающий грехи своего народа и прочее.
1: Да. Я хочу прочитать самую длинную из этих притч. Она, ну, в общем, прочту, а там уже 14 она по счету. «Однажды Моисей встретил в пустыне пастуха. Вечером собрал пастух лучшее молоко в миску и поставил ее в отдалении на плоский камень. Моисей спросил, зачем ты это сделал, пастух? Это молоко для Бога, ответил пастух. Как это молоко для Бога, удивился Моисей. Каждый день я собираю лучшее молоко и отдаю его в дар Богу. Моисей рассмеялся. Его позабавила наивная вера пастуха, и он спросил, и что, пастух, Бог пьет молоко? Да, ответил пастух, пьет. Тогда Моисей начал рассказывать пастуху о Боге, зная пастух, что Бог есть дух, и молока он не пьет. Нет, Моисей, Бог пьет молоко, иначе кто ж к утру опустошает мою миску? Пастух, это я, Моисей, тебе говорю, Бог не пьет молока. А если не веришь мне, спрячься на ночь в кустах и посмотри, придет ли Бог пить молоко. После этого Моисей удалился в пустыню, чтобы помолиться и поговорить с Богом, а пастух притаился в кустах. И вот видит пастух. Прибежала из пустыни лисичка, оглянулась направо, оглянулась налево, подбежала к миске, вылакала молоко и убежала в пустыню. На следующее утро Моисей вернулся и застал пастуха в большой печали. «Что с тобой приключилось?» – спросил Моисей. «Ты оказался прав», – ответил пастух. «Бог – чистый дух, ему совершенно не нужно мое молоко». Моисей удивился. «Что ж ты не радуешься? Теперь ты знаешь о Боге больше, чем знал прежде». «Верно», — ответил пастух. «Но я лишился великого утешения. Раньше я знал, как выразить ему свою любовь, а теперь не знаю». Моисей начал объяснять, как нужно молиться, какие заповеди соблюдать, но радость так и не вернулась к пастуху. Тогда Моисей решил спросить совета у самого Бога. Он пошел в пустыню и начал усердно молиться. Явился ему Бог и говорит. «Моисей, ты ошибся с пастухом. Действительно, я чистый дух, но я с благодарностью принимал молоко, которое пастух приносил мне в дар, ведь он делал это из любви ко мне. Но поскольку мне, чистому духу, молоко не нужно, я делился им с маленькой лисичкой, которая молоко очень любит. Обсудим после рекламы».
0: «Пойми себя, если сможешь».
3: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса. Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке.
2: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
3: 18 ноября 1928 года. Случается, видишь, как молодой мужчина ухаживает ночью за своей девочкой. И так нежно, и так заботливо. Сразу поймешь, что этот навык ходить за маленьким человеком недешево ему дался, что мамы нет, и потому папа сделался мамой. Вот удивительно, на каждом шагу видишь, как женщины ухаживают за детьми, и не обращаешь на них никакого внимания. Но когда это же самое увидишь, как делает мужчина, то вдруг вскрывается весь огромный запас нежности в природе человека. И так начинаешь любить и уважать человека.
0: Михаил Пришвин.

0: себя, если сможешь.
1: Ну что, у нас совсем немного времени осталось, а ты такую огромную притчу прочитал. Ну, что делать? У меня мысли тут...
2: У тебя глаза были в какой-то момент грустные такие?
1: Мне очень грустно было, потому что Моисей такой идиот, этого пастуха бедного забулил. А знаешь, про что я вспомнил? Про Деда Мороза и про то, как большинство людей на планете лишают себя праздника, думая, что Деда Мороза не существует.
2: Согласен.
1: Потому что мы на самом деле... В лучшем случае, если мы празднуем Новый год, если мы кладем подарки под елку, если мы поддерживаем веру в детях, мы производим великую мистерию. Мистерию переодевания и снисхождения духа Деда Мороза. Обычно в отцов, да, или в дяди Толиков. И если отец и дядя Толик не понимают, что это не он дарит подарки, а через него совершается великое благо, да, праздник для ребенка, тогда его жизнь пуста и несчастна. Как у Моисея, да, он много знает, да, он говорит, я видел, это папа подкладывает подарки, это не папа, это через папу, потому что папа это принцип вообще, да, папа может пойти и к тете Ире из 14-й квартиры, значит, зайти, или пойти пить с мужем тети Иры, да, в зависимости от настроения, а он подарки тебе делает, да, думает о тебе, зарабатывает на это деньги, переодевается, да, чем это отличается от африканских каких-то вот этих... Надевание масок, да, когда духи входят в этих танцующих мужчин, которые посвящают, значит, молодняк в великие тайны жизни.
2: Растрогал ты меня, Влад.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, то есть...
2: То есть, ты о чем, да? О том, что те вещи, да, которые мы делаем для других, любые вещи, любые... И для детей, да, в частности... Что через нас делается нечто, да, а мы зачастую не видим, что Новый год это, ну, как частный пример, да, Новый год это нам дается шанс.
1: Шанс, да, ворота сами открываются, да, чтобы... обычно мы бьемся, чтобы они открылись. И это, кстати, замечательно кинематограф схватывает последние столетия, что действительно там что-то происходит, что музыка плюс некий видеоряд способны нас вводить вот в этот блаженный транс. Да, как много новогодних фильмов снимается и снималось. И мы пересматриваем одно и то же, мы делаем одно и то же. Мы отправляем ритуалы, и в подростковом где-то возрасте мы говорим, ну, опять одно и то же, да?
2: Да.
1: Но, а что еще у нас есть в жизни, простите, стабильного, да, и, можно сказать, настоящего, да, потому что, ну, если что-то повторяется, значит, оно работает. Можно дальше говорить про искусственность этих ритуалов, про то, как праздновали Новый год до революции, после революции, что Сталин там елку убирал, возвращал. Это все не имеет никакого отношения к состоянию духа, которое описывается в этой притче, которая позволяет этому наивному пастуху. Хотя почему он наивный? Знаешь, вот вспоминая предыдущую притчу и соединяя ее с этой притчей, можно вспомнить игру, которая идет по телевизору примерно последние 78 лет. «Своя игра» называется. И посмотреть на людей, которые в ней участвуют. И... Вот он очень много знает. Вот все факты он знает, но вы посмотрите на него. Вы хотели бы с таким человеком пойти играть в теннис, например, да? Или сказать, эй, уважаемый, не знаю, как их там зовут, да, академик, давай кабриолет с тобой возьмем и прокатимся от Геленджика до Сочи. Нет, он говорит, ну, слушайте, ну, расход двигателя будет такой, в среднем температура такая, да? Их в школе обижали. Вот они много знают. Вообще, богатый внутренний мир ребенка — следствие травмы. Давайте так. А можно фантазировать, как ты правильно сказал. Свой составлять букварь, азбуку.
2: И бестиарий.
1: И бестиарий, да. Свой зоопарк выдумывать. Вот, у меня все.
2: Ну.
1: А ты что скажешь? Мы как-то к этой притче еще вернемся? Это же не последний наш эфир по притчам христианским.
2: Наверное, я просто думаю... Блин, пастуха жалко, ребят. Мне как-то
1: просто... Я не понял, почему Бог пришел к Моисею и начал его наставлять.
2: Не Бог,
1: почему...
2: Моисей сам начал к этому Богу долбиться.
1: Да, почему Бог не пошел к пастуху и не сказал, супер, мне нравится, лисичка тоже в восторге от твоего молока, дорогой пастух.
2: Потому что это притча, видимо, для Моисея.
1: Наверное.
2: Что он...
1: Для поучающих,
2: что он,
1: да?
2: Он... Это же христианские притчи, понимаешь? А Моисей, он закон несет. И это как бы вот что было бы с Моисеем, если бы он познал Христову благодать. Потому что Христос же постоянно апеллирует к заветам, да, и к цитатам из книги «Бытия», из «Второзакония», да, из «Исхода», Моисеева цитаты Христос постоянно переворачивает. Это продолжение...
1: Мне в этом смысле очень нравятся пузатые буддийские монахи, которые бы смеялись вместе с этими козапасами, да. Тут говорит, я вот Богу молоко наливаю, тот ржать как начнет. Вот это хорошая была бы притча, да, про то, что Бог дышит, веет где хочет. И в молоке, и в пастухе, и в этом самом Моисее. Потому что отделение закона от человека, ну, это же то, что ты постоянно говоришь Христовы слова про человека для субботы, а не суббота для человека. И, по сути,
2: суббота для человека, а не человек для субботы. Влад, как только ты...
1: Это проверка.
2: Как только ты...
1: Это проверка,
2: Влад. Как только ты научишься правильно, точнее, ты начнешь правильно говорить, твоя жизнь перевернется, понимаешь? То совершенно точно. То есть, как только ты начнешь говорить, что все-таки суббота для человека, а суббота, а не человек для субботы, ты просто по-другому будешь жить.
1: Ты же понял, что я имел в виду.
2: Я понял.
1: Вот, и ты делаешь ровно то, о чем говорится в этих словах. Как хочу, так и говорю. А мы на этом с вами прощаемся. Спасибо вам за внимание. С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. У Артема говорящий тростник, у меня будет сложнее. И до новых встреч. До свидания.
2: До свидания.
0: Пойми себя, если сможешь. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня новый телефонный разговор. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, разговор лидеров России и США фокусировался на вопросах украинского регулирования. Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине. По словам Ушакова, Путин в разговоре с Трампом также подчеркнул, что России в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе.
2: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
0: По словам Ушакова, в разговоре Путина и Трампа был дан объективный обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Путин рассказал президенту США о видении России, продвижении на поле боя и достижении целей. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования ударными беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистические и складские центры, военные объекты в Киеве, Киевской области. В Одессе поражен цех сборки и склад хранения беспилотников в порту Черноморск. Под удар попал танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Кроме того, в Одесской области поражена электроподстанция Днестровская, обеспечивающая функционирование портов Украины. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгинка и Березники в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Мечетна, Ивановка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Зеленое Деброво, Никольское, Червоный Яр и Омельник Запорожской области. Противник потерял до 300 военнослужащих. Украины, которую Россия признала как легитимное явление в мировой политике, не существует. Все признаки независимой Украины утрачены, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает РИА Новости. Между тем, Европа хочет сохранить русофобский и неонацистский режим на Украине. Это европейский план, подчеркнул министр. По его словам, призыв европейских государств срочно прекратить огонь на Украине срывает желание выиграть время для перевооружения киевского режима. Россия открыта к переговорам по Украине, но на время их проведения не будет прекращать решение задач военными методами, сказал Лавров. Он отметил, что Европа провалила все шансы участвовать в урегулировании на Украине. Глава МИДа также посоветовал помнить слова Владимира Путина, что при атаке Европы на Россию война будет короткой. Германия поставит Киеву ракетоперехватчики ПАК-2, которые используются в ЗРК «Патриот». Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он также заявил о планах нарастить поставки на Украину ракет класса «Воздух-воздух». Берлин, кроме того, намерен продолжать поставку Киеву дронов и боеприпасов большой дальности. Ранее сегодня генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что ЕС одобрил покупку ракет «Патриот» для Украины. Москва призывает правозащитные организации и профильные международные структуры запросить у Киева информацию о судьбе похищенных священников канонической Украинской Православной Церкви. Неизвестна судьба 21 священнослужителя, сообщил спецпредставитель главы МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих на сессии Совета ООН по правам человека. Он также отметил, что приказы мобилизовывать клириков канонической Украинской Православной Церкви отдаются напрямую из Киева, минуя местные военкоматы. По словам российского дипломата, за последние годы против желаний и вопреки религиозным убеждениям на Украине были мобилизованы сотни священнослужителей. Представитель МИД России заявил, что на Украине идет зачистка отдельной конфессии канонической Украинской Православной Церкви. По его словам, управляемый хаос был создан в украинском православии с приходом к власти Зеленского. Именно этот хаос позволяет киевскому режиму осуществлять силовые захваты храмов и монастырей, отметил российский дипломат. Предстоящая ночь в Москве может оказаться самой холодной с мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, местами в столичном регионе даже возможны заморозки, однако уже в четверг в Москве потеплеет.
1: Ближайшая ночь окажется еще холоднее, чем предыдущая. Даже в столичном регионе на почве местами вероятны первые заморозки. В среду наступит бабье лето. Благодаря высотному гребню антициклона, ближайшая ясная ночь будет самая холодная с мая. В Москве +3,5, Подмосковье 0+5. В четверг погода выстрелит июльским 25-градусным теплом.
0: В предстоящие выходные в Москве синоптики прогнозируют температуру воздуха не выше +20-22, но это на 2-4 градуса больше климатической нормы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
0: Сейчас в Москве 8 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра местами небольшие дожди, днем в северной столице +21-23.

0: Audio Stories.
1: Ло Винь, известный фотограф, родился в северной части Вьетнама. После завершения учебы в области искусства и литературы во французском вузе в 43-летнем возрасте он женился и переехал с женой в Сайгон, убегая от власти коммунистов. Фотографирование стало основным средством заработка семьи, которое впоследствии было передано сыну. Ло Ман Хун появился на свет приблизительно в 1956 году в Южном Вьетнаме в период активного обострения конфликта. Хун провел детство рядом с отцом в лаборатории обработки фотографий, изучая технику работы с пленочными негативами и печати снимков. Уже к 11 годам в условиях войны мальчик помогал отцу на городских улицах Сайгона. К началу 1968 года в 12-летнем возрасте Ло Ман Хун стал полноценным военным фотокорреспондентом. Во время тэцкого наступления, широкомасштабной атаки Вьетконга и северянских войск на силы юга и американцев, Хун сопровождал подразделения армии Южного Вьетнама в опасные зоны, занятые неприятелем. Мальчик делал фотографии сцен боевых действий, которые затем поставлял различным информационным агентствам. За одну такую фотографию тогда давали $10. Огромные деньги по меркам Вьетнама. Их хватало, чтобы содержать семью целый месяц. В мирные дни отец и сын путешествовали по столице на мотоцикле, документируя важные государственные мероприятия, свадебные церемонии, прибытие гостей в аэропорту, торжества, пожары и любые значимые происшествия, достойные освещения в прессе. Позже Хун эмигрировал из Вьетнама и обосновался в Сан-Франциско, открыв здесь собственное фотоателье. Дальнейшие подробности жизни Хуна неизвестны. Вероятно, он также живет в Америке, продолжая заниматься фотографией и ведет спокойную, незаметную жизнь вдали от горячих точек и военных конфликтов.
0: Audio Stories.

сеется хлеб и возводятся здания. Все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушенье, созданы лучшие в мире творенья. Все еще впереди.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще.

0: Audio Stories.
1: Белый налет на шоколаде появляется из-за так называемых сахарного и жирового поседения. Когда шоколад хранится в условиях повышенной влажности, сахар в составе шоколада может поглощать влагу из воздуха. Это приводит к образованию кристаллов сахара на поверхности плитки. Эти мелкие кристаллы придают шоколаду белый оттенок. Так проявляется сахарное поседение. Если шоколад подвергается резким изменениям температуры, масло какао, которое в нем содержится, может начать отделяться от остальной массы и подниматься на поверхность. Здесь оно образует тонкий слой жира, который выглядит белым или серым. Сахарное или жировое поседение совершенно безвредны и никак не влияют на вкусовые качества продукта. Однако внешний вид шоколада ухудшается, и многие потребители воспринимают такое покрытие как признак испорченности. Чтобы избежать появления белого налета, нужно хранить шоколад в сухом месте при комнатной температуре, избегая прямого солнечного света и перепадов температур.
0: Audio Stories.
2: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе, вздумал с утра.

человеку много ль надо? Надо, чтобы друг был рядом, песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про...

любовь. Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших. Да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

0: Маяк.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, которые были образованы некорректно, криво, шиворот на выворот. Но некоторые из них, кстати, неплохо получились. Но обо всем по порядку. Первый пример от гостей программы «Как знать». Слушаем.
2: Не во взгляде дело, а именно визуально ее можно уплощить, а морду лошади сделать тяжело.
1: Здесь мы услышали попытку образовать глагол от прилагательного «плоский». Получилось криво. Уплостить, уплощить – все это неверно. Словообразовательная схема понятна. Маленький – уменьшить, узкий – сузить, круглый – закруглить, толстый – утолстить. Но не все глаголы могут быть образованы по этой схеме. Для нашего случая варианты не предусмотрены. Поэтому просто меняем конструкцию и говорим «сделать более плоским». В следующем высказывании мы услышим сразу россыпь интересных глаголов от гостей «Маяка» Марии Кислицыной.
3: Я могу что-то откаблучить, мой визави может что-то откаблучить. И таким образом человек, ну вот у Данте есть такое слово, «врайвается». А у него это «врайвается» и «вбудуществляется». То есть у человека появляется настоящее будущее.
1: Итак, по порядку. «Откаблучить» – забавное слово, его часто употребляют, но в словари пока не занесли. «Враивается» – то есть попадает в рай. Если честно, у Данте я такого слова не встречала, но, возможно, в каких-то переводах оно и фигурирует. Но в любом случае, это неологизм. Ну а «вбудущевляется» – это уж точно авторский неологизм гостьи, и он тоже выглядит интересно. Это, конечно, не ошибки, это словотворчество. И еще пример подобных интересных глаголов мы прямо сейчас услышим от ведущего и эксперта программы «Ассамблея автомобилистов».
4: А мне бы свет получше и, там, не знаю, салон значит, отхимчистить, вот, не знаю, тут вот царапину на бампере сделать, она у меня будет вообще идеальная, да?
5: Если царапину можно, что называется, отколхозить, это не влияет на безопасность, то вот здесь колхозить нельзя.
4: Колхозить нельзя, потому что иначе это пункт 3.3 перечня неисправностей.
1: Отхимчистить и отколхозить – прекрасные новые глаголы с понятным и точным смыслом. Опять же, записываем их в книгу неологизмов «Маяка». А вот еще один интересный глагол я встретила в программе «Хорошо темперированный эфир». Если честно, смысл до конца не уловила, но попробуем разобраться.
6: Потом, со временем, они просто поменялись местами, и MC стали выходить на первый план, а диджеи просто с ними турили, помогали писать биты и так далее.
1: Диджеи с ними турили. Ну, наверное, просто ездили вместе с ними в туры. Я это поняла как-то так. Возможно, ошибаюсь, но глагол в любом случае берем на заметку – турить. И не путаем с глаголом «турить» в значении «прогонять». На этом выпуск завершаю, но приглашаю в свой канал в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели сегодня новый телефонный разговор. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, разговор лидеров России и США фокусировался на вопросах украинского регулирования. Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Штаты для завершения военных действий на Украине. По словам Ушакова, в разговоре Путина и Трампа был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Путин рассказал американскому лидеру о видении Москвы, продвижении на поле боя и достижении целей. Лидеры России и США условились оставаться на связи. По мере необходимости они будут созваниваться друг с другом, сообщил Ушаков. Российские войска за сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, места хранения боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение живой силе техники двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрков, Малокатериновка, Юлевка, Новояковлевка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены свыше 45 украинских военнослужащих. Мирная жительница получила осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в поселке Быценков в Белгородской области и оказали медицинскую помощь, сообщили в оперштабе региона. В Шебекине украинский беспилотник ударил по автомобилю, пострадал мужчина, он был госпитализирован. Частицы мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского отправлены на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сообщили в синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата. Там отметили, что святой полководец отправляется туда, где сегодня решается судьба Отечества, чтобы невидимо встать в один боевой строй с нашими защитниками, передает РИА Новости. Ранее сегодня мощи доставили на курган Саурмогилов ДНР в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В храме на территории мемориального комплекса состоялся молебен по погибшим воинам. Напомню, мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были определены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Несколько взрывов произошло в Персидском заливе в районе иранского острова Харк, который является стратегически важным центром экспорта нефти Ирана, передает агентство Мехр. Кроме того, взрыв прогремел в иранском городе Джаск. Ранее сегодня сообщалось, что Иран сбил американский беспилотник МК-1 в небе над Армузским проливом. Кроме того, в районе Армуза был захвачен американский подводный беспилотный аппарат. Об этом заявил корпус стражи исламской революции. Позднее агентство Рейтер также сообщила, что США потеряли подводный беспилотник на Ближнем Востоке. Бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратка Младича в понедельник в последний путь проводили около 150 тысяч человек, сообщил сегодня президент Сербии Александр Вучич. Сербского героя похоронили на Топчидерском кладбище в Белграде. Отпевание совершил патриарх сербский Порфирий. Присутствовали члены руководства Сербии. Ратка Младич скончался 27 августа в застенках так называемого Гаагского трибунала, который признал генерала виновным в нарушении законов обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 90-е годы и приговорил к пожизненному заключению. Младич долго скрывался от преследования на родине, но в 2011 году был предательски выдан сербскими властями в Гаагу. В минувший четверг тело генерала доставили из Нидерландов в Белград. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами небольшие дожди, плюс 21-23, в Москве в среду без осадков, ночью в городе 2-4 градуса тепла, местами по области минус 1, завтра днем воздух прогреется до плюс 22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников сборной России на осенние матчи. 3 октября в Екатеринбурге наша команда встретится со сборной Намибии, 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Напомню, 29 сентября в Казани россияне сыграют с Ираном. Все эти три матча пойдут в зачет рейтинга FIFA. На данный момент сборная России в нем занимает 35 место. Иран располагается на 22 строчке, Нигерия на 26, Намибия на 121-й. Опубликован полный список номинантов на футбольный золотой мяч. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Организаторы главного футбольного приза года опубликовали официальный список претендентов на золотой мяч. И главной новостью стало очередное попадание в число номинантов Лионеля Месси. Для великого аргентинца это уже 17-е выдвижение на премию в карьере. По этому показателю Лео вплотную приблизился к рекорду Криштиану Роналду, у которого 18 номинаций. Вместе с Месси за престижную награду поборется и полузащитник Пари Сен-Жермен Хвичи Кварацхели. Грузинский вингер, продолжающий блистать на европейской арене, вновь вошел в элиту мирового футбола, разбавив внушительный десант звезд парижского клуба, среди которых оказались Дембеле, Невиш, Хакими и Маркиньос. Конкуренция в этом году ожидается колоссальная. В список соискателей традиционно вошли лучшие бомбардиры планеты Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Не обошлось и без юных гениев из Барселоны Ламина Ямали, Пауку Барси, а также триумфатора международных турниров Родри и Джуда Беллинги. Главная интрига года разрешится на торжественной церемонии вручения, которая впервые в истории выйдет за пределы Парижа и состоится в Лондоне.
1: Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрит два обращения «Зенита» по итогам матча с ЦСКА в 7-м туре российской премьер-лиги. Об этом Матч ТВ сообщили в пресс-службе РФС. Петербургский клуб попросил рассмотреть момент с назначением пенальти в добавленное к первому тайму время, а также эпизод с неназначенным 11-метровым в компенсированное ко второму тайму время. Напомню, ЦСКА на выезде победил со счетом 2-1. Иранский футболист костромского «Спартака» Надер Мухаммади сделал третью голевую передачу за месяц после вброса мяча из аута кульбитом. В итоге «Спартак» победил «Рязань» 2-0 в матче 4-го раунда Кубка России в пути регионов. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных, а первым идет еще один россиянин Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Тем временем Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Григорий Федоров, а также Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный заявлены на турнир серии «Челленджер» в Словакии. Эти соревнования пройдут с 24 по 27 сентября. И пока это все новости спорта.

0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: жизнь, моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

0: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
1: Аудиосторис.
2: В 1922-1923 году владелец земельного участка Лалабита в Испании Армандо де Сото Морильяс натолкнулся на древнюю постройку – дольмен. Де Сото продолжил копать в надежде найти сокровища, но драгоценностей найдено не было. После уговоров супруги земледелец продолжил изыскание и обнаружил полное строение памятника. О находке стало известно немецкому ученому Гугу Абермайеру. Археологические работы под руководством Абермайера проводились в 1924-1926 годах, в результате чего впервые документально зафиксировали устройство и размеры комплекса. А также была опубликована книга с отчетом экспедиции. К сожалению, большая часть найденных предметов уже была вывезена самим Морильясом и продана. Де Сото рассматривал дольмен как свою личную собственность, и только в 1931 году монумент получил статус национального достояния Испании. Внешне он представляет собой округлый холм диаметром примерно 80 метров. Внутри холма находится каменная структура в форме буквы V. Этот проход длиной около 21 метра, который постепенно расширяется от узкого входа шириной всего 80 сантиметров и высотой 1,5 метра до камеры размером 3×4 метра. Конструкция состоит из вертикально установленных крупных камней, которые сверху укрыты массивными горизонтальными плитами. Центральная камера предназначалась для захоронений. Строительный материал, который использовали при возведении монумента, включает в себя преимущественно мелкообломочную осадочную горную породу, которая содержит сланцы, кварц и пылевые шпаты. Головной камень имеет высоту в 3,5 метра, а весит порядка 21 тонны. Многие блоки сделаны из андевальских вулканических пород, привезенных издалека, что свидетельствует о значительных затратах сил при сооружении дольмена. Предположительно, сначала он был построен около 3000 лет до нашей эры и позже преобразован путем перестройки. Особое внимание привлекают многочисленные рисунки-петроглифы, вырезанные на поверхности более чем 43 камней. Среди изображений встречаются фигуры людей, сосуды, оружие, геометрические символы и орнаменты. 60% камней покрыты остатками древних красителей, которые свидетельствуют о практике окрашивания для повышения контрастности рисунков. Архитектурная ориентация дольмена подчеркивает важность связи между смертью и природой. Проход расположен таким образом, что лучи утреннего солнца проникают внутрь структуры и достигают центральной камеры дважды в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия, символизируя возрождение умерших и подчеркивая понимание сезонных солнечных ритмов.
1: Аудиосторис.
3: Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону встал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру. Да голос мой любому обостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра. Светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую. Ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше остря. Слух безотказен, слышит фальш Тойоты. Ему плевать, что не в ударе я. Но пусть я верно выбиваю ноты, бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара на шее кипкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он, я должен

Шара! Шара! Шара! Прожорлив он и с жадностью птенца. Он изо рта выхватывает звуки. Он в лоб мне влепит 9 грамм свинца. Рук не поднять, гитара вяжет руки.

светит мелодии мои по прощикам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона, мне сразу больно хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
2: Солнце и гром отчаянный. Ливень творит такое, что того и гляди, нечаянно всю улицу напрочь смоет. Кто издали отгадает, то ли идут машины, то ли фырча ныряют сказочные дельфины. В шуме воды под крышей спряталось все живое. Лишь в скверике, где афиши, стоят неподвижно двое. Сверху потоки льются, грозя затопить всю улицу. А двое вовсю смеются и, больше того, целуются. Шофер придержал машину, сделав глаза большие, чуть приоткрыл кабину. «Вы что?» — говорит. «Дурные». Те мокрые, но смешливые, только заулыбались. «Нет», — говорят, — «счастливые». И снова поцеловались.
0: Эдуард Осадов. «Под дождем».

0: Audio Stories.
1: 18 февраля 2004 года примерно в 4 часа утра на железнодорожной станции недалеко от города Нишапур в Иране неожиданно самостоятельно тронулся состав из 51 вагона. Набирая скорость, он прошел около 20 километров, прежде чем сошел с рельс около Хайям. Сошедшие с путей вагоны врезались друг в друга, переворачивались и мгновенно воспламенялись. Местные жители поспешили к месту аварии, привлеченные шумом катастрофы. Спасательные службы, включая полицию, пожарных и представителей властей, прибыли на место ЧП около 9:30 утра. Началась борьба с огнем, эвакуация пострадавших и попытки спасти оставшихся в живых. Однако прибывшие на помощь специалисты еще не знали содержимого вагонов, которое оказалось крайне опасным. Среди прочих материалов в составе находились 17 вагонов с серой, 6 с бензином, 7 с нитратными удобрениями и 10 с хлопком. Вскоре последовал взрыв огромной силы, равный примерно 180 тоннам в тротиловом эквиваленте. Глубокая воронка образовалась там, где ранее стояли вагоны, а деревня Хайям оказалась практически стерта с лица земли. Повреждения наблюдались также в расположенных поблизости населенных пунктах. Звуки взрыва были слышны вплоть до города Мешхеда, расположенного почти в 70 километрах от места трагедии. Там многие приняли произошедшее за сильное землетрясение. Очаги пожара продолжали гореть в течение нескольких следующих дней. По словам министра транспорта Ирана, груз официально не считался опасным. Именно поэтому меры предосторожности не соблюдались должным образом. Причины, почему поезда потеряли сцепление с путями, остаются неясными. Первоначальные предположения о землетрясении впоследствии были отвергнуты властями. Эта трагедия привела к гибели 295 человек и оставила ранеными еще порядка 460 местных жителей.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Разговор носил конфиденциальный характер. Помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал телефонные контакты Путина и Трампа. По его словам, лидеры фокусировались на вопросах урегулирования конфликта на Украине, обменялись мнениями о поездках Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев.
2: Они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно.
0: Как заявил помощник президента России, Трамп, по его словам, хочет, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут во время его президентства. Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием, в результате которого поражены объекты украинской оборонки, транспортно-логистические центры грузов военного назначения в Киевской области и Киеве, а также объекты в порту Черноморск. Кроме того, поражен танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Долгенькое и Березники Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Лужки, Уланово, Иволжанское и Киянице. Всего в зоне ответственности северной группировки противник потерял около 200 боевиков, боевую бронемашину и 8 автомобилей. Бойцы группировки «Запад» уничтожили около 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированные бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Осиново, Петровка, Ковалевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Глубокая Макатиха, Крымки, Богородичная, Сидорово и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Экипаж ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта и логистики Украины, места хранения боеприпасов, средствами ПВО сбитые 12 управляемых авиабомб, реактивный снаряд, система залпового огня производства США и более 700 вражеских дронов самолетного типа. За минувший день уничтожены более 100 украинских БПЛА. Украины как легитимного государства нет, признаки ее независимости отсутствуют, заявил Сергей Лавров. Глава МИДа отметил, что Уиткоф и Кушнер не требуют от России ничего несправедливого или невозможного. Европа провалила все шансы участвовать в разрешении кризиса, но Россия всегда готова к переговорам по Украине, заявил Лавров. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев доложил президенту о поддержке участников спецоперации и членов их семей. Глава региона отметил, что им оказывают огромное внимание. Королев также попросил Путина издать указ о праздновании 900-летия Твери.
4: Юбилей Твери 900 лет в 2035 году. Мы по этому поводу проводим с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным заседание Российского исторического общества для того, чтобы обсудить дату эту и будем вас просить издать указ о праздновании 900-летия Твери. К этому времени подготовим мастер-план. Уже есть предварительные договоренности, кто в правительстве мог бы возглавить оргкомитет соответствующий. Это позволило бы нам существенно продвинуться по пути развития города Твери, потому что город очень красивый, но там еще много чего предстоит сделать, и мы уже к этой работе приступили.
0: Королев поблагодарил президента за ставшую крылатой в регионе фразу о том, что Тверская область – центр русской земли. А Путин напомнил, что вся его семья из Тверской области. Ряд компаний перенес плановые ремонтные работы на НПЗ. Это позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, сообщили в правительстве. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива различных эко-классов. Федеральная антимонопольная служба России к этому дню возбудила 51 дело для пресечения необоснованного завышения цен на рынке топлива. В четверг в Москве потеплеет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В предстоящие выходные в столице синоптики прогнозируют температуру воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы.
1: Отсутствие облаков над большей частью русской равнины станет способствовать выхолаживанию приземного слоя воздуха в ночные часы. В результате ближайшая ночь окажется еще холоднее, чем предыдущая. Даже в столичном регионе на почве местами вероятны первые заморозки. В среду наступит бабье лето. Благодаря высотному гребню антициклона ближайшая ясная ночь будет самая холодная с мая. В Москве плюс 3,5, Подмосковье 0,+5. В четверг погода выстрелит июльским 25-градусным теплом.
0: Погода. В среду днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 22. В Москве 21 градус, без осадков. Сейчас в российской столице плюс 8 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Новости на сайте vesti.ru.

дожди. Ветер принес, холод сковал, плечи берет.

осень зиме выстелит путь. Жаль, что нельзя лето вернуть.

листва, вянет трава. Видно, сейчас осень права. Если уходишь из сердца ты, осень с тропиной.

0: Аудиосторис.
1: Вечером 31 октября 1986 года неподалеку от швейцарского города Базель вспыхнул крупный пожар на складе компании «Сандос». Охранник заметил возгорание около полуночи, и уже вскоре на место происшествия отправились 160 пожарных. К моменту прибытия огнеборцев здание склада было практически объято пламенем. Внутри хранилось около 1350 тонн сельскохозяйственных химикатов, включающих пестициды, гербициды и прочие опасные вещества. Чтобы остановить огонь, пожарные использовали тысячи литров воды и пены. Вода вступила в реакцию с горючими веществами, образуя высокотоксичные растворы, которые стекли в канализационную систему склада, а оттуда прямо в реку Рейн. Согласно подсчетам, от 10 до 30 тонн ядовитой смеси, которая содержала ртуть, фосфаты и другие особо вредные компоненты, оказалась в воде. Уже утром следующего дня вода в Рейне приобрела кроваво-красный оттенок. Анализ речной воды выявил присутствие не менее 200 килограммов ртути, а спустя несколько дней вдоль участка длиной около 200 километров обнаружили миллионы погибших водных обитателей. Позже выяснилось, что помимо веществ со склада, в воду попали дополнительные загрязнители, которых не было на территории Сандоза. Расследование показало, что за сутки до пожара на расположенном рядом заводе химической промышленности произошла утечка 400 литров гербицида атразина, следы которого завод попытался скрыть, переложив вину на Сандос. Другие предприятия тоже воспользовались моментом и тайно сбросили собственные отходы в реку, что усугубило масштаб экологической катастрофы. Результатом стало превращение некогда живой реки в безжизненный водоем на долгие годы вперед. Кислотные дожди, вызванные испарениями токсинов, выпали на окрестности Базеля и север Франции. Токсичная вода достигла Северного моря, отравив подземные водные горизонты и нарушив работу десятков колодцев. Несмотря на значительный ущерб, руководство Сандоза избежало уголовной ответственности, равно как и остальные заводы-нарушители. Компания «Сандос» добровольно выплатила компенсацию в размере 43 миллионов швейцарских франков на восстановление экологии региона. Только через десятилетия комплексных мероприятий ситуация начала улучшаться. Были построены новые системы очистки сточных вод, усилены ограничения на выброс отходов, проводились ежедневные анализы качества воды, реализованы проекты восстановления биоразнообразия. В начале 21 века рыба семейства лососевых вновь вернулась в Рейн.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Строительство проекта 816 стартовало в 1960-е годы, когда отношения между Китаем и СССР резко ухудшились. Разрыв связей с

0: бывшим союзником, заставил китайские власти задуматься о защите от возможной ядерной угрозы. Ответом на возникшую опасность стала реализация сверхсекретного плана. Создание грандиозного подземного комплекса, способного укрыть высшее руководство государства и стать предприятием по производству атомного вооружения. Начало работ приходится на 1967 год. Район расположения – территория возле современного мегаполиса Чунцинь. Трудились над проектом около 60 тысяч военнослужащих и технических специалистов, которые прокладывали многокилометровые тоннели и помещения на глубине 9 этажей. Высочайшая точка комплекса – потолок реакторного зала высотой 79 метров, что сопоставимо с домом в 20 этажей. Протяженность коридоров, камер и шахт превысила 20 километров. Общая площадь подземелья составила 104 тысячи квадратных метров. В процессе было вынуто 15 миллионов кубических метров горных пород. Подземный город задумывался автономным и самодостаточным. Внутри разместились фермы для выращивания продуктов питания, энергоустановки, система подачи чистой воды и вентиляции, способная обеспечивать жизнедеятельность комплекса на длительные сроки в условиях полной изоляции от внешнего мира. Тем не менее, завершить грандиозный замысел китайцам не удалось. Изменившаяся международная обстановка и постепенное затухание холодной войны привели к тому, что в 1984 году, когда строительство было завершено на 85%, оно было прекращено. Гигантский подземный объект превратился в памятник эпохи противостояния великих держав. До 2002 года существование проекта оставалось строжайшим государственным секретом. Позже власти разрешили раскрыть некоторые факты о проекте широкой публике, а в 2010 году отдельные части подземного укрепления были открыты для экскурсий.
1: Audio Stories.
2: Я оглянусь.

0: Audio Stories.
1: Синайский кодекс – это самая древняя сохранившаяся рукопись священного писания на греческом языке, датируемая 4 веком нашей эры. Она была найдена немецким ученым Константином фон Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове в середине 19 столетия. Согласно воспоминаниям ученого, случайно спасенные от уничтожения страницы готовились монахами монастыря для утилизации. Позже выяснилось, что большая часть рукописи все еще хранилась в монастырских архивах. Только в 1859 году, получив статус официального представителя российского императора Александра II, Тишендорф смог заполучить полную версию документа. Монастырские власти приняли решение подарить кодекс российскому царю, защитнику православной веры, после длительных обсуждений. Царь выплатил монахам значительную сумму – 9000 рублей золотом. Кодекс стал гордостью императорской публичной библиотеки в Петербурге, пока революция 1917 года не поставила его судьбу под угрозу. Уже в 1920-х годах возникли разногласия относительно правомерности передачи рукописи русским властям. Константинопольский патриархат выдвинул обвинение в мошенничестве, утверждая, что монахи были введены в заблуждение. Историки подготовили обширную докладную записку, доказывая законность сделки. Тем не менее, советская власть решила избавиться от кодекса. Страна переживала эпоху форсированной индустриализации, остро нуждалась в иностранной валюте для покупки западного технологического оборудования. Атеистическое государство видело в древней книге лишь товар, который мог принести доход государству. В конце концов, переговоры привели к решению продать кодекс Британскому музею. Покупатель проявлял значительный интерес, предлагая колоссальные деньги – 100 тысяч фунтов стерлингов. Для приобретения уникального артефакта британцы организовали народную кампанию сбора средств среди населения. Операция по вывозу состоялась зимой 1933 года. Рукопись покинула Ленинград тайно. Так груз избежал обыска таможней. Эта сделка вызвала негодование среди монашества монастыря Святой Екатерины, которые пытались возвратить утраченное сокровище, однако усилия оказались тщетными. Сегодня храмовая община владеет лишь фрагментами, которые были найдены позднее в стенах здания, а также отдельными листами, оказавшимися случайно в фондах современной Российской национальной библиотеки. Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Гампер или армянский волкодав. Древняя порода пастушьих собак родом из Армении. Эта собака была выведена специально для охраны скота и защиты от хищников, особенно волков. Гампры отличаются крупными размерами, мощным телосложением и густой шерстью, которая защищает их от суровых климатических условий высокогорья. Средний рост кобелей составляет около 68 сантиметров, а вес достигает 65 килограммов. Гампры известны своей преданностью хозяевам, спокойствием и терпеливостью. Они отличные сторожа и защитники своего хозяйства. Недоверчиво относятся к незнакомцам, однако редко проявляют агрессию без причины. Эти собаки обладают высоким уровнем ответственности, часто принимают решения самостоятельно. История породы насчитывает тысячи лет. Первые упоминания о собаках типа гампра встречаются еще в древних источниках, которые относятся к временам раннего армянского государства. В течение многих веков гампры использовались исключительно местными жителями горных районов Армении. Во времена Советского Союза интерес к породе возрос, и ее начали разводить целенаправленно, сформировав стандарты внешности и характера. Сегодня гампер считается символом национальной гордости Армении и даже изображен на почтовых марках и памятниках.
0: Аудиостория.

0: ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку emailson@radiomayak.ru.
1: Друг за другом по свету очень часто ходит счастье и несчастье.

0: Audio Stories.
1: Страсть к кофе возникла среди населения Османской империи в XVI веке. Первую кофейню открыли в Стамбуле, и после того, как горожане оценили вкус нового напитка, подобные заведения начали множиться повсеместно. Они превратились в своеобразные клубы для общения, где не предлагалась еда, но гости свободно вели беседы, независимо от своего социального статуса, уровня образования или богатства. За ароматной чашкой кофе завязывались дискуссии на самые разнообразные темы. И даже богатые горожане переместились сюда из собственных домов, предпочитая атмосферу общественных собраний. Доступ в кофейни был ограничен исключительно мужчинами. Женщинам посещать их было запрещено, а сами мужчины зачастую коротали здесь большую часть свободного времени, обмениваясь слухами, договариваясь о деловых сделках, либо обсуждая политические события. Среди постоянных клиентов выделялись янычары, которые активно участвовали в разговорах и дискуссиях на острые социальные и государственные проблемы, порой затрагивая личность самого султана. Особое значение имели заведения, отмеченные знаком военного подразделения, которые принадлежали самим янычарам. Хотя двери таких кофеен формально оставались открытыми для всех, основными посетителями становились представители этого элитного войска и сторонники агрессивных взглядов. Подобные заведения часто превращались в центры заговорщической активности, служили местом сбора для планирования мятежей и политических выступлений против официальной власти. Поскольку янычары составляли мощную военную силу, правительство внимательно следило за их деятельностью. Для контроля над ситуацией власти направляли тайных агентов, которые подслушивали и информировали полицию и самого султана. Однако полной ликвидации влияния янычаров достичь не удавалось, поскольку любые попытки закрыть кофейни оказывались неэффективными. Аудио сторис.

0: Маяк. Настает час, когда следует обратиться к врачу.
1: Язык. Закройте, откройте, закройте, откройте. На что жалуемся?
2: На голову жалуется.
0: Авторский подкаст.
3: Доктор, мне только спросить.
0: Рита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики».
4: И в любое время на медиаплатформе смотрим.
0: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
4: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
4: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
5: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот это насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа».
4: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь,

0: наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу,
1: а там...

0: старичок злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там...

0: Аудиосторис.
1: Развитие ксенотрансплантологии, которая включает пересадку органов животных человеку, продолжается многие десятилетия. Но главная цель пока не достигнута. Сердце и прочие важные органы, заимствованные у животных, не приживаются у людей. Несмотря на попытки изменения генома донорских организмов, врачи сталкиваются с трудностями при имплантации свиных сердца, почек и печени. Новый этап исследований прошел в Китае, где была проведена первая в истории успешная трансплантация свиных легких. Их пересадили 39-летнему мужчине, который умер от кровоизлияния в мозг. Орган, который пересадили, подвергся 6 различным генным изменениям. Были устранены 3 гена, которые снижают риск иммунизации, и введены 3 человеческих гена, которые защищают ткань от отторжения. Хирургическое вмешательство состоялось в мае 2025 года. Первоначально процедура прошла успешно. В течение первых 3 суток не было зафиксировано симптомов отторжения либо инфекций. Однако на 4-е сутки появились признаки отечности легкого и повреждений тканей, которые возникли из-за временного прекращения кислородоснабжения во время операции. На 6-е сутки возникли проблемы, обусловленные воздействием антител пациента на имплантированный орган. К 9-му дню активность негативных реакций снизилась, но дальнейшие наблюдения оказались невозможны из-за решения семьи пациента остановить эксперимент. Легкие представляют собой наиболее сложный объект для пересадки из-за высокого числа кровеносных сосудов. Это увеличивает вероятность атаки иммунной системы и возникновения тромботических осложнений. Эксперты считают, что такая технология необходима для тех больных, кто не может ждать подходящего человеческого донора.
0: Аудиосторис.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия американцев и Трампа лично в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонных контактов лидеров. Президент России обозначил то, что могли бы сделать американцы для завершения боев.
2: Владимир Владимирович Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач.
1: Лидеры России и США условились оставаться на связи и при необходимости созваниваться друг с другом, сообщил Ушаков. Российские военные нанесли серию ударов, в результате которых поражены объекты украинской оборонной промышленности, транспортно-логистические центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области. Кроме того, атакован танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ, судно с грузами военного назначения в Черноморске, объекты производства БПЛА в Одессе и Одесской области. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Черевковка, Краматорск, Дружковка, Никаноровка, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял почти 200 боевиков, бронемашину, 17 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Центр» уничтожили около 400 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах Андреевки, Белозерского, Веселого, Шиловки, Новопавловки, Доброполя, Новогришина и Новотроицкого. Потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня производства США и более 700 вражеских дронов самолетного типа. За минувший день уничтожены более 100 украинских БПЛА. В основе переговоров с Уиткофом и Кушнером лежало мнение Трампа о том, что Украина не может вступить в НАТО, заявил Сергей Лавров. По словам министра, США в контактах с Россией опираются на признание реалий на земле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на русофобские высказывания канцлера Германии Мерца.
4: В данном случае, конечно, здесь такая русофобия, она превращается в манию. Манию преследования, тенденция все и вся списывать на Россию, во всем винить Россию. Это труднообъяснимо, нерационально, не ориентировано на правду поведение руководителя государства, который своими действиями наносит своему государству существенный урон. Это мы видим по потере германской экономики своей конкурентоспособности, по падению уровня жизни немцев.
1: Сотрудники Русского дома, закрытого в Берлине, прибыли в Москву. Как рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка, все они будут обеспечены работой. Сотрудникам предложат вакансии как в центральном аппарате Россотрудничества, так и в других русских домах. Москва в ответ на закрытие Русского дома в Берлине прекращает работу всех центров имени Гёте и закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев доложил президенту о развитии региона, совершенствовании энергетической инфраструктуры, а также о поддержке участников спецоперации и членов их семей.
5: Мы очень внимательно относимся ко второму вопросу, который я обозначал в качестве своего приоритета. Это поддержка участников СВО и членов их семей. Мы за первые 9 месяцев 2026 года показали бюджетных расходов почти столько же, как за предыдущие годы с 2022 по 2025 включительно. Сопоставимые цифры. Поэтому здесь тоже большая работа проводится. Мы огромное внимание оказываем этим нашим замечательным жителям, которые служат, и их семьям.
1: Королев попросил Путина издать указ о праздновании 900-летия Твери, которое будет отмечаться в 2035 году. Глава государства напомнил, что многие его родственники родом из Тверской области. Вице-премьер Александр Новак поручил активизировать работу над соглашениями с малыми НПЗ и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива. Зампред правительства также поручил совершенствовать информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке России. Ряд компаний перенес плановые ремонтные работы на НПЗ. Это позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, сообщили в правительстве. Все новости подробно на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: 9 сентября.

0: Audio Stories.
1: Группа американских исследователей провела масштабное научное изыскание среди более чем 6 тысяч добровольцев. Участникам проводили анализы крови и задавали вопросы относительно частоты приступов дневной сонливости. Затем команда ученых детально изучила почти 1000 метаболитов, выделенных из образцов крови участников. Метаболиты – это молекулы, которые присутствуют в кровотоке и участвуют в процессах обмена веществ. Среди множества исследованных молекул специалистам удалось выявить 7 ключевых соединений, которые прямо влияют на ощущение бодрости днем. Эти соединения выступают своеобразными биологическими индикаторами утомляемости, некоторые из которых зависят от рациона питания. Например, жирные кислоты омега-6 обладают природным тонизирующим действием. Их источник – орехи, семена, зерновые культуры, жирная рыба и морские растения. А вещество тирамин оказывает противоположный эффект, вызывая повышенную сонливость. Тирамин содержится в зрелых сырах, копченостях, ферментированных продуктах, переспелых плодах овощей и фруктов. Особенно заметна связь между высоким уровнем тирамина и усталостью именно у мужчин. Полученные результаты вносят вклад в создание персонализированного подхода к лечению синдрома хронической усталости. Индивидуально подобранные рекомендации по коррекции образа жизни и пищевого поведения позволят эффективно бороться с постоянной утомляемостью.
0: Audio Stories.

0: Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. email son@radiomayak.ru.
1: Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони мне.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о буквах «Е» и «Ё» и вспомним, когда нужна одна из них, а когда другая. Потому что путают эти буквы, увы, довольно часто. Итак, начинаем. Первый пример от гостя программы «Всё сразу».
2: Так. А если это где-нибудь, где холодно и освещение, так они все перемерзнут. Так что тут как бы еще неизвестно, в какую сторону это по итогу выйдет.
1: Перемернут. Мне кажется, смешное слово получилось, ну и, конечно, неправильное. А правильный вариант – перемрут. Однозначно без «ё». Ее здесь вообще быть не должно. Кстати, а какой глагол исходный? Давайте поставим наше слово «перемрут» в начальную форму. Ну и получим «перемереть» – есть такое слово. А не «перемернуть», конечно же. Ну а далее мы разберем примеры, где «ё» как раз не хватает. И слушаем высказывание гостьи программы «Хочу все знать» Ольги Хлопониной.
3: Тем не менее, не избежавший слабости человеческих, трижды отрекшийся от него, как мы помним, это все было.
1: Отрекшийся, неверно. Правильный вариант – отрекшийся. Здесь необходимо ударное «ё». Это, в принципе, логично. Для запоминания держим в голове исходный глагол. Отрекся, а не отрекся, отрекшийся. Ну и переходим к имени существительному вместе с Сергеем Стилавиным.
4: Поэтому вот это и беспокоит специалистов, да. А тут, понимаешь, жимолость пойдет совсем скоро. Это совершенно и свекла, понимаете, друзья мои?
1: Свекла, неверно. Правильно, свекла. Здесь «ё» обязательно. Давным-давно были времена, когда и вариант «съе» считался литературной нормой. Но сейчас только свекла. И у нас есть еще один пример, приятный во всех отношениях. Разберем его вместе с Артемом Новиченковым, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
5: Сели мы в мой «Москвич», начали приближаться, свечение диска казалось очень ярким, даже лучи автомобильных фар на его фоне блекли. Над НЛО мигали огни синего, красного и какого-то необычного цвета.
1: Блекли, и это верно. Но и вариант с «ё» – блекли – тоже правильный. У этого слова двойная норма. Блекнуть и блекнуть, блекли и блекли. Правильно и так и эдак. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. А тех, кто хочет узнать о русском языке еще больше, приглашаю в свой канал в мессенджере «Макс». До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Качество какао-бобов определяется множеством условий, которые возникают как в период их выращивания и созревания, так и после уборки урожая. Один из ключевых моментов – стадия ферментации. В ходе этого естественного процесса местные бактерии и грибы начинают перерабатывать мякоть плодов. Они создают специфические химические компоненты, которые формируют уникальные характеристики вкуса и аромата будущего продукта. Проблема заключается в том, что сам процесс практически непредсказуем и неуправляем. Производители не имеют возможности регулировать деятельность микроорганизмов, что приводит к значительным различиям качества и вкусовых характеристик какао-бобов в зависимости от сезона, хозяйства и географического района. Помимо производства шоколада и напитка какао, плоды используются для изготовления масел, востребованных в пищевой, медицинской и косметической индустрии. Ученые международного уровня поставили перед собой задачу выяснить, возможно ли искусственное регулирование процессов ферментации в контролируемых лабораторных условиях. Создав специальную смесь конкретных бактериальных и грибковых культур, исследователям удалось точно воссоздать условия ферментации, характерные для природных условий. Это дало возможность получить высококачественный продукт с утонченным вкусом. Авторы подчеркнули значимость своего открытия для повышения стабильности и улучшения качества продукции в индустрии шоколада.
0: Audio Stories.

говорил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил. А я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд. Их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд. Их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда. Так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда. Так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. Воспитательный знак.
3: Слушание – это тренировка. Сказка для ребенка – такое же серьезное и настоящее дело, как игра. Она нужна ему для того, чтобы определиться, чтобы изучить себя, измерить, оценить свои возможности. Например, чтобы измерить свою способность противостоять страху. Все разговоры о том, что сказочные ужасы, всяческие чудовища, ведьмы, кровь, смерть якобы оказывают отрицательное воздействие на ребенка, мне представляются неубедительными. Все зависит, образно говоря, от обстоятельств, при которых ребенок встречает волка. Если он слышит о нем из уст матери в мирной домашней обстановке, никакой волк ему не страшен. Ребенок может делать вид, что он боится. Эта игра имеет свой смысл для выработки самозащитной реакции. Но он уверен, стоит папе показать свою силу или маме запустить в волка туфли, как тот, поджав хвост, убежит.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.

Скучаем по любимому, по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

0: просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Audio Stories.
2: Аура селенит – это минерал, который состоит из золота и селена. Ранее его возможно было только синтезировать искусственно в лаборатории. Долгое время поиски природного аналога оставались тщетными. Дело в низкой химической активности золота, которая крайне редко вступает в реакции. Впервые природные образцы ауроселенида были обнаружены на Камчатском месторождении, которое расположено на глубине всего около километра ниже земной поверхности. Исследовательская группа обработала около 20 килограммов породы традиционным способом, применяя дробление, просеивание и промывание водой. Анализ полученного материала позволил увидеть мельчайшие частицы нового минерала, внешне похожие на грифель карандаша. Минерал оказался неизвестным науке и отсутствовал в международной минералогической базе данных. Чтобы подтвердить открытие, ученым потребовалось изготовить синтетический аналог и провести сравнительные тесты. Новый минерал получил имя молитоевоемит в честь места обнаружения. Вслед за ним были официально утверждены еще три новых элемента, включая толстыхит, названный в честь докторской степени российского ученого-геолога Надежды Толстых. Последующие изучения привели к открытию еще двух минералов – гачингита и ауроселенида. Эти минеральные образования возникают в верхних горизонтах Земли, куда попадают растворы из глубинных очагов магмы. Поднимаясь вверх, раствор кипит, выпуская частицы металлов, в частности золота и серебра, которые осаждаются чаще всего в виде прожилок внутри кварца. Обнаруженные на Камчатке минералы сформировались в сильно кислом растворе. Ключевую роль сыграло присутствие кислорода, который обеспечил протекание окислительных процессов.
1: Audio Stories.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Разговор носил конфиденциальный характер. Помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал телефонные контакты Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, лидеры сфокусировались на вопросах урегулирования конфликта на Украине, обменялись мнениями о поездках Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев.
2: Они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно.
0: Как заявил помощник президента России, Трамп, по его словам, хочет, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут во время его президентства. Армия России поразила объекты ВПК Украины, логистические и складские центры, военные объекты в Киеве и Киевской области, судно, доставившее грузы военного назначения в Черноморск, объекты производства БПЛА в Одессе и Одесской области. Кроме того, уничтожена электроподстанция Днестровская, обеспечивающая функционирование портов Украины. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Малокатериновка, Юльевка, Новояковлевка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено около полусотни украинских боевиков, боевая бронемашина и 14 автомобилей. Подразделения группировки «Север» ликвидировали около 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. В результате установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Березники Харьковской области. Внутри котла нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за сутки уничтожены до 180 военнослужащих.
0: Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня производства США и более 700 вражеских дронов самолетного типа. За минувший день уничтожены более 100 украинских БПЛА. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта и логистики Украины, места хранения боеприпасов. Украины как легитимного государства нет, признаки ее независимости отсутствуют, заявил Сергей Лавров. Глава МИДа отметил, что Уиткоф и Кушнер не требуют от России ничего несправедливого или невозможного, а Европа провалила все шансы участвовать в разрешении кризиса.
4: Необходимо прежде всего вести переговоры, а мы к ним всегда готовы, на основе понимания первопричин и на основе выработки договоренности по устранению первопричин нынешнего украинского кризиса, созданного руками Запада, прежде всего прежней администрации Соединенных Штатов и Европейским Союзом, натовцами, которые до сих пор пытаются добиваться, как они говорят, поражения России и поддерживать Украину во всем.
0: Сотрудники Русского дома, закрытого в Берлине, прибыли в Москву. Как рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка, все они будут обеспечены работой. Сотрудникам предложат вакансии как в центральном аппарате Россотрудничества, так и в других русских домах. Москва в ответ на закрытие Русского дома в Берлине прекращает работу всех центров имени Гёте и закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поблагодарил президента за ставшую крылатой в регионе фразу о том, что Тверская область – центр русской земли. Путин напомнил, что вся его семья из Тверской области.
5: Чем порадуете?
6: Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлой встрече вы сказали, что Тверская область – центр русской земли. У нас эта крылатая фраза прижилась и очень понравилась жителям Тверской области. Теперь мы ее используем везде в наших логотипах. Спасибо вам большое за такую идею. Хотел бы сказать, что в нашем центре...
5: Все мои родственники из Тверской области. И мама, и папа, все семьи, обе семьи.
0: Глава государства высоко оценил развитие туристической сферы в регионе. Виталий Королев попросил президента издать указ о праздновании 900-летия Твери. Федеральная антимонопольная служба возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по поводу необоснованного завышения цен на рынке топлива. Вице-премьер Александр Новак поручил активизировать работу над соглашениями с малыми НПЗ и частными АЗС для регулирования ценообразования и предложил заранее определять объемы импорта топлива для повышения качества прогнозирования ситуации. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в среду небольшой дождь, плюс 22, в Москве 21 градус, тепла без осадков, сейчас в столице плюс 6, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Аудиосторис.
1: Гиперметропия или дальнозоркость. Проблемы со зрением, при которой человек плохо видит вблизи. Традиционно коррекция дальнозоркости осуществляется посредством специальных очков или контактных линз с бифокальной оптикой. Американские офтальмологи представили Каплевиз. Это экспериментальный препарат, который дает возможность нехирургической коррекции зрения. Действующее вещество препарата ВИЗ – ациклидин, механизм воздействия которого основан на сокращении диаметра зрачка и изменении формы хрусталика. Благодаря уменьшению размера зрачка увеличивается глубина фокуса, что обеспечивает большую площадь четкого восприятия изображения. Так, острота ближнего зрения повышается без необходимости постоянного ношения очков. Стоит отметить, что ВИЗ – не первое средство подобного назначения. Ранее, в 2021 году, американские регуляторы разрешили использование капель VET, которые также вызывали сокращение зрачка, но сопровождались рядом неприятных побочных эффектов. Отличительная особенность ВИЗ состоит в отсутствии дискомфорта при применении и сохранении эффекта до 10 часов подряд. Препарат прошел завершающую стадию клинических испытаний и ожидает официального утверждения компетентных организаций.
0: Аудио Stories.

0: Спустя годы, столкнувшись с наступлением климакса, женщина начала искать семью, которой могли бы понадобиться ее эмбрионы. Процедура заморозки эмбрионов в середине 90-х годов 20 века проводилась методом постепенного охлаждения, что могло приводить к формированию ледяных кристаллов, потенциально вредных для плода. Поэтому медицинские учреждения зачастую отказывались от принятия столь старых зародышей. Тем не менее, Линда встретила семейную пару Пирсов, которые мечтали стать родителями после 7-летних неудачных попыток зачатия. Два оставшихся жизнеспособных эмбриона были перенесены в матку Линдси Пирс. Одна из клеток благополучно преобразовалась в плод. Ребенок по имени Тадеус Дэниел Пирс появился на свет, став живым свидетельством рекордного срока консервации эмбриона.
1: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.

0: Аудиосторис.
1: Бирманский тигровый питон относится к числу крупнейших видов змей на Земле. В 70-е годы 20-го столетия этих обитателей Южной Азии начали ввозить в Соединенные Штаты Америки, где они пользовались популярностью среди любителей экзотических домашних питомцев. Однако содержать такую огромную рептилию, длина тела которой может превышать 4 метра, а масса равняться массе взрослого человека, довольно сложно. Многие владельцы предпочли выпустить своих питомцев на свободу во Флориде, где благоприятный климат обеспечивал комфортные условия обитания. Вскоре популяция питонов резко возросла, а сами пресмыкающиеся принялись истреблять местных животных, включая мелких грызунов, приматов, небольших оленей и даже аллигаторов. Катастрофическим событием стало разрушение центра размножения питонов в 1992 году ураганом Эндрю, после которого на волю вырвались сотни особей. Сегодня эти инвазивные животные превратились в настоящую угрозу экосистеме штата Флорида. Для контроля численности власти организовали кампанию по массовому отстрелу питонов. Периодически проводятся соревнования по охоте на них. Совсем недавно Университет Флориды предложил оригинальное техническое решение – разработка роботов-кроликов, оснащенных солнечными батареями и способных воспроизводить движение и тепло живых болотных зайцев, служащих кормом для питонов. Роботы оснащены сенсорами и системами навигации, фиксирующими координаты питона в момент нападения. Такая стратегия позволяет оперативно локализовать и поймать опасных рептилий.
0: Аудио сторис.

Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: Жан-Франсуа Пилатер де Розье вошел в историю как первопроходец авиации, хотя идея воздушных путешествий принадлежит вовсе не ему. Первенство в создании воздушного шара имеют братья Монгольфье, которые подняли воздушный шар благодаря горячему воздуху и положили начало целой эпохе аэронавтики. Но именно де Розье предложил принципиально новую конструкцию, получившую название «Розьер». Этот аппарат представлял собой уникальный гибрид двух газовых камер. Одна наполнялась легким водородом, вторая же работала на принципе нагретого воздуха. Такое решение обеспечивало большую экономичность и управляемость устройства. 21 ноября 1783 года вместе с другом, маркизом Франсуа Лораном Дарландом, Розье совершил первую в мире свободную поездку на воздушном шаре, преодолев расстояние в 8 километров менее чем за 30 минут. В ходе рискованного эксперимента по перелету через пролив Ла-Манш 15 июня 1785 года конструкция нового корабля неожиданно воспламенилась, быстро разрушилась и упала вниз. Так Пилатер де Розье стал первой жертвой авиакатастрофы.
0: Аудио Stories.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия американцев и Трампа лично в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонных контактов лидеров. Президент России обозначил то, что могли бы сделать американцы для завершения боев.
2: Владимир Владимирович Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач.
0: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после контактов представителей США в Москве и Киеве в ближайшие недели появится возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров по Украине.
1: Выборы 2026.
0: Иностранные журналисты, которые намерены освещать выборы в Государственную Думу, смогут работать в том числе и в новых регионах нашей страны. Некоторые уже получили аккредитацию. Прийти на участки смогут и граждане России, живущие за рубежом. Посольства по всему миру сейчас готовятся открыть более 300 участков. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил штаб общественной поддержки «Единой России». Его главная задача – сформировать будущую программу для членов партии. На этой же площадке обсуждаются проекты развития Москвы.
3: Важная очень социальная функция. Тысячи людей приходят в штаб, чтобы поделиться своими бедами, заботами. И самое главное, что ни один из этих вопросов не пропадает. Берется на заметку, отрабатывается. Я уверен, что это будет частью нашей предвыборной кампании.
0: В подмосковном Монино председатель КПРФ Геннадий Зюганов посетил Центральный музей военно-воздушных сил, осмотрел экспозицию, встретился с сотрудниками и ветеранами авиации. По его словам, развитие авиационной отрасли остается одним из приоритетов для безопасности страны.
4: Все мы внесли огромный вклад в восстановление авиации в стране. У нас во фракции целая группа ученых-специалистов вместе с руководителем комитета всегда занимались этим настойчиво и профессионально. Вот мы и сейчас, подготовив программу «Победы», все делаем для того, чтобы максимально профинансировать это направление.
0: Геннадий Зюганов также возложил цветы к памятнику Ленину и пообщался с местными жителями, рассказал об антикризисной программе партии. Новые люди представили свою предвыборную программу. Она получила название «12 шагов к стране, в которой хочется жить». За 6 лет партия открыла в регионах 82 отделения. В мероприятии принял участие председатель партии Алексей Нечаев.
5: Строить партию с людьми, которые люди дела, мне считалось очень важно. Но пока нет образцов, нет примера, то так люди и будут ждать чего-то от кого-то.
0: Внедрить федеральную программу мужского здоровья и долголетия предложили в ЛДПР. Мужчины в нашей стране в среднем живут на 10 лет меньше женщин и намного чаще сталкиваются с инфарктами или инсультами. О предложении рассказал замруководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
6: ЛДПР предлагает организовать во всех регионах нашей страны клиники мужского здоровья, где мужчины без стеснения, без оглядки могли бы посетить тех врачей, к которым они нуждаются, получить необходимые консультации.
0: Избирательные комиссии в Луганской, Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях справляются с проведением досрочного голосования на выборах в Госдуму, несмотря на атаки ВСУ на гражданские объекты, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова «Известиям». Иран в ответ на атаки США на иранские танкеры в Персидском заливе нанес ракетные удары по авиабазам в Иордании, используемым американскими вооруженными силами. По двум авиабазам было выпущено не менее 20 ракет. Ранее сообщалось об ударах США по 3 иранским гражданским судам. В Вашингтоне пообещали уничтожать иранские танкеры при каждой атаке на американские корабли. Сотрудники русского дома, закрытого в Берлине, прибыли в Москву. Как рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка, все они будут трудоустроены. Сотрудникам предложат вакансии как в Москве, так и в других русских домах. Москва в ответ на закрытие русского дома в Берлине прекращает работу всех центров имени Гёте и закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. 69 граждан России с арестованного Норвегии российского судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Как напоминает РИА Новости, российское научно-исследовательское судно было арестовано в Норвегии по решению суда по запросу Киева. Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Владимир Путин назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В среду днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 22. В Москве 21 градус тепла, без осадков. Сейчас в столице плюс 7. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Digital Stories.
1: Фонтаны стали визитной карточкой Пятигорска, погруженного в зелень парков и садов. Невозможно представить современный город без сверкающих водных струй, которые украшают его улицы и площади. Но долгие годы ситуация складывалась иначе. Несмотря на богатство региона минеральными источниками, город испытывал дефицит питьевой воды. Качество воды из реки Подкумок оставляло желать лучшего, поэтому чистую питьевую воду доставляли специально оборудованными водовозами. Лишь в 1884 году вблизи горы Юца открыли пресноводный источник, который с 1890 года обеспечивал город необходимым объемом свежей воды. Тогда же появились первые городские фонтаны. Они украшали курорт, освежали воздух летними днями и служили резервом воды на случай пожаров. Самым знаменитым из первых фонтанов стал расположенный в городском сквере «Великан». Его струя достигала высоты 10 метров. Рядом с ним обустроили специальную зону отдыха с лавочками и зелеными насаждениями. Позднее одна мощная струя уступила место множеству тонких потоков, которые разносили влагу в разные стороны. Фонтан прекратил работу в 1910 году из-за засорения трубопроводов. Летом 1912 года после капитальных ремонтных работ «Великан» преобразился. Превратился в живописный архитектурный ансамбль, выполненный местными мастерами. На месте простого сооружения возникла композиция в форме волшебной горы с пещерами, которые охраняют 8 фигур гномов. Образ 8 гномов выглядел столь оригинально и загадочно, что сразу завоевал популярность среди горожан и гостей города. Облик фонтана сохранился до наших дней, а вечером современные декоративные светильники придают ему особое магическое сияние.
0: Аудио сторис.

все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для

0: Пуховертки питаются мелкими насекомыми и растительностью, а острые щипчики служат исключительно для обороны, захвата жертвы и исполнения брачных церемоний. При ближайшем рассмотрении выясняется, что эти существа вполне себе симпатичны. Например, самки ряда видов проявляют исключительную материнскую заботу, что среди насекомых встречается крайне редко. Осенью оплодотворенные самки роют норы, проводят зиму и весной производят потомство, ну, никак не затрагивая уши человека. Яйцеклетка становится предметом постоянного ухода самки на протяжении нескольких месяцев. Мать перемещает яйца из одной камеры в другую, обеспечивая наилучшие условия среды обитания, защищает яйца от паразитов и проводит около 80% времени непосредственно рядом с яйцами. Позже, когда вылупляются молодые нимфы, самка занимается их вскармливанием, ловит мелких животных или кормит детей полупереваренными порциями пищи. Такая родительская активность длится несколько недель вплоть до трех линек молодняка, пока они не достигнут зрелости.
1: Audio Stories. Ты засмейся весело скорее, а грустить, пожалуйста, не надо. Просто пляшет дождик у твоих дверей, наступило время листопада. Тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Все у нас по-прежнему, поверь, просто осень бродит где-то рядом. Так что хмурить незачем зазря, правей, наступило время листопада. Тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.

мне с тобой спокойно и светло. Не тревожь ни сердце, ни взгляда, просто небо в тучах, просто вдруг пришло.

только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, которые были образованы некорректно, криво, шиворот-навыворот. Но некоторые из них, кстати, неплохо получились. Но обо всем по порядку. Первый пример от гостей программы «Как знать». Слушаем.
2: Не во взгляде дело, а именно визуально ее можно уплощить. А морду лошади сделать тяжело.
1: Здесь мы услышали попытку образовать глагол от прилагательного «плоский». Получилось криво. Упластить, уплощить – все это неверно. Словообразовательная схема понятна. Маленький – уменьшить, узкий – сузить, круглый – закруглить, толстый – утолстить. Но не все глаголы могут быть образованы по этой схеме. Для нашего случая варианты не предусмотрены. Поэтому просто меняем конструкцию и говорим «сделать более плоским». В следующем высказывании мы услышим сразу россыпь интересных глаголов от гостей маяка Марии Кислицыной.
3: Я могу что-то откаблучить, мой визави может что-то откаблучить. И таким образом человек, ну вот у Данте есть такое слово, «врайвается». А у него это «врайвается» и «вбудуществляется». То есть у человека появляется настоящее будущее.
1: Итак, по порядку. «Откаблучить» – забавное слово, его часто употребляют, но в словари пока не занесли. «Врайвается» – то есть попадает в рай. Если честно, у Данте я такого слова не встречала, но, возможно, в каких-то переводах оно и фигурирует. Но в любом случае, это неологизм. Ну а «вбудуществляется» – это уж точно авторский неологизм гостьи, и он тоже выглядит интересно. Это, конечно, не ошибки, это словотворчество. И еще пример подобных интересных глаголов мы прямо сейчас услышим от ведущего и эксперта программы Ассамблея автомобилистов.
4: А мне бы свет получше и там, не знаю, салон значит, отхимчистить. Вот, не знаю, тут царапину на бампере сделать, она у меня будет вообще идеальная. Да?
5: Если царапину можно, что называется, отколхозить, это не влияет на безопасность, то вот здесь колхозить нельзя.
4: Колхозить нельзя, потому что иначе это пункт 3.3 перечня неисправностей.
1: Отхимчистить и отколхозить – прекрасные новые глаголы с понятным и точным смыслом. Опять же, записываем их в книгу неологизмов маяка. А вот еще один интересный глагол я встретила в программе «Хорошо темперированный эфир». Если честно, смысл до конца не уловила, но попробуем разобраться.
6: Потом со временем они просто поменялись местами, и MC стали выходить на первый план, а диджеи просто с ними турили, помогали писать биты и так далее.
1: Диджеи с ними турили. Ну, наверное, просто ездили вместе с ними в туры. Я это поняла как-то так. Возможно, ошибаюсь, но глагол в любом случае берем на заметку – турить. И не путаем с глаголом «турить» в значении «прогонять». На этом выпуск завершаю, но приглашаю в свой канал в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Stories.
1: «Лестница выживших» или «Лестница Би» сыграла решающую роль в трагедии 11 сентября 2001 года. Она находилась в северной башне Всемирного торгового центра. Лестница – единственная наземная конструкция, которая сохранилась после катастрофы и служила выходом наружу для большого числа людей. Полицейские, пожарные и обычные люди пробирались по этой тесной бетонной лестнице, преодолевая панику и разрушения. После атак она была бережно сохранена как знак героизма и стойкости. Стальной каркас и бетон помогли людям пережить катастрофу, но именно воспоминания и рассказы, связанные с этими местами, сохраняют память о страшных событиях той эпохи. Сегодня она представлена в Национальном музее и мемориале 11 сентября в Нью-Йорке.
0: Аудио сторис.

стал. Но только не надо завидовать мне, но только не надо завидовать мне, ведь все это было, конечно, во сне.

0: знают.
1: Баха знают.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят

0: Аудиосторис.
1: Американец Сильвестер Ропер – талантливый инженер и изобретатель 19 века. В 1863 году он сконструировал одну из первых моделей автомобиля – паровую повозку, известную как карета Ропера. Помимо этого, он разработал оригинальное оружие – дробовик с барабанным механизмом подачи патронов и уникальное ружье с дульным сужением, которое предназначено для повышения точности стрельбы дробью. Жизнь этого выдающегося новатора закончилась трагически в 1896 году. Стремясь подтвердить превосходство машин над физической силой человека, Ропер построил паровой велосипед, фактически первый прототип мотоцикла. Чтобы продемонстрировать преимущество своего детища перед обычными велосипедистами, он организовал публичные соревнования возле Гарвардского моста в Кембридже в США. Во время гонок ему удалось развить рекордную скорость около 64 км в час, всего за 2 минуты 14 секунд. Однако человеческий организм оказался не готов к таким скоростям. Сердце инженера не выдержало нагрузки, и Ропер погиб в результате потери управления своим транспортным средством.
0: Аудиосторис.

0: Studio Stories.
1: Узкоротые змеи – одни из самых миниатюрных змей планеты. Внешне их легко спутать с простыми земляными червями. Взрослые особи достигают длины максимум 30 сантиметров, а самый мелкий вид едва дотягивает до 10 сантиметров. Цвет тела преимущественно коричневый. Черные точки глаза почти неразличимы, но зрение у них все же присутствует, хотя и плохое. Змеи не ядовиты. Образуют свое жилище в мягкой почве и подстилке листьев. Питаются небольшими мягкими насекомыми и их личинками. Подобно дождевым червям, они поднимаются на поверхность почвы в период дождя из-за избытка влаги. Реже их можно встретить и на ветках деревьев. Особый интерес вызывает их взаимоотношения с североамериканскими совками. Совки приносят змей в гнездо живыми и невредимыми. Попавшие туда змеи остаются неподвижными, не пытаясь выбраться, даже если такая возможность имеется. Вместо бегства они устраиваются в нижних слоях гнезда, подальше от внимания и клюва птенцов, регулярно поедая появляющихся мух и личинок, которые развиваются на остатках принесенной пищи. Так змеи очищают гнездо от паразитов, снижая риск заражения птенцов личинками и повышая вероятность их здорового роста.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо темперированный клавир – Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир, маяк и ваге Севумян.
1: Собственно, вся музыка 20 века, за исключением классической традиции, она практически вся так или иначе заимствовала какие-то идеи ритмические или музыкальные именно из Африки. Это и рок, и поп, и регги, и рэп. Покопай, обязательно докопаешься до какого-то направления. Ведь африканцы очень музыкальные, там в любой деревне просто взял тыкву, высушил, вот тебе постукиваешь, натянул жилу верблюжью, вот тебе и почти гитара.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Карл Эмиль Петерсон – шведский моряк, который жил в конце 19 века. Он направлялся в Австралию на торговом корабле, когда судно попало в бурю неподалеку от архипелага Бисмарка. Проснувшись утром, Петерсон обнаружил себя на побережье острова Табар. Остров был населен воинственным народом людоедов. Местные жители вскоре обнаружили моряка, связали его и доставили в деревню, искренне радуясь удачному улову. Однако судьба улыбнулась шведскому мореплавателю благодаря его внешности. Ярко-голубые глаза Петерсона привлекли внимание местных жителей, так как раньше аборигены не видели ничего подобного. Глава племени принял решение сохранить шведу жизнь, пленившись необычным цветом глаз. Со временем Карл сумел завоевать доверие вождя, помогая племенным жителям осваивать сельское хозяйство и садоводство. К тому же Петерсон успешно налаживал торговые отношения с соседствующими племенами. Вскоре лидер коренного населения отдал замуж за Карла собственную дочь. После смерти вождя в 1908 году власть перешла к самому Карлу. Новый глава запретил практику каннибализма и приложил много усилий по развитию племени. Со временем местное население стало обретать признаки цивилизации. В 1922 году Карл ненадолго посетил родную Швецию. Спустя год, передав должность вождя своему первенцу, Карл окончательно оставил остров. Audio Stories.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Разговор носил конфиденциальный характер. Помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал телефонные контакты Путина и Трампа. По его словам, лидеры фокусировались на вопросах урегулирования конфликта на Украине, обменялись мнениями о поездках Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев.
2: Они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно.
0: Госсекретарь США Марко Рубио назвал содержательными состоявшиеся в Москве и Киеве консультации по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что считает возможным в ближайшие несколько недель разработать план по возобновлению переговоров. Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием, в результате которого поражены объекты украинской оборонки, транспортно-логистические центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту Черноморск. Кроме того, поражен танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Долгенькое и Березники Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение 3 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Лужки, Уланово и Волжанская, Киянница. Всего в зоне ответственности северной группировки противник потерял около 200 боевиков, боевую бронемашину и 8 автомобилей. Бойцы группировки «Запад» уничтожили около 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированные бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Осиново, Петровка, Ковалевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Глубокая Макатиха, Крымки, Богородичная, Сидорово и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Украины как легитимного государства нет, признаки ее независимости отсутствуют, заявил Сергей Лавров. Глава российского МИДа отметил, что Уиткоф и Кушнер не требуют от России ничего несправедливого или невозможного. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев доложил президенту о поддержке участников спецоперации и членов их семей. Глава региона отметил, что им оказывают огромное внимание. Королев также попросил Путина издать указ о праздновании 900-летия Твери.
4: Юбилей Твери 900 лет в 2035 году. Мы по этому поводу проводим с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным заседание Российского исторического общества для того, чтобы обсудить дату эту и будем вас просить издать указ о праздновании 900-летия Твери. К этому времени подготовим мастер-план. Уже есть предварительные договоренности, кто в правительстве мог бы возглавить оргкомитет соответствующий. Это позволило бы нам существенно продвинуться по пути развития города Твери, потому что город очень красивый, но там еще много чего предстоит сделать, и мы уже к этой работе приступили.
0: Королев поблагодарил президента за ставшую крылатой в регионе фразу о том, что Тверская область – центр русской земли. А Путин напомнил, что вся его семья из Тверской области. Ряд компаний перенес плановые ремонтные работы на НПЗ. Это позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, сообщили в правительстве. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива различных эко-классов. Федеральная антимонопольная служба к этому дню возбудила 51 дело для пресечения необоснованного завышения цен на рынке топлива. Система ПВО Иордании перехватывают ракеты, запущенные с территории Ирана над столицей королевства городом Амман, сообщает телеканал Аль-Джазира. Корпус стражей Исламской революции заявил, что в ответ на удары по иранским нефтяным танкам